смысл? Неужели вот так все мука это бессмысленно и кончится все ничем? Начинаешь помышлять о Божьем. Так может все-таки есть что-то за порогом этой жизни? Может меня ждет что-то? Что там христиане-то говорят? Вот есть у меня надежда или нет? Ждет меня там какой-нибудь дар? Хоть там-то я смогу пожить хорошо или нет? И вот на самом деле все эти обстоятельства, они не быстры, они не приводят человека моментально к Богу. Но вот посмотрите вокруг себя, вокруг ваших друзей, вы видите, что многие из них живут в такой вот, таком состоянии перманентном. То им все не нравится в этой жизни, они размышляют о Боге, то вдруг у них эти мысли проходят, и думают, да нет, надо здесь жить, один раз живем, надо пожить достойно и все такое прочее. То снова начинают размышлять о Божьем и думать, как там, и вот, что там христианство обещает нам в загробной жизни. Потому что вот люди, это человек настолько прикипел к миру, что Бог как очень нежная, заботливая медсестра. Видели, как медсестры снимают, хорошие медсестры, снимают повязки с ран. Вот, есть такое правило, что мучиться, вон сколько раненых, быстро, сорвал, ну больно, да, ну быстро и не мучиться. А есть такие санитарки, которые каждый раз смачивают перекусью, да не по разу, вот чтобы это все отлипло от ранки, вот возятся, вот их ругают, все они все возятся, чтобы боли меньше достать. Вот я иногда думаю, что вот наш Господь, Он как такая медсестра. Можно одним движением нас сразу привести, куда Ему захочется. Но нам будет очень больно. Вот. А Он не хочет, чтобы нам было больно, пока есть надежда хоть как-то размотать наши вот эти прикипевшие повязки, снять с нас гной загноившихся ран и помочь облегчить нас какой-нибудь мазью бы смазать, чтобы это не так болела наша ранка. Уврачевать. Вот он как заботливая медсестра. И поэтому, как только мы готовы к чему-то, он посылает нам тут же утешение. Только пришла скорбь, но чтобы не сломать нас, не вернуть в отчаяние, мы начинаем помышлять о нем, вот несколько раз в храм сходим, может год проходим. Потом обстоятельства засосут, опять все в мир погружаемся. Он опять нам какую-то скорбишку пошлет, чтобы снова мы вспомнили о нем. И вот так вот медленно, но верно, он нас ведет к себе, если человек хоть как-то способен на это откликаться. И, конечно, вот эта забота Бога и делает, сделала нас когда-то хотя бы тем, чем мы сейчас есть. Мы, конечно, очень плохие христиане. Но то, что мы находимся здесь, в смысле в храме, и что мы делаем небольшие усилия, а кто-то и большие, изо дня в день выходя на труд ради церкви, несмотря на свои болячки, на свое уныние, и на однообразие жизни, на тяжелый физический труд, все-таки выходит на то, чтобы принести церкви пользу. Вот это Бог сделал с нами. Мы плод Его усилий, какие бы мы ни были, но все то лучшее, что в нас сейчас есть, это дары Его благодати. И вот прочитаем еще один отрывок о странничестве из послания апостола Петра. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас как злодеев, увидя добрые ваши дела, прославили Бога в день посещения». То есть, по сути дела, по мысли Иоанна Лестичника, странничество – это устранение от страстей. Вот буквально он так и пишет в первом абзаце третьего слова. Странничество есть невозвратное оставление всего, что сопротивляется нам в стремлении благочестия.
стремление к благочестию. То есть, по мысли Иоанна Лествичника, именно это разжигает, то есть, стремление к Царству Небесному, ожидающему нас, именно это. То есть, по мысли Иоанна Лествичника, именно это разжигает, то есть, стремление к Царству Небесному, ожидающему нас, именно это разжигает нашу ревность.

Богу, стремиться к Отцу, ждать Его встреч, искать этой встречи, встречать каждую молитву к Богу, как преддверие этой встречи. Ведь не случайно самая удивительная наша молитва, она называется «Отче наш». Это в молитве этой можно пережить встречу с Богом, как с Отцом. Можно пережить то, что нас в полноте ждет, когда мы придем к Нему. И если мы в момент, когда устами, сердцем и умом произносим слова «Отче наш», если мы чувствуем действительно, что Бог наш Отец, то это дает нам надежду, что мы идем к Нему. А раз идем, то дойдем. Не потому, что мы такие крепкие, а потому, что идти к Нему можно только тогда, когда Он ведет тебя за руку. И поэтому чаще и чаще надо читать эту молитву «Отче наш». И эта молитва, она дает нам опыт познания Отца и опыт познания ожидающих нас утешений, ожидающих нас наград, если хотите. Мне это слово не очень нравится. Ожидающих нас встреч в том мире, который нам приготовил Бог. И не случайно эта молитва нам дана. Бог сам вложил в эту молитву всю силу, которая может быть срастворена в молитвенных словах. Ничего больше, шире, глубже, выше этой молитвы нет. Если человек будет внимательно от сердца произносить эту молитву, он будет понимать, будет ощущать, будет всегда в своем сознании иметь то, что его ждет. И это ощущение, это переживание будет достаточным для того, чтобы вдохновлять его на добрые дела, на молитву, на подвиг, на служение. И для того, чтобы это состояние сохранить, по мысли Иоанна Лестничника, нужно сохранять вот горение, вот это устремление любви к Богу, как к Отцу. А это помогает, кроме тех скорбей и разочарований, которые нас ждут, помогает, во-первых, исповедь. Потому что исповедь есть встреча с самим собой, какие мы есть на самом деле. И если человек исповедуется искренне, то он себя ненавидит. Если человек не искренен на исповеди, разумеется, он себя любит. Он приходит и говорит: как я сегодня замечательно исповедовался. Господи, помилуй, что называется, сказать больше нечего. Как можно замечательно исповедаться, я не понимаю. Человек плакал перед Богом, рассказывая всей нечистоте, которая скопилась в его сердце. Как можно хоть с какой-то стороны над этим погордиться, подтщеславиться? Ты валялся в собственной грязи, даже не в грязи, а, как говорит песнопение Великого Поста, в собственном кале, который ты изгадил собственную душу. Помните, о колях душу грехми. Вот это как раз это самое. И вот ты в этом, в собственных испражнениях, в порождениях собственной нечистоты ты валялся перед Богом, и Он простил тебя, и Он помиловал тебя, Он даровал тебе мир. И, конечно, в великом молчании и трепете человек выползает из храма и идет, чтобы ночью ему помолиться. Вот эта исповедь, она... Дело не в том, что мы думаем сейчас о мире, но если мы каждый раз

0: раз на исповедь встречаемся с самим собой по-настоящему, то это от исповеди к исповеди убивает всякую любовь к миру. Просто убивает. Исповедь и любовь к миру – это как несовместимые вещи. Исповедь – яд для человека, для чувства любви к миру. Она просто выгоняет его, изживает. И чем искреннее и глубже человек исповедуется, тем меньше в нем остается прелести, иллюзия того, что я могу здесь жить счастливо, долго. Ну, не я, так дети. Ну, не дети, так друзья. Ну, кто-нибудь может быть в этом мире счастлив. Никто не может. А второе, что помогает сохранить вот эту воспламененность к Богу, это, разумеется, чтение. Чтение книг святых отцов. Чтение священного писания, которое в тех особенно местах, которые рассказывают о том, как нас любит Бог, и что Он нам обещает, и к чему Он нас призывает. И, конечно, читать не всякий может. Не у всякого есть дар понимать читаемое. Но все-таки читать, вот лестницу же вы читаете, хоть как-то. И вот хоть что-то читать. Хотя бы вот Евангелие почти, наверное, все читают. Вот, но чтение, оно необходимо, есть та сила, которая как дрова, которые поддерживают огонь. Вот слова Божьи есть та пища, те дрова, которые поддерживают огонь нашего внутреннего воспламенения к Богу, устремленности к Богу. Поэтому человек, который читает и искренне исповедуется, он постепенно, если и не разжигает дальше огонь своей любви к Богу, то, по крайней мере, достигает того, что этот огонь не потухает, не гаснет. Но вот эти вещи, они необходимы. И последнее, что говорит преподобный Иоанн в 4 абзаце 3 слова, он говорит, что категорически надо всячески стараться, чтобы не жить с людьми, которые любят этот мир. Для человека, для сильного человека это может быть и не опасно. Но мы-то с вами, как мы выяснили здесь, любим этот мир очень сильно. Хотя часто этого не знаем и в этом не признаемся. И поэтому, пытаясь воспламенить свое сердце чтением или исповедью, но живя среди людей, которые откровенно любят наслаждение и радости этого мира, мы подвергаем свою душу очень серьезным испытаниям. Может быть, мы и не потеряем совсем веры, потому что Бог не допустит, особенно если мы живем не по нашей воле, так уж сложились обстоятельства. Но ревность наша, любовь наша к Богу будет постоянно как бы падать вниз, крылья у нее не вырастут, потому что для поддержания внутреннего горения любви к Богу необходимо, чтобы вокруг нас были единомысленные люди, созвучные нам по духу. Ведь оно так бывает. Спортсмен, который везде так. Спортсмен, который хочет достигнуть результатов, он должен жить среди спортсменов. А если он живет среди алкоголиков, то и у него постепенно он может и не перестанет, не станет алкоголиком, но высоких результатов он не достигнет. Потому что он постоянно все силы будет тратить на сопротивление этой среде. Если человек любит музыку, а живет среди людей, которые музыку терпеть не могут, ненавидят или не понимают ее, вот, и слушают какой-нибудь дребедень, типа боя на железных кастрюлях игры, вот, то, разумеется, человек может и не потеряет любовь к музыке, но развить свой талант не сможет. У него не хватит сил, в конце концов, ее постоянно будет мучить отчаяние. И мы часто приходим в отчаяние, в уныние, точнее, от того, что среди, вокруг нас мы-то такие вот стремимся к Богу, а нас окружают люди совершенно другими устремлениями. И нас именно по этой причине охватывает уныние. Большинство всех этих уныний пройдет, стоит нам оказаться в месте, где есть 2-3 человека, подобные нам, также устремленные к Богу, также любящие молитву, или также любящие добрые дела делать, или милосердие, также любящие читать духовную литературу или еще что-то. Насколько нам становится тогда легче. И действительно, втроем служить Богу, единомысленным людям, не то что там в 2 раза, в 100 раз легче, чем одному, а одному легче, чем жить среди 2-3 людей, но совершенно другого духовного склада. И поэтому Иоанн Лесичек настойчиво советует, что если вы почувствовали, что сердце ваше возгорается желанием служить Богу, вот желанием того, чтобы бороться со страстями, желанием того, чтобы молиться, то очень хорошо, если есть на это социальные условия, жить с теми людьми, которые разделяют ваши убеждения, вашу веру, ваши желания. Но в том-то и дело мирского человека, что не может он поменять семью. И он-то сам может, или она, стремиться к Богу, а муж нет. А вслед за мужем и дети не стремятся. А жить приходится еще с мамой мужа, которая разделяет всецело неверие мужа. И вот уже на плечах этой женщины муж, 2 детей и свекровь, и все они не дают, легли на крылья, не дают раскрыться. Что делать? Ничего. Терпеть. Терпеть и делать хоть какую-то краюшечку маленьких дел, вот хотя бы в храм ходить. В храм не разрешают ходить. Ночью, отвернувшись к стене, помолиться. В ванну зайти, помолиться. Еще где-то выкроить место для молитвы, зная, что наступит день, когда по воле Бог меня от этого как-то освободит. Либо люди, с которыми я живу, изменят свое отношение к вере, потому что я им служу и за них молюсь. Либо обстоятельства моей жизни изменятся, и меня выпустят на свободу из этой вот клетки, где я смогу действительно служить Богу. Но в любом случае надо верить. Те обстоятельства социальные, раз уж мы не свободны, вот, и связаны и социальными обязанностями, и семьей, те обстоятельства, в которых мы находимся, они предусмотрены Богом. И Бог знает, в каких условиях нас поместить. Значит, если мы действительно хотим быть странниками, мы должны понимать, Бог знает, что мне сейчас лучше. Он меня поместил в этом месте, в этих условиях, с такими людьми. Слава тебе, Господи!
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян. Слово 3. О странничестве. Часть 1». Продолжение следует.

Братья и сестры, протоиерей Дмитрий Василенко и протодиакон Владимир Василик в книге «Архистратик Михаил. Преодоление зверя» вскрывают духовные основы и показывают причины войн, а также рассказывают, как с духовной точки зрения люди ведут себя на войне.

0: Глава 1. Испытание войной. Война – дело ужасное и кровавое, страшное и само по себе, и своими последствиями для людей, народов и целых стран. Целью человека на войне является достижение победы над противником через его уничтожение. Но человек не создан для смерти. Смерть как следствие грехопадения противоестественна для человека. Поэтому война, неразрывно связанная со смертью, страданием и разрушением, безусловно является делом злым. Война есть зло. Причина его, как и зла в человеке вообще, греховное злоупотребление богоданной свободой. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, хуление. Война носит справедливый характер для тех, кто является жертвой агрессии, кто защищает свое отечество и свой народ. Воин в справедливой войне принуждает беззаконников оставить свои преступные замыслы и действия. Война – страшное дело для тех, которые предпринимают ее без нужды, без правды, с жаждой корысти или преобладания, превратившейся в жажду крови. На них лежит тяжкая ответственность за кровь и бедствия своих и чужих. Но война – священное дело для тех, которые принимают ее по необходимости, в защиту правды, веры, Отечества. Для верующих война является страшным испытанием, вызванным тяжелыми прегрешениями людей против Бога. Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его, и Он явил на них ярость гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Книга пророка Исаии. Также война часто разжигается действиями людей, вдохновляемых духами злобы поднебесными, стремящихся к покорению и уничтожению других людей ради своих страстных желаний. Война – это всегда трагедия. Личная, семейная, общественная. Она ожесточает людей, пропитывает ненавистью целые сообщества. Главная цель государства при создании образа врага во время войны – это как можно более четко разделить понятие уничтожения врага и убийства, чтобы первое воспринималось как достойное и заслуживающее похвалы действие. Бывает, что стремление убивать становится на войне частью идеологии, особенно тогда, когда цели войны неправедны. Как важно при столкновении с противником, потерявшим на войне человеческий облик, самому не озвереть и не превратиться в убийцу. Если у воина нет христианского понимания, что он прежде всего ведет брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, являющихся настоящими виновниками всякого зла, то, сталкиваясь со зверствами и беззакониями противника, он начинает сам по отношению к нему поступать так же. Когда человек стоит за правое дело, но при этом совершает греховные поступки, тьма начинает разрушать его душу. Потусторонний мир, враждебный человеку, через страсти овладевает его душой и заставляет все более и более творить беззаконие. Человек становится инструментом в руках темных сил. Звериность убивает того, кто сам уподобился зверю. Раненый тьмой человек, вернувшись с войны, совершает жестокие поступки, тяжелые преступления или глушит свою совесть алкоголем и наркотиками. Совершив беззаконие, он становится духовно беззащитным. Даже выжив на войне, он получает возмездие в мирной жизни. Война не терпит компромиссов. уничтожить и победить. Вот ее суровый закон. Война требует от воина напряжения всех сил и принятия непростых для его совести решений с осознанной решимостью нести ответственность за последствия этих решений всю свою жизнь. Суворов писал: «Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого. Дерись зло, дерись до смерти. Побеждает тот, кто меньше себя жалеет». Суровостью и жестокостью по необходимости пропитаны многие действия человека на войне. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая. Но готовность твердой рукой пресечь зло должна быть неразрывно связана с решительной настойчивостью видеть в противнике человека. Необходимо твердо разделять злое дело, совершаемое человеком, и самого человека, заблудшего и имеющего возможность одуматься. Надо ненавидеть грех, но не убивать своей ненавистью грешника и таким образом и человека в себе. Не меньшее оружие – поражать противника человеколюбием. Верующий воин, исполняя высший закон любви, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, Евангелие от Иоанна, должен внимательнейшим образом следить за тем, чтобы не открыть душу свою для страстей и войны, и тем самым не потерять ее. Война – это страшное и суровое испытание, способное или сломать человека, или возвести его на серьезную нравственную высоту. Выжить на войне хочет любой человек. Но ведь требуется не только остаться живым, но еще выстоять и победить. Бесспорно, у воина обученного, психически и физически готового к тяжелым военным испытаниям, шансов уцелеть в огненном горниле войны больше, чем у человека неподготовленного. Но на войне погибают все – профессионалы и дилетанты, наученные и ненаученные. Конечно, для того, чтобы не погибнуть, необходимо знать определенные правила физического выживания, которые написаны кровью участников боевых действий. Но кроме них существуют и духовные законы жизни человека в экстремальных условиях, незнание которых приводит к смерти как физической, так и духовной. Преподобный Паисий Святогорец так писал о военной службе: «На войне божественную справедливость и попечение Божие о людях видно особенно отчетливо. Война не терпит бесчестия. Человека безнравственного быстро находит пуля». В основе своей эти законы имеют простые истины: веру в Бога и доверие Ему. Веруй Ему, и Он защитит тебя. Управь пути твои и надейся на Него. И вера здесь не простое некое умозаключение о его бытии, но вера деятельная, заставляющая человека строить свою жизнь согласно заповедям Творца. Вера, действующая любовью.
1: Братья и сестры, вы слушали главы из третьей части книги протоиерея Дмитрия Василенко и протодиакона Владимира Василика «Архистратик Михаил. Преодоление зверя». Продолжение следует.

0: Иван Царевич и Серый Волк. Жил-был царь Берендей, и у него было 3 сына. Младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный. Росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника. Царь перестал и пить, и есть, затосковал. Сыновья отца утешают: «Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить». Старший сын говорит: «Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника». Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого не уследил. Припал на мягкую траву и уснул. Утром царь его спрашивает: «Ну-ка, не обрадуешь ли меня? Не видал ли ты похитника?»
1: «Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал».
0: На другую ночь пошел средний сын караулить. И тоже проспал всю ночь, а на утро сказал, что не видал похитника. Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошел Иван-царевич стеречь отцов сад и даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон задалит, он росой с травы умоется, сон и прочь с глаз. Половина ночи прошла, ему и чудится в саду свет. Светлее и светлее, весь сад осветило. Он видит, на яблоню села жар птица и клюет золотые яблоки. Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за хвост. Жар птица встрепенулась и улетела. Осталось у него в руке одно перо от ее хвоста. На утро приходит Иван-царевич к отцу. «Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника?» «Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот, от похитника память вам принес. Это, батюшка, жар-птица». Царь взял это перо и с той поры стал пить и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное время ему и раздумалось об этой жар-птице. Позвал он сыновей и говорит им: «Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места познавали, не напали бы где на жар птицу». Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу. Старший в одну сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону. Ехал Иван-царевич. Долго ли, коротко ли, день был летний. Приустал Иван-царевич, слез с коня, спутал его, а сам свалился спать. Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич. Видит, коня нет. Пошел его искать, ходил, ходил и нашел своего коня. Одни кости обглоданные. Запечалился Иван-царевич. Куда без коня идти в такую даль? «Ну что же, — думает, — взялся, делать нечего, и пошел пеший. Шел-шел, устал до смерточки, сел на мягкую траву и пригорюнился, сидит. Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк.
2: «Что, Иван-царевич, сидишь, пригорюнился, голову повесил?»
0: «Как же мне не печалиться, серый волк, остался я без доброго коня».
2: «Это я, Иван-царевич, твоего коня съел. Жалко мне тебя. Расскажи, зачем вдаль поехал, куда путь держишь?»
0: «Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти жар-птицу».
2: «Фу-фу, тебе на своем добром коне в 3 года не доехать до жар-птицы. Я один знаю, где она живет. Так и быть, коня твоего съел, буду тебе служить верой правдой. Садись на меня, да держись крепче».
0: Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал. Синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. Серый волк и говорит:
2: «Слушай меня, Иван-царевич, запоминай. Полезай через стену. Не бойся, час удачный. Все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко. На окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри, клетки не трогай».
0: Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем. На окошке стоит золотая клетка, в клетке сидит жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его и разгорелось: «Ах, какая золотая, драгоценная! Как такую не взять?» И забыл, что волк ему наказывал. Только дотронулся до клетки. Пошел по крепости звук. Трубы затрубили, барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону. Царь Афрон разгневался и спрашивает: «Чей ты? Откуда?»
3: «Я царя Берендея сын, Иван-царевич».
2: «Ах, срам какой! Царский сын да пошел воровать!»
3: «А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла?»
2: «А ты бы пришел ко мне, по совести попросил, я бы ее так отдал, из уважения к твоему родителю, царю Берендею. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас. Ну да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне, тогда дам тебе жар-птицу с клеткой».
0: Загорюнился Иван-царевич, идет к серому волку, а волк ему:
2: «Я ж тебе говорил, не шевели клетку. Почему не слушал мой наказ?»
0: «Ну, прости ты меня, прости, серый волк».
2: «Тут прости. Ладно, садись на меня. Взялся за гуш, не говори, что не дюж».
0: Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, коротко ли, добегают они до той крепости, где стоит конь златогривый.
2: «Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят. Иди на конюшню, бери коня, да смотри уздечку, не трогай».
0: Иван-царевич перелез в крепость. Там все сторожа спят. Зашел на конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку. Она золотом, дорогими камнями убрана, в ней златогривому коню только и гулять. Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошел звук по всей крепости. Трубы затрубили, барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича и повели к царю Кусману.
2: «Чей ты? Откуда?»
3: «Я Иван-царевич».
2: «Эка, за какие глупости взялся? Коня воровать? На это простой мужик не согласится. Ну ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть дочь, Елена Прекрасная. Похить ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкой».
0: Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошел к серому волку.
2: «Говорил я тебе, Иван-царевич, не трогай уздечку, не послушал ты моего наказа».
0: «Ну, прости же меня, прости, серый волк».
2: «То-то прости. Да уж ладно, садись мне на спину».
0: Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него в крепости, в саду, гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит:
2: «В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно, путем дорогой я тебя скоро нагоню».
0: Иван-царевич пошел обратно путем дорогой, а серый волк перемахнул через стену да в сад. Засел за куст и глядит. Елена Прекрасная вышла со своими мамушками, нянюшками. Гуляла, гуляла, и только приотстала от мамушек и нянюшек,
3: Серый волк ухватил Елену Прекрасную, перекинул через спину и наутек. Иван-царевич идет путем дорогой, вдруг настигает его серый волк, а на нем сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему: «Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было!» Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой. Синие леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до царя Кусмана. Серый волк спрашивает:
2: «Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился?»
3: «Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расстанусь с такой красотой? Как Елену Прекрасную на коня буду менять?» Серый волк отвечает:
2: «Не разлучу я тебя с такой красотой. Спрячем ее где-нибудь, а я обернусь Еленой Прекрасной, ты веди меня к царю».
3: Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Кусману. Царь обрадовался, стал его благодарить. «Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой!» Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и едут они путем дорогой. А царь Кусман устроил свадьбу. Пировал весь день до вечера. А как надо было спать ложиться, повел он Елену Прекрасную в спальню, да только лег с ней на кровать. Глядит, волчья морда вместо молодой жены. Царь со страху свалился с кровати, а волк удрал прочь. Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает:
2: «О чем задумался, Иван-царевич?»
3: «Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем, конем златогривым, менять его на жар-птицу».
2: «Не печалься, я тебе помогу».
3: Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит:
2: «Этого коня, Елену Прекрасную, ты спрячь, а я обернусь конем златогривым. Ты меня и веди к царю Афрону».
3: Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через спину, обернулся златогривым конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону. Царь обрадовался и отдал ему жар-птицу с золотой клеткой. Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Прекрасную на златогривого коня, взял золотую клетку с жар-птицей и поехал путем дорогой в родную сторону. А царь Афрон велел подвести к себе дареного коня и только хотел сесть на него, конь обернулся серым волком. Царь со страху где стоял, там и упал. А серый волк пустился на утек и скоро догнал Ивана-царевича.
2: «Теперь прощай, мне дальше идти нельзя».
3: Иван-царевич слез с коня и три раза поклонился до земли, с уважением отблагодарил серого волка. А тот говорит:
2: «Не навек прощайся со мной, я еще тебе пригожусь».
3: Иван-царевич думает: «Куда же ты еще пригодишься? Все желания мои исполнены». Сел на златогривого коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной, с жар-птицей. Доехал он до своих краев, вздумалось ему пополнивать. Было у него с собой немного хлебушка, но они поели, ключевой воды попили и легли отдыхать. Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, искали жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали и видят: у Ивана-царевича все добыто. Вот они и сговорились: «Давай убьем брата, добыча вся будет наша». Решились и убили Ивана-царевича. сели на златогривого коня, взяли жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили ее. «Дома не сказывай ничего!» Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уже вороны летают. Откуда ни возьмись, прибежал серый волк и схватил ворона с вороненком.
2: «Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды, тогда отпущу твоего вороненка». Ворон делать нечего, полетел, а волк держит его вороненка.
3: Долго ли ворон летал, коротко ли, принес он живой и мертвой воды. Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-царевичу, раны зажили. Спрыснул его живой водой, Иван-царевич ожил. «Ох, крепко же я спал!»
2: «Крепко ты спал», — говорит серый волк. «Кабы не я, совсем бы не проснулся. Родные братья тебя убили и всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей».
3: Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут их серый волк растерзал и клочки по полю разметал. Иван-царевич поклонился серому волку и простился с ним навечно. Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом, привез отцу своему жар-птицу, а себе невесту, Елену Прекрасную. Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, как помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его сонного, да как серый волк их растерзал. Погоревал царь Берендей и скоро утешился. А Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-поживать, да горя не знать.

0: «Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-08-08. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Геннадия. Чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, болящие Екатерины, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со сродниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего иеромонаха Романа, болящей Любови, болящей Людмилы, болящего Павла, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, заблудшей Людмилы, болящего Владимира, болящей Натальи, болящего Олега, болящей Иулии, болящей Натальи, болящей Ксении, тяжко болящего Александра, тяжко болящего Петра, болящей Елены, Константина, Александра со сродниками, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящей Ларисы со сродниками, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящего Святослава, болящего Семена, протоиерея Вячеслава, воина Александра, Екатерины, Марины, Светланы, Александра, Анастасии с младенцем, Ольги, Владимира, болящей Натальи со сродниками, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящего Владимира, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящей Натальи, болящей Ирины, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Иулии, тяжко болящей Софии, тяжко болящей Людмилы, протоиерея Иоанна с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Ирины со сродниками, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, Екатерины, Дмитрия, Ии, Марии, тяжко болящего протоиерея Георгия, Надежды, спаси вас, Господи.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, мы продолжаем трансляцию лекций преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии Мироновича Игоря Цезаревича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: На уроки библейской истории нужно приходить с Библией, причем желательно Библию Московского, издание полную, не протестантские издания, где многих книг нет, и канонические книги, они не включают в состав Библии, а с полным текстом, чтобы вы могли смотреть, потому что в первую очередь нам нужно зрительно воспринимать эти священные тексты. Если вы не увидите Бога в Слове Его, вы Его не увидите ни в себе, ни в окружающем мире. Священное

заставит задуматься. А так, в общем-то, все живут так, как будто Бога нет. Если бы Он был в нас, а это и есть религия, когда живой союз между Богом и человеком осуществляется вот в такой форме общения внутреннего, не внешнего, а внутреннего, то и жизнь была бы другой. Возьмите историю государства российского. Все объяснения, почему в ней происходило то-то и то-то, даются святыми, блаженными людьми в одной строке. За безбожие, за богоотступничество, за хулу. Вот поэтому, знаете, избранный народ верен, если он верен избравшему, он выполняет свое назначение. Если он ему не верен, это же самый народ Моисей называет народом содомским, гоморским, племем злодеев, отродьем грешников. Вот он, тот же избранный народ. Значит, надо не только быть призванным, а утвердить свое призвание практически и реализовать его на деле. А так, ну и что, что все призываются? А много ли доходит до финиша? Все где-то отстают и где-то теряются и пропадают. А ведь все были призваны, все были наделены какими-то дарами. Я вам говорил, из сидящих здесь нет ни одного бесталанного человека, который бы не имел дара Духа Святого. И вот, пребывая в таком состоянии, народ из среды своей выдает личности, с которыми Бог связывает свое имя навсегда. И вот мы видим, какие архетипы, прототипы существуют в книге Бытия. Адам, вот он, праотец всех живущих. И Христос, второй Адам. Рай или рай сладости. Это синоним Царства Божия. Из Эдема выходила река и разделялась на четыре потока. Вот единый поток откровения разделяется на четырех евангелистов. И они охватывают своими струями всю Вселенную. Поэтому вот как драгоценные камни, драгоценные металлы встречаются в небольшом количестве среди породы, и сколько нужно перелопатить земли, чтобы найти какие-то граммы и довольствоваться этим, так вот очевидно и в духовной жизни. Грех поразил нашу природу настолько, что он берет повод и силу от заповедей. Мы стремимся бы выполнять заповеди, а грех от этих заповедей берет свою силу. Сила греха – закон. И вот получается так, чем сильнее человек стремится осуществить начертанный в Писании идеал, тем ему сильнее противодействует какой-то внутренний закон, действующий в членах его и противящийся закону ума, который услаждается закону-то Божию. Но ведь это маниловщина. Ах, как хорошо сидеть на балконе и мечтать, вот сделать бы это, вот стать бы таким-то, вот стать бы таким-то. Это все иллюзии, это все мечты бесплодные. Поэтому я бы никому не рекомендовал читать аскетические творения. Игнатий Брянчанинов об этом пишет. Людям, у которых нет склонности к такой жизни. Они наполняют голову свою только мечтаниями, а осуществления на деле-то нет. Вы посмотрите, у многих ведь очень большие библиотеки. Все комнаты заняты книгами. Появляется страсть приобретать эти книги. Но если бы вот с приобретением возрастало и наше богопознание, это было бы тогда другое дело. А если мы остаемся такими же, какими были, а мысль человеческая, она находит повод впасть в высокоумие, в гордыню от всего, в том числе и от богословия. Поэтому надо себя в этом плане тоже ограничить и знать, что нам читать. 30 книг достаточно, чтобы на всю жизнь они были нашими.

0: духовными руководителями, особенно отцы церкви эпохи неразделенной. Вот их нужно читать. А рядом должно быть священное писание, которое мы читаем в качестве молитвы. Что Господь сказал о своих современниках? Капернаум, если бы в тебе жители видели, а жители-то его видели, он много жил в Капернауме, жители Тира и Сидона видели то, что вы видите, они давно бы покаялись. Но, говорю вам, жителям Тира и Сидона отраднее будет, нежели роду сему. Вот почему так происходит? Почему такое состояние, кого Господь избирает, тот и является его противником и никак не хочет отвечать на призыв Божий? Какая-то тайна. Тайны избрания. И тем не менее, из рода семитов, вот от Сима, Бог нашел семью, которой вот появился человек, с ним-то и был заключен завет. Откройте все 24 главу книги Иисуса Навина. Последняя глава книги Иисуса Навина. И вот что здесь он скажет народу, собрав всех в Сихем и вступив с ними в завет. Он напоминает им историю израильского народа и говорит, смотрите, так говорит Господь Бог Израилев, 24 глава, 2 стих. «За рекой жили отцы ваши издревле». За рекой – это значит за Ефратом. Фара – отец Авраама и отец Нахора. «И служили иным богам». Вот вам и святое семейство. Значит, в семействе Фары не было чистого ведения Бога. И он практиковал двоеверие. Но смотрите, но я взял отца вашего Авраама из реки и водил его по всей земле Ханаанской и размножил семя его и дал ему Исаака. Исаак уже дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир в наследие. Иаков же и сыны его перешли в Египет и сделались там народом великим. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди его, и вывел вас. Я вывел вас из Египта. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря, до Красного. Но они возопили к Господу, и он положил облако и тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. И привел я вас к земле Амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их пред вами. Потому что жители этой земли занимались такими непотребными делами, особенно фаллические культы и религиозная проституция. Вот к чему сводилась религия. Человеческие жертвоприношения, свальный блуд и все, что от этого проистекает. Поэтому эти народы, они сами себя подвели к той черте самоистребления. И вот Господь говорит, вы наследовали землю, он после кого? Поэтому не будьте, как они, не будьте. И что же? А результат какой? А результат совершенно получился обратный. Они усвоили их нравы, оказались у них в рабстве, платили им дань. И только когда приходили в себя и вопили к Богу, Господь вспоминал о них и избавлял их. И вот если читать эту книгу, то складывается впечатление, что мы во всей глубине никак не можем осознать трагедию падения в раю. Посмотри, кого послушал Адам, и ты поймешь, как велико его падение. А ведь он не Творца послушал, а антипод отца лжи. И вот это послушание отцу лжи настолько исказило его образ и подобие, что в нем живут, можно сказать, в соседстве, сосуществуют неслитно и неслиянно два человека. Один с его стремлениями слабыми к святости, и другой с его пороками, которые превышают всякие представления. Они не знают сытости в том, что творят, скажет апостол Павел. И если говорить, что у них совершается в тайне, я не решаюсь это и предавать письма. И вот в таком аде уже здесь люди продолжают свое существование. Попробуйте из такой среды найти семейство, которого бы это тлетворное влияние не касалось. И вот, продолжая эту историю дальше, он говорит, 14 стих. «Бойтесь Господа, служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте, и служите Господу». Вот в Египте, их пребывание в Египте тоже отразилось на них. Почему они у подножия Синая требуют слить им тельца? Да потому что Апис, священный бык, почитался во всем Египте. Вот, видите, к его подносили дыханию женщины своих детей, чтобы он освятил их своим дыханием, этот бык. Так и считали, что этим служат Богу. И вот вроде люди-то понимают, что они занимаются неподобным, и дают вам клятву служить Богу, 16 стих. И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения». Поэтому Египет – это не только географическая точка, а и понятие нравственное. Это кромешный ад, а фараон – дьявол его. Поэтому не возвращайтесь в Египет. Из Египта надо бежать, не оглядываясь, подобно жене Лота. Она как бы сожалела, что приходится покидать эту долину, Дим, прекрасную. И а нравы-то какие. И ей обратилась вот в изваяние. Пепел ее засыпал мгновенно. И если Господь говорит, что нужно покинуть эту местность, нужно уходить, не оглядываясь и не сожалея о чем-то. Все оставить. И вот они вроде клянутся. «Господь прогнал от нас все народы», 18 стих, «и амореев, живших в земле сей. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». Иисус им говорит: невозможно служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. Нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу: вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа, служить Ему. Свидетели. И так отвергните чужих богов, которые у вас. А что это за чужие? А это вот пенаты, домашние божества. Вот они не могли с ними никак расстаться. И к скинии ходили на общую молитву, и у себя в шатрах совершали. Как Моисей не бился, как не говорил им, чтобы они все это выбросили. Нет. Вот въедается в человека такая порча в нечистоте твоей, такая мерзость, что сколько я тебя не чищу, ты все нечист. И вот попробуйте в этой такой нечистоте, клоаке, найти семьи, которых как будто не касается вот эта вся греховная, страшная атмосфера, которая искажает человека до неузнаваемости. И такие люди есть. И мы с вами видим, как апостол Павел, посланник евреям, вспоминая эту историю, он приводит нам примеры людей Ветхого Завета, которые исполнили евангельскую меру. Давайте посмотрим с вами послание к евреям и найдем 11 главу. В 11 главе мы читаем с вами следующее. 4 стих. «Верой Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, добавим в совести своей, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Вот первый прототип, первый архетип и указание на Христа, пастыря доброго, который приносит не лучшее из стада, а самого себя в жертву чистую, приятное благоухание Богу. Только эта жертва могла и совершить то, что невозможно было тем жертвам, кровь которых проливалась до Христа. Ветхий Завет ничего не довел до совершенства. В нем не было такой силы. Так отныне Авель для всех нас образец всех праведников. Вот в нем и проглядывают черты Христа, пастыря доброго, который душу свою полагает за овец, а наемник не пастырь, ему овцы чужие, и поэтому он не родит об овцах. А тот, кто родит об овцах, он идет на взыскание погибшей и радуется о ней больше, нежели о 99 не заблудившихся. Григорий Ниский так и высказал, какую мысль смелую-то. Я, говорит, думаю, что заблудшей овцой надо разуметь род человеческий. Нас. Вот Господь и влишил на взыскание это наше. Да и не только обрел горохищное обрет овча, похищенное горами, на раму восприим, на плечи взял и принес к отцу и своему хотению. Вот что он сделал с заблудшим овцом. Это пример пастырства навсегда. И вот таких пастырей можно перечесть просто по пальцам, какие были. Вот на рубеже столетий в наибольшей полноте осуществил идеал Христового пастырства отец Иоанн Кронштадтский. Он пастырь добрый, пастырь с большой буквы. Немного нашлось почему-то у него последователей. Нет, только восхищались, только говорили: «Ах, какой батюшка!» Ну а что от восхищения? Что от этих слащавых разговоров? Не восхищаться надо, а надо подражать. А подражать-то не получается, потому что сразу тут и самолюбие, и застарелые привычки, и лень, и, знаете, всякого рода сомнения, и неприязнь, и любви нет. А как держаться, если любви в нас нет? И вот смотрите, кровь Авеля праведного, она говорит до сих пор. И вот давайте посмотрим с вами, как же она говорит, эта кровь Авеля праведного. Давайте смотрим 9 главу послания к евреям. Открывайте 9 главу. Читаю вам с 11 стиха. 9 глава, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворенной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета. Ибо где завещание 16 стих, там необходимо последовать смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. оно не имеет силы, пока завещатель жив. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Да, этой кровью Бог повелел окропить Моисея сам жертвенник и книгу закона, и весь народ. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью червленой, и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ. Говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Вот кровь-то кропления из ребра Христова. Смотрите, какую она имеет силу. Она окропила всех и смыла все рукописание, которое выставил против нас, как обличительный документ. Ты кого пришел искупать-то? Это вот тех, которые тебя же и предали. Ты посмотри-ка на историю. Прочитай-ка свои книги. Что в ней, какая зафиксирована в ней история? Сплошные измены, неверность, хула. И ты за них проливаешь эту кровь. Вот Господь и стер наше рукописание. Мы не можем себе вообразить любовь Божию. Апостол скажет, за праведного человека еще может быть кто-нибудь и согласится умереть. А вот за грешников, кто согласится принести себя в жертву? Когда кроме смрада ничего оттуда не исходит. И вот Господь, ты и сошел к нам в эту клаку. И так и окропил. Да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Вот. Без пролития крови не бывает прощения. Вот он и пришел со своей собственной кровью. Открываем теперь 11 снова главу. Смотрим на другой пример. На другой пример. После Авеля. 5 стих. Верой Енох переселен был так, что не видел смерти и не стал ее, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вот если в беседе с вами люди не примут вот этого положения, прекращайте с ними беседу. Прекращайте. Слово человеческое не имеет уже такой силы. За них надо молиться. И если они не слушают Слово Божие, то что же им можно еще-то привести? Только молитву. И вот следующий, третий, Ной, 7 стих. Получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. 120 лет он строил этот ковчег и подвергался насмешкам типа стариката, как крыша поехала. О каком-то потопе говорит, что-то там говорит. Ну и что? А он продолжал строить. И этот народ вразумлять. И только тогда прекратил свои увещательные речи, когда увидел, что никто его не слушает. И вот то, что Бог сам закрыл за ним дверь и образно прекратил его общение с внешним миром и свидетельствует, кончено. Никакие доводы, никакие слова на этих людей не действуют. Они обрекли сами себя по уничтожению. И пришел потоп. Возмутилось мироздание. Все стихии возмутились. Ибо они чувствуют, кто вот земля, как живой организм, она реагирует на поведение людей, которые ее попирают. Посмотрите, она страдает за грехи-то людей. Она болеет. И вся тварь, все творение совоздыхает, смотрит на нас и дожидается только одного. Когда мы с вами образумимся? Когда мы, наконец, начнем служить Богу в останок дней своих, по не хотя бы вот в остаточное, что нам осталось прожить. Вот взяться бы, найти бы такую решимость и сказать, все, вот действительно с понедельника начинаю новую жизнь. Не тут-то было. Нет, все мужество испаряется. После понедельника все испаряется. Вот. Поэтому таким вот наскоком такой одной решимости недостаточно. Нужен болезненный труд. Не восторги, которых мы ищем. Не какие-то, знаете, это все прогорает, как порох. А вот в основу то, что нужно положить. Терпение. Долготерпение, смирение. Попробуйте не возразить человеку. Попробуйте удержаться от лишнего слова. Да, не оскорбите, никого не осудите. Да. Дальше приводится пример Авраам, 8 стих, который повиновался призванию идти в страну, которую он имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, со наследниками того же обетования. Ну и вот как жизнь их прошла, посмотрите. Как? А ведь это были помеченные Богом люди. Следовательно, они все умерли в вере, 13 стих, не получив обетований, то есть не дождавшись исполнения того, что им Бог обещал, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы в земле. Действительно, вот стремимся все укорениться на этой земле. Человек-то не репа пустить корень. А вот странник, он в эмиграции живет. Царство-то наше на небесах. А здесь мы странники и пришельцы. Время странствования нашего столько-то лет. И вот это самое любимое сравнение, которое используют и апостолы. Так что же они? Не оскудевали в вере-то? Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, тот же Ур Халдейский, тот же Харан, то имели бы время возвратиться туда. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. И вот этот город подробно описывает Иоанн Богослов, в своем откровении. Конечно, нельзя это описание принимать за действительность в полном, так сказать, объеме. Это тоже образы, которые используются потому, что в реалиях изобразить жизнь будущего века невозможно. Они превосходят все сравнения. Всякое вероятие происходит то, что Господь приготовил любящим Его. Поэтому прибегает к сравнениям. Теперь дальше смотрите. Верой Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и имея обетование, что от него произойдут и цари, и народы, он принес единородного. В мыслях-то ведь он уже это совершил. Да вы читайте, скажет Исидор Пелосиот, читайте внимательно эту 18 главу, когда они, 22-ю, когда они идут к горе-то. Неужели он идет с сухими глазами? Конечно, он видит эту жертву. Он не знает, что Бог в последний момент остановит его руку. И в своем намерении он его уже принес. Он уже заколол. Но вот апостол Павел говорил, как будто побывал в голове Авраама. Да что же он думал в тот момент? А говорит, он думал, что если Господь сказал, что от него должны произойти цари и народы, это сбудется. Несмотря на то, если я его и убью. А как сбудется? Бог воскресит его. Бог воскресит его. Это какую же надо иметь веру? Вот он и называется другом. Другом. 19 стих Божиим. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Почему и получил его предзнаменование. Дальше он переходит к Иосифу, к Моисею и к прочим, к судьям, к пророкам, и смотрите, что о них пишется, что все они жизнь какую прожили. 36 стих. Испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И Спаситель себе тоже сказал, что птицы имеют вон гнезда, алисы, язвины, норы, а Сын Человеческий даже и главы-то не имеет где преклонить. И теперь обращается к нам, посему и мы, 12 стих, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Вот давайте свергнем препятствующий всему этому грех. Никак. Он отождествился с нашей природой. Он вошел в нее и, как бы, знаете, растворился. И не отделить никаким хирургическим инструментом. Вот отделить бы, и все. И получается. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Взирая на кого? На начальника веры нашей, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости потерпел крест и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай. Кого, когда он обличает? Ибо Господь кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. И если вы терпите наказание, то Бог с вами поступает, как с сыновьями. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? И если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыновья. И поэтому вот чуткая совесть у каждого должна, знаете, что говорить? Если я грешу, и мне, образно говоря, все сходит с рук, ничего со мной не происходит, ни болезни, вообще. Это страшное духовное состояние. Значит, Господь оставил человека жить по его воле. А поскольку не здесь время суда, и оно не пришло, поэтому судить по его состоянию можно очень ошибиться. Можно грешить и не испытывать наказания, не терпеть наказания. Вот многих это и смущает. Какой же промысел Божий, когда все сводится к року, к судьбе, к случаю, к каким-то обстоятельствам? Все. Вот Жан-Поль Сартр вот такую мысль и высказал. Все совершается в мире так, как будто Бога нет. И вот вся индустрия эта, она направлена вытравить последние зачатки в человеке духовности, веры, страха Божия, благоговения, чистоты, чтобы порок царствовал в обществе. И тогда вот приближается и тот день. Правда, Господь через пророка Иеремию говорит, что он передвигает сроки и, видя покаяние людей, отменяет то зло, как им грозил. Но, в общем-то, сумма зла, она приближает конец мира. Она приближает конец мира. И здесь вот смотрите. Если же остаетесь без наказания, 8 стих, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыновья. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святость Его. 12 стих. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы кровлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Вот такие нам прекрасные даются наставления, которые мы можем почерпнуть для себя, вот повторяя память, вот перелистывая страниц книги Бытия. Следующая тема, которую мы должны с вами пройти, также вот, надо вот какую тему. История народа Божия в Египте и призвание Моисея. История народа Божия в Египте и призвание Моисея. Исход 1-5 главы. Следующий пункт. Египетские казни. Исход. Главнейшие события 40-летнего странствия евреев в Аравийской пустыне. Роль пророка Моисея. Его последнее распоряжение – смерть и погребение. И самый, пожалуй, важный пункт – главнейшие мессианские пророчества в Пятикнижии. Вчера у меня в одном месте был зачет, как бы так сказать. И я бы согласился на слово, чем на оценку. Зачет, не зачет. Чем 4-5, вот что нужно было ставить. С величайшими исключениями. Самосознание языческое. Сами по себе прекрасные люди и стремятся, и хотят. Но попробуйте пробить те препоны, которые стоят на пути. И вот читают и не понимают. А уж относительно выучить наизусть пророчество мессианское никак не получается. Вот что же это за память такая? Как она развивалась? Она выпала из контекста и литургического времени, и служебного, и церковного времени. Мы живем совершенно в других измерениях, где нет места для Бога. Он вычеркнут из сознания. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот. И построил город. Вот начало урбанизации, начало цивилизации. Кем создается? Человеком, который пошел от лица Господня. То есть вычеркнул Бога. А когда в его потомстве зло дошло до того, что Ламех уже воет полигамию, многоженство и хвалится проступками какими-то, убийством мужа и отроков, что он говорит? Я не боюсь наказания за свои убийства. Мой род отомстит этим людям, которые поднимут на меня руку. Поэтому, знаете, цивилизация создается обезбоженным разумом. И хорошего финала и ждать-то не приходится. Не приходится, потому что в этой жизни, в этом развитии для всего есть место, кроме Бога. Кроме Бога. Вот на все есть время. А время на покаяние, на добрые дела, на какие-то другие чувства. Нет, человек боится быть один. Он не любит разговоров о смерти. Но он теряется сразу. А неприлично говорить о религии и о смерти неприлично. Бояться, зачем тревожить свою совесть? Зачем этими разговорами тревожить свою совесть? Да не тревожить, А смерть, она вошла. Этот опыт нужно всем нам пережить рано или поздно, столкнуться лицом с этими реалиями и услышать голос, который единый дает нам надежду. «Верующий в Меня, если и умрет, будет жив, и Я воскрешу его в последний день, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим, и будем вечерять с ним». Это же какие обетования-то радостные. Нет ни в каких религиях такой надежды. И это ведь не иллюзия, а это действительно то, что Господь может дать нам реально. Потому что только в Нем находится. Все им стоит. Он полнота наполняющего все во всем. Он следит, чтобы ничего не убывало из Его власти, из того, что Он создал. Так? И вот поэтому, когда человек не хочет с этими реалиями считаться и подвергает их сомнению, он поражает в первую очередь самого себя и заболевает через это. В известной мере богоотрицание, оно делает всех людей больными. И духовно, и физически. В силу вот такого нерасторжимого единства души с телом болеет тело, болеет и душа. И все в общем представляет из себя такой вот, как описал пророк Исаия в первой главе своей книги. Откройте Исаию, первую главу, и вы посмотрите, что он сказал о состоянии человека, который себя забросил. Который себя забросил. Это первая глава. Смотрите, я вам читал, но, конечно, вы забыли немножко. И надо напомнить. Пятый стих. «Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящие сараны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные илеем». Это изображение прокаженного на последней стадии. «Во что возбить еще?» В 9 стихе. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, мы были бы тоже, что с домом, уподобились бы Гоморре». Вот после этого и смотрите. «По чьей милости мы живем? Сокровенный, но известный Богу остаток. Остаток, ради которого и держится все. У пророка в 3 книге царств тоже говорится об этом остатке. 7000 мужей не преклонили свои колена пред валом и сохранили Богу верность, находясь при царском дворе. Как им было трудно, и все-таки они нашли в себе это мужество. И вот на каждую эпоху вот и падают остаток какой-то. Мы были бы тоже без него, что Содом, уподобились бы Гоморре. А дальше религия сведена к культу. К чему мне множество жертв ваших? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Хотя сам предписал приносить этих животных. И вот в Египте происходит то же самое. Появляется семейство, святое семейство, из которого все три, как вот такие уродились, Аарон, Моисей, Марьям. Вот они и были той закваской, с которой все и началось. Мы не знаем фараона исхода. Предполагают, что это был или Рамсес II, или Мер-Непта. Это все из области таких предположений. Надо здесь уже вступать, знаете кого? Рамсашу Палеону, который нашел ключ к этой письменности, пиктографической рисуночной письменности. Он упал в обморок, когда понял, что нашел ключ к расшифровке иероглифов. И все эти надписи на саркофагах, на стенах храмов, а все вдруг заговорили. И книги-то библейские ожили. И вот библейская археология, вспомогательная наука, она вот и свидетельствует о том, что камни-то вопиют, камни подтверждают Христову истину. Так, вот нужно нам посмотреть, следовательно, книгу «Исход», в ней 40 глав, и найти родословную вот этого святого семейства, чтобы показать, что книга «Исход» является продолжением истории, зафиксированной в Бытия, мы читаем в первой главе. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом отцом их, вошли каждый со всем домом своим. И перечисляются 12 сыновей Иакова от его 4 жен. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля. Да, вот этот народ надо было вывести. Ведь они вошли в Египет, когда Яков приехал туда, у которого уже многовековая была культура, искусство бальзамирования трупов, вообще медицинское искусство, астрономия, астрология, точные науки. И с чем они туда пришли? А ведь по закону ассимиляции народ с более высокой культурой, он абсорбирует, растворяет в себе пришлые народы. Что они могли противопоставить этой громадной материальной культуре? Только свою веру. Только свою веру в Бога, которого нельзя изображать, о котором по существу невозможно ничего сказать. Ибо он превосходит все представления человеческой мысли за пределами слов и сравнений. Как молиться такому Богу? Как? Вот у всех были культы разработанные. Храмы, капища. У каждых богов были свои истории, мифологемы целые. А здесь чего? У Бога Библии нет истории. Он есть. Он является как сущий прежде всех веков. К нему не приложим вопрос, как он возник, как он произошел. Он есть. У него нет начала, у него нет конца. Представить такое самобытное существо, которое не входит в причинную вот эту связь, а находится вне ряда причинностей. Вот говорят, что такого существа нет в действительности. Это человеческий вымысел, это человеческая фантазия. Неверно это. Это неверно, потому что существо, обладающее совершенством, должно быть в силу того, что оно совершенство. Вот онтологическое доказательство бытия Божия и сводится к тому, если мы Бога представляем абсолютным совершенством, то в силу этого он не может не быть, он должен быть в силу своего совершенства. Хорошее доказательство. И если приписывать этому существу такие предикаты, как вечность, премудрость, всеведение, а отказывать в бытии, кому нужны такие эти все качества, если у него нет бытия? В первую очередь, вот запомним раз и навсегда, что существо, которое обладает абсолютным совершенством, не может не существовать. Точка. И оно свидетельствует о своем существовании. Вот это свидетельство, в силу того, что мы созданы по его образу и подобию, человек и должен хранить в себе, прислушиваться к нему. Что же скажет во мне Бог, путь которого прям, и он уравнивает пути всякого человека. Вот тогда да. Можем сказать тогда с апостолом Павлом: свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Это прекрасное свидетельство. Это состояние замечательное, когда вы ощущаете близость Бога, Его реальное присутствие, хотя и не можете выразить свою веру в словах, да и не нужно выражать. Она за пределами слов и мыслей. Она превышает все, что только может сказать человек о своей вере. И поэтому он есть. Вот это имя и было открыто Моисею. «Ас есть Сы». «Я есть тот, кто я есть». И вы должны вот эти основные понятия людям внушать. У нас есть с вами основы. Вот есть основное богословие предмет. Оно выродилось потом в апологетику, в защиту. Так, христианской истины. Так вот, мы должны свидетельствовать истину своей веры. Она не является плодом воображения человека. Человек не уходит в Боженьку, а Бог его находит и через него свидетельствует о себе самом. Я благодарю вас.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнике благочестия блаженном Афанасии Сайко. Далее лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян». Слово третье о странничестве, часть первая. И литературная передача. Главы из книги протоиерея Дмитрия Василенкова и протодиакона Владимира Василика «Архистратик Михаил. Преодоление зверя». Передача детям «Русская народная сказка. Иван-царевич и серый волк» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Господь! Вот, возлюбленные братья и сестры, уже прошла Пасха. Сколько недель?
3: 4 недели.
2: 4. Первая неделя антипасха, вторая жен мироносец, значит, неделя расслаблена. Вот прошла, что вы все знаете. Да. А неделя расслаблена. Кто ж такой был расслабленный, братья и сестры? Болящий. Где же он жил? Где, что, может, помните? Где расслабленный был?
4: Купили.
2: Да, купили, это мы знаем. А город-то как называется? В каком городе?
3: В Иерусалиме.
2: Иерусалим. Вот, возлюбленные братья и сестры, этот расслабленный десятки лет лежал. И когда ангел Господень возмущал воду в купели, вот, тот получал соперию, отходил, получал что? А этот больной, он был расслабленный и помог. И вот Господь увидел, что столько лет он в расслаблении, и, увидев его, он спросил, хочешь ли ты быть здоровым? Конечно, после таких болезней. Он говорит, хочу, но не имею человека, который, когда возмутится вода, чтоб снес меня вперед. Другие, когда я подхожу, уже подползаю, уже другие там и получают исцеление, а я нет. Господь говорит, возьми одр свой и ходи. Вы слышите? Расслабленному. И человек встал или не встал?
3: Да,
2: встал. Да, пошел. Но в фарисее этот день какой был?
3: Суббота.
2: А в субботу можно что делать?
3: Нет.
2: И кто же тебя научил так? Он как человек сказал мне, вот выздоровел и все. Слушайте дальше, возлюбленные братья и сестры. Отблагодарил ли он Господа этот человек или нет? Как вы думаете? Благодарил. Слушайте дальше. Когда он увидел Господь этого больного исцеленного в храме, он сказал, вот ты видел великое чудо, Господь тебя исцелил, впредь не греши. Он узнал, что это Иисус, пошел и рассказал фарисеям. А фарисеи, вы знали, уже сколько раз они хотели каменем побить Господа. И вместо благодарения этот человек принес как бы урон Господу, как бы предал он Господа. Вот так часто бывает, братья и сестры, когда Господь нам посылает, сколько раз они хотели каменем побить Господа. И вместо благодарения этот человек принес как бы урон Господу, как бы предал он Господа. Вот так часто бывает, братья и сестры, когда Господь нам посылает великие милости, мы не умеем благодарить.

Господи, за вас, что вы всегда благодарны. Храм Божий спешите, чтобы здесь получить благословение, чтобы получить отраду и утешение, да, и быть достойными детьми для Царства Небесного. Неделя о расслабленном – это возлюбленный особый день, когда мы должны просить, чтобы Господь наше расслабление духовное дал бы нам в утверждение, чтобы утвердилось наше не только тело, но и наша душа. Да. Посмотрим, как же мы должны жить. Что же завещает нам Господь? Он завещает, что пока есть день, чтобы мы творили, пока есть свет, чтобы мы во свете ходили и делали дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Говорит Иоанн Богослов, 9 глава, 4 стих. Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие скорбящему, навестить больного, порадовать и обласкать старого и малого. И узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, и ее затопляет земное зло, а доброе слово утешения, своевременно сказанное, могло бы рассеять мрак грозящей вечной тьмы. Ребенок находился подле нас, повлияли мы истинной любовью на эту нежную душу? Нет, и ребенок вырос неверующим, блуждает, может быть, и теперь по путям своеволия или распутства, потому что мы во время не остановили его. Слышите, братья и сестры, когда мы во время не останавливаем плохие поступки своих детей. Старческое сердце томится одиночеством, тайные слезы проливаются, а мы проходим мимо, и вдруг смерть отнимает у нас возможность это поправить. Тогда мы бросаемся в бессильном горе, к безжалостному трупу, несем ко гробу наши слезы и воздыхания. Но поздно закрываются глаза, на нас не взглянут, закрытые уста нам не ответят, мы уже ничего сделать не можем. Сердце нас сжимается, совесть нас мучает, мы видим неумолимо ясно все, что упустили. Сознаем наше равнодушие, невнимание, но уже не можем загладить их, не в силах ничего вернуть. Мы могли бы украсить жизнь стариков добрым, ласковым словом, современной помощью, искренним поощрением, и мы несем цветы и слезы к безжизненному телу. «О, будем друг к другу добры и сострадательны», говорит апостол Петр, «и не будем откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим, будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть что день». Вот, возлюбленные, вот, братья и сестры, и мы в этот день памяти победы, мы слышим слово Господа. Нет больше любви, кто душу свою полагает. Вы слышите? И сколько России и другие народы нашего Союза потеряли? 26 с лишним миллионов. Это ж считай, половина страны погибла во время Отечества. Сколько мы близкие знаем наших недостаток. Сколько семей уже ушло, потому что не было мужчин, не было кому передать род. Вот возлюбленные. И мы оставшие должны поминать ее. Нет больше любви, то душу свою полагает за другими своими. И я рад, что в этот день мы собрались для общей молитвы, чтобы не только помянуть наших воинов усопших, но и помолиться, чтобы Господь дал нам опять мир, тишину. Дай Господи, чтобы мы, пока есть у нас двигается

0: наше тело, руки и ножки, что у нас целы, мы должны делать что? Добрые дела. Добрые дела. Вера без дел
1: не
0: бывает. Вот я люблю вас за то, что вы знаете Слово Божие. Знаете, что, как надо жить, как поступать. Это самое основное, когда мы стараемся жить по вере в Господа Иисуса Христа. Он дал нам свет. Он сам сказал о себе: «Я свет миру, и кто ходит в этом свете, не споткнется». Поэтому будем жить в этом небесном свете, благоухающем во Христе Иисусе Господе нашем. Мне хотелось бы еще привести небольшой рассказ труженика, который вы увидите, как он помог бедным детям. Они сами были бедные, но как Господь дал утешение этой семье. Этот рассказ называется «Как получить Божье благословение». Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Помните, когда ученики отгоняли детей, он что сказал? «Пустите детей, приходите ко мне и не препятствуйте, ибо таковых есть что». И вот посмотрим, как там раскрывает Господь. Что он дает простому крестьянину, труженику? В одной из старинных германских легенд рассказывается, как однажды вечером, накануне Рождества Христова, один бедный крестьянин спешил с работы домой к скромному ужину, который его семья готовилась почтить великий праздник. Вдруг в лесу раздался жалобный стон, похожий на плач ребенка. Оглянувшись вокруг себя, крестьянин увидит на мертвой земле под деревом плачущего горькими слезами дитя. Жаль стало крестьянину этого малютки, брошенного в лесу, и, недолго думая, он взял его на руки и понес домой в свою убогую хижину. Жена и дети ждали его с нетерпением, приготовив скудное рождественское угощение. Вошел работник в свою хижину, передал свою ношу жене и сказал: «Небогатое у нас угощение, еле хватит его и на нас самих, но я привел тебе гостя, с которым мы поделимся им». «Не мог я в такой праздник оставить в лесу брошенного ребенка, голодного и холодного. Бедняжка так жалобно плакал. Возьми, согрей его и накорми. Мы дадим ему ночлег хотя бы сегодня». Принятый с любовью ребенок сел вместе с бедной семьей за скудную трапезу. И вдруг убогая хижина дополнилась светом. Над головой ребенка показалось сияние. Лицо озарилось неземной красотой. Он поднял руку, благословил охваченную благоговением, недоумением семью, что был сам Христос Спаситель, предвечный младенец, явившийся под видом бедного страждущего ребенка. Легенда, конечно, вымышленная, но в ней есть наставление и для нас. Под видом несчастных, страждущих, нищих, Христос и теперь стучится у многих дверей, и, принимая их, мы принимаем своего Спасителя. Как же бережно должны мы относиться к этим несчастным, требующим нашей помощи и участия. Будем в каждом из них видеть посланника Христова, и, окружая его любовью, получим благословение свыше. Христос примет сам от нас в лице одного из малых сих все то, что мы дадим ему от души. Вы слышите, братья и сестры? Вот какой рассказ, какое утешение Господь посылает нам, что как мы должны жить и как мы должны выполнять что? Волю Божию. Волю Божию. один принимает Господа, а другой, получая награду, отвергает. То есть предает Господа. Вот здесь как будто два рассказа и два библейских, что как мы должны принять человека, как помочь обездоленному. И видим, что один принимает голодного, несет, чтобы последним куском разделить, а другой, который получает исцеление, вместо благодарности предает Господу. Вот так, возлюбленные, так бывает и в жизни земной. Одни благодарят Господа, а другие предают Господа. Поэтому пока есть день, работайте в свете, говорит Господь. И Господь стучит в каждое наше сердце, как Он говорит в Откровении. Я стою у дверей и стучу, и кто откроет, я войду, и вечерю там отворю. Вот. Господь творит в нас, в каждом человеке вечерю, только мы открыли свое сердце для Господа, чтоб наша жизнь стала добрее, чтоб наша жизнь стала лучше, чтобы наша жизнь была светлее, чтоб мы просвещались во свете, как мы поем сюда, во свете твоем мудрым свет. Вот мы любим. Но мы еще несовершенны. И часто, хотя и знаем Слово Божие, но согрешаем. А Господь как говорит? Кто знает и не выполняет раб Божий. Мы, конечно, достойны этого, возлюбленные. Но Господь нас милует. Господь нас наделяет своими благами. Господь наделяет нас великими милостями. Так мы должны, чтобы быть всегда благодарны. Всегда просить, чтобы Господи не по заслугам нашим, а по великой милости ты посылаешь нам эту великую милость и любовь. Если, братья и сестры, нам в чем каяться, я тоже думаю, что есть что. Как будто мы и не делаем плохого, и хорошего тоже. Часто бывает чего-то, что не доделать. Поэтому будем стараться всегда, особенно относиться участливо к больным, те, которые требуют от нас помощи. И Господь, помните, на страшном суде не будет спрашивать, что мы ели или пили, а был болен, вы посетили меня. В темнице тоже посетили. Голоден был. Вот. Вот что Господь спросит на страшном суде. И суд очень быстрый будет. И мы увидим, что мы еще не доделали. И Господь говорит, одни встанут по правую, а другой по левую. И чтобы не учиться нам на левой стороне, пока мы должны живы творить дела, что Божие, творить дела Божии. А пока живы, возлюбленные, мы, конечно, согрешаем. Часто бывает и словом, и делом, и помышлением, и вкусом, и слухом, и зрением. Все у нас это все бывает, и зависть все бывает. И вот, кайтесь, бывает, что это не братец, не празднословие, и сквернословие. Позже еще возлюбленные, я не выхожу, правда, на улицу, сейчас только выхожу в свой уголок во двор, да. Посижу, а так не выхожу, я не слышу худых слов. А на своих животных ругаются, на детей ругаются, бранные слова. И мне приезжают рассказывать. Я удивляюсь, там же должны быть люди как будто бы добрее, земельки они должны. Да. И вот такие. Поэтому детей приучайте, чтобы никакое скверное слово. Я помню, мама, когда мы были, мы сосланы, то дедушка приходил, Николай, Царство ему небесное. Кто-нибудь скажет такое каверзное слово? Дедушка Николай, у меня дети никаких,
1: худых слов.
0: Так и каких слов? Я никогда в раннего словарь не... Что ты в ванне там, молодой, чтобы... Мне вот это... А я говорю, мне не поможет рубль. И так я всю жизнь никогда не ругался. А то надо нам... Так и включайте детей, чтобы они были всегда добры, ласковы. Желательно, чтобы они вот некоторые смотришь, дети завистливые, что там даже игрушку не могут отдать другому, своему брату или сестре. Вот это уже плохо. А когда мы делимся последним, вот это хорошо, когда человек обладает скромность и благодарность Господу за то, что мы имеем. Вот так детей приучать надо любви друг к другу. Ложь. Ложь, наверное, вот это. Дайте брать. Малое, да, ну, ложь это, малое это не грех. И малое. По телефону скажи, что нет дома. Вот, а ты дома. Бывает так или нет? Бывает. Это вот грех тоже. Ложь. Осуждение и привет. Да, мы осуждаем людей, друг на друга клевещем, а своих грехов не видим. И так Господь просит, помните, что вы... Объедение пьянства, сказал, леность, вот леность, наверное, мы пьем, где мы пьем, и в лености все житие мое, что? И стих.
2: На работе.
0: Да, правильно, Димушка говорит, леность. Воровство, ну, конечно, чужое не берем, не воруем в карманы, не забираемся, но есть еще люди, которые берут чужое, это грех возлюбленный. Даже дети, которые без спроса берут. Где Сережа там? Бежал. Дети без спроса, когда берут, что у родителей, это тоже как воровство считается. Бывало, мне пошли, что за хлеб маленький был. Там сколько сдадут, пятачок или что, да все, надо было сдать родительнице, отчитаться за все. Видите как? А сейчас никакого отчета нет. Сребролюбие и скупость, братья и сестры, взяточничество и лестьство, неправда и тщеславие, зависть, гордость, гнев, отозповедим, кайтесь, братья и сестры, злопамятство, когда долго подходим, чужие грехи свои забываем, разбойничество, когда ударяет кто-то друг друга или кто-то, да, призывание демонов, когда люди ходят к колдунам, ведунам, экстрасенсам, вот правильно кто-то сказал. Прелюбодеяние, вы скажете, это когда муж изменяет жены, жена мужу. Содомские грехи, вы сами знаете, что это такое. Идолослужение, немилосердие и жестокость людям и животным. Вот вот это, эти мытарства мы должны будем уже пройти.
3: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

0: воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!

Братья и сестры, 22 апреля по православному календарю или 5 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского, священномученика Евстафия Пресвитера, перенесение мощей благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила Псковского, апостолов Нафанаила, Луки и Климента, преподобного Виталия.

Дорогие братья и сестры, 22 апреля по православному календарю или 5 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Феодора Сикиота, епископа Анатолийского. Этот великий подвижник, святой Феодор Сикиот, родился в VI веке в селе Сикее в Малой Азии. Его благочестивые родители жили вместе со своей престарелой матерью и незамужней сестрой. Взаимная любовь и согласие господствовали между ними, и рождение сына довершило их семейное счастье. Младенца назвали Феодором, что значит «Божий дар», потому что все семейство считало рождение его особенной Божией милостью. Когда Феодору минуло 6 лет, родители пожелали заранее записать его в царское войско, и мать приготовила ему богатую одежду и золотой пояс с тем, чтобы вести к императору в Царьград. Но однажды она увидела во сне святаго великомученика Георгия, который сказал ей: «Не трудись напрасно, потому что Царь Небесный требует твоего сына». Проснувшись, мать заплакала, думая, что эти слова означают близкую смерть отрока, и она отложила намерение свое. Между тем отрок рос и укреплялся. 8 лет он был отдан в училище, где удивлял товарищей и наставников прилежанием своим, быстрыми успехами и примерным поведением. Никогда не ссорился он с товарищами, напротив, всегда старался примирить ссорившихся. В семействе Феодора жил благочестивый старец, которого звали Стефаном. Старец этот держал строгий пост, молился беспрестанно, и мальчик Феодор, полюбив его, часто стал приходить к нему, беседовать с ним и старался подражать его делам. Возвращаясь из училища, Феодор иногда отказывался от обеда, чтобы подражать строгому постничеству старца, а в часы, свободные от уроков, уходил в церковь святаго великомученика Георгия, стоявшую близ селения на высокой горе, и там молился со Стефаном. Мать его, думая, что он все это время проводит за уроками, и боясь, чтобы это не повредило его здоровью, просила учителя отпускать его домой пораньше. Но Феодор спешил из училища прямо в церковь и потом в назначенный час вновь приходил в училище с прочими детьми. Вскоре мать заметила, что Феодор иногда встает по ночам и уходит в церковь. Она строго наказала его, ибо боялась за его здоровье и стала привязывать его к кровати. Но во сне ей опять явился великомученик Георгий и сказал, чтобы она не отклоняла сына своего от Бога. Когда у Феодора спросили, как он не боится проходить ночью по пустынным местам, где на него могут напасть волки или другие звери, то мальчик отвечал, что он ходит не один, а что его будет на молитву светлый юноша, водит его за руку в храм и на пути защищает от всякой опасности. Все домашние поняли тогда, что отрока защищает и охраняет святой великомученик Георгий, и с этих пор уже не останавливали его, говоря: «Да будет воля Божья». С 12 лет Феодор стал еще прилежнее в молитве и к чтению Священного Писания. У Феодора была маленькая сестра, которую звали Владтой. Нежно любя брата, она старалась подражать его благочестию, ходила с ним в церковь, и они вместе усердно молились. Феодор, узнав, что недалеко от селения живет отшельник по имени Гликерий, часто ходил беседовать с ним и открыл ему свое желание совершенно отречься от мира и идти в монастырь. Гликерий сказал ему, что со временем его желание исполнится, но что теперь следует ему еще пожить в семействе. Через некоторое время Феодор поселился в пещере, которую выкопал себе возле церкви во имя святого Георгия. Он ходил в церковь на молитву и питался только церковными просфорами. Бабушка его, Елпидия, приносила ему хлеба и овощей, но он все раздавал прохожим и бедным. Однако и такую жизнью Феодор не был доволен. Ему непременно хотелось жить в пустыне, как жил Иоанн Предтеча,
до явления своего народу израильскому. Он поселился, наконец, в пещере на отдаленной горе и просил одного знакомого церковнослужителя заложить вход в пещеру и изредка подавать ему через малое отверстие немного хлеба и воды. Но церковнослужитель через некоторое время дал знать о жилище Феодора его огорченному семейству. Феодор должен был уступить просьбам родных и возвратиться на время к ним. Вскоре епископ той страны посвятил его в священники. Феодор с усердием стал исполнять новые обязанности свои. Около этого времени он посетил Палестину, поклонился святым местам и принял пострижение в монастыре Хазевитском, находившемся близ реки Иордана. Возвратившись в Отечество, Феодор по-прежнему жил у церкви во имя святаго Георгия Победоносца, весь преданный молитве и благочестивым подвигам. Слух о его святой жизни привлекал к нему множество народа. Он усердно поучал приходивших и силой молитвы целил недуги их. Бабушка его Елпидия и тетка Диспения с молодой Влатой поселились близ него. Желая подражать его святой жизни, они беспрестанно молились и работали. Вырученные трудами деньги употребляли на милостыню бедным. Через некоторое время Диспения скончалась. Влата, поступившая в девичий монастырь, тоже скоро отошла ко Господу. Тогда престарелая Елпидия, пожив некоторое время с внуком, удалилась в монастырь и там продолжала свои полезные и благочестивые труды. К ней посылал преподобный, приводимых к нему для исцеления девиц, и она научала их молитве, посту и другим добрым делам. Многих женщин отвлекала она от грешной жизни и обратила к закону Господнему. Феодор жил долгое время совершенно одиноким, но через некоторое время присоединились к нему два молодых ученика. Он поучал их, и они вместе трудились и молились, помня слова Спасителя: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Феодор изнурял свое тело трудными подвигами и лишениями. Думая угодить Богу добровольным страданиям, он велел выстроить себе железную клетку и в ней проводил большую часть года в постоянной молитве. Вскоре скончалась благочестивая его бабушка Елпидия. После погребения ее известили Феодора и о кончине матери и звали его получить богатое ее наследство. Феодор помолился об упокоении ее души, но не пошел за оставленным богатством. Бог даровал Феодору силу творить чудеса и исцелять болезни. Многие из исцеленных им захотели жить близ него, чтобы всегда пользоваться его примером и поучениями. Таким образом, собралось довольно много подвижников и основался монастырь Сикиотский, которым управлял Феодор, написавший устав для братьев. Церковь святаго Георгия уже была тесна для множества братьев. Тогда они построили другую во имя архистратига Михаила. Из учеников Феодора многие впоследствии прославились святостью жизни. Слава о подвигах Феодора и о чудесах, совершаемых им, распространилась далеко. Император Маврикий, которому он предсказал призвание его на царство, просил его молитв и благословения, и по просьбе его назначил ежегодную раздачу пшеницы всем бедным, приходившим в Сикиотский монастырь. По смерти анатолийского епископа Феодор был назначен на его место. Он с сожалением оставил монастырь свой, часто потом посещал его и горевал о прежней тихой жизни. Во время вторичного путешествия своего в Иерусалим он пожелал удалиться в лавру святаго Саввы, но явившийся ему во сне великомученик Георгий запретил ему покидать епархию, которой он был нужен. Феодор повиновался и 11 лет ревностно занимался делами церкви. По прошествии этого времени он созвал клир и народ и просил их избрать другого епископа, а его отпустить в монастырь Сикиотский. С трудом уступили его желанию, ибо не хотели лишиться доброго и деятельного пастыря. Феодор с радостью возвратился в монастырь свой к прежним подвигам и трудам.
Два раза посещал он Царьград, и в последний раз в царствование императора Фоки предсказал близкую кончину патриарха и будущее бедствие церкви и государства. Дожив до глубокой старости, Федор был извещен о близкой кончине своей явлением великомученика Георгия, который, вручая ему жезл, приказывал идти за ним в дальний путь. Скончался святой Феодор Сикиот после праздника Пасхи. Преподобный Феодор Сикиот, епископ Анатолийский, моли Бога о нас!

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, я, пречистые Твоей матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 25-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

И хождавший Иисус посих в Галилее, не хотяши бо во Иудеи ходите, яко искаху Его Иудеи убити, беже близ праздника иудейский, под тени сени, реша же к нему братья Его, приди подсюду и иди во Иудею, да и ученицы твои видят дела твоя, яже твориши. Никто же, бо в тайне ничесо же творит, и ищет сам яви быти, аще сия твориши, яви себя мирови, не братья бо его веровуху в него. Глагола убо им Иисус, время мое не уприиде, время же ваше всегда готово есть. Не может мир ненавидеть и вас, меня же ненавидит, яко аз свидетельствую о нем, яко дела его зла суть. Вы взыдете в праздник сей, аз не взыду в праздник сей, яко время мое не у исполнися. Сия рек им, остав Галилеи, егда же взыдоше братья его в праздник, тогда и сам взыдено не яве, но яко тай. Жидове же искаху его в праздник и глаголаху, где есть он, и ропот мног бе о нем в народех. Ове и глаголаху, яко благ есть, и ниже глаголаху ни, но льстит народы. Некоторые же убо яве глаголаше о нем, страха ради у

Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 1 по 13. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Сие, сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: нет, он обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидят, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Это ученикам предрек Господь, потому что их мир будет ненавидеть и гнать, потому что Господь изъял их из мира. Посему замечайте, на что обращается ненависть мира, и узнаете, где часть Христова. На что больше восстает мир, то больше есть Христова, ближе к Нему, сообразнее с Духом Его. Это внешний указатель. Но для внешних и этого достаточно. Мир сам не действует, а разжигается на дела князем своим, сатаною, дела которого разрушил Господь и продолжает разрушать через верующих. Прямо Господу он ничего не может сделать, потому-то ярость свою обращает он на верующих в Него, чтобы через досаждение им досадить Господу. И тут не прямо действует, но через органы свои, составляющие мир. Это не значит, что враг силен. Не бойтесь его, но скорее дерзайте, ибо Господь победил мир и князя его. Кто сам не поддается, тому враг ничего не в состоянии сделать. Мужайтесь». Святитель Феофан Затворник из книги «Мысль на каждый день года».

Братья и сестры, 22 апреля по православному календарю, 5 мая по гражданскому, день памяти подвижника благочестия XX века, монаха Афанасия. Афанасий Сайко родился в 1887 году в селе Даничево Волынской губернии в многодетной семье отставного солдата. Афанасий окончил школу для солдатских детей Уланского Его Императорского Величества полка в Варшаве и Варшавскую консерваторию. В 1919 году он был арестован и отправлен по этапу в город Орел в концлагерь номер 1. После освобождения с 1921 года начал юродствовать. Первое время жил на колокольне Богоявленского храма в Орле. Позже священник Орловского и Веденского женского монастыря отец Всеволод уговорил одинокую верующую женщину принять блаженного в свой дом. В 1924 году, после тяжелой болезни, он был тайно пострижен в монахи. Афанасий поднимал с земли спички, камешки, обрывки газет и позже раздавал людям, приговаривая: «Ищите родственность между предметами. Привыкайте решать задачи». В скором времени люди стали догадываться, что прозорливец так предупреждает их о грядущих событиях. По свидетельству современников, подвижник Афанасий, часто опережая вопрос, читая мысли, давал ответ. О нем заговорил весь город. Страждущие приходили за утешением, обращались за мудрым советом и монашествующие. Вскоре старца вновь арестовали. В октябре 1931 года оправдали. В 1932 году определили в психиатрическую больницу. В ноябре 1950 года отца Афанасия выписали на попечение духовной дочери. Однако власти боялись его влияния на верующих, и в сентябре 1951 года он был переведен в Томскую психиатрическую больницу. 5 мая 1967 года подвижник скончался. Его похоронили в Орле на Крестительском кладбище недалеко от храма. Орловско-Ливенская епархия готовит документы для синодальной комиссии по канонизации с просьбой о причислении к лику святых подвижника благочестия XX века Христа ради юродивого монаха Афанасия Сайко.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян». Слово третье. О странничестве. Часть первая.
1: Переходим к третьему слову преподобного Иоанна Лестничника. Слово называется «О странничестве», то есть «Уклонении от мира». Странничество в изложении вообще святых отцов, в данном случае Иоанна Лестничника, это такой самый странный и непонятный аспект аскетической деятельности монаха. Для нас странничество вообще и непонятно, и принять мы этого странничества не можем. Мы не понимаем, о чем идет речь, а поняв, нам очень трудно это как-то применить в своей жизни. Но на самом деле образ странничества, образ странника – это образ очень древний и очень глубокий для Священного Писания, что Нового, что Ветхого Завета. Вот, например, апостол Петр пишет: «А если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Но вообще более глубоко этот образ раскрывается в известном месте послание апостола Павла к евреям. Этот отрывок очень часто читается в церкви. Всегда, когда вспоминается память какого-то вот большого количества святых, скажем, святых отцов, святых праотцев накануне Рождества, святых разных вселенских соборов, вот, соборы святых, там, недели всех святых, недели всех русских святых, всегда читается этот апостольский отрывок, то есть он где-то раз 8 или 9 читается в церкви в течение года. Отрывок из 11 главы апостола Павла к евреям. Вот глава очень длинная, начинается с воспоминания об Аврааме, а потом дальше, подводя некую черту, апостол пишет: «Что еще скажу? Недостает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острого меча, укреплялись в немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Женщины получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы пилами, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобление. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам и пещерам земли». Вот, скитались, вот это вот странничество, скитальчество. Те, которых весь мир был недостоин, они скитались по лицу земли. Ну и сам Христос говорит, что «я не имею где главы подклонить», и хотя у него есть родной дом, куда он может возвратиться, и у него даже есть любой дом, который рад его принять, но на самом деле он говорит, что он не имеет места, где главы подклонить. Вот это ключевое представление о том, что все великие люди, все те, кто называются праведниками, все те люди, которые описаны что в Ветхом Завете, что в Новом, они воспринимали себя, и Бог воспринимает их как странников даже если они никуда не сходили со своего места. Но, скажем, Авраам действительно

Это синоним Царства Божия. Из Эдема выходила река и разделяла на четыре потока. Вот единый поток откровения разделяется на четырех евангелистов. И они охватывают своими струями всю Вселенную. Поэтому вот как драгоценные камни, драгоценные металлы встречаются в небольшом количестве среди породы, и сколько нужно перелопатить земли, чтобы найти какие-то граммы и довольствоваться этим, так вот очевидно и в духовной жизни. Грех поразил нашу природу настолько, что он берет повод и силу от заповедей. Мы стремимся бы выполнять заповеди, а грех от этих заповедей берет свою силу. Сила греха – закон. И вот получается так, чем сильнее человек стремится осуществить начертанный в Писании идеал, тем ему сильнее противодействует какой-то внутренний закон, действующий в членах его и противящийся закону ума, который услаждается закону-то Божию. Но ведь это маниловщина. Ах, как хорошо сидеть на балконе и мечтать, вот сделать бы это, вот стать бы таким-то, вот стать бы таким-то. Это все иллюзии, это все мечты бесплодные. Поэтому я бы никому не рекомендовал читать аскетические творения. Игнатий Брянчанинов об этом пишет. Людям, у которых нет склонности к такой жизни. Они наполняют голову свою только мечтаниями. А осуществления этой надежды-то нет. Вы посмотрите, у многих ведь очень большие библиотеки. Все комнаты заняты книгами. Появляется страсть приобретать эти книги. Но если бы вот с приобретением возрастало и наше богопознание, это было бы тогда другое дело. А если мы остаемся такими же, какими были, а мысль человеческая, она находит повод впасть в высокоумие, в гордыню от всего, в том числе и от богословия. Поэтому надо себя в этом плане тоже ограничить и знать, что нам читать. 30 книг достаточно, чтобы на всю жизнь они были нашими духовными руководителями. Особенно отцы церкви эпохи неразделенной. Вот их нужно читать. А рядом должно быть священное писание, которое мы читаем в качестве молитвы. Что Господь сказал о своих современниках? Капернаум, если бы в тебе жители видели, а жители-то его видели, по многу жил в Капернауме. Жители Тира и Сидона видели то, что вы видите, они давно бы покаялись. Но говорю вам, жителям Тира и Сидона отраднее будет, нежели роду всему. Вот почему так происходит? Почему такое состояние, кого Господь избирает, тот и является его противником и никак не хочет отвечать на призыв Божий? Какая это тайна? Тайна избрания. И тем не менее из рода семитов, вот от Сима, Бог нашел семью, которой вот появился человек, с ним-то и был заключен завет. Откройте все 24 главу книги Иисуса Навина. Последняя глава книги Иисуса Навина. И вот что здесь он скажет народу, собрав всех в Сихем и вступив с ними в завет. Он напоминает им историю израильского народа и говорит, смотрите, так говорит Господь Бог Израилев, 24 глава, 2 стих. «За рекой жили отцы ваши издревле». За рекой – это значит за Ефратом. Фара – отец Авраама и отец Нахора. «И служили иным богам». Вот вам и святое семейство. Значит, в семействе Фары не было чистого ведения Бога. И он практиковал двоеверие. Но смотрите, но я взял отца вашего Авраама из реки и водил его по всей земле Ханаанской и размножил семя его и дал ему Исаака. Исаак уже дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир в наследие. Иаков

0: же и сыны его перешли в Египет и сделались там народом великим. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди его, и вывел вас. Я вывел вас из Египта. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря, до Красного. Но они возопили Господу, и Он положил облако и тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. И привел я вас к земле Амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их пред вами. Потому что жители этой земли занимались такими непотребными делами, особенно фаллические культы и религиозная проституция. Вот к чему сводилась религия. Человеческие жертвоприношения, свальный блуд и все, что от этого проистекает. Поэтому эти народы, они сами себя подвели к той черте самоистребления. И вот Господь говорит, вы наследовали землю, Он после кого? Поэтому не будьте, как они, не будьте. И что же? А результат какой? А результат совершенно получился обратный. Они усвоили их нравы, оказались у них в рабстве, платили им дань. И только когда приходили в себя и вопили к Богу, Господь вспоминал о них и избавлял их. И вот если читать эту книгу, то складывается впечатление, что мы во всей глубине никак не можем осознать трагедию падения в раю. Посмотри, кого послушал Адам, и ты поймешь, как велико его падение. А ведь он не Творца послушал, а антипод отца лжи. И вот это послушание отцу лжи настолько исказило его образ и подобие, что в нем живут, можно сказать, в соседстве, сосуществуют неслитно и неслиянно два человека. Один с его стремлениями слабыми к святости, и другой с его пороками, которые превышают всякие представления. Они не знают сытости в том, что творят, скажет апостол Павел. И если говорить, что у них совершается в тайне, я не решаюсь это и предавать письма. И вот в таком аде уже здесь люди продолжают свое существование. Попробуйте из такой среды найти семейство, которого бы это тлетворное влияние не касалось. И вот продолжая эту историю дальше, он говорит, 14 стих. «Бойтесь Господа, служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте, и служите Господу». Вот в Египте, их пребывание в Египте тоже отразилось на них. Почему они у подножия Синая требуют слить им тельца? Да потому что Апис, священный бык, почитался во всем Египте. Вот видите, к его подносили дыханию женщины своих детей, чтобы он освятил их своим дыханием, этот бык. Так и считали, что этим служат Богу. И вот вроде люди-то понимают, что они занимаются неподобным, и дают вам клятву служить Богу, 16 стих. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь, Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения. Поэтому Египет – это не только географическая точка, а и понятие нравственное. Это кромешный ад, а фараон – дьявол его. Поэтому не возвращайтесь в Египет. Из Египта надо бежать, не оглядываясь. подобно жене Лота. Она как бы сожалела, что приходится покидать эту долину Зиддим прекрасную. И а нравы-то какие. И ей обратилась вот в изваяние. Пепел ее засыпал мгновенно. И если Господь говорит, что нужно покинуть эту местность, нужно уходить, не оглядываясь и не сожалея о чем-то. Все оставить. И вот они вроде клянутся. Господь прогнал от нас все народы, 18 стих, и амореев, живших в земле сей. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. И Иисус им говорит, невозможно служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззаконие вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. Нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу, вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа, служить Ему. Свидетели, и так отвергните чужих богов, которые у вас. А что это за чужие? А это вот пенаты, домашние божества. Вот они не могли с ними никак расстаться. И к скинии ходили на общую молитву. И у себя в шатрах совершали. Как Моисей не бился, как не говорил им, чтобы они все это выбросили. Нет. Вот въедается в человека такая порча, в нечистоте твоей, такая мерзость, что сколько я тебя не чищу, ты все нечист. И вот попробуйте в этой такой нечистоте, клоаке, найти семьи, которых как будто не касается вот эта вся греховная, страшная атмосфера, которая искажает человека до неузнаваемости. И такие люди есть. И мы с вами видим, как апостол Павел, послание к евреям, вспоминая эту историю, он приводит нам примеры людей Ветхого Завета, которые исполнили евангельскую меру. Давайте посмотрим с вами послание к евреям и найдем 11 главу. В 11 главе мы читаем с вами следующее. 4 стих. «Верой Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, добавив в совести своей, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Вот первый прототип, первый архетип и указание на Христа, пастыря доброго, который приносит не лучшее из стада, а самого себя, в жертву чистую, приятное благоухание Богу. Только эта жертва могла и совершить то, что невозможно было тем жертвам, кровь которых проливалась до Христа. Ветхий Завет ничего не довел до совершенства. В нем не было такой силы. Так отныне Авель для всех нас образец всех праведников. Вот в нем и проглядывают черты Христа, пастыря доброго, который душу свою полагает за овец, а наемник не пастырь, ему овцы чужие, и поэтому он не родит об овцах. А тот, кто родит об овцах, он идет на взыскание погибшей и радуется о ней больше, нежели о 99 не заблудившихся. Григорий Ниский так и высказал, какую мысль смелую-то. Я, говорит, думаю, что по заблудшей овцой надо разуметь род человеческий, нас. Вот Господь и влишил на взыскание это наше. Да и не только обрел горохищное обрет овча, похищенное горами, на раму восприим, на плечи взял и принес к отцу и своему хотению. Вот что он сделал с заблудшим овцом. Это пример пастырства навсегда. И вот таких пастырей можно перечесть просто пальцем. Какие были. Вот на рубеже столетий в наибольшей полноте осуществил идеал Христового пастырства отец Иоанн Кронштадтский. Он пастырь добрый, пастырь с большой буквы. Немного нашелся почему-то у него последователей. Мне только восхищались, только говорили, ах, какой батюшка. Ну а что-то восхищение. Что-то не слащалось разговором. Не восхищаться надо, а надо подражать. А подражать-то и не получается, потому что сразу тут и самолюбие, и застарелые привычки, и лень, и, знаете, всякого рода сомнения, и неприязнь, и любви нет. А как держаться, если любви у нас нет? И вот смотрите, кровь Авеля праведного, она говорит до сих пор. И вот давайте посмотрим с вами, как же она говорит. Это кровь Авеля праведного. Давайте смотрим 9 главу послания к евреям. Открывайте 9 главу. Читаю вам с 11 стиха. 9 глава, 11 стих. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворенной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета. Ибо где завещание, 16 стих, там необходимо последовать смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, пока завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Да, этой кровью Бог повелел окропить Моисея сам жертвенник и книгу закона, и весь народ. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью червленой, и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ. Говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Вот кровь-то кропление из ребра Христова. Смотрите, какую она имеет силу. Она окропила всех и смыла все рукописание, которое выставил против нас, как обличительный документ. Ты кого пришел искупать-то? Это вот тех, которые тебя же и предали. Ты посмотри-ка на историю. Прочитай-ка свои книги. Что в ней, какая зафиксирована в ней история? Сплошные измены, неверность, хула. И ты за них проливаешь эту кровь. Вот Господь и стер наше рукописание. Мы не можем себе вообразить любовь Божию. Апостол скажет, за праведного человека еще может быть кто-нибудь и согласится умереть. А вот за грешников, кто согласится принести себя в жертву? Когда кроме смрада ничего оттуда не исходит. И вот Господь, ты и сошел к нам в эту клаку. И так и окропил, да и все почти по закону, очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Вот, без пролития крови не бывает прощения. Вот он и пришел со своей собственной кровью. Открываем теперь 11 снова главу, смотрим на другой пример, на другой пример. После Авеля. 5 стих. «Верой Енох переселен был так, что не видел смерти и не стал ее, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вот если в беседе с вами люди не примут вот этого положения, прекращайте с ними беседу. Прекращайте. Слово человеческое не имеет уже такой силы. За них надо молиться. И если они не слушают Слово Божие, то что же им можно еще-то привести? Только молитву. И вот следующий, третий, Ной, 7 стих, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. И ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. 120 лет он строил этот ковчег и подвергался насмешкам типа стариката, как крыша поехала. О каком-то потопе говорит, что-то там говорит. Ну и что? А он продолжал строить. И этот народ вразумлять. И только тогда прекратил свои увещательные речи, когда увидел, что никто его не слушает. И вот то, что Бог сам закрыл за ним дверь и образно прекратил его общение с внешним миром и свидетельствует, кончено. Никакие доводы, никакие слова на этих людей не действуют. Они обрекли сами себя в уничтожение. И пришел потоп. Возмутилось мироздание. Все стихии возмутились. Ибо они чувствуют, кто вот земля, как живой организм, она реагирует на поведение людей, которые ее выпирают. Посмотрите, она страдает за грехи-то людей. Она болеет. И вся тварь, все творение совоздыхает, смотрит на нас и дожидается только одного. Когда мы с вами образумимся? Когда мы, наконец, начнем служить Богу в остаток дней своих, по не хотя бы вот в остаточное, что нам осталось прожить? Вот взяться бы, найти бы такую решимость и сказать, все, вот действительно с понедельника начинаю новую жизнь. Не тут-то было. Нет, все мужество испаряется. После понедельника все испаряется. Вот. Поэтому таким вот наскоком, такой одной решимости недостаточно. Нужен болезненный труд. Не восторги, которых мы ищем. Не какие-то, знаете, это все прогорает, как порох. А вот в основу то, что нужно положить. Терпение. Долготерпение, смирение. Попробуйте не возразить человеку. Попробуйте удержаться от лишнего слова. Да, не оскорбите, никого не осудите. Да. Дальше приводится пример Авраам, 8 стих, который повиновался призванию идти в страну, которую он имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, со наследниками того же обетования. Ну и вот как жизнь их прошла, посмотрите. Как? А ведь это были помеченные Богом люди. Следовательно, они все умерли в вере, 13 стих, не получив обетований, то есть не дождавшись исполнения того, что им Бог обещал, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы в земле. Действительно, вот стремимся все укорениться на этой земле. Человек-то не репа пустить корень. А вот странник, он в эмиграции живет. Царство-то наше на небесах. А здесь мы странники и пришельцы. Время странствования нашего столько-то лет. И вот это самое любимое сравнение, которое используют и апостолы. Так что же они? не оскудевали в вере-то? Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, тот же Ур Халдейский, тот же Харан, то имели бы время возвратиться туда. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. И вот этот город подробно описывает Иоанн Богослов в своем Откровении. Конечно, нельзя это описание принимать за действительность в полном, так сказать, объеме. Это тоже образы, которые используются потому, что в реалиях изобразить жизнь будущего века невозможно. Они превосходят все сравнения. Всякое вероятие происходит то, что Господь приготовил любящим Его. Поэтому прибегает к сравнениям. Теперь дальше смотрите. Верой Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. И имея обетование, что от него произойдут и цари, и народы, он принес единородного. В мыслях-то ведь он уже это совершил. Да вы читайте, скажет Исидор Пелосиот, читайте внимательно эту 18 главу, когда они, 22-ю, когда они идут к горе-то. Неужели он идет с сухими глазами? Конечно, он видит эту жертву. Он не знает, что Бог в последний момент остановит его руку. И в своем намерении он его уже принес. Он уже заколол. Но вот апостол Павел говорил, как будто побывал в голове Авраама. Да что же он думал в тот момент? А говорит, он думал, что если Господь сказал, что от него должны произойти цари и народы, это сбудется. Несмотря на то, если я его и убью. А как сбудется? Бог воскресит его. Бог воскресит его. Это какую же надо иметь веру? Вот он и называется другом. Другом. 19 стих Божиим. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Дальше он переходит к Иосифу, к Моисею и к прочим, к судьям, к пророкам. И смотрите, что о них пишется. Что все они жизнь какую прожили. 36 стих. Испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И Спаситель себе тоже сказал, что птицы имеют вон гнезда, алисы, язвины, норы, а Сын Человеческий даже и главы-то не имеет где преклонить. И теперь обращается к нам, посему и мы, 12 стих, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам помощь. Вот давайте свергнем препятствующий всему этому грех. Никак. Он отождествился с нашей природой. Он вошел в нее и, как бы, знаете, растворился. И не отделить никаким хирургическим инструментом. Вот отделить бы и все, и получается. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Взирая на кого? На начальника веры нашей, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости потерпел крест и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как цена. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай. Кого, когда он обличает? Ибо Господь кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. И если вы терпите наказание, то Бог с вами поступает как с сыновьями. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? И если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыновья. И поэтому вот чуткая совесть у каждого должна, знаете, что говорить? Если я грешу, и мне, образно говоря, все сходит с рук, ничего со мной не происходит, ни болезни, вообще. Это страшное духовное состояние. Значит, Господь оставил человека жить по его воле. А поскольку не здесь время суда, и оно не пришло, поэтому судить по его состоянию можно очень ошибиться. Можно грешить и не испытывать наказания, не терпеть наказания. Вот многих это и смущает. Какой же промысел Божий, когда все сводится к року, к судьбе, к случаю, к каким-то обстоятельствам? Все. Вот Жан-Поль Сартр вот такую мысль и высказал. Все совершается в мире так, как будто Бога нет. И вот вся индустрия эта, она направлена вытравить последние зачатки в человеке духовности, веры, страха Божия, благоговения, чистоты, чтобы порок царствовал в обществе. И тогда вот приближается и тот день. Правда, Господь через пророка Иеремию говорит, что он передвигает сроки и, видя покаяние людей, отменяет то зло, как им грозил. Но, в общем-то, сумма зла, она приближает конец мира. Она приближает конец мира. И здесь вот смотрите. Если же остаетесь без наказания, 8 стих, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыновья. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. 12 стих. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы кровлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который вы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Вот такие нам прекрасные даются наставления, которые мы можем почерпнуть для себя, вот повторяя память, вот перелистывая страниц книги «Бытия». Следующая тема, которую мы должны с вами пройти, также вот, надо вот какую тему. История народа Божия в Египте и призвание Моисея. История народа Божия в Египте и призвание Моисея. Исход 1-5 главы. Следующий пункт. Египетские казни. Исход. Главнейшие события 40-летнего странствия евреев в Аравийской пустыне. Роль пророка Моисея. Его последнее распоряжение – смерть и погребение. И самый, пожалуй, важный пункт – главнейшие мессианские пророчества в Пятикнижии. Вчера у меня в одном месте был зачет, как бы так сказать. И я бы согласился на слово, чем на оценку. Зачет, не зачет. Чем 4-5, вот что нужно было ставить. За величайшими исключениями. Самосознание языческое. Сами по себе прекрасные люди и стремятся, и хотят. Но попробуйте пробить те препоны, которые стоят на пути. И вот читают и не понимают. А уж относительно выучить наизусть пророчество мессианское никак не получается. Вот что же это за память такая? Как она развивалась? Она выпала из контекста и литургического времени, и служебного, и церковного времени. Мы живем совершенно в других измерениях, где нет места для Бога. Он вычеркнут из сознания. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Лот. И построил город. Вот начало урбанизации, начало цивилизации. Кем создается? Человеком, который пошел от лица Господня. То есть вычеркнул Бога. А когда в его потомстве зло дошло до того, что Ламех уже воет полигамию, многоженство и хвалится проступками какими-то, убийством мужа и отроков, что он говорит? Я не боюсь наказания за свои убийства. Мой род отомстит этим людям, которые поднимут на меня руку. Поэтому, знаете, цивилизация создается обезбоженным разумом. И хорошего финала и ждать-то не приходится. Не приходится, потому что в этой жизни, в этом развитии для всего есть место, кроме Бога. Кроме Бога. Вот на все есть время. А время на покаяние, на добрые дела, на какие-то другие чувства. Нет, это. Человек боится быть один. Он не любит разговоров о смерти. Но он теряется сразу. А неприлично говорить о религии. И о смерти неприлично. Бояться, зачем тревожить свою совесть? Зачем этими разговорами тревожить свою совесть? Да не тревожить, а смерть, она вошла. Этот опыт нужно всем нам пережить рано или поздно. Столкнуться лицом с этими реалиями. И услышать голос, который единый дает нам надежду. Верующий в меня, если и умрет, будет жив, и я воскрешу его в последний день, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим, и будем вечерять с ним. Это же какие обетования-то радостные. Нет ни в каких религиях такой надежды. И это ведь не иллюзия, а это действительно то, что Господь может дать нам реально, потому что только в нем находится. Все им стоит. Он полнота наполняющего все во всем. Он следит, чтобы ничего не убывало из его власти, из того, что он создал. Так? И вот поэтому, когда человек не хочет с этими реалиями считаться и подвергает их сомнению, он поражает в первую очередь самого себя и заболевает через это. В известной мере богоотрицание, оно делает всех людей больными. И духовно, и физически. В силу вот такого нерасторжимого единства души с телом болеет тело, болеет и душа. И все, в общем, представляет из себя такой вот, как описал пророк Исаия в первой главе своей книги. Откройте Исаию, первую главу, и вы посмотрите, что он сказал о состоянии человека, который себя забросил. Который себя забросил. Это первая глава. Смотрите, я вам читал, но, конечно, вы забыли немножко. И надо напомнить. Пятый стих. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы. Нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящие сараны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные илеем. Это изображение прокаженного на последней стадии. Во что возбить еще? В 9 стихе. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, мы были бы тоже, что с домом. Уподобились бы Гоморре. Вот после этого и смотрите. По чьей милости мы живем. Сокровенный, но известный Богу остаток. Остаток, ради которого и держится все. У пророка в 3 книге царств тоже говорится об этом остатке. 7000 мужей не преклонили свои колена пред Валом и сохранили Богу верность, находясь при царском дворе. Как им было трудно, и все-таки они нашли в себе это мужество. И вот на каждую эпоху вот и падают остаток какой-то. Мы были бы тоже без него, что Содом, уподобились бы Гоморре. А дальше религия сведена к культу. К чему мне множество жертв ваших, инстинктик? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Хотя сам предписал приносить этих животных. И вот в Египте происходит то же самое. Появляется семейство, святое семейство, из которого все три, как вот такие уродились, Аарон, Моисей, Марьям. Вот они и были той закваской, с которой все и началось. Мы не знаем фараона исхода. Предполагают, что это был или Рамсес II, или Мер-Непта. Это все из области таких предположений. Надо здесь уже вступать, знаете кому? Рамсашу Палеону, который нашел ключ к этой письменности, пиктографической рисуночной письменности. Он упал в обморок, когда понял, что нашел ключ к расшифровке иероглифов. И все эти надписи на саркофагах, на стенах храмов, а все вдруг заговорили. И книги-то библейские ожили. И вот библейская археология, вспомогательная наука, она вот и свидетельствует о том, что камни-то вопиют, камни подтверждают Христову истину. Так, вот нужно нам посмотреть, следовательно, книгу «Исход», в ней 40 глав, и найти родословную вот этого святого семейства, чтобы показать, что книга «Исход» является продолжением истории, зафиксированной в Бытиях. Мы читаем в 1 главе: «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом отцом их, вошли каждый со всем домом своим». И перечисляются 12 сыновей Иакова от его 4 жен. «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их, а сыны Израилевы расплодились и размножились, возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля». Да, вот этот народ надо было вывести. Ведь они вошли в Египет, когда Яков приехал туда, у которого уже многовековая была культура, искусство бальзамирования трупов, вообще медицинское искусство, астрономия, астрология, точные науки. И с чем они туда пришли? Ведь по закону ассимиляции народ с более высокой культурой, он абсорбирует, растворяет в себе пришлые народы. Что они могли противопоставить этой громадной материальной культуре? Только свою веру. Только свою веру в Бога, которого нельзя изображать, о котором по существу невозможно ничего сказать, ибо он превосходит все представления человеческой мысли за пределами слов и сравнений. Как молиться такому Богу? Как? Вот у всех были культы разработанные. Храмы, капища. У каждых богов были свои истории, мифологемы целые. А здесь чего? У Бога Библии нет истории. Он есть. Он является как сущий прежде всех веков. К нему не приложим вопрос, как он возник, как он произошел. Он есть. У него нет начала, у него нет конца. Представить такое самобытное существо, которое не входит в причинную вот эту связь, а находится вне ряда причинности. Вот говорят, что такого существа нет в действительности. Это человеческий вымысел, это человеческая фантазия. Неверно это. Это неверно. Потому что существо, обладающее совершенством, должно быть в силу того, что оно совершенство. Вот онтологическое доказательство бытия Божия и сводится к тому, если мы Бога представляем абсолютным совершенством, то в силу этого он не может не быть, он должен быть в силу своего совершенства. Хорошее доказательство. И если приписывать этому существу такие предикаты, как вечность, премудрость, всеведение, а отказывать в бытии, кому нужны такие эти все качества, если у него нет бытия? В первую очередь, вот запомним раз и навсегда, что существо, которое обладает абсолютным совершенством, не может не существовать. Точка. И оно свидетельствует о своем существовании. Вот это свидетельство, в силу того, что мы созданы по его образу и подобию, человек и должен хранить в себе, прислушиваться к нему. Что же скажет во мне Бог, путь которого прям, и он уравнивает пути всякого человека. Вот тогда да. Можем сказать тогда с апостолом Павлом, свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Это прекрасное свидетельство. Это состояние замечательное, когда вы ощущаете близость Бога, его реальное присутствие, хотя и не можете выразить свою веру в словах. Да и не нужно выражать. Она за пределами слов и мыслей. Она превышает все, что только может сказать человек о своей вере. И поэтому он есть. Вот это имя и было открыто Моисею. «Ас есть сы». «Я есть тот, кто я есть». И вы должны вот эти основные понятия людям внушать. У нас есть с вами основы, вот есть основное богословие предмет. Оно выродилось потом в апологетику, в защиту, так, христианской истины. Так вот, мы должны свидетельствовать истину своей веры. Она не является плодом воображения человека. Человек не уходит в Боженьку, а Бог его находит и через него свидетельствует о себе самом. Я благодарю вас.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнике благочестия блаженном Афанасии Сайко. Далее лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян». Слово третье. О странничестве. Часть первая. И литературная передача. Главы из книги протоиерея Дмитрия Василенкова и протодиакона Владимира Василика «Архистратик Михаил. Преодоление зверя». Передача детям «Русская народная сказка. Иван Царевич и Серый Волк» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Господь! Вот, возлюбленные братья и сестры, уже прошла с Пасхи. Сколько недель? 3 недели. Первая неделя антипасха, вторая уже Мироносец, а еще неделя расслабленного. Прошла, что вы все знаете. Да. А неделя расслабленного. Кто ж такой был расслабленный, братья и сестры? Болящий. Где же он жил? Где, что мой, помните? Где расслабленный был?
3: Купили.
2: Мы знаем. А город-то как называется? В каком городе там?
4: В Иерусалиме.
2: Иерусалим. Вот, возлюбленные братья и сестры, этот расслабленный десятки лет лежал. И когда ангел Господень возмущал воду в купели, вот, тот получал, кто первый отходил, получал что?
5: Исцеление.
2: А этот больной, он был расслабленный и помог. И вот Господь увидел, что сколько лет он в расслаблении, и, увидев его, он спросил, хочешь ли ты быть здоровым? Конечно, после таких болезней. Он говорит, хочу, но не имею человека, который, когда возмутится вода, чтоб снес меня вперед. Другие, когда я подхожу, уже подползают, уже другие там и получают исцеление, а я нет. Господь говорит, возьми одр свой и ходи. Вы слышите? Расслабленному. И человек встал или не встал?
6: Да,
2: встал. Встал и пошел. Но в Фарисее этот день какой был?
6: Суббота.
2: А в субботу можно что делать?
6: Нет.
2: И кто же тебя научил так? Он же человек сказал мне, вот выздоровел и все. Слушайте дальше, возлюбленные братья и сестры. Отблагодарил ли он Господа этот человек или нет? Как вы думаете? Отблагодарил. Слушайте дальше. Когда он увидел Господь этого больного исцеленного в храме, он сказал, вот ты видел великое чудо. Господь тебя исцелил, впредь не греши. Он узнал, что это Иисус. Пошел и рассказал фарисеям. А фарисеи, вы знали, уже сколько раз они хотели каменем побить Господа. И вместо благодарения этот человек принес как бы урон Господу. Как бы предал он Господу. Вот так часто бывает, братья и сестры, когда Господь нам посылает великие милости, мы не умеем благодарить Господа. И часто предаем Господа своим грехами и своими проблемами. Вот здесь надо особенно чувствовать, что если Господь нам посылает милость, мы должны быть всю жизнь что?
6: Благодарны.
2: И я благодарю Господа за вас, что вы всегда благодарны. Храм Божий спешите, чтобы здесь получить благословение, чтобы получить отраду и утешение, да, и быть достойными детьми для Царства Небесного. Неделя расслабленным – это воздвиженный особый день, когда мы должны просить, чтобы Господь наше расслабление духовное дал бы нам в учреждение, чтобы утвердилось наше не только тело, но и наша душа. Да. Посмотрим, как мы должны жить. Что же завещает нам Господь? Он завещает, что пока есть день, чтобы мы творили, пока есть свет, чтобы мы во свете ходили и делали дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Говорит Иоанн Богослов, 9 глава, 4 стих. Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие скорбящему, навестить больного, порадовать, обласкать старого и малого. И узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, и ее затопляет земное зло, а доброе слово утешения, своевременно сказанное, могло бы рассеять мрак грозящей вечной тьмы. Ребенок находился подле нас,

Старческое сердце томится одиночеством, тайные слезы проливаются, а мы проходим мимо, и вдруг смерть отнимает у нас возможность это поправить. Тогда мы бросаемся в бессильном горе, безжалостному трупу, несем ко гробу наши слезы и воздыхания. Но поздно, закрываются глаза, на нас не взглянут, закрытые уста нам не ответят, мы уже ничего сделать не можем. Сердце нас сжимается, совесть нас мучает, мы видим неумолимо ясно все, что упустили, сознаем наше равнодушие, невнимание, но уже не можем загладить их, не в силах ничего вернуть. Мы могли бы украсить жизнь стариков добрым, ласковым словом, современной помощью, искренним поощрением, и мы несем цветы и слезы к безжизненному телу. «О, будем друг к другу добры и сострадательны», говорит апостол Петр, «и не будем откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим, будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть что день». Вот, возлюбленные, вот, братья и сестры, и мы в этот день, день памяти победы, мы слышим слово Господа. Нет больше любви, кто душу свою полагает. Вы слышите? И сколько России и другие народы нашего Союза потеряли? 26 лишних миллионов. Это ж считай, половина страны погибла во время Отечества. Сколько мы близкие знаем наших недостаток. Сколько семей уже ушло, потому что не было мужчин, не было кому передать род. Вот возлюбленные. И мы оставшие должны поминать ее. Нет больше любви, то душу свою полагает за родину свою. И я рад, что в этот день мы собрались для общей молитвы, чтобы не только помянуть наших воинов усопших, но и помолиться, чтобы Господь дал нам опять мир, тишину. Дай Господи, чтобы мы, пока есть у нас двигается наше тело, руки и ножки еще у нас целы, мы должны делать что? Добрые дела. Добрые дела. Вера без дел не бывает. Вот я люблю вас за то, что вы знаете Слово Божие. Знаете, что, как надо жить, как поступать. Это самое основное, когда мы стараемся жить по вере в Господа Иисуса Христа. Он дал нам свет. Он сам сказал о себе: «Я свет миру, и кто ходит в этом свете, не споткнется». Поэтому будем жить в этом небесном свете, благоухающем во Христе Иисусе Господе нашем. Мне хотелось бы еще привести небольшой рассказ труженика, который вы увидите, как он помог бедным детям. Они сами были бедные, но как Господь дал утешение этой семье. Этот рассказ называется так: «Как получить Божье благословение? Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Помните, когда ученики отгоняли детей, он что сказал? «Пустите детей, приходите ко мне и не препятствуйте, ибо таковых есть что». И вот посмотрим, как там раскрывает Господь. Что он дает простому христианину, труженику? В одной из старинных германских легенд рассказывается, как однажды вечером, накануне Рождества Христова, один бедный крестьянин спешил с работы домой к скромному ужину, который его семья готовилась почтить великий праздник. Вдруг в лесу раздался жалобный стон, похожий на плач ребенка. Оглянувшись вокруг себя, крестьянин увидел на мёрзлой земле под деревом

0: Бачу, що горькі між слезами дитя. Жаль стало крестьянину этого малютки, брошенного в лесу. И, недолго думая, он взял его на руки и понес домой в свою убогую хижину. Жена и дети ждали его с нетерпением, приготовив скудное рождественское угощение. Вошел работник в свою хижину, передал свою ношу жене и сказал: «Небогатое у нас угощение, еле хватит его и на нас самих, но я привел тебе гостя, с которым мы поделимся им». «Не мог я в такой праздник оставить в лесу брошенного ребенка, голодного и холодного. Бедняжка так жалобно плакал. Возьми, согрей его и накорми. Мы дадим ему ночлег хотя бы сегодня». Принятый с любовью ребенок сел вместе с бедной семьей за скудную трапезу. И вдруг убогая хижина наполнилась светом. Над головой ребенка показалось сияние. Лицо озарилось неземной красотой. Он поднял руку, благословил охваченную благоговением, недоумением, семью, что был сам Христос Спаситель, предвечный младенец, явившийся под видом бедного страждущего ребенка. Легенда, конечно, вымышленная, но в ней есть наставление и для нас. Под видом несчастных, страждущих, нищих, Христос и теперь стучится у многих дверей, и, принимая их, мы принимаем своего Спасителя. Как же бережно должны мы относиться к этим несчастным, требующим нашей помощи и участия. Будем в каждом из них видеть посланника Христова, и, окружая его любовью, получим благословение свыше. Христос примет сам от нас в лице одного из малых сих все то, что мы дадим ему от души. Вы слышите, братья и сестры? Вот такой рассказ. Такое утешение Господь посылает нам, что как мы должны жить и как мы должны выполнять что? Волю Божию. Волю Божию. Вот. Один принимает Господа, а другой, получая награду, отвергает. То есть предает Господа. Вот здесь как будто два рассказа и два библейских, что как мы должны принять человека, как помочь обездоленному. И видим, что один принимает голодного, несет, чтобы последним кружком разделить, а другой, который получает исцеление, вместо благодарности предает Господу. Вот так возлюбленные, так бывает и в жизни земной. Одни благодарят Господа, а другие предают Господа. Поэтому пока есть день, работайте в свете, говорит Господь. И Господь стучит в каждое наше сердце, как Он говорит в Откровении: «Я стою у дверей и стучу, и кто откроет, я войду, и вечерю там покажу». Вот. Господь творит у нас в каждом человеке вечерю, только мы открыли свое сердце для Господа, чтоб наша жизнь стала добрее, чтоб наша жизнь стала лучше, чтобы наша жизнь была светлее, чтоб мы просвещались во свете, как мы поем сюда, во свете твоем мудрым свет. Вот мы любим. Но мы еще несовершенны. И часто, хотя и знаем Слово Божие, но согрешаем. А Господь как говорит? Кто знает и не выполняет раб Божий. Мы, конечно, достойны этого, возлюбленные. Но Господь нас милует. Господь нас наделяет своими благами. Господь наделяет нас великими милостями. Так мы должны, чтобы быть всегда благодарны. Всегда просить, чтобы Господи не по заслугам нашим, а по великой милости ты посылаешь нам эту великую милость и любовь. Если, братья и сестры, нам в чем каяться, я тоже думаю, что есть что. Как будто бы мы и не делаем плохого, и хорошего тоже. Часто бывает чего-то, что не доделать. Поэтому будем стараться всегда, особенно относиться участливо к больным, те, которые требуют от нас помощи. И Господь, помните, на страшном суде не будет спрашивать, что мы ели или пили, а был болен, вы посетили меня. Сердницы тоже посетили. Голоден был. Вот что Господь спросит на страшном суде. И суд очень быстрый будет. И мы увидим, что мы еще не доделали. И Господь говорит, одни встанут по правую, а другие по левую. И чтобы не учиться нам на левой стороне, пока мы должны живы творить дела, что Божие, творить дела Божии. А пока живы возлюбленные, мы, конечно, согрешаем. Часто бывает и словом, и делом, и помышлением, и вкусом, и слухом, и зрением. Все у нас это все бывает. И зависть все бывает. И вот кайтесь в это не праздничное празднословие и сквернословие. Можете еще возлюбленные, я не выхожу, правда, на улицу. Сейчас только выхожу в свой уголок во двор, да. Посижу, а так не выхожу, я не слышу худых слов. А на своих животных ругаются, на детей ругаются, бранные слова. И мне приезжают рассказывать. Я удивляюсь, там же должны быть люди как будто бы добрее, земельки они должны. Да. И вот такие. Поэтому детей приучайте, чтобы никакое скверное слово. Я помню, мама, когда мы были, мы сосланы, то дедушка приходил, Николай, Царство ему небесное. Кто-нибудь скажет такое каверзное слово? Дедушка Николай, у меня дети никаких худых слов, как никаких слов. Я никогда бранного слова в армии, что-то в армии там молодой, чтобы не больше это. А я говорю, мне не поможет рубль. И так я всю жизнь никогда не ругался. А надо нам. Так и включайте детей, чтобы они были всегда добры, ласковы. Желательно, чтобы они вот некоторые смотришь, дети завистливые, что там даже игрушку не могут отдать другому, своему брату или сестре. Вот это уже плохо. А когда мы делимся последним, вот это хорошо, когда человек продолжает скромность и благодарность Господу за то, что мы имеем. Вот так детей приучать надо любви друг к другу. Ложь. Ложь, наверное, вот это. Дайте, братья. Ложь это малое, это не грех. И малое. По телефону скажи, что нет дома. Вот, а ты дома. Бывает так или нет? Это грех тоже. Ложь. Осуждение и клевета. Когда мы осуждаем людей, друг на друга клевещем, а своих грехов не видим. И нас Господь просит, помните, что вы вам сперва бревно, и увидишь соринку. А когда бревно выйдет, тогда соринку не будешь видеть. Вот так.
1: Да.
0: Объедение и пьянство. Ну, даже не объедаешь, что никто даже не пивает. Ну, бывает, может, лишнего кто переел. А святитель Митрофаний, как прямо говорит, мало яшь, мало пей, трав будешь. Объедение пьянства, сказал, леность. Вот леность, наверное, мы пьем, где мы пред Господом. И в лености все житие мое, что? И стих.
1: На работе.
0: Да, правильно. Зимушка говорит, что леность. Воровство. Ну, конечно, чужое не берем, не воруем в карманы, не забираемся. Но есть еще люди, которые берут чужое, это грех возлюбленный. Даже дети, которые без спроса берут. Где Сережа там? Бежал. Дети без спроса, когда берут, что у родителей, это тоже как воровство считается.
1: женщина.
0: Бывало, мне послышно, что за хлеб маленький был. Там сколько сдадут, пятачок или что. Да все, надо было сдать родительнице, отчитаться за все. Видите как? А сейчас никакого отчета нет. Сребролюбие и скупость в России пресыхает. Взяток нечества и лестство. Неправда и тщеславие. Зависть, гордость, гнев. Вот это победил. Кайте, братья. Злопамятство, когда долго помним, тупые грехи свои забываем. Разбойничество, когда ударяет кто-то друг друга или кто-то в себя. Призывание демонов, когда люди входят к колдунам, ведунам, к экстрасенсам, вот правильно кто-то сказал. Прелюбодеяние, вы скажете, это когда муж изменяет жены, жена мужу. Содомские грехи, вы сами знаете, что это такое. Идолослужение, немилосердие и жестокость людям и животным. Вот вот это, этим и царством мы должны будем пройти.
2: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 22 апреля по православному календарю или 5 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского, священномученика Евстафия Пресвитера, перенесение мощей благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила Псковского, апостолов Нафанаила, Луки и Климента, преподобного Виталия.

Дорогие братья и сестры, 22 апреля по православному календарю или 5 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Феодора Сикиота, епископа Анатолийского. Этот великий подвижник, святой Феодор Сикиот, родился в VI веке в селе Сикее в Малой Азии. Его благочестивые родители жили вместе со своей престарелой матерью и незамужней сестрой. Взаимная любовь и согласие господствовали между ними, и рождение сына довершило их семейное счастье. Младенца назвали Феодором, что значит «Божий дар», потому что все семейство считало рождение его особенной Божией милостью. Когда Феодору минуло 6 лет, родители пожелали заранее записать его в царское войско, и мать приготовила ему богатую одежду и золотой пояс с тем, чтобы вести к императору в Царьград. Но однажды она увидела во сне святаго великомученика Георгия, который сказал ей: «Не трудись напрасно, потому что Царь Небесный требует твоего сына». Проснувшись, мать заплакала, думая, что эти слова означают близкую смерть отрока, и она отложила намерение свое. Между тем отрок рос и укреплялся. 8 лет он был отдан в училище, где удивлял товарищей и наставников прилежанием своим, быстрыми успехами и примерным поведением. Никогда не ссорился он с товарищами, напротив, всегда старался примирить ссорившихся. В семействе Феодора жил благочестивый старец, которого звали Стефаном. Старец этот держал строгий пост, молился беспрестанно, и мальчик Феодор, полюбив его часто, стал приходить к нему, беседовать с ним и старался подражать его делам. Возвращаясь из училища, Феодор иногда отказывался от обеда, чтобы подражать строгому постничеству старца, а в часы, свободные от уроков, уходил в церковь святаго великомученика Георгия, стоявшую близ селения на высокой горе, и там молился со Стефаном. Мать его, думая, что он все это время проводит за уроками, и боясь, чтобы это не повредило его здоровью, просила учителя отпускать его домой пораньше. Но Феодор спешил из училища прямо в церковь и потом в назначенный час вновь приходил в училище с прочими детьми. Вскоре мать заметила, что Феодор иногда встает по ночам и уходит в церковь. Она строго наказала его, ибо боялась за его здоровье и стала привязывать его к кровати. Но во сне ей опять явился великомученик Георгий и сказал, чтобы она не отклоняла сына своего от Бога. Когда у Феодора спросили, как он не боится проходить ночью по пустынным местам, где на него могут напасть волки или другие звери, то мальчик отвечал, что он ходит не один, а что его будет на молитву светлый юноша, водит его за руку в храм и на пути защищает от всякой опасности. Все домашние поняли тогда, что отрока защищает и охраняет святой великомученик Георгий, и с этих пор уже не останавливали его, говоря: «Да будет воля Божья». С 12 лет Феодор стал еще прилежнее в молитве и к чтению Священного Писания. У Феодора была маленькая сестра, которую звали Владтой. Нежно любя брата, она старалась подражать его благочестию, ходила с ним в церковь, и они вместе усердно молились. Феодор, узнав, что недалеко от селения живет отшельник по имени Гликерий, часто ходил беседовать с ним и открыл ему свое желание совершенно отречься от мира и идти в монастырь. Гликерий сказал ему, что со временем его желание исполнится, но что теперь следует ему еще пожить в семействе. Через некоторое время Феодор поселился в пещере, которую выкопал себе возле церкви во имя святого Георгия. Он ходил в церковь на молитву и питался только церковными просфорами. Бабушка его, Елпидия, приносила ему хлеба и овощей, но он все раздавал прохожим и бедным. Однако и такую жизнью Феодор не был доволен. Ему непременно хотелось жить в пустыне, как жил Иоанн Предтеча,
до явления своего народу израильскому. Он поселился, наконец, в пещере на отдаленной горе и просил одного знакомого церковнослужителя заложить вход в пещеру и изредка подавать ему через малое отверстие немного хлеба и воды. Но церковнослужитель через некоторое время дал знать о жилище Феодора его огорченному семейству. Феодор должен был уступить просьбам родных и возвратиться на время к ним. Вскоре епископ той страны посвятил его в священники. Феодор с усердием стал исполнять новые обязанности свои. Около этого времени он посетил Палестину, поклонился святым местам и принял пострижение в монастыре Хазевицком, находившемся близ реки Иордана. Возвратившись в Отечество, Феодор по-прежнему жил у церкви во имя святаго Георгия Победоносца, весь преданный молитве и благочестивым подвигам. Слух о его святой жизни привлекал к нему множество народа. Он усердно поучал приходивших и силой молитвы целил недуги их. Бабушка его Елпидия и тетка Диспения с молодой Влатой поселились близ него. Желая подражать его святой жизни, они беспрестанно молились и работали. Вырученные трудами деньги употребляли на милостыню бедным. Через некоторое время Диспения скончалась. Влата, поступившая в девичий монастырь, тоже скоро отошла ко Господу. Тогда престарелая Елпидия, пожив некоторое время с внуком, удалилась в монастырь и там продолжала свои полезные и благочестивые труды. К ней посылал преподобный, приводимых к нему для исцеления девиц, и она научала их молитве, посту и другим добрым делам. Многих женщин отвлекала она от грешной жизни и обратила к закону Господнему. Феодор жил долгое время совершенно одиноким, но через некоторое время присоединились к нему два молодых ученика. Он поучал их, и они вместе трудились и молились, помня слова Спасителя: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Феодор изнурял свое тело трудными подвигами и лишениями. Думая угодить Богу добровольным страданием, он велел выстроить себе железную клетку и в ней проводил большую часть года в постоянной молитве. Вскоре скончалась благочестивая его бабушка Елпидия. После погребения ее известили Феодора и о кончине матери и звали его получить богатое ее наследство. Феодор помолился об упокоении ее души, но не пошел за оставленным богатством. Бог даровал Феодору силу творить чудеса и исцелять болезни. Многие из исцеленных им захотели жить близ него, чтобы всегда пользоваться его примером и поучениями. Таким образом, собралось довольно много подвижников и основался монастырь Сикиотский, которым управлял Феодор, написавший устав для братьев. Церковь святаго Георгия уже была тесна для множества братьев. Тогда они построили другую во имя архистратига Михаила. Из учеников Феодора многие впоследствии прославились святостью жизни. Слава о подвигах Феодора и о чудесах, совершаемых им, распространилась далеко. Император Маврикий, которому он предсказал призвание его на царство, просил его молитв и благословения, и по просьбе его назначил ежегодную раздачу пшеницы всем бедным, приходившим в Сикиотский монастырь. По смерти анатолийского епископа Феодор был назначен на его место. Он с сожалением оставил монастырь свой, часто потом посещал его и горевал о прежней тихой жизни. Во время вторичного путешествия своего в Иерусалим он пожелал удалиться в лавру святаго Саввы, но явившийся ему во сне великомученик Георгий запретил ему покидать епархию, которой он был нужен. Феодор повиновался и 11 лет ревностно занимался делами церкви. По прошествии этого времени он созвал клир и народ и просил их избрать другого епископа, а его отпустить в монастырь Сикиотский. С трудом уступили его желанию, ибо не хотели лишиться доброго и деятельного пастыря. Феодор с радостью возвратился в монастырь свой к прежним подвигам и трудам.
Два раза посещал он Царьград, и в последний раз в царствование императора Фоки предсказал близкую кончину патриарха и будущее бедствие церкви и государства. Дожив до глубокой старости, Федор был извещен о близкой кончине своей явлением великомученика Георгия, который, вручая ему жезл, приказывал идти за ним в дальний путь. Скончался святой Феодор Сикиот после праздника Пасхи. Преподобный Феодор Сикиот, епископ Анатолийский, моли Бога о нас!

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушат вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 25-е зачало.
1: Премудрость прости, услышим.

И хождаши Иисус, пасих в Галилее, не хотяши бо во Иудеи ходите, яко искаху Его Иудеи убите, беже близ праздника Иудейский, под тени сени, реше же к Нему братья Его, приди подсюду и иди во Иудею, да и ученицы Твои видят дела Твоя, яже твориши. Никто же, бо в тайне ничесо же творит, и ищет сам яви быти, аще сия твориши, яви себя мирови, не братья бо его веровуху в него. Глагола убо им Иисус, время мое не уприиде, время же ваше всегда готово есть. Не может мир ненавидеть и вас, меня же ненавидит, яко аз свидетельствую о нем, яко дела его зла суть. Вы взыдете в праздник сей, аз не взыду в праздник сей, яко время мое не у исполнися. Сия рек им, остав Галилеи, егда же взыдоше братья его в праздник, тогда и сам взыдено не яве, но яко тай. Жидове же искаху его в праздник и глаголаху, где есть он, и ропот мног бе о нем в народех. Ове и глаголаху, яко благ есть, и ниже глаголаху ни, но льстит народы. Некоторые же убояве глаголаше о нем, страха ради

Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 1 по 13. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Сие, сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: нет, он обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидят, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Это ученикам предрек Господь, потому что их мир будет ненавидеть и гнать, потому что Господь изъял их из мира. Посему замечайте, на что обращается ненависть мира, и узнаете, где часть Христова. На что больше восстает мир, то больше есть Христова, ближе к Нему, сообразнее с Духом Его. Это внешний указатель. Но для внешних и этого достаточно. Мир сам не действует, а разжигается на дела князем своим, сатаною, дела которого разрушил Господь и продолжает разрушать через верующих. Прямо Господу он ничего не может сделать, потому-то ярость свою обращает он на верующих в него, чтобы через досаждение им досадить Господу. И тут не прямо действует, но через органы свои, составляющие мир. Это не значит, что враг силен. Не бойтесь его, но скорее дерзайте, ибо Господь победил мир и князя его. Кто сам не поддается, тому враг ничего не в состоянии сделать. Мужайтесь». Святитель Феофан Затворник из книги «Мысль на каждый день года».

Братья и сестры, 22 апреля по православному календарю, 5 мая по гражданскому, день памяти подвижника благочестия XX века, монаха Афанасия. Афанасий Сайко родился в 1887 году в селе Даничево Волынской губернии в многодетной семье отставного солдата. Афанасий окончил школу для солдатских детей Уланского Его Императорского Величества полка в Варшаве и Варшавскую консерваторию. В 1919 году он был арестован и отправлен по этапу в город Орел, в концлагерь номер 1. После освобождения с 1921 года начал юродствовать. Первое время жил на колокольне Богоявленского храма в Орле. Позже священник Орловского и Веденского женского монастыря, отец Всеволод, уговорил одинокую верующую женщину принять блаженного в свой дом. В 1924 году, после тяжелой болезни, он был тайно пострижен в монахи. Афанасий поднимал с земли спички, камешки, обрывки газет и позже раздавал людям, приговаривая: «Ищите родственность между предметами, привыкайте решать задачи». В скором времени люди стали догадываться, что прозорливец так предупреждает их о грядущих событиях. По свидетельству современников, подвижник Афанасий, часто опережая вопрос, читая мысли, давал ответ. О нем заговорил весь город. Страждущие приходили за утешением, обращались за мудрым советом и монашествующие. Вскоре старца вновь арестовали. В октябре 1931 года оправдали. В 1932 году определили в психиатрическую больницу. В ноябре 1950 года отца Афанасия выписали на попечение духовной дочери. Однако власти боялись его влияния на верующих, и в сентябре 1951 года он был переведен в Томскую психиатрическую больницу. 5 мая 1967 года подвижник скончался. Его похоронили в Орле на Крестительском кладбище недалеко от храма. Орловско-Ливенская епархия готовит документы для синодальной комиссии по канонизации с просьбой о причислении к лику святых подвижника благочестия XX века Христа Родиюродивого монаха Афанасия Сайко.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян». Слово третье. О странничестве. Часть первая.
1: Переходим к третьему слову преподобного Иоанна Лествичника. Слово называется «о странничестве», то есть «уклонении от мира». Странничество в изложении вообще святых отцов, в данном случае Иоанна Лествичника, это такой самый странный и непонятный аспект аскетической деятельности монаха. Для нас странничество вообще и непонятно, и принять мы этого странничества не можем. Мы не понимаем, о чем идет речь. А поняв, нам очень трудно это как-то применить в своей жизни. Но на самом деле образ странничества, образ странника – это образ очень древний и очень глубокий для Священного Писания, что Нового, что Ветхого Завета. Вот, например, апостол Петр пишет: «А если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Но вообще более глубоко этот образ раскрывается в известном месте послание апостола Павла к евреям. Этот отрывок очень часто читается в церкви. Всегда, когда вспоминается память какого-то вот большого количества святых, скажем, святых отцов, святых праотцев накануне Рождества, святых разных вселенских соборов, вот, соборы святых, там, недели всех святых, недели всех русских святых, всегда читается этот апостольский отрывок, то есть он где-то раз 8 или 9 читается в церкви в течение года. Отрывок из 11 главы апостола Павла к евреям. Вот глава очень длинная, начинается с воспоминания об Аврааме, а потом дальше, подводя некую черту, апостол пишет: «Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острого меча, укреплялись в немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Женщины получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы пилами, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобление. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам и пещерам земли». Вот скитались, вот это вот странничество, скитальчество. Те, которых весь мир был недостоин, они скитались по лицу земли. Ну и сам Христос говорит, что «я не имею где главы подклонить», и хотя у него есть родной дом, куда он может возвратиться, и у него даже есть любой дом, который рад его принять, но на самом деле он говорит, что он не имеет места, где главы подклонить. Вот это ключевое представление о том, что все великие люди, все те, кто называются праведниками, все те люди, которые описаны что в Ветхом Завете, что в Новом, они воспринимали себя, и Бог воспринимает их как странников, даже если они никуда не сходили со своего места. Ну, скажем, Авраам действительно странствовал. Ну, скажем, руководимый Моисеем народ Божий тоже странствовал и долго не имел места, где подклонить голову. Но Исаия никуда, будучи богатым и знатным, пророк Исаия никуда из Иерусалима не уходил, а он здесь тоже вспоминается. Давид, как был в Иерусалиме, так и был в Иерусалиме, тоже называется здесь странником и никогда не покидал ни своей страны, ни своего города, которому в конце концов стал царем, но только в походы ходил. Были люди, скажем, которые вообще никуда, святые люди, которые с места никуда не сходили. Скажем, Серафим Саровский не странствовал по монастырям. Как пришел однажды в один монастырь, Саровскую пустынь, так и провел там всю жизнь. Были, конечно, и странники типа Федора Томского, вот, или там того же Симеона Верхотурского, вот, и много других. Но святых гораздо больше тех, которые никуда со своего поприща, со своего места не сходили, и тем не менее их Священное Писание называет странниками. В чем здесь ключевой смысл? Надо вспомнить, с чего все началось. У нас буквально, чтобы правильно ориентироваться в духовных явлениях жизни, надо вновь и вновь вспоминать, возвращаться к третьей главе книги «Бытия», в которой описаны все первые события, связанные с грехопадением, и что было дальше. Все мы родом из этого сюжета о грехопадении. И вот, если мы вспомним, то мы вспомним, что земля, на которой мы живем, это что?
2: Временная
1: сюжета о грехопадении. И вот, если мы вспомним, то мы вспомним, что земля, на которой мы живем, это что?
2: Временное место.
1: Это место, куда нас

это самое. Но я думаю, люди, выросшие на Мариэте Шагинян, они понимают, что такое ссылка. И знают, да, куда ссылали декабристов или там наших замечательных революционеров. Вот в какие места, в которых они жили, кстати, очень неплохо. Вот, но тем не менее, даже этой ссылкой они тяготились. Им хотелось вернуться в какие-нибудь Швейцарии или Австрии или Америки. Вот, а не сидеть в каком-нибудь Шушинском несчастном. Вот, и бить зайцев пачками. Скучное это занятие. И вот, тем не менее, нас действительно в эту землю, на эту землю сослали. Мы должны были жить в Эдеме, в саду, посаженном на востоке, в месте, в котором были особые условия существования. Но мы согрешили, и нас из рая в эту землю, в эту, как называют ее и святые отцы, и богослужебные книги, в эту юдоль плача. Нас сюда сослали, нас сюда выгнали. Конечно, мы забыли об этом. Мы забыли и сейчас больше озабочены тем, чтобы показать, как прекрасен мир, в котором мы живем. В этом, конечно, есть своего рода справедливость. Ну, конечно, есть красоты. Особенно если смотреть на мир, скажем, сквозь призму фотошопа, вот, то просто потрясающий, прекрасный мир. Вот, просто замечательный. Если слушать только компьютерные версии, смотреть, то есть компьютерные версии того, ну, скажем, смотреть, как выглядит мир с точки зрения BBC, вот, то, конечно, это замечательная картинка, и все там хорошо, казалось бы. И мир прекрасен, и детям, может быть, и стоит говорить, что он прекрасен, но только лишь для того, чтобы развивать в них чувство прекрасного, которое человеку, несомненно, необходимо. Его надо водить на природу, потому что в природе осталась красота. Но и осталось ровно столько, сколько осталось красоты, ну, скажем, в наскальных рисунках Альтамиры, или, скажем, сколько осталось в египетских пирамидах, или в каком-нибудь полуразрушенном храме. Вот ты знаешь же, по России еще много полуразрушенных храмов. Не везде их удается восстановить. А? Вот очень, очень, не только в нашей области, хотя, скажем, в Кировской гораздо больше разрушенных храмов, потому что область беднее во всех отношениях, и дороги там ужасно, не досюда доехать можно. Вот Поволжье, Верхнем Поволжье, в районе Бежецка, там огромное количество разрушенных церквей. Вологда, Архангельск, вот хватает, и вот видно, вот полуразрушенный храм. Он сохраняет свою красоту. Сохраняет, и тоже, кстати, в интернете много красивых фотографий. Есть своя поэзия в картинке храма, на котором растут березки. Или, скажем, березка, проросшая корнями из престола. Например, ну, престола уже нет, но камень, на котором стоял престол, из него выросла березка. Это тоже чудесно. Или, скажем, где вместо пола травяной ковер. Уже тоже своя романтика есть и красота своя есть. Если не забывать, что это все-таки разрушенный и оскверненный храм. Храм, который должен выглядеть для по-другому и нужен для другого. Вот. Так же примерно и наша нынешняя природа. Да, в нем есть, в ней есть красивые места, и эту красоту надо чуять, ее надо слышать, ее надо видеть. И любой человек, если он вообще человек, если он не двуногая обезьяна, вот, или там четырехрукий робот, то он должен чувствовать радость расцвета, печаль заката, он должен изумляться этим явлением природы, он должен ребенком прыгать от того, что на небе радуга, а то еще и две, он должен радоваться первому снегу, он пока не стал водителем, он должен радоваться тому, что вот замечательно, можно залить голку, можно поиграть в снежки,
он радуется тому, что идет дождь, и что он этот дождь делает лужи. Это все ребенку

свое время нужно пережить. Но мы не должны уподобляться ребенку и думать, что на самом деле этот мир, который мы видим, это есть, ну скажем так, первозданное, Богом сданное наше обиталище. Вовсе нет. Вот, и забывать об этом христианину попросту преступно. Конечно, нас всячески стараются убедить, что мир вовсе не такой плох, такой плохой. Причем стараются убедить даже вопреки экологической ситуации. Вот, нам показывают картинки прекрасных пейзажей. Вот, скажем, хорошо там где-нибудь на Сейшелах, райский уголок. И человек понимает, да, мир прекрасен. Вот, мир прекрасен, что есть что посмотреть, ему хочется посмотреть мир. Но приезжая на эти места, внимательный человек увидит, что ничего безусловно красивого в этих местах нет. Картинка красивая, воображение красивое, но это иллюзия, которой мы себя окружаем. И человек очень хочет создать вокруг себя красоту, как бы компенсируя то, что он сам же и разрушил. Не в смысле экологии, а в смысле греха. И поэтому христианин всегда должен помнить, что это... Вы понимаете, можно, например, попасть в тюрьму, ну и, скажем, там, попросить со временем телевизор, шторочки на решетку, скатерочку на столик, вот, половичок, скажем, даже, там, даже, может, персидский ковер. Вот, там можно современный кафель в туалет поставить, там можно, знаешь, это, обои наклеить на стены. Но тюрьма останется тюрьмой, как ты ее не пытайся заретушировать, и дверь все равно будет открываться с лязгом, даже если ты ее и покрасил под мрамор или под дерево, все равно она выдаст свое вот этим звуком открывания, что это на самом деле тюрьма, как ты ее не пытайся украсить. Вот то, что делают с эпохи, ну, начиная примерно с 300 лет назад, вот люди как раз это и делают. Они пытаются убедить, ну, не без лукавого, конечно, пытаются убедить, что все, что нас окружает, есть прекрасное, красивое место, и надо благодарить Бога за то, что мы живем в таком прекрасном мире. Но на самом деле вот что. Правда такова, и христианин не должен о ней забывать. Во-первых, это место, где царствует смерть. Здесь отравлено смертью все. Все. Нет ничего не запачканного смертью. Хоть смертью касательно животных, все кругом живет насилием. Звери, птицы, насекомые жрут друг друга. И уничтожают леса, поля, моря, животных, людей. Вот здесь царствует смерть. Здесь отравлено смертвенностью все. Вот мне рассказывал один мой студент, он теперь радостно подвязается в замечательном райском месте на Афоне. Вот. И он мне рассказывал однажды, когда, ну вот, очень внимательный человек, он писал, учился в аспирантуре на биофаке университета, вот был таким, и биологией занимался. И в качестве этого своей практики он посещал разные такие заповедники, в которых проводил, ну, вот разные там исследования, измерения, наблюдения и так далее. И вот рассказывает, больше всего на него вот произвело впечатление, когда он попал вот тут недалеко у нас какой-то птичник. То есть, где были собраны вот в специальном таком месте разные певчие птицы для того, чтобы изучать, для того, чтобы записывать их голоса. Ну, вот такой вот практикум. И вот он сидит, ну, представляете, там зеленые кущи, зеленая трава там, чистый воздух, птицы поют, собрано огромное количество певчих птиц на маленькой территории. Гравийные дорожки, там, скамеечки, ну вот практикой даже не назовешь. Райский уголок, курорт. Вот. Ну и он так, нет-нет, да поэтическая натура, заслушивался. Вот однажды, видать, его за этим делом поймал этот самый руководитель научный его.
И говорит, что красиво поет. Он говорит, да, замечательно. Вот, правда красиво. Ну, вообще, тут прям, думаю, сейчас поговорю о красоте. Говорит, ну-ка поймай-ка мне вон ту птичку. Вот он поймал соловья. Вот, говорит, посмотри. Вот, а у нее шерстку у соловья поднимаешь, а она вся, все его тело изъедено паразитами. В нем почти заживо копошатся черви. Клещ, где-то клещи яйца откладывают, где-то какие-то черви заводятся. Говорит, они все вот поют, да, а может завтра он уже умрет. Но поскольку их много, никто не замечает этого. Но на самом деле все они заживо изъедены, кто болезнью, кто паразитами, кто еще чем. Вот, и все животные страшно мучаются. Вот то, что апостол Павел говорит, вся тварь стенает и мучается из-за человека. Но мы обычно не замечаем этого, именно потому, что мы не биологи и не врачи, и мы не ветеринары, мы этого не видим, просто наслаждаемся красотой, не замечая, сколько много в этом уродства, когда вот совершается такое насилие одного животного над живым, или вот такое буквально заживо изъеденные живые существа. Вот смерть, это только то, что касается животных. А сколько человек убивает? Не только в Сирии. У нас над нашей головой, слава Богу, конечно, не летают ни F-35, ни Су-35. Вот, бомбы не сбрасывают. Штурмовых звуков бреющего полета не слышно. А ведь людей-то умирают в год, как больше, чем в год Великой Отечественной войны. От одних только абортов. А сколько аварий уносят, а сколько пожары, убийства, алкоголизм, наркомания, рак, инфаркт, инсульт. Вот сколько людей каждый год умирают. Мы этого не видим, мы не чувствуем этот. Мы не замечаем это, потому что наши родственники пока, слава Богу, живы. Мы как будто и не замечаем, сколько похоронных машин проходит на кладбище. Мы только придем на кладбище раз в год, думаем, ничего себе! В прошлом году еще там лес был, а теперь уже кладбище. Вышли с кладбища и забыли про это. Живем, как будто люди не умирают. Все в этом мире отравлено смертью. Это смерть. Тут правит бал. Вот, это в самом буквальном смысле слов. Мир наш, царство смерти. Собственно, как и должно быть. Потому что мы сами превратили его в смерть. Это не говоря о том, что там где-то есть атомные станции, которые могут с ними случиться, может, как с Фукусимой или как с Чернобылем. Есть атомные ракеты, которые... как то ружье на стене, не ровен час, да и выстрелят, не будут же их просто так держать в шахтах еще 100 лет. Найдут способ, каким образом выбросить. А сколько радиоактивных отходов захоронено, потенциальная смерть и так далее. Об этом можно говорить долго. Все в этом мире отравлено смертью, пронизано смертью. И поэтому забывать, создавать иллюзию, что мы живем в идеальном мире, вот только чуть-чуть поправить, вот сейчас президента американского сместить на Трампа, вот там эту самую Евросоюз бы разрушить, и все будет замечательно. Не будет замечательно. Никогда в этом мире не будет замечательно. Потому что в этом мире, и особенно в последние столетия, слишком много смерти. Вот вы знаете, скажем, люди даже подсчитать не могут. За 20 век сколько погибло людей. Даже не могут. Все это приблизительные подсчеты, компьютеров не было, статистики серьезно не велось. Но ведь люди понимают так вот заведомо априори, что в 20 веке погибло столько людей, сколько не погибало никогда. И то, что мы сейчас живем, это буквально, ну если не пир во время чумы, то пир накануне чумы. Потому что так вот долго в истории продолжаться не может. Люди либо должны одуматься и как-то изменить свое отношение к жизни и к смерти, либо что-то произойдет. Так жить нельзя.
Именно потому, что люди пытаются создать иллюзию, будто вокруг них идеальный мир, и никакой царства смерти здесь нет. Второе, что важно помнить, вот не то, что скажем, это такая трудная мысль, это нормальная мысль для всякого христианина, который позволяет ему не увлечься иллюзией. Первое, это что весь этот мир царство смерти, а второе, это то, что весь этот мир сгорит. Рано или поздно он, этот мир, и все, что на нем, сгорит. Если мы знаем, что как бы долго этот корабль не плыл, но однажды он все равно исчезнет. И мы не знаем, когда, будет ли это на нашей памяти или там на памяти наших близких. Но в любом случае этот мир не вечен, и мы на этом мире не вечны. Поэтому на самом деле все здесь отравлено временностью. Временностью. Все это ненадежно. Все это до поры до времени, и человек об этом должен всегда помнить. И третье, что помогает нам не привязаться к этому миру, вот то свидетельство, о котором говорил апостол Павел в прочитанном мной отрывке. Все праведники, что Ветхого Завета, что Нового Завета, они жили в этом мире, будучи гонимы. Рано или поздно это с человеком случается. Все, без исключения. Так говорит апостол Павел. Все, желающие благочестно жить о Христе Иисусе, будут гонимы. Кто-то раньше, кто-то позже. Кого-то гонимость разная. Вот кого-то родственники не понимают. Кого-то в лагеря ссылают. Кого-то распинают, кого-то медленно сживают сосвету. Вот. У каждого своя судьба. Но неприязнь мира по отношению к праведнику, она всегда будет. Это константа существования праведника в этом мире. От Авеля до Христа, или как сам Христос говорит, до Захарии, сына Варахиина, всегда все праведники жили в скорби. Всегда они претерпевали какую-то беду, какую-то очень тяжелую скорбь, и по-другому ничего не бывает. И поэтому этот мир для любого праведника – источник страданий. И забыть об этом, полюбить иллюзию, будто это мир идеальный, будто мы в нем можем устроиться хорошо, хотя и временно, до смерти, если мы не будем праведниками. Если мы откажемся следовать за Христом, то мы можем хотя бы на рубеж до смерти сделать себя счастливыми, забыть о всех этих скорбях и думать, после нас хоть потоп. Но если мы хотим жить благочестно, то рано или поздно нас постигнет скорбь, и скорбь тяжелая, невыносимая, болезненная, страшная, то ли на одре болезни, то ли еще когда, уж кому чего Господь на роду написал. Но это обязательно ждет, потому что так было всегда. И никаких исключений из этого правила нет. Кого-то, как Давида, гоняют первую половину жизни, кого-то, как Серафима Саровского, гоняют вторую половину жизни. У каждого свое что-то написано. Но все люди так или иначе эту гонимость они переживают. И, конечно, нам в этом отношении очень не хватает средневекового восприятия жизни, которое было действительно по существу христианское. Именно новейшая эпоха, в новое время, во времена протестантов, а потом особенно в новейшую эпоху, в конце 19-го, в начале и в конце 20-го, мир объявили раем на земле. И все люди сейчас стараются создать этот самый рай. И хотя вот в этом рае, который создает человечество, сатанинские рога и копыта видно невооруженным глазом, они там везде проявляются,
тем не менее, все равно трудно найти человека, русского ли, православного ли, который не умилялся красотами Европы, который бы не чувствовал воодушевления, глядя на их ровные улицы, постриженные газончики, вот, разные Диснейленды, ровные дороги, прекрасные фасады, чистые альпийские лужайки, австрийские курорты, французскую ривьеру и так тому подобное. То есть все мы ведь на самом деле, даже не любя Европы, мы вольно или невольно хотим из собственной России сделать такой же идеальный мир. Мы даже не задумываемся. Ну вот все обвиняют в том, что Россия 70, 80, что там сколько, 100 лет, о, 100 лет уже прошло. 100 лет назад пыталась осуществить проект построить рай на земле. Так говорили коммунисты. Рай они, конечно, не построили ни в каком смысле, но вот колючей проволоки на всех хватило, по крайней мере. И чем этот и упрекает, ну как, конечно, разве можно построить рай на земле? А сейчас западное общество, что оно строит? Не рай разве на земле? То же самое. Поэтому с чего ради этот рай на земле не кончится колючей проволокой? Как и все раи на земле, закончится это все. Ну, может, не колючей проволокой, может, чем пострашнее, технологии изменились. Но в любом случае это закончится очень печально для людей, которые приняли вот эту самую идею на вооружение построить новую Вавилонскую башню, построить Царство Божье, но без Бога на земле. И мы должны понимать, что Европа так, как она есть, конечно, сейчас этот рай изрядно топчется новыми гуннами, новыми варварами, но вообще-то до сих пор еще у нас иллюзия о том, что этот мир прекрасный. Люди упорно, у меня вот есть друг, он очень любит Германию, и упорно не замечает, он умный человек, но, как это говорится, не по-хорошему мило, по-милу хорош. Вот, и он понимает, ну нравится ему Европа, и он не хочет видеть того, что сейчас с ней происходит. Просто именно не хочет, он закрывает глаза и уши, как страус прячется в песок, и не хочет видеть тех недостатков, которые очевидно там проявляются. Но ведь и мы тоже. И мы тоже соблазняемся, наши ли соседи, или мы сами. Мы ведь тоже, когда едем по нашей идеально ровной, как стиральная доска, дороги, мы же тоже говорим, вот, вот в Европе-то дороги, почему могут строить, а у нас нет. Ну куда смотрят дорожные службы? Ну куда смотрит там наш дорогой, замечательный президент Владимир Путин? Почему в его правлении такие ужасные дороги? Когда мы идем и видим цены, которые в магазине, начинаем возмущаться. Ну почему у нас не так, как в Европе? Ну почему у нас ипотека не 3%, а 13%? Ну почему у нас кредиты по 17%, а не по 10%? Ну почему у нас нельзя купить качественные вещи, а только китайские? Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Жалуемся-то мы на что? На то, что у нас не так комфортно жить, как в Европе. Так ведь? Значит, и для нас, даже для христиан, хотя мы этого не чувствуем, и даже ночью нас разбуди, в этом не признаемся, но в глубине души мы любим тот ту красивую картинку, которая представляет собой нарисованная Европа. Она именно нарисована. На самом деле там ничего хорошего нет. Даже если бы там не было гей-парадов, даже если бы туда не приперли сейчас эти варвары новые в миллионном экземпляре, вот, все равно там ничего хорошего нет. Но увидеть эту нехорошесть надо все-таки иметь зрение особое. А у нас его, оно не выработалось, не сформировалось. Мы любим этот мир, вообще по существу любим этот мир. Он нам нравится. И когда мы видим, что есть место на земле, где то, что нам нравится в мире, доведено до замечательных, скажем, образцов, то мы, разумеется, таем. Где люди добрые, где все здороваются, где замечательная чистота, где все доступно, где не запираются двери, где нет преступности, где все справедливы, а судьи честны. Вот. Это все иллюзия.
Такого не было ни в Европе никогда не было, ни в Америке никогда не было. Но есть картинка, нарисованная в том числе европейцами, самими европейцами, нарисованная западным сознанием, и мы поверили в эту картинку. По сути дела, мы поверили в идола. И хотя мы Европу не любим, и в то же время мир мы любим, и Европа как олицетворение, воплощение того мира, который мы любим, все это нас зачаровывает, завораживает, и мы хотим жить в таком мире. Поэтому мы не странники. А для того, чтобы вот действительно научиться вот этому самому странничеству, не покидая пределов Екатеринбурга, для этого надо изменить некое свое мировоззрение. Почему нам нравится этот мир? Потому что мы либо не видим той лжи, той смерти, того греха, которым отравлен этот мир, либо, видя, не хотим признать, что это факт существования человеческой жизни. Когда-нибудь, ну хоть на одно мгновение, ну хоть на одну крошечную минутку, было ли человечество способно жить без греха? Нет. Оно не могло так жить ни в Византийской империи, где все были христиане, ни в средневековой Англии, где благочестие было в невероятно высокой степени, ни в Риме какой угодно эпохи, ни в Иерусалиме времен Иисуса Христа или времен крестоносцев. Никогда, нигде этого не было. С чего мы решили, что современный мир может этого состояния достичь? Но нам же хочется. Нам хочется, чтобы в этом мире не было неправды, не было греха, не было несправедливости, не было злых людей. А если все-таки есть, чтобы сидели на новой земле, а еще лучше болтались на виселице. Нам очень хочется, чтобы в этом мире все были верующие. И верующие так, как нам хочется, а не так, как им хочется. Чтобы все мусульмане стали христианами, а все китайцы, они бы приняли Христа и стали бы вот, размножаться, пополняя численность Русской Православной Церкви. Мы все это очень-очень хотим. А в сущности-то мы хотим того же самого, что и европейцы. Создать Царство Божье на земле. Только они пошли немножко другим путем. Но мы-то умные, мы-то пойдем тем. Мы всех насильно крестим. Кто креститься не хочет, тех убьем. Вот, или переселим их на какой-нибудь необитаемый остров, пусть там умирают. Вот в пределах Арктики, там островов много. Вот, да, послушать некоторых пропагандистов современных, они примерно так себе все и видят. Вот, буквально крестовый поход против всего мира во славу православной церкви. Так вот, я к чему? К тому, что если мы честно посмотрим на то, что творится в нашем сознании, мы увидим, что оно вовсе не такое уж нечистое, то есть не такое уж чистое, православно, как нам того кажется, что соблазн, с которым не справились европейцы, он сидит и в нашей душе. И отпусти нас, Бог, мы бы создали нечто гораздо более худшее, чем Европа, гораздо более худшее, в худшем варианте, в более страшном варианте. Просто Бог не позволяет нам этого сделать и хранит нас ради себя самого. Ради тех судеб, которым он определил свершиться. А на самом деле ничем мы не лучше. И сказать: Господи, благодарю Тебя, что я родился в православной стране, а не в этой дебильной Европе, ничем не отличается от того возгласа фарисея. И плоды будут те же самые, и наказание будет то же самое. Они так же, как и мы, хотели построить идеальный мир. И мы хотим построить идеальный мир. Но это иллюзия. Этого никогда не будет. А почему мы хотим построить идеальный мир? А потому что мы хотим здесь пожить хорошо. Насколько можно комфортно. Не пусть у нас будет место трехэтажного коттеджа-сарай.
Но лишь бы судьи были справедливы, инспектора честными, солдаты храбрыми, торговцы тоже честными, чтобы производители продуктов были справедливыми и исполняли то, что им положено, не добавляя туда никаких примесей вредных, вот, чтобы люди дорожили своей маркой, честью и так далее. То есть мы хотим все равно идеальный мир. Мы хотим, чтобы человек был хороший, а он не будет хороший. Ничего с этим не сделаешь. Человек отравлен грехом. И единственный способ предохранять человека от разложения грехом, это какой? А? Ну, да, вот ну, мне-то что теперь делать? Я такой праведный все, а все кругом грешные. Что мне делать-то? Я хочу людям помочь. Вот. Да, то есть я должен стать святым. Как сказал Серафим Саровский, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. То есть, вместо того, чтобы мечтать об идеальном мире, я должен взойти на крест, перестать удовлетворять свои страсти, кушать в меру, молиться без меры, читать духовную литературу, сносить все скорби, которые на меня обрушиваются, отказываться от суеты этого мира, возненавидеть этот мир, в общем-то, стать странником в этом мире. То есть ни к чему в этом мире не прилепиться. Только тогда я смогу помочь людям, которые обуреваются любовью к этому миру. Вот и все. То есть на самом деле, как ни крутись, но либо мы строим, вольно или невольно, строим Царство Божье на земле, либо мы сознательно отказываемся от этого и, возненавидев этот мир, возлюбим Христа, возлюбим Бога, начнем жить только Его, Бога, отстраняясь, отчуждаясь от всего того, что есть в этой мире. То есть, это и будет самое настоящее странничество. Монахам понятно. А мы вот семейные люди. Как нам вот семейным-то человеком не прилепиться к этому миру? Дом нужно иметь? Нужно. Детей в садик, в школу водить нужно? Кормить их нужно? Одежду покупать? А велосипеды? Велосипеды тоже нужно. А снегокаты? А машину? А в отпуск съездить? Вот. А как же, получается, для этого нужно деньги зарабатывать как-то? Вот, стало быть, и думать именно о том, как их заработать. Потому что приходит, скажем, ребенок, говорит, вот, мне велосипед надо. Да я говорю, да без проблем. Вот, велосипед. Сейчас долги раздам. Вот. И без проблем велосипед. Но нет, я правда говорю, что без проблем, ну, в смысле, думаю, что когда как-нибудь решу. Ужас-то не от этого, что без этого ребенок попросил, у меня же их четверо. Я понимаю, что рано или поздно им всем нужен будет велосипед. А ведь он стоит, скажем, 1007, а на четверых-то 7, это 30 тысяч. А одни-то ведь они кататься не поедут. Значит, и себе надо велосипед. Вот, понимаете? Это все становится настолько серьезным. То есть человек ставит перед собой такую очень недуховную цель. Надо заработать на велосипеды для всей семьи. А это речь идет, ну, там, о пределах 100 тысяч. Ну, 80-то точно. Вот, понимаете, еще же съездить надо, опять-таки нужно. Вот, вроде совершенно цель, не имеющая никакого отношения к духовной жизни и к тому, что я только что сейчас говорил. Но это конкретная насущная проблема, потому что ребенок, он видит, что все на велосипедах ездят, а он не может. И поскольку я был в его возрасте и также страдал от того, что все ездят, я хочу ездить, потому что либо ты должен убедить человека и настроить его на духовную волну, а он далеко не Сергий Радонежский, либо ты должен вымолить у Бога для него велосипед.
И поэтому на самом деле вот человек семейный, он вольно или невольно включен вот в эту самую очень такую мирскую суету и мирскую компоненту. Что же делать? И вот здесь апостол Павел предлагает очень хороший совет, что человек должен быть доволен тем, что у него есть. Доволен. Ведь он не говорит «живи в бедности» или не говорит «живи в богатстве». Он просто говорит «будьте довольны тем, что у вас есть». Не ищите того, что сверх вашей меры. Будьте, благодарите Бога за то, что Он дает. Потому что если вам это необходимо, то Он даст. А если не даст, значит в этом нет на самом деле насущной нужды. То есть ты, человек верующий, возлагает упование на Бога, благодарит Его за то, что есть, и высказывает просьбу, что вот ну, есть такая потребность, и ждет помощи от Бога. Если Бог даст, то хорошо, слава Богу, пользуемся даром Божьим. Если Бог не даст, значит так надо. Значит правильнее обойтись без этого. Значит, Бог знает, что нам лучше, что нам разумнее, что нам полезнее. И это, этим самым дорожить и это самое ценить. Вот, это очень такой непростой для мирского человека, но очень правильная мысль. Практической деятельности человека, человек мирской встречается с этим постоянно. Простая мысль, если мне это надо, Бог мне даст. Если не надо, то я буду терпеть. И таким образом человек, он как странник. Пошлет Бог повозку, поеду на повозке. Не пошлет Бог повозки, пойду пешком. Примут в этой гостинице, остановлюсь. Не примут, пойду искать дальше. Где-нибудь, да Бог пошлет мне приют. Странник так думает. Странник. Вот, а такую же психологию может воспитать и любой обычный человек. Скажем, ну вот пришел ребенок, говорит, велосипед надо. Мало ли что мы ему сказали, а сами думаем, ну что ж, если надо, Бог поможет мне его приобрести. Если не получилось ничего, не нервничаем, не переживаем, в обморок, в истерику не впадаем, слава Богу, значит обойдемся без этого, обойдемся без велосипедов. Ведь с голоду никто не умирает. Бог пищу дает, значит, это не надо по какой-то причине, откуда я знаю. Вот у нас, скажем, да и у вас, наверное, в городе, бывает же, что люди на велосипедах под машины попадают. Вот один у нас человек позвоночник сломал на велосипеде, ну, правда, глупость своя собственная, ну, а кто же говорит, что мои дети не могут такую глупость сделать? Кто его знает, от чего они уберегутся? Вот, а бывают еще такие умники тоже, но в городе это трудно сделать, а вот в деревнях-то делают, растянут веревку посреди дороги и ждут к летом, когда велосипедист проедет, и натянут эту веревку, чтобы человек упал. Прикольно же посмотреть, как он падает вот, с велосипеда. Ну, ладно, если скорость небольшая, а если большая, вот с горки, например. То есть хватает на самом деле, и может быть, не давая велосипед, Бог от какой-то беды уберегает моих детей, да и пьяных по улицам тоже достаточно ездит. Поэтому откуда мне знать? Но если я вот таким образом доверяю, то я действительно как странник на остановке. Пошлет Бог, слава Богу. Не пошлет, слава Богу, значит так надо. И вот когда человек так научился себя вести, то он очень, ну вот может, даже живя в миру, уподобиться странничеству, которая требуется от христианина. Ну а теперь обратимся вот к этому отрывку, который показывает, собственно, почему странничество принципиальная для христианина вещь. Это середина 11 главы, окончание которой мы читали. Все они, то есть праведники Ветхого Завета, умерли в вере, не получив обетование, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают,
что они ищут отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. То есть принципиально в установке странничества есть именно представление о том, что мы здесь временно, а у нас у всех есть отеческий дом, куда мы очень хотим вернуться, как вернуться хотел блудный сын к своему отцу. У нас Христос, оставляя нас, говорит, что я приготовил вам обители, или у отца моего обители много, я иду приготовить вам место. То есть у нас есть не гостиница, у нас есть дом, котом, где нас ждет Отец. И мы туда должны вернуться. Вернуться мы можем туда только при одном условии. Если мы туда стремимся. Если дом, который нас ждет, мы считаем отцовским домом. И стремимся туда, как стремится сын навстречу к отцу. Если мы не стремимся туда, если мы говорим, нет, дом наш здесь, и все лучшее у нас здесь, и сердце наше здесь, то у нас нет сил стремиться к царству, ожидающему нас, нет сил стремиться к Отцу. И когда в силу ли конца мира, или в силу естественной смерти, мы вдруг расстанемся с этим миром, мы будем за него цепляться, подожди, Господи, я не хочу, ты куда меня тянешь, что ты... Постой, я здесь хочу остаться, здесь, ну хоть как призраком, как привидением, но здесь, здесь. Здесь так здорово, здесь так клево, здесь так классно, здесь такие красоты, здесь такие люди, здесь такие... Вообще, куда ты меня тащишь? И вот, конечно, Бог никуда не тащит, Он оставляет нас. Вот, любить иллюзии, любить смерть, жить в смерти. И мы не входим в Отечество Небесное, потому что туда входят только те, которые хотят туда идти, которые стремятся туда войти. Вот сидел, жил, притча, да, вариация на тему. Жил-был блудный сын. Вот растратил он все свое имущество, и жить ему стало тяжело. Вот, и думает он, думает, да, придешь к отцу, и опять, отец да отец, отец да отец, стены дома, еще поди работать заставят. Нет, уж лучше я тут. Ну, глядишь, может, разбогатею когда-нибудь. Может, наследство свалится. Может, денег заработаю. Может, еще, может, украду что-нибудь. Вот, ну, как-нибудь проживу. И начинает жить. Тяжело, мучается. Пошел, поступил к какому-то гражданину, который ему не дает то, чем свиньи питаются. Думаешь, свинью взять, зарезать. Опять-таки, поколотят же, что же делать-то? Вот сидит, думает. Тут приходит посланный от отца и говорит, слушай, отец все знает, как ты живешь. И говорит, да бросай ты это грязное свое болото, пойдем к отцу. Он говорит, да как я еще надеюсь, что вы думаете, все что ли, последний день? Я еще, может, украсть могу, может, в казино пойду сыграю. Я, может, да мало ли, что мне сразу крест на мне ставить. Я еще хочу попробовать, дайте мне еще шанс, я еще хочу... Может, разбогатею. Мне еще только 20 лет. Вот, у меня еще до 70 вон сколько. Кто его знает? Фортуна изменчива. Да ты вот точно уже, отец знает будущее. Ничего тебя не ждет, так 70 лет и просидишь у этого гражданина, будешь питаться рожками. Пошли давай к отцу. Нет, дайте мне еще, что не пойду я к отцу. Не хочу я к отцу. Я потом, вот может быть, я еще попробую 2-3 попытки, может, тогда пойду. Вот примерно так мы себе, то есть с нами происходит вот это канитель, что называется. Что на самом-то деле мы вроде бы христиане, но мечтаем-то мы о том, как этот мир превратить в рай, а не о том, как бы попасть в свой отцовский дом, который нас ждет. И где на пороге этого дома нас
ожидает отец. И поэтому очень важно, принципиально важно помнить о том, что целью нашей жизни является не переделывание этой жизни в комфортные условия, а переделывание себя, чтобы войти в приготовленный нам, ну если хотите, идеальный мир. Мир, где все и будет то, что мы хотим. Вот. Но это будет вечно, и это будет по правде, и это будет с Богом. Вот. И если мы будем этому сопротивляться, Бог не будет применять сил. Он оставит нас на, ну вот, на то состояние, которое мы сами по себе избираем. И поэтому для того, чтобы вот, понятно, что мы сами помечтать о Царстве Божьем, представить себе это Царство Божье, мы не можем. У нас такая тяжелая жизнь. Мы не вожделеем Отечество Небесное. Мы к нему не стремимся. Именно по этой причине у нас не хватает сил исполнять заповеди Божьи. И мы молимся-то Богу только, чаще всего, только по одной причине. Мы понимаем, что если Богу перестать хоть сколько-нибудь служить, Он еще на нас разгневается, и тогда будет хуже. Поэтому я уж буду что-нибудь делать, уж может Бог на меня заметит и даст мне здоровье, квартиру, здоровье моим детям, успех, благополучие моим детям, опять-таки квартиру моим детям, машину моим детям, ну и так далее. Вот. А вось Бог увидит мои труды и даст им счастье в этом самом мире. И вот, собственно, почему мы, не все, конечно, но значительная часть современных христиан, вот почему они остаются в церкви. Чтобы вымолить себе у Бога кусочек счастья. Потому что очень трудно нам стремиться к Богу, не испытывая вожделения к Его Небесному Отечеству. И мы бы все были, вообще бы ужасно бы, наверное, жили все, с духовной точки зрения, но нас, наш щедрый Бог о нас заботится. И для того, чтобы с нами такой катастрофы не случилось, Он нам помогает. Он нам дает либо увидеть небесные сокровища и вожделеть их. Или, что чаще бывает, возненавидеть все, что происходит в этом мире. Он дает. Если бы не Бог, никто бы этот мир никогда бы не возненавидел. Но если бы только так, на уровне отчаяния такое бывает, и он просто убивает себя, бросая этот мир, но, как вы знаете, Царство Небесное этого не наследует. Вот. На самом деле это именно отчаяние, не столько ненависть к миру, сколько несогласие с тем, что я в этом мире не могу быть счастлив. А вот подлинную, настоящую, глубокую, духовную ненависть к миру дает благодать Божья. К сожалению или к счастью, это болезненно. Когда бросает любимый, когда умирают дети, когда происходит война, когда гибнут в катастрофе, в автокатастрофе, дорогие, близкие люди, друзья, любимые, когда встречаешься с очередной неправдой, когда предают те, на кого понадеялся, когда испытываешь боль там, где хотел испытать радость, когда переживаешь неизлечимую болезнь или нестерпимую боль, то и думаешь, да на кой-то в конце концов все надо. Даже ничего же правда радостного в этом мире нет. Вот одна боль и мука, страдания, как это? А еще же в силах 80 лет, и множе из них труд и болезнь. То есть все наши жизни-то 80 лет, и большинство из этого скорбь и страдания. И думаешь, что правда, ничего хорошего в этом мире нет. Правда, потом улыбнется удача. Выиграешь миллион и думаешь, да нет, и вовсе даже и неплохо. Вот, и очень даже можно жить, если деньги есть.
Но, к счастью, и это ненадолго, как это мы в прошлый раз говорили, и это пройдет. И снова приходит болезнь, скорбь, беда. И думаешь, начинаешь искать, думаешь, ну есть же какой-то смысл. Неужели вот так все мука это бессмысленно и кончится все ничем? Начинаешь помышлять о Божьем. Так может, все-таки есть что-то за порогом этой жизни? Может, меня ждет что-то? Что там христиане-то говорят? Вот, есть у меня надежда или нет? Ждет меня там какой-нибудь дар? Хоть там-то я смогу пожить хорошо или нет? И вот на самом деле все эти обстоятельства, они не быстры. Они не приводят человека моментально к Богу. Но вот посмотрите вокруг себя, вокруг ваших друзей. Вы видите, что многие из них живут в такой вот, таком состоянии перманентном. То им все не нравится в этой жизни, они размышляют о Боге. То вдруг у них эти мысли проходят, и думают, да нет, надо здесь жить, один раз живем. Надо пожить достойно и все такое прочее, то снова начинает размышлять о Божьем и думать, как там, и вот, что там христианство обещает нам в загробной жизни. Потому что вот люди, это человек настолько прикипел к миру, что Бог как очень нежная, заботливая медсестра. Видели, как медсестры снимают, хорошие медсестры, снимают повязки с ран. Вот, есть такое правило, чем мучиться, вон сколько раненых, быстро, сорвал, ну больно, да, но быстро и не мучиться. А есть такие санитарки, которые каждый раз смачивают перекусью, да не по разу, вот чтобы это все отлипло от ранки, вот возятся, вот, их ругают, все они все возятся, чтобы боли меньше достать. Вот я иногда думаю, что вот наш Господь, Он как такая медсестра. Можно одним движением нас сразу привести, куда Ему захочется. Но нам будет очень больно. Вот. А Он не хочет, чтобы нам было больно, пока есть надежда хоть как-то размотать наши вот эти прикипевшие повязки, снять с нас гной загноившихся ран и помочь облегчить нас какой-нибудь мазью бы смазать, чтобы это не так болела наша ранка. Уврачевать. Вот он как заботливая медсестра. И поэтому, как только мы готовы к чему-то, он посылает нам тут же утешение. Только пришла скорбь, но чтобы не сломать нас, не вернуть в отчаяние. Мы начинаем помышлять о нем, вот несколько раз в храм сходим, может год проходим. Потом обстоятельства засосут, опять все в мир погружаемся. Он опять нам какую-то скорбишку пошлет, чтобы снова мы вспомнили о нем. И вот так вот медленно, но верно, он нас ведет к себе, если человек хоть как-то способен на это откликаться. И, конечно, вот эта забота Бога и делает, сделала нас когда-то хотя бы тем, чем мы сейчас есть. Мы, конечно, очень плохие христиане. Но то, что мы находимся здесь, в смысле в храме, и что мы делаем небольшие усилия, а кто-то и большие, изо дня в день выходя на труд ради церкви, несмотря на свои болячки, на свое уныние, и на однообразие жизни, на тяжелый физический труд, все-таки выходит на то, чтобы принести церкви пользу. Вот это Бог сделал с нами. Мы плод Его усилий, какие бы мы ни были, но все то лучшее, что в нас сейчас есть, это дары Его благодати. И вот прочитаем еще один отрывок о странничестве из послания апостола Петра. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые ваши дела, прославили Бога в день посещения». То есть, по сути дела, по мысли Иоанна Лестичника, странничество – это устранение от страстей. Вот буквально он так и пишет в первом абзаце, третьего слова.
Странничество есть невозвратное оставление всего, что сопротивляется нам в стремлении к благочестию. Стремление к благочестию. То есть, по мысли Иоанна Лествичника, именно это разжигает, то есть, стремление к Царству Небесному, ожидающему нас, именно это разжигает нашу ревность. И помогает этому либо ненависть к земному, либо стремление к грядущему. И, естественно, только таким образом, возненавидев мир или возлюбив обещанное царство, человек и может решиться на монашескую жизнь. Но достичь вот этого сохранения, горения, ревности, которое вот вдохновляет нас стремиться к Богу, стремиться к Отцу, ждать Его встреч, искать этой встречи, встречать каждую молитву к Богу, как преддверие этой встречи. Ведь не случайно самая удивительная наша молитва, она называется «Отче наш». Это молитве этой можно пережить встречу с Богом, как с Отцом. Можно пережить то, что нас в полноте ждет, когда мы придем к Нему. И если мы в момент, когда устами, сердцем и умом произносим слова «Отче наш», если мы чувствуем действительно, что Бог наш Отец, то это дает нам надежду, что мы идем к Нему. А раз идем, то дойдем. Не потому, что мы такие крепкие, а потому, что идти к Нему можно только тогда, когда Он ведет тебя за руку. И поэтому чаще и чаще надо читать эту молитву «Отче наш». И эта молитва, она дает нам опыт познания Отца и опыт познания ожидающих нас утешений, ожидающих нас наград, если хотите. Мне это слово не очень нравится. Ожидающих нас встреч в том мире, который нам приготовил Бог. И не случайно эта молитва нам дана. Бог сам вложил в эту молитву всю силу, которая может быть растворена в молитвенных словах. Ничего больше, шире, глубже, выше этой молитвы нет. Если человек будет внимательно от сердца произносить эту молитву, он будет понимать, будет ощущать, будет всегда в своем сознании иметь то, что его ждет. И это ощущение, это переживание будет достаточным для того, чтобы вдохновлять его на добрые дела, на молитву, на подвиг, на служение. И вот для того, чтобы это состояние сохранить, по мысли Иоанна Лествичника, нужно сохранять вот горение, вот это устремление любви к Богу, как к Отцу. А это помогает, кроме тех скорбей и разочарований, которые нас ждут, помогает, во-первых, исповедь. Потому что исповедь есть встреча с самим собой, какие мы есть на самом деле. И если человек исповедуется искренне, то он себя ненавидит. Если человек не искренен на исповеди, разумеется, он себя любит. Он приходит и говорит: как я сегодня замечательно исповедовался. Господи, помилуй, что называется, сказать больше нечего. Как можно замечательно исповедаться? Я не понимаю. Человек плакал перед Богом
рассказывая всей нечистоте, которая скопилась в его сердце. Как можно хоть с какой-то стороны над этим погордиться, подтщеславиться? Ты валялся в собственной грязи, даже не в грязи, а, как говорит песнопение Великого Поста, в собственном кале, который ты изгадил собственную душу. Помните, о калях душу грехми. Вот это как раз это самое. И, как говорит песнопение Великого Поста, в собственном кале, который ты изгадил собственную душу. Помните, о калях душу грехми. Вот это как раз это самое. И вот ты в этом, в собственных испражнениях,

помолиться. Вот эта исповедь, она, дело не в том, что мы думаем сейчас о мире, но если мы каждый раз на исповедь встречаемся с самим собой по-настоящему, то это от исповеди к исповеди убивает всякую любовь к миру. Просто убивает. Исповедь и любовь к миру – это как несовместимые вещи. Исповедь – яд для человека, для чувства любви к миру. Она просто выгоняет его, изживает. И чем искреннее и глубже человек исповедуется, тем меньше в нем остается прелести, иллюзия того, что я могу здесь жить счастливо, долго. Ну, не я, так дети. Ну, не дети, так друзья, но кто-нибудь может быть в этом мире счастлив. Никто не может. А второе, что помогает сохранить вот эту воспламененность к Богу, это, разумеется, чтение. Чтение. Чтение книг святых отцов. Чтение священного писания, которое в тех особенно местах, которые рассказывают о том, как нас любит Бог, и что Он нам обещает, и к чему Он нас призывает. И, конечно, читать не всякий может. Не у всякого есть дар понимать читаемое. Но все-таки читать, вот лестницу же вы читаете, хоть как-то. И вот хоть что-то читать, хотя бы вот Евангелие почти, наверное, все читают. Вот, но чтение, оно необходимо, есть та сила, которая как дрова, которые поддерживают огонь. Вот слова Божьи есть та пища, те дрова, которые поддерживают огонь нашего внутреннего воспламенения к Богу, устремленности к Богу. Поэтому человек, который читает и искренне исповедуется, он постепенно, если и не разжигает дальше огонь своей любви к Богу, то, по крайней мере, достигает того, что этот огонь не потухает, не гаснет. Но вот эти вещи, они необходимы. И последнее, что говорит преподобный Иоанн в 4-м абзаце 3-го слова, он говорит, что категорически надо всячески стараться, чтобы не жить с людьми, которые любят этот мир. Для человека, для сильного человека это может быть и не опасно. Но мы-то с вами, как мы выяснили здесь, любим этот мир очень сильно. Хотя часто этого не знаем и в этом не признаемся. И поэтому, пытаясь воспламенить свое сердце чтением или исповедью, но живя среди людей, которые откровенно любят наслаждение и радости этого мира, мы подвергаем свою душу очень серьезным испытаниям. Может быть, мы и не потеряем совсем веры, потому что Бог не допустит, особенно если мы живем не по нашей воле, так уж сложились обстоятельства. Но ревность наша, любовь наша к Богу будет постоянно как бы падать вниз, крылья у нее не вырастут, потому что для поддержания внутреннего горения любви к Богу необходимо, чтобы вокруг нас были единомысленные люди, созвучные нам по духу. Ведь оно так бывает, спортсмен, который везде так, спортсмен, который хочет достигнуть результатов, он должен жить среди спортсменов, а если он живет среди алкоголиков, то и у него постепенно, он может и не перестанет, не станет алкоголиком, но высоких результатов он не достигнет, потому что он постоянно все силы будет тратить на сопротивление этой среде. Если человек любит музыку, а живет среди людей, которые музыку терпеть не могут, ненавидят или не понимают ее, вот, и слушают какой-нибудь дребедень, типа боя на железных кастрюлях, игры, вот, то, разумеется, человек может и не потеряет любовь к музыке, но развить свой талант не сможет. У него не хватит сил, в конце концов, ее постоянно будет мучить отчаяние.
И мы часто приходим в отчаяние.

0: в уныние, точнее, от того, что среди, вокруг нас мы-то такие вот стремимся к Богу, а нас окружают люди совершенно другими устремлениями. И нас именно по этой причине охватывает уныние. Большинство всех этих уныний пройдет, стоит нам оказаться в месте, где есть 2-3 человека, подобные нам, также устремленные к Богу, также любящие молитву, или также любящие добрые дела делать, или милосердие, также любящие читать духовную литературу, или еще что-то. Насколько нам становится тогда легче. И действительно, втроем служить Богу, единомысленным людям, не то что там в 2 раза, в 100 раз легче, чем одному, а одному легче, чем жить среди 2-3 людей, но совершенно другого духовного склада. И поэтому Иоанн Лесичек настойчиво советует, что если вы почувствовали, что сердце ваше возгорается желанием служить Богу, вот желанием того, чтобы бороться со страстями, желанием того, чтобы молиться, то очень хорошо, если есть на это социальные условия, жить с теми людьми, которые разделяют ваши убеждения, вашу веру, ваши желания. Но в том-то и дело мирского человека, что не может он поменять семью. И он-то сам может, или она стремится к Богу, а муж нет. А вслед за мужем и дети не стремятся. А жить приходится еще с мамой мужа, которая разделяется и цело неверие мужу. И вот уже на плечах этой женщины муж, 2 детей и свекровь, и все они не дают, легли на крылья, не дают раскрыться. Что делать? Ничего. Терпеть. Терпеть и делать хоть какую-то краюшечку маленьких дел, вот хотя бы в храм ходить. В храм не разрешают ходить. Ночью, отвернувшись к стене, помолиться. В ванну зайти, помолиться. Еще где-то выкроить место для молитвы, зная, что наступит день, когда по воле Бог меня от этого как-то освободит. Либо люди, с которыми я живу, изменят свое отношение к вере, потому что я им служу и за них молюсь. Либо обстоятельства моей жизни изменятся, и меня выпустят на свободу из этой вот клетки, где я смогу действительно служить Богу. Но в любом случае надо верить. Те обстоятельства социальные, раз уж мы не свободны, вот, и связаны и социальными обязанностями, и семьей, те обстоятельства, в которых мы находимся, они предусмотрены Богом. И Бог знает, в каких условиях нас поместить. Значит, если мы действительно хотим быть странниками, мы должны понимать, Бог знает, что мне сейчас лучше. Он меня поместил в этом месте, в этих условиях, с такими людьми. Слава тебе, Господи!
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян. Слово 3. О странничестве. Часть 1». Продолжение следует.

Братья и сестры, протоиерей Дмитрий Василенко и протодиакон Владимир Василик в книге «Архистратик Михаил. Преодоление зверя» вскрывают духовные основы и показывают причины войн, а также рассказывают, как с духовной точки зрения люди ведут себя на войне.

0: Глава 1. Испытание войной. Война – дело ужасное и кровавое, страшное и само по себе, и своими последствиями для людей, народов и целых стран. Целью человека на войне является достижение победы над противником через его уничтожение. Но человек не создан для смерти. Смерть как следствие грехопадения противоестественна для человека. Поэтому война, неразрывно связанная со смертью, страданием и разрушением, безусловно является делом злым. Война есть зло. Причина его, как и зла в человеке вообще, греховное злоупотребление богоданной свободой. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, хуление. Война носит справедливый характер для тех, кто является жертвой агрессии, кто защищает свое отечество и свой народ. Воин в справедливой войне принуждает беззаконников оставить свои преступные замыслы и действия. Война – страшное дело для тех, которые предпринимают ее без нужды, без правды, с жаждой корысти или преобладания, превратившейся в жажду крови. На них лежит тяжкая ответственность за кровь и бедствия своих и чужих. Но война – священное дело для тех, которые принимают ее по необходимости, в защиту правды, веры, Отечества. Для верующих война является страшным испытанием, вызванным тяжелыми прегрешениями людей против Бога. Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его, и Он явил на них ярость гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Книга пророка Исаии. Также война часто разжигается действиями людей, вдохновляемых духами злобы поднебесными, стремящихся к покорению и уничтожению других людей ради своих страстных желаний. Война – это всегда трагедия. Личная, семейная, общественная. Она ожесточает людей, пропитывает ненавистью целые сообщества. Главная цель государства при создании образа врага во время войны – это как можно более четко разделить понятие уничтожения врага и убийства, чтобы первое воспринималось как достойное и заслуживающее похвалы действие. Бывает, что стремление убивать становится на войне частью идеологии, особенно тогда, когда цели войны неправедны. Как важно при столкновении с противником, потерявшим на войне человеческий облик, самому не озвереть и не превратиться в убийцу. Если у воина нет христианского понимания, что он прежде всего ведет брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, являющихся настоящими виновниками всякого зла, то, сталкиваясь со зверствами и беззакониями противника, он начинает сам по отношению к нему поступать так же. Когда человек стоит за правое дело, но при этом совершает греховные поступки, тьма начинает разрушать его душу. Потусторонний мир, враждебный человеку, через страсти овладевает его душой и заставляет все более и более творить беззаконие. Человек становится инструментом в руках темных сил. Звериность убивает того, кто сам уподобился зверю. Раненый тьмой человек, вернувшись с войны, совершает жестокие поступки, тяжелые преступления или глушит свою совесть алкоголем и наркотиками. Совершив беззаконие, он становится духовно беззащитным. Даже выжив на войне, он получает возмездие в мирной жизни. Война не терпит компромиссов. Уничтожить и победить – вот ее суровый закон. Война требует от воина напряжения всех сил и принятия непростых для его совести решений с осознанной решимостью нести ответственность за последствия этих решений всю свою жизнь.
1: Суворов писал: «Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого. Дерись зло, дерись до смерти. Побеждает тот, кто меньше себя жалеет». Суровостью и жестокостью по необходимости пропитаны многие действия человека на войне. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая. Но готовность твердой рукой пресечь зло должна быть неразрывно связана с решительной настойчивостью видеть в противнике человека.
0: Необходимо твердо разделять злое дело, совершаемое человеком, и самого человека, заблудшего и имеющего возможность одуматься. Надо ненавидеть грех, но не убивать своей ненавистью грешника и таким образом и человека в себе. Не меньшее оружие – поражать противника человеколюбием. Верующий воин, исполняя высший закон любви, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, Евангелие от Иоанна, должен внимательнейшим образом следить за тем, чтобы не открыть душу свою для страстей и войны, и тем самым не потерять ее. Война – это страшное и суровое испытание, способное или сломать человека, или возвести его на серьезную нравственную высоту. Выжить на войне хочет любой человек. Но ведь требуется не только остаться живым, но еще выстоять и победить. Бесспорно, у воина обученного, психически и физически готового к тяжелым военным испытаниям, шансов уцелеть в огненном горниле войны больше, чем у человека неподготовленного. Но на войне погибают все – профессионалы и дилетанты, наученные и ненаученные. Конечно, для того, чтобы не погибнуть, необходимо знать определенные правила физического выживания, которые написаны кровью участников боевых действий. Но кроме них существуют и духовные законы жизни человека в экстремальных условиях, незнание которых приводит к смерти как физической, так и духовной. Преподобный Паисий Святогорец так писал о военной службе: «На войне божественную справедливость и попечение Божие о людях видно особенно отчетливо. Война не терпит бесчестия. Человека безнравственного быстро находит пуля». В основе своей эти законы имеют простые истины: веру в Бога и доверие Ему. Веруй Ему, и Он защитит тебя. Управь пути твои и надейся на Него. И вера здесь не простое некое умозаключение о его бытии, но вера деятельная, заставляющая человека строить свою жизнь согласно заповедям Творца. Вера, действующая любовью.
2: Братья и сестры, вы слушали главы из третьей части книги протоиерея Дмитрия Василенко и протодиакона Владимира Василика «Архистратик Михаил. Преодоление зверя». Продолжение следует.

0: Иван Царевич и Серый Волк. Жил-был царь Берендей, и у него было три сына. Младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный. Росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника. Царь перестал и пить, и есть, затосковал. Сыновья отца утешают: «Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить». Старший сын говорит: «Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника». Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого не уследил. Припал на мягкую траву и уснул. Утром царь его спрашивает: «Ну-ка, не обрадуешь ли меня? Не видал ли ты похитника?»
1: «Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал».
0: На другую ночь пошел средний сын караулить и тоже проспал всю ночь, а на утро сказал, что не видал похитника. Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошел Иван-царевич стеречь отцов сад и даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон задалит, он росой с травы умоется, сон и прочь с глаз. Половина ночи прошла, ему и чудится в саду свет. Светлее и светлее, весь сад осветило. Он видит, на яблоню села жар птица и клюет золотые яблоки. Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за хвост. Жар птица встрепенулась и улетела. Осталось у него в руке одно перо от ее хвоста. Наутро приходит Иван-царевич к отцу. «Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника?»
2: «Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот, от похитника память вам принес. Это, батюшка, жар птица».
0: Царь взял это перо и с той поры стал пить и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное время ему и раздумалось об этой жар-птице. Позвал он сыновей и говорит им: «Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места познавали, не напали бы где на жар-птицу». Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу. Старший в одну сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону. Ехал Иван-царевич, долго ли, коротко ли, день был летний, приустал Иван-царевич. Слез с коня, спутал его, а сам свалился спать. Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит, коня нет. Пошел его искать. Ходил, ходил и нашел своего коня. Одни кости обглоданные. Запечалился Иван-царевич. Куда без коня идти в такую даль? Ну что же, думает. Взялся, делать нечего. И пошел пеший. Шел, шел, устал до смерточки. Сел на мягкую траву и пригорюнился. Сидит. Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк.
3: «Что, Иван-царевич, сидишь, пригорюнился, голову повесил?»
0: «Как же мне не печалиться, серый волк? Остался я без доброго коня».
3: «Это я, Иван-царевич, твоего коня съел. Жалко мне тебя. Расскажи, зачем вдаль поехал, куда путь держишь?»
0: «Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти жар-птицу».
3: «Фу-фу, тебе на своем добром коне в 3 года не доехать до жар-птицы. Я один знаю, где она живет. Так и быть, коня твоего съел, буду тебе служить верой правдой. Садись на меня, да держись крепче».
0: Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал.
2: Синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. Серый волк и говорит:
3: «Слушай меня, Иван-царевич, запоминай. Полезай через стену. Не бойся, час удачный. Все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко. На окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри, клетки не трогай».
2: Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем. На окошке стоит золотая клетка, в клетке сидит жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его и разгорелось. «Ах, какая золотая, драгоценная! Как такую не взять?» И забыл, что волк ему наказывал. Только дотронулся до клетки. Пошел по крепости звук. Трубы затрубили, барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону. Царь Афрон разгневался и спрашивает: «Чей ты? Откуда?»
4: «Я царя Берендея, сын, Иван-царевич».
3: «Ах, срам какой! Царский сын да пошел воровать!»
2: «А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла?»
3: «А ты бы пришел ко мне, по совести попросил, я бы ее так отдал, из уважения к твоему родителю, царю Берендею, а теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас». «Ну да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне, тогда дам тебе жар-птицу с клеткой».
2: Загорюнился Иван-царевич, идет к серому волку, а волк ему:
3: «Я ж тебе говорил, не шевели клетку. Почему не слушал мой наказ?»
2: «Ну, прости ты меня, прости, серый волк».
3: «Тут прости. Ладно, садись на меня. Взялся за гуш, не говори, что не дюж».
2: Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, коротко ли, добегают они до той крепости, где стоит конь златогривый.
3: «Полезай, Иван-царевич, через стену. Сторожа спят. Иди на конюшню. Бери коня, да смотри уздечку. Не трогай».
2: Иван-царевич перелез в крепость. Там все сторожа спят. Зашел на конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку. Она золотом, дорогими камнями убрана, в ней златогривому коню только и гулять. Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошел звук по всей крепости. Трубы затрубили, барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича и повели к царю Кусману.
3: «Чей ты? Откуда?»
4: «Я Иван-царевич».
3: «Эка, за какие глупости взялся? Коня воровать? На это простой мужик не согласится. Ну ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если служишь мне службу. У царя Далмата есть дочь, Елена Прекрасная. Похити ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкой».
2: Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошел к серому волку.
3: «Говорил я тебе, Иван-царевич, не трогай уздечку, не послушал ты моего наказа».
2: «Ну прости же меня, прости, серый волк».
3: «То-то прости. Да уж ладно, садись мне на спину».
2: Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него в крепости, в саду, гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит:
3: «В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно, путем дорогой я тебя скоро нагоню».
2: Иван-царевич пошел обратно путем дорогой, а серый волк перемахнул через стену да в сад. Засел за куст и глядит. Елена Прекрасная вышла со своими мамушками, нянюшками. Гуляла, гуляла, и только приотстала от мамушек и нянюшек. Серый волк ухватил Елену Прекрасную, перекинул через спину и наутек. Иван-царевич идет путем дорогой, вдруг настигает его серый волк, а на нем сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему: «Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было!» Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой. Синие леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до царя Кусмана. Серый волк спрашивает:
3: «Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился?»
2: «Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расстанусь с такой красотой? Как Елену Прекрасную на коня буду менять?» Серый волк отвечает:
3: «Не разлучу я тебя с такой красотой. Спрячем ее где-нибудь, а я обернусь Еленой Прекрасной, ты веди меня к царю».
2: Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Кусману. Царь обрадовался, стал его благодарить. «Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой!» Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и едут они путем дорогой. А царь Кусман устроил свадьбу. Пировал весь день до вечера. А как надо было спать ложиться, повел он Елену Прекрасную в спальню, да только лег с ней на кровать. Глядит, волчья морда вместо молодой жены.
3: Царь со страху свалился с кровати,
2: а волк удрал прочь. Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает:
3: «О чем задумался, Иван-царевич?»
2: «Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем, конем златогривым, менять его на жар-птицу».
3: «Не печалься, я тебе помогу».
2: Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит:
3: «Этого коня, Елену Прекрасную, ты спрячь, а я обернусь конем златогривым, ты меня и веди к царю Афрону».
2: Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через спину, обернулся златогривым конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону. Царь обрадовался и отдал ему жар-птицу с золотой клеткой. Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Прекрасную на златогривого коня, взял золотую клетку с жар-птицей и поехал путем дорогой в родную сторону. А царь Афрон велел подвести к себе дареного коня и только хотел сесть на него, конь обернулся серым волком. Царь со страху где стоял, там и упал. А серый волк пустился на утек и скоро догнал Ивана-царевича.
3: «Теперь прощай, мне дальше идти нельзя».
2: Иван-царевич слез с коня и три раза поклонился до земли, с уважением отблагодарил серого волка. А тот говорит:
3: «Не навек прощайся со мной, я еще тебе пригожусь».
2: Иван-царевич думает: «Куда же ты еще пригодишься? Все желания мои исполнены». Сел на златогривого коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной, с жар-птицей. Доехал он до своих краев, вздумалось ему пополнивать. Было у него с собой немного хлебушка, но они поели, ключевой воды попили и легли отдыхать. Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, искали жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали и видят: у Ивана-царевича все добыто. Вот они и сговорились: «Давай убьем брата, добыча вся будет наша». Решились и убили Ивана-царевича.
4: сели на златогривого коня, взяли жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили ее. «Дома не сказывай ничего!» Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уже вороны летают. Откуда ни возьмись, прибежал серый волк и схватил ворона с вороненком. «Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды, тогда отпущу твоего вороненка». Ворон делать нечего, полетел, а волк держит его вороненка. Долго ли ворон летал, коротко ли, принес он живой и мертвой воды. Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-царевичу, раны зажили. Спрыснул его живой водой, Иван-царевич ожил. «Ох, крепко же я спал!»
3: «Крепко ты спал», — говорит серый волк. «Кабы не я, совсем бы не проснулся. Родные братья тебя убили и всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей».
4: Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут их серый волк растерзал и клочки по полю разметал. Иван-царевич поклонился серому волку и простился с ним навечно. Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом, привез отцу своему жар-птицу, а себе невесту, Елену Прекрасную. Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, как помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его сонного, да как серый волк их растерзал. Погоревал царь Берендей и скоро утешился. А Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-поживать, да горя не знать.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии.
1: Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, болящие Екатерины, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со сродниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего иеромонаха Романа, болящей Любови, болящей Людмилы, болящего Павла, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, заблудшей Людмилы, болящего Владимира, болящей Натальи, болящего Олега, болящей Иулии, болящей Натальи, болящей Ксении, тяжко болящего Александра, тяжко болящего Петра, болящей Елены, Константина, Александра со сродниками, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящей Ларисы со сродниками, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящего Святослава, болящего Семена, протоиерея Вячеслава, воина Александра, Екатерины, Марины, Светланы, Александра, Анастасии с младенцем, Ольги, Владимира, болящей Натальи со сродниками, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящего Владимира, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящей Натальи, болящей Ирины, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Иулии, тяжко болящей Софии, тяжко болящей Людмилы, протоиерея Иоанна с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Ирины со сродниками, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, Екатерины, Дмитрия, Ии, Марии, тяжко болящего протоиерея Георгия, Надежды, спаси вас, Господи.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, мы продолжаем трансляцию лекций преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии Мироновича Игоря Цезаревича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: На уроки библейской истории нужно приходить с Библией, причем желательно Библию Московского, издание полное, не протестантские издания, где многих книг нет, экономические книги они не включают в состав Библии, а с полным текстом, чтобы вы могли смотреть, потому что в первую очередь нам нужно зрительно воспринимать эти священные тексты. Если вы не увидите Бога в Слове Его, вы Его не увидите ни в себе, ни в окружающем мире. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета.
2: По существу мы все с вами так живем, как будто Бога нет. Уж только какие-то из ряда вон выходящие события в нашей личной жизни всколыхнут нашу совесть и заставят задуматься. А так, в общем-то, все живут так, как будто Бога нет. Если бы Он был в нас, а это и есть религия, когда живой союз между Богом и человеком осуществляется вот в такой форме общения внутреннего, не внешнего, а внутреннего, то и жизнь была бы другой. Возьмите историю государства российского. Все объяснения, почему в ней происходило то-то и то-то, даются святыми, блаженными людьми в одной строке. За безбожие, за богоотступничество, за хулу. Вот поэтому, знаете, избранный народ верен, если он верен избравшему, он выполняет свое назначение. Если он ему не верен, это же самый народ Моисей называет народом содомским, гоморским, племем злодеев, отродьем грешников. Вот он. Тот же избранный народ. Значит, надо не только быть призванным, а утвердить свое призвание практически и реализовать его на деле. А так, ну и что, что все призываются? А много ли доходит до финиша? Все где-то отстают и где-то теряются и пропадают. А ведь все были призваны. Все были наделены какими-то дарами. Я вам говорил, из сидящих здесь нет ни одного бесталанного человека, который бы не имел дара Духа Святого. И вот, пребывая в таком состоянии, народ из среды своей выдает личности, с которыми Бог связывает свое имя навсегда. И вот мы видим, какие архетипы, прототипы существуют в книге Бытия. Адам, вот он, праотец, век живущий. И Христос, второй Адам. Рай, или рай сладости. Это синоним Царства Божия. Из Эдема выходила река и разделялась на четыре потока. Вот единый поток откровения разделяется на четырех евангелистов. И они охватывают своими струями всю Вселенную. Поэтому вот как драгоценные камни, драгоценные металлы встречаются в небольшом количестве среди породы, и сколько нужно перелопатить земли, чтобы найти какие-то граммы и довольствоваться этим, так вот очевидно и в духовной жизни. Грех поразил нашу природу настолько, что он берет повод и силу от заповедей. Мы стремимся бы выполнять заповеди, а грех от этих заповедей берет свою силу. Сила греха – закон. И вот получается так, чем сильнее человек стремится осуществить начертанный в Писании идеал, тем ему сильнее противодействует какой-то внутренний закон, действующий в членах его и противящийся закону ума, который услаждается законом Божьим. Но ведь это маниловщина. Ах, как хорошо сидеть на балконе и мечтать, вот сделать бы это, вот стать бы таким-то, вот стать бы таким-то. Это все иллюзии, это все мечты бесплодные. Поэтому я бы никому не рекомендовал читать аскетические творения. Игнатий Брянчанинов об этом пишет. Людям, у которых нет склонности к такой жизни. Они наполняют голову свою только мечтаниями о существовании.

богословия. Поэтому надо себя в этом плане тоже ограничить и знать, что нам читать. 30 книг достаточно, чтобы на всю жизнь они были нашими духовными руководителями. Особенно отцы церкви эпохи неразделенной. Вот их нужно читать. А рядом должно быть священное писание, которое мы читаем в качестве молитвы. Что Господь сказал о своих современниках? Капернаум, если бы в тебе жители видели, а жители-то его видели, он много жил в Капернауме, жители Тира и Сидона видели то, что вы видите, они давно бы покаялись. Но, говорю вам, жителям Тира и Сидона отраднее будет, нежели роду всему. Вот почему так происходит? Почему такое состояние, кого Господь избирает, тот и является его противником и никак не хочет отвечать на призыв Божий. Какая это тайна? Тайна избрания. И тем не менее из рода семитов, вот от Сима, Бог нашел семью, в которой вот появился человек, с ним-то и был заключен завет. Откройте все 24 главу книги Иисуса Навина. Последняя глава книги Иисуса Навина. И вот что здесь он скажет народу, собрав всех в Сихем и вступив с ними в завет. Он напоминает им историю израильского народа и говорит, смотрите, так говорит Господь Бог Израилев, 24 глава, 2 стих. «За рекой жили отцы ваши издревле». За рекой – это значит за Ефратом. Фара – отец Авраама и отец Нахора. «И служили иным богам». Вот вам и святое семейство. Значит, в семействе Фары не было чистого ведения Бога. И он практиковал двоеверие. Но смотрите, но я взял отца вашего Авраама из реки и водил его по всей земле Ханаанской и размножил семя его и дал ему Исаака. Исаак уже дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир в наследие. Иаков же и сыны его перешли в Египет и сделались там народом великим. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди его, и вывел вас. Я вывел вас из Египта. Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря, до Красного. Но они возопили Господу, и Он положил облако и тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. И привел я вас к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их пред вами. Потому что жители этой земли занимались такими непотребными делами, особенно фаллические культы и религиозная проституция. Вот к чему сводилась религия. Человеческие жертвоприношения, свальный блуд и все, что от этого проистекает. Поэтому эти народы, они сами себя подвели к той черте самоистребления. И вот Господь говорит, вы наследовали землю, он после кого? Поэтому не будьте, как они, не будьте. И что же? А результат какой? А результат совершенно получился обратный. Они усвоили их нравы, оказались у них в рабстве, платили им дань. И только когда приходили в себя и вопили к Богу, Господь вспоминал о них и избавлял их. И вот если читать эту книгу, то складывается впечатление, что мы во всей глубине никак не можем осознать трагедию падения в раю. Посмотри, кого послушал Адам, и ты поймешь, как велико его падение. А ведь он не Творца послушал, а антипод отца лжи. И вот это послушание отцу лжи,

0: настолько исказило его образ и подобие, что в нем живут, можно сказать, в соседстве, сосуществуют неслитно и неслиянно два человека. Один с его стремлениями слабыми к святости, и другой с его пороками, которые превышают всякие представления. Они не знают сытости в том, что творят, скажет апостол Павел. И если говорить, что у них совершается тайне, я не решаюсь это и предавать письма. И вот в таком аде уже здесь люди продолжают свое существование. Попробуйте из такой среды найти семейство, которого бы это тлетворное влияние не касалось. И вот, продолжая эту историю, дальше он говорит, 14 стих. «Бойтесь Господа, служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте, и служите Господу». Вот в Египте, их пребывание в Египте тоже отразилось на них. Почему они у подножия Синая требуют слить им тельца? Да потому что Апис, священный бык, почитался во всем Египте. Вот, видите, к нему подносили дыханию женщины своих детей, чтобы он освятил их своим дыханием, этот бык. Так и считали, что этим служат Богу. И вот вроде люди-то понимают, что они занимаются неподобным, и дают вам клятву служить Богу, 16 стих. И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь – Бог наш. Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения». Поэтому Египет – это не только географическая точка, а и понятие нравственное. Это кромешный ад, а фараон – дьявол его. Поэтому не возвращайтесь в Египет. Из Египта надо бежать, не оглядываясь, подобно жене Лота. Она как бы сожалела, что приходится покидать эту долину, Дим, прекрасную. И а нравы-то какие? И обратилась вот в изваяние. Пепел ее засыпал мгновенно. И если Господь говорит, что нужно покинуть эту местность, нужно уходить, не оглядываясь и не сожалея о чем-то. Все оставить. И вот они вроде клянутся. «Господь прогнал от нас все народы», 18 стих, «и амореев, живших в земле сей. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». Иисус им говорит: невозможно служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель, не потерпит беззаконие вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. Нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу: вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа. Служить Ему. Свидетели. И так отвергните чужих богов, которые у вас. А что это за чужие? А это вот пенаты, домашние божества. Вот они не могли с ними никак расстаться. И к скинии ходили на общую молитву, и у себя в шатрах совершали. Как Моисей не бился, как не говорил им, чтобы они все это выбросили. Нет. Вот въедается в человека такая порча, в нечистоте твоей, такая мерзость, что сколько я тебя не чищу, ты все нечист. И вот попробуйте в этой такой нечистоте, клоаке, найти семьи, которых как будто не касается вот эта вся греховная, страшная атмосфера, которая искажает человека до неузнаваемости. И такие люди есть. И мы с вами видим, как апостол Павел, посланник евреям, вспоминая эту историю, он приводит нам примеры людей Ветхого Завета, которые исполнили евангельскую меру. Давайте посмотрим с вами послание к евреям и найдем 11 главу. В 11 главе мы читаем с вами следующее. 4 стих. «Верой Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, добавив в совести своей, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Вот первый прототип, первый архетип и указание на Христа, пастыря доброго, который приносит не лучшее из стада, а самого себя, жертву чистую, приятное благоухание Богу. Только эта жертва могла и совершить то, что невозможно было тем жертвам, кровь которых проливалась до Христа. Ветхий Завет ничего не довел до совершенства. В нем не было такой силы. Так отныне Авель для всех нас образец всех праведников. Вот в нем и проглядывают черты Христа, пастыря доброго, который душу свою полагает за овцы, а наемник не пастырь, ему овцы чужие, и поэтому он не родит об овцах. А тот, кто родит об овцах, он идет на взыскание погибшей и радуется о ней больше, нежели о 99 не заблудившихся. Григорий Ниский так и высказал, какую мысль смелую-то. Я, говорит, думаю, что по заблудшей овцой надо разуметь род человеческий. Нас. Вот Господь и влишил на взыскание это наше. Да и не только обрел горохищное обретовча, похищенное горами, на раму восприим, на плечи взял и принес к отцу и своему хотению. Вот что он сделал с заблудшей овцой. Это пример пастырства навсегда. И вот таких пастырей можно перечесть просто по пальцам, какие были. Вот на рубеже столетий в наибольшей полноте осуществил идеал Христового пастырства отец Иоанн Кронштадтский. Он пастырь добрый, пастырь с большой буквы. Немного нашлось почему-то у него последователей. Нет, только восхищались, только говорили: «Ах, какой батюшка!» Ну а что от восхищения? Что от этих слащавых разговоров? Не восхищаться надо, а надо подражать. А подражать-то не получается, потому что сразу тут и самолюбие, и застарелые привычки, и лень, и, знаете, всякого рода сомнения, и неприязнь, и любви нет. А как держаться, если любви в нас нет? И вот смотрите, кровь Авеля праведного, она говорит до сих пор. И вот давайте посмотрим с вами, как же она говорит. Это кровь Авеля праведного. Давайте смотрим 9 главу послания к евреям. Открывайте 9 главу. Читаю вам с 11 стиха. 9 глава, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворенной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, Ибо где завещание, 16 стих, там необходимо последовать смерти завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, пока завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Да, этой кровью Бог повелел окропить Моисея сам жертвенник и книгу закона, и весь народ. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью червленой, и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ. Говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Вот кровь окропления из ребра Христова. Смотрите, какую она имеет силу. Она окропила всех и смыла все рукописание, которое выставил против нас, как обличительный документ. Ты кого пришел искупать-то? Это вот тех, которые тебя же и предали. Ты посмотри-ка на историю. Прочитай-ка свои книги. Что в ней, какая зафиксирована в ней история? Сплошные измены, неверность, хула. И ты за них проливаешь эту кровь. Вот Господь и стер наше рукописание. Мы не можем себе вообразить любовь Божию. Апостол скажет, за праведного человека еще может быть кто-нибудь и согласится умереть. А вот за грешников, кто согласится принести себя в жертву? Когда кроме смрада ничего оттуда не исходит. И вот Господь, ты и сошел к нам в эту кладку. И так и окропил, да и все почти по закону, очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Вот, без пролития крови не бывает прощения. Вот он и пришел со своей собственной кровью. Открываем теперь 11 снова главу. Смотрим на другой пример, После Авеля. 5 стих. «Верой Енох переселен был так, что не видел смерти и не стал ее, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Вот если в беседе с вами люди не примут вот этого положения, прекращайте с ними беседу. Прекращайте. Слово человеческое не имеет уже такой силы. За них надо молиться. И если они не слушают Слово Божие, то что же им можно еще привести? Только молитву. И вот следующий, третий, Ной, 7 стих. «Получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». 120 лет он строил этот ковчег и подвергался насмешкам типа «стариката, как крыша поехала». О каком-то потопе говорит, что-то там говорит. Ну и что? Он продолжал строить. И этот народ вразумлять. И только тогда прекратил свои увещательные речи, когда увидел, что никто его не слушает. И вот то, что Бог сам закрыл за ним дверь и образно прекратил его общение с внешним миром и свидетельствует, кончено. Никакие доводы, никакие слова на этих людей не действуют. Они обрекли сами себя по уничтожению. И пришел потоп. Возмутилось мироздание. Все стихии возмутились. Ибо они чувствуют, кто вот земля, как живой организм, она реагирует на поведение людей, которые ее попирают. Посмотрите, она страдает за грехи-то людей. Она болеет. И вся тварь, все творение совоздыхает, смотрит на нас и дожидается только одного. Когда мы с вами образумимся? Когда мы, наконец, начнем служить Богу в остаток дней своих, по не хотя бы вот в остаточное, что нам осталось прожить? Вот взяться бы, найти бы такую решимость и сказать, все, вот действительно с понедельника начинаю новую жизнь. Не тут-то было. Нет, все мужество испаряется. После понедельника все испаряется. Вот. Поэтому таким вот наскоком такой одной решимости недостаточно. Нужен болезненный труд. Не восторги, которых мы ищем. Не какие-то, знаете, это все прогорает, как порох. А вот в основу то, что нужно положить. Терпение, долготерпение, смирение. Попробуйте не возразить человеку. Попробуйте удержаться от лишнего слова. Да, не оскорбите, никого не осудите. Да. Дальше приводится пример Авраам, 8 стих, который повиновался призванию идти в страну, которую он имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ну и вот как жизнь их прошла, смотрите. Как? А ведь это были помеченные Богом люди. Следовательно, они все умерли в вере, 13 стих, не получив обетований, то есть не дождавшись исполнения того, что им Бог обещал, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы в земле. Действительно, вот стремимся все укорениться на этой земле. Человек-то нерепо пустить корень. А вот странник, он в эмиграции живет. Царство-то наше на небесах. А здесь мы странники и пришельцы. Время странствования нашего столько-то лет. И вот это самое любимое сравнение, которое используют и апостолы. Так что же они? Не оскудевали в вере-то? Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, тот же Ур Халдейский, тот же Харан, то имели бы время возвратиться туда. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. И вот этот город подробно описывает Иоанн Богослов в своем Откровении. Конечно, нельзя это описание принимать за действительность в полном, так сказать, объеме. Это тоже образы, которые используются потому, что в реалиях изобразить жизнь будущего века невозможно. Они превосходят все сравнения. Всякое вероятие происходит то, что Господь приготовил любящим Его. Поэтому прибегает к сравнениям. Теперь дальше смотрите. Верой Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. И имея обетование, что от него произойдут и цари, и народы, он принес единородного. В мыслях-то ведь он уже это совершил. Да вы читайте, скажет Исидор Пелосиот, читайте внимательно эту 18 главу, когда они, 22-ю, когда они идут к горе-то. Неужели он идет с сухими глазами? Конечно, он видит эту жертву. Он не знает, что Бог в последний момент остановит его руку. И в своем намерении он его уже принес. Он уже заколол. Но вот апостол Павел говорил, как будто побывал в голове Авраама. Да что же он думал в тот момент? А говорит, он думал, что если Господь сказал, что от него должны произойти цари и народы, это сбудется. Несмотря на то, если я его и убью. А как сбудется? Бог воскресит его. Бог воскресит его. Это какую же надо иметь веру? Вот он и называется другом. Другом. 19 стих Божиим. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Дальше он переходит к Иосифу, к Моисею и к прочим, к судьям, к пророкам. И смотрите, что о них пишется, что все они жизнь, как вы прожили. 36 стих. «Испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». И Спаситель, кстати, себе тоже сказал, что птицы имеют вон гнезда, алисы, язвенные норы, а Сын Человеческий даже и головы-то не имеет где преклонить. И теперь обращается к нам, посему и мы, 12 стих, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам помощь. Вот давайте свергнем препятствующий всему этому грех. Никак. Он отождествился с нашей природой. Он вошел в нее и, как бы, знаете, растворился. И не отделить никаким хирургическим инструментом. Вот отделить бы, и все, не получается. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Взирая на кого? На начальника веры нашей, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости потерпел крест и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай. Кого, когда он обличает? Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. И если вы терпите наказание, то Бог с вами поступает, как с сыновьями. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыновья. И поэтому вот чуткая совесть у каждого должна, знаете, что говорить? Если я грешу, и мне, образно говоря, все сходит с рук, ничего со мной не происходит, ни болезни, ни вообще. Это страшное духовное состояние. Значит, Господь оставил человека жить по его воле. А поскольку не здесь время суда, и оно не пришло, поэтому судить по его состоянию можно очень ошибиться. Можно грешить и не испытывать наказания, не терпеть наказания. Вот многих это и смущает. Какой же промысел Божий, когда все сводится к року, к судьбе, к случаю, к каким-то обстоятельствам? Все. Вот Жан-Поль Сартр вот такую мысль и высказал. Все совершается в мире так, как будто Бога нет. И вот вся индустрия эта, она направлена вытравить последние зачатки в человеке духовности, веры, страха Божия, благоговения, чистоты, чтобы порок царствовал в обществе. И тогда вот приближается и тот день. Правда, Господь через пророка Иеремию говорит, что он передвигает сроки и, видя покаяние людей, отменяет то зло, как им грозил. Но в общем-то, сумма зла, она приближает конец мира. Она приближает конец мира. И здесь вот смотрите. Если же остаетесь без наказания, 8 стих, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыновья. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святость Его. 12 стих. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы кровлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен. Вот такие нам прекрасные даются наставления, которые мы можем подчеркнуть для себя, вот повторяя память, вот перелистывая страниц книги «Бытия». Следующая тема, которую мы должны с вами пройти, также вот, надо вот какую тему. История народа Божия в Египте и призвание Моисея. Исход 1-5 главы. Следующий пункт. Египетские казни. Исход. Главнейшие события 40-летнего странствия евреев в Аравийской пустыне. Роль пророка Моисея. Его последнее распоряжение – смерть и погребение. И самый, пожалуй, важный пункт – главнейшие мессианские пророчества в Пятикнижии. Вчера у меня в одном месте был зачет, как бы так сказать. И я бы согласился на слово, чем на оценку. Зачет, не зачет. Чем 4-5, вот что нужно было ставить. С величайшими исключениями. Самосознание языческое. Сами по себе прекрасные люди и стремятся, и хотят. Но попробуйте пробить те препоны, которые стоят на пути. И вот читают и не понимают. А уж относительно выучить наизусть пророчество мессианское никак не получается. Вот что же это за память такая? Как она развивалась? Она выпала из контекста и литургического времени, и служебного, и церковного времени. Мы живем совершенно в других измерениях, где нет места для Бога. Он вычеркнут из сознания. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Лот. И построил город. Вот начало урбанизации, начало цивилизации. Кем создается? Человеком, который пошел от лица Господня, то есть вычеркнул Бога. А когда в его потомстве зло дошло до того, что Ламех уже воет полигамию, многоженство и хвалится проступками какими-то, убийством мужа и отроков, что он говорит? Я не боюсь наказания за свои убийства. Мой род отомстит этим людям, которые поднимут на меня руку. Поэтому, знаете, цивилизация создается обезбоженным разумом. И хорошего финала и ждать-то не приходится. Не приходится, потому что в этой жизни, в этом развитии для всего есть место, кроме Бога. Кроме Бога. Вот на все есть время. А время на покаяние, на добрые дела, на какие-то другие чувства. Нет, человек боится быть один. Он не любит разговоров о смерти. Но он теряется сразу. А неприлично говорить о религии и о смерти неприлично. Бояться, зачем тревожить свою совесть. Зачем этими разговорами тревожить свою совесть? Да не тревожить, а смерть, она вошла. Этот опыт нужно всем нам пережить рано или поздно, столкнуться лицом с этими реалиями и услышать голос, который единый дает нам надежду. Верующий в меня, если и умрет, будет жив. И я воскрешу его в последний день. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим, и будем вечерять с ним. Это же какие обетования-то радостные. Нет ни в каких религиях такой надежды. И это ведь не иллюзия, а действительно то, что Господь может дать нам реально. Потому что только в нем находится. Все им стоит. Он полнота наполняющего все во всем. Он следит, чтобы ничего не убывало из его власти, из того, что он создал. Так? И вот поэтому, когда человек не хочет с этими реалиями считаться и подвергает их сомнению, он поражает в первую очередь самого себя и заболевает через это. В известной мере богоотрицание, оно делает всех людей больными. И духовно, и физически. В силу вот такого нерасторжимого единства души с телом болеет тело, болеет и душа. И все, в общем, представляет из себя такое вот, как описал пророк Исаия в первой главе своей книги. Откройте Исаию, первую главу, и вы посмотрите, что он сказал о состоянии человека, который себя забросил. Который себя забросил. Это первая глава. Смотрите, я вам читал, но, конечно, вы забыли немножко. И надо напомнить. Пятый стих. «Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящие сараны, неочищенные и необвязанные, и несмягченные илеем». Это изображение прокаженного на последней стадии. «Во что возбить еще?» В 9 стихе. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, мы были бы тоже, что с домом, уподобились бы Гоморре». Вот после этого и смотрите. По чьей милости мы живем? Сокровенный, но известный Богу остаток. Остаток, ради которого и держится все. У пророка в 3-й книге царств тоже говорится об этом остатке. 7000 мужей не преклонили свои колена пред валом и сохранили Богу верность, находясь при царском дворе. Как им было трудно, и все-таки они нашли в себе это мужество. И вот на каждую эпоху вот и падают остаток какой-то. Мы были бы тоже без него, что Содом, уподобились бы Гоморре. А дальше религия сведена к культу. К чему мне множество жертв ваших? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Хотя сам предписал приносить этих животных. И вот в Египте происходит то же самое. Появляется семейство, святое семейство, из которого все три, как вот такие уродились, Аарон, Моисей, Марьям. Вот они и были той закваской, с которой все и началось. Мы не знаем фараона исхода. Предполагают, что это был или Рамсес II, или Мернепта. Это все из области таких предположений. Надо здесь уже вступать, знаете кому? Франсуа Шампольону, который нашел ключ к этой письменности, пиктографической рисуночной письменности. Он упал в обморок, когда понял, что нашел ключ к расшифровке иероглифов. И все эти надписи на саркофагах, на стенах храмов, на всех вдруг заговорили. И книги-то были библейские, ожили. И вот библейская археология, вспомогательная наука, она вот и свидетельствует о том, что камни-то вопиют, камни подтверждают Христову истину. Так, вот нужно нам посмотреть, следовательно, книгу «Исход», в ней 40 глав, и найти родословную вот этого святого семейства. Чтобы показать, что книга «Исход» является продолжением истории, зафиксированной в Бытия, мы читаем в первой главе «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом отцом их, вошли каждый со всем домом своим». И перечисляются 12 сыновей Иакова от его 4 жен. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, возросли и усилились чрезвычайно. И наполнилась ими земля. Да, вот этот народ надо было вывести. Ведь они вошли в Египет, когда Яков приехал туда, у которого уже многовековая была культура, искусство бальзамирования трупов, вообще медицинское искусство, астрономия, астрология, точные науки. И с чем они туда пришли? Ведь по закону ассимиляции народ с более высокой культурой, он абсорбирует, растворяет в себе пришлые народы. Что они могли противопоставить этой громадной материальной культуре? Только свою веру. Только свою веру в Бога, которого нельзя изображать, о котором по существу невозможно ничего сказать, ибо он превосходит все представления человеческой мысли за пределами слов и сравнений. Как молиться такому Богу? Как? Вот у всех были культы разработанные, храмы, капища. У каждых богов были свои истории, мифологемы целые. А здесь чего? У Бога Библии нет истории. Он есть. Он является как сущий прежде всех веков. Нему не приложим вопрос, как он возник, как он произошел. Он есть. У него нет начала. У него нет конца. Представить такое самобытное существо, которое не входит в причинную вот эту связь, а находится вне ряда причинности. Вот говорят, что такого существа нет в действительности. Это человеческий вымысел, это человеческая фантазия. Неверно это. Это неверно. Потому что существо, обладающее совершенством, должно быть в силу того, что оно совершенство. Вот онтологическое доказательство бытия Божия и сводится к тому, если мы Бога представляем абсолютным совершенством, то в силу этого Он не может не быть, Он должен быть в силу своего совершенства. Хорошее доказательство. И если приписывать этому существу такие предикаты, как вечность, премудрость, всеведение, а отказывать в бытии, кому нужны такие эти все качества, если у него нет бытия? В первую очередь, вот запомним раз и навсегда, что существо, которое обладает абсолютным совершенством, не может не существовать. Точка. И оно свидетельствует о своем существовании. Вот это свидетельство, в силу того, что мы созданы в по его образу и подобию, человек и должен хранить в себе, прислушиваться к нему. Что же скажет во мне Бог, путь которого прям, и он уравнивает пути всякого человека. Вот тогда да. Можем сказать тогда с апостолом Павлом, свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Это прекрасное свидетельство. Это состояние замечательное, когда вы ощущаете близость Бога, Его реальное присутствие, хотя и не можете выразить свою веру в словах, да и не нужно выражать. Она за пределами слов и мыслей. Она превышает все, что только может сказать человек о своей вере. И поэтому он есть. Вот это имя и было открыто Моисею. «Ас есть сы». «Я есть тот, кто я есть». И вы должны вот эти основные понятия людям внушать. У нас есть с вами основы. Вот есть основное богословие предмет. Оно выродилось потом в апологетику, в защиту. Так, христианской истины. Так вот, мы должны свидетельствовать истину своей веры. Она не является плодом воображения человека. Человек не уходит в Боженьку, а Бог его находит и через него свидетельствует о себе самом. Я благодарю вас.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнике благочестия блаженном Афанасии Сайко. Далее лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян». Слово третье. О странничестве. Часть первая. И литературная передача. Главы из книги протоиерея Дмитрия Василенкова и протодиакона Владимира Василика «Архистратик Михаил. Преодоление зверя». Передача детям «Русская народная сказка. Иван-царевич и серый волк» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскрес!
3: Во имя Истинного воскресе!
2: Христос воскрес!
3: Во имя Истинного воскресе!
2: Христос воскрес!
3: Во имя Истинного воскресе!
2: Воистину воскресе Господь! Вот, возлюбленные братья и сестры, уже прошла Пасха. Сколько недель?
4: 3 недели.
2: 4. Первая неделя антипасха, вторая уже мироносец, а еще неделя расслабленного. Прошла, что вы все знаете. Да. А неделя расслабленного. Кто ж такой был расслабленный, братья и сестры? Болящий. Где же он жил? Где, что, может, помните? Где расслабленный был?
4: Купили.
2: Да, купили, это мы знаем. А город-то как называется? В каком городе?
4: Иерусалим.
2: Иерусалим. Вот, возлюбленные братья и сестры, этот расслабленный десятки лет лежал. И когда ангел Господень возмущал воду в купели, вот, тот получал, кто первый отходил, получал что? А этот больной, он был расслабленный и помог. И вот Господь увидел, что сколько лет он в расслаблении, и увидев его, он спросил, хочешь ли ты быть здоровым? Конечно, после таких болезней. Он говорит, хочу, но не имею человека, который, когда возмутится вода, чтоб снес меня вперед. Другие, когда я подхожу, уже подползаю, уже другие там и получают исцеление, а я нет. Господь говорит, возьми одра свой и ходи. Вы слышите?
5: Да.
2: Расслабленному. И человек встал или не встал?
4: Да,
2: встал. Да, пошел. Но в Фарисее этот день какой был?
4: Суббота.
2: А в субботу можно что делать?
4: Нет.
2: И кто же тебя научил так? Он как человек сказал мне, вот выздоровел и все. Слушайте дальше, возлюбленные братья и сестры. Отблагодарил ли он Господа этот человек или нет? Как вы думаете? Благодарил. Слушайте дальше. Когда он увидел Господь этого больного исцеленного в храме, он сказал, вот ты видел великое чудо. Господь тебя исцелил, впредь не греши. Он узнал, что это Иисус. Пошел и рассказал фарисеям. А фарисеи, вы знали уже, сколько раз они хотели и каменем побить Господа. И вместо благодарения этот человек принес как бы урон Господу. Как бы предал он Господа. Вот так часто бывает, братья и сестры, когда Господь нам посылает великие милости, мы не умеем благодарить Господа. И часто предаем Господа своим грехами и своими пороками. Вот здесь надо особенно чувствовать, что если Господь нам посылает милость, мы должны быть всю жизнь что?
4: Благодарны.
2: И я благодарю Господа за вас, что вы всегда благодарны. Храм Божий спешите, чтобы здесь получить благословение, чтобы получить отраду и утешение, да, и быть достойными детьми для Царства Небесного. Неделя расслабленным – это, возлюбленный, особый день. когда мы должны просить, чтобы Господь наше расслабление духовное дал бы нам в утверждение, чтобы утвердилось наше не только тело, но и наша душа. Да. Посмотрим, как мы должны жить. Что же завещает нам Господь? Он завещает, что пока есть день, чтобы мы творили, пока есть свет, чтобы мы во свете ходили и делали дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Говорит Иоанн Богослов, 9 глава, 4 стих. Как часто мы теряем случай помочь бедному, выразить сочувствие скорбящему, навестить больного, порадовать, обласкать старого и малого. И узнаем слишком поздно, какой страшный ущерб причинило наше упущение в жизни этого человека. Может быть, горечь налегла ему на душу, и ее затопляет земное зло, а доброе слово утешения, своевременно сказанное, могло бы рассеять мрак грозящей вечной тьмы. Ребенок находился подле нас, повлияли мы истинной любовью на эту нежную душу? Нет, и ребенок вырос неверующим, блуждает, может быть, и теперь по путям своеволия или распутства, потому что мы во время не остановили его. Слышите, братья и сестры, когда мы во время не останавливаем плохие поступки своих детей. Старческое сердце томится одиночеством, тайные слезы проливаются, а мы проходим мимо, и вдруг смерть отнимает у нас возможность это поправить. Тогда мы бросаемся в бессильном горе, к безжалостному трупу, несем ко гробу наши слезы и воздыхания. Но поздно закрываются глаза, на нас не взглянут, закрытые уста нам не ответят, мы уже ничего сделать не можем. Сердце нас сжимается, совесть нас мучает. Мы видим неумолимо ясно все, что упустили. Сознаем наше равнодушие, невнимание, но уже не можем загладить их, не в силах ничего вернуть. Мы могли бы украсить жизнь стариков добрым, ласковым словом, современной помощью, искренним поощрением, и мы несем цветы и слезы к безжизненному телу. «О, будем друг к другу добры и сострадательны», говорит апостол Петр, «и не будем откладывать, будем спешить отдавать душу свою ближним своим, будем усердно делать дела нашего Господа, доколе есть что день». Вот возлюбленные, вот братья и сестры. И мы в этот день, день памяти победы, мы слышим слово Господа. Нет больше любви, кто душу свою полагает. Вы слышите? И сколько России и другие народы нашего Союза потеряли? 26 лишних миллионов. Это ж, считай, половина страны погибла во время Отечества. Сколько мы близкие знаем наших недостаток. Сколько семей? 26 лишних миллионов. Это ж, считай, половина страны погибла во время Отечества. Сколько мы близкие знаем наших недостаток. Сколько семей уже ушло, потому что не было мужчин.

Только помянуть наших воинов усопших, но и помолиться, чтоб Господь дал нам опять мир, тишину. Дай Господи, чтоб мы, пока есть у нас двигается наше тело, руки и ножки еще у нас целы, мы должны делать что? Добрые дела. Добрые дела. Вера без дел. Вот я люблю вас за что, что вы знаете Слово Божие. Знаете, что, как надо жить, как поступать. Это самое основное, когда мы стараемся жить по вере в Господа Иисуса Христа. Он дал нам свет. Он сам сказал о себе: «Я свет миру, и кто ходит в этом свете, не споткнется». Поэтому будем жить в этом небесном свете, благоухающем во Христе Иисусе Господе нашем. Мне хотелось бы еще привести небольшой рассказ труженика, который вы увидите, как он помог бедным детям. Они сами были бедные, но как Господь дал утешение этой семье. Этот рассказ называется «Как получить Божье благословение». Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Помните, когда ученики отгоняли детей, он что сказал? «Пустите детей, приходите ко мне и не препятствуйте, ибо таковых есть что». И вот посмотрим, как там раскрывает Господь, что Он дает простому крестьянину, труженику. В одной из старинных германских легенд рассказывается, как однажды вечером, накануне Рождества Христова, один бедный крестьянин спешил с работы домой к скромному ужину, который его семья готовилась почти с великий праздник. Вдруг в лесу раздался жалобный стон, похожий на плач ребенка. Оглянувшись вокруг себя, крестьянин увидев на мертвой земле под деревом плачущего горькими слезами дитя. Жаль стало крестьянину этого малютки, брошенного в лесу, и, недолго думая, он взял его на руки и понес домой в свою убогую хижину. Жена и дети ждали его с нетерпением, приготовив скудное рождественское угощение. Вошел работник в свою хижину, передал свою ношу жене и сказал: «Небогатое у нас угощение, еле хватит его и на нас самих, но я привел тебе гостя, с которым мы поделимся им». «Не мог я в такой праздник оставить в лесу брошенного ребенка, голодного и холодного. Бедняжка так жалобно плакал. Возьми, согрей его и накорми. Мы дадим ему ночлег хотя бы сегодня». Принятый с любовью ребенок сел вместе с бедной семьей за скудную трапезу. Вдруг убогая хижина дополнилась светом. Над головой ребенка показалось сияние. Лицо озарилось неземной красотой. Он поднял руку, благословил охваченную благоговением, недоумением семью, что был сам Христос Спаситель, предвечный младенец, явившийся под видом бедного страждущего ребенка. Легенда, конечно, вымышленная, но в ней есть наставление и для нас. Под видом несчастных, страждущих, нищих, Христос и теперь стучится у многих дверей, и, принимая их, мы принимаем своего Спасителя. Как же бережно должны мы относиться к этим несчастным, требующим нашей помощи и участия. Будем в каждом из них видеть посланника Христова, и, окружая его любовью, получим благословение свыше. Христос примет сам от нас в лице одного из малых сих все то, что мы дадим ему от души». Вы слышите, братья и сестры? Вот такой рассказ.

0: Păi un cercetător să-ți poți păsulai, n-am. Și-o fac cum îți dălșnui, nu jici, și ca cum îți dălșnui, vă pămiați să volu Божию. Волю Божию. Вот. Один принимает Господа, а другой, получая награду, отвергает. То есть предает Господа. Вот здесь как будто два рассказа и два библейских, что как мы должны принять человека, как помочь обездоленному. И видим, что один принимает голодного, несет, чтобы последним куском разделить, а другой, который получает исцеление, вместо благодарности предает Господу. Вот так, возлюбленные, так бывает и в жизни земной. Одни благодарят Господа, а другие предают Господа. Поэтому пока есть день, работайте в свете, говорит Господь. И Господь стучит в каждое наше сердце, как Он говорит в Откровении. Я стою у дверей и стучу, и кто откроет, я войду, и вечерю там отворю. Вот. Господь творит у нас в каждом человеке вечерю, только мы открыли свое сердце для Господа, чтобы наша жизнь стала добрее, чтобы наша жизнь стала лучше, чтобы наша жизнь была светлее, чтобы мы просвещались во свете, как мы поем всегда, во свете твоем умный свет. Вот, но мы еще несовершенны, и часто, хотя и знаем Слово Божие, но согрешаем. А Господь как говорит, кто знает и не выполняет раб Божий, мы, конечно, достойны этого, возлюбленные, но Господь нас милует, Господь нас наделяет своими благами, Господь наделяет нас великими милостями. Так мы должны, чтобы быть всегда благодарны, всегда просить, чтобы Господи не по заслугам нашим, а по великой милости ты посылаешь нам эту великую милость и любовь. Если, братья и сестры, нам в чем каяться, я тоже думаю, что есть что. Как будто бы мы и не делаем плохого, и хорошего тоже. Часто бывает чего-то, что не доделать. Поэтому будем стараться всегда особенно относиться участливо к больным, те, которые требуют от нас помощи. И Господь, помните, на страшном суде не будет спрашивать, что мы ели или пили, а был болен, вы посетили меня. Темницы тоже посетили. Голоден был. Вот. Вот что Господь спросит на страшном суде. И суд очень быстрый будет. И мы увидим, что мы еще не доделали. И Господь говорит, одни встанут по правую, а другие по левую. И чтобы не учиться нам на левой стороне, пока мы должны живы творить дела, что Божие, творить дела Божие. А пока живы возлюбленные, мы, конечно, согрешаем. Часто бывает и словом, и делом, и помышлением, и вкусом, и слухом, и зрением. Все у нас это все бывает, и зависть все бывает. И вот кайтесь, кайтесь, у вас это не братец, не празднословие, и сквернословие. Можете еще возлюбленные, я не выхожу, правда, на улицу сейчас, только выхожу в свой уголок во двор, да. Посижу, а так не выхожу, я не слышу худых слов. А на своих животных ругаются, на детей ругаются, бранные слова. И мне приезжают рассказывать. Я удивляюсь, там же должны быть люди как будто бы добрее, земельки они должны. Да. И вот такие. Поэтому детей приучайте, чтобы никакое скверное слово. Я помню, мама, когда мы были сосланы, дедушка приходил, Николай, царство ему небесное, кто-нибудь сказал, даже такое кажется, что дедушка Николай, у меня дети никаких худых слов, как никаких слов. Я никогда в ранного слова в армии, что ты в армии там, молодой, чтобы не можешь это. А я говорю, мне не поможет рубль. И так я всю жизнь никогда не ругался. А то надо нам. Так и включайте детей, чтобы они были всегда добры, ласковы. Желательно, чтобы они вот некоторые смотришь, дети завистливые, что там даже игрушку не могут отдать другому, своему брату или сестре. Вот это уже плохо. А когда мы делимся последним, вот это хорошо, когда человек обладает скромность и благодарность Господу за то, что мы имеем. Вот так детей приучать надо любить друг к другу. Ложь. Ложь, наверное, вот это. А если правильно? Малое, да. Ну, ложь это малое, это не грех. И малое. По телефону скажи, что нет дома. Вот, а ты дома. Бывает так или нет?
1: Бывает.
0: Это грех, ложь. Ложь. Осуждение и привет. Каждый мы осуждаем людей, друг на друга клевещем, а своих грехов не видим. И так Господь просит, помните, что вы сперва бревно изобретающего, и увидишь соринку. А когда бревно выйдет, тогда соринку не будешь видеть. Вот так.
2: Да.
0: Объедение и пьянство. Ну, даже не объедаешь, что никто даже не пивает. Ну, бывает, может, лишнего кто переел. А святитель митрофаний, как прямо говорит, мало яшь, мало пей, трав будешь. Объедение пьянства, сказал, леность, вот леность, наверное, мы пьем, где мы пьем Господи. И в лености все житие мое, что? И стих.
2: На работе.
0: Да, правильно, Димушка говорит, леность. Воровство. Ну, конечно, чужое не берем, не ворую, в карманы не забираемся, но есть еще люди, которые берут чужое, это грех погибельный. Даже дети, которые без спроса берут. Где Сережа там? Бежалась. Дети без спроса, когда берут, что у родителей, это тоже как воровство считается. Бывало, мне пошли, что за хлеб маленький был. Там сколько сдадут, пятачок или что-то, да все, надо было сдать родительнице, отчитаться за все. Видите как? А сейчас никакого отчета нет. Сребролюбие и скупость, братья и сестры, взяточничество и лесть, неправда и тщеславие, зависть, гордость, гнев, отозгледим, кайте, братья, злопамятство, когда долго помним, чужие грехи свои забываем, разбойничество, когда ударяет кто-то друг друга или кто-то, да, призывание демонов, когда люди ходят к колдунам, ведунам, к страшенцам, вот правильно кто-то сказал. Прелюбодеяние, вы скажете, это когда муж изменяет жены, жена мужу. Содомские грехи, вы сами знаете, что это такое. Идолослужение, немилосердие и жестокость к людям и к животным. Вот вот это, этим этапом мы должны будем пройти.
3: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 22 апреля по православному календарю или 5 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Феодора Сикиота, епископа Анастасиопольского, священномученика Евстафия Пресвитера, перенесение мощей благоверного князя Всеволода во святом крещении Гавриила Псковского, апостолов Нафанаила, Луки и Климента, преподобного Виталия.

Дорогие братья и сестры, 22 апреля по православному календарю или 5 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Феодора Сикиота, епископа Анатолийского. Этот великий подвижник, святой Феодор Сикиот, родился в VI веке в селе Сикее в Малой Азии. Его благочестивые родители жили вместе со своей престарелой матерью и незамужней сестрой. Взаимная любовь и согласие господствовали между ними, и рождение сына довершило их семейное счастье. Младенца назвали Феодором, что значит «Божий дар», потому что все семейство считало рождение его особенной Божией милостью. Когда Феодору минуло 6 лет, родители пожелали заранее записать его в царское войско, и мать приготовила ему богатую одежду и золотой пояс с тем, чтобы вести к императору в Царьград. Но однажды она увидела во сне святаго великомученика Георгия, который сказал ей: «Не трудись напрасно, потому что Царь Небесный требует твоего сына». Проснувшись, мать заплакала, думая, что эти слова означают близкую смерть отрока, и она отложила намерение свое. Между тем отрок рос и укреплялся. 8 лет он был отдан в училище, где удивлял товарищей и наставников прилежанием своим, быстрыми успехами и примерным поведением. Никогда не ссорился он с товарищами, напротив, всегда старался примирить ссорившихся. В семействе Феодора жил благочестивый старец, которого звали Стефаном. Старец этот держал строгий пост, молился беспрестанно, и мальчик Феодор, полюбив его, часто стал приходить к нему, беседовать с ним и старался подражать его делам. Возвращаясь из училища, Феодор иногда отказывался от обеда, чтобы подражать строгому постничеству старца, а в часы, свободные от уроков, уходил в церковь святаго великомученика Георгия, стоявшую близ селения на высокой горе, и там молился со Стефаном. Мать его, думая, что он все это время проводит за уроками, и боясь, чтобы это не повредило его здоровью, просила учителя отпускать его домой пораньше. Но Феодор спешил из училища прямо в церковь, и потом в назначенный час вновь приходил в училище с прочими детьми. Вскоре мать заметила, что Феодор иногда встает по ночам и уходит в церковь. Она строго наказала его, ибо боялась за его здоровье и стала привязывать его к кровати. Но во сне ей опять явился великомученик Георгий и сказал, чтобы она не отклоняла сына своего от Бога. Когда у Феодора спросили, как он не боится проходить ночью по пустынным местам, где на него могут напасть волки или другие звери, то мальчик отвечал, что он ходит не один, а что его будет на молитву светлый юноша, водит его за руку в храм и на пути защищает от всякой опасности. Все домашние поняли тогда, что отрока защищает и охраняет святой великомученик Георгий, и с этих пор уже не останавливали его, говоря: «Да будет воля Божья». С 12 лет Феодор стал еще прилежнее в молитве и к чтению Священного Писания. У Феодора была маленькая сестра, которую звали Владтой. Нежно любя брата, она старалась подражать его благочестию, ходила с ним в церковь, и они вместе усердно молились. Феодор, узнав, что недалеко от селения живет отшельник по имени Гликерий, часто ходил беседовать с ним и открыл ему свое желание совершенно отречься от мира и идти в монастырь. Гликерий сказал ему, что со временем его желание исполнится, но что теперь следует ему еще пожить в семействе. Через некоторое время Феодор поселился в пещере, которую выкопал себе возле церкви во имя святого Георгия. Он ходил в церковь на молитву и питался только церковными просфорами. Бабушка его, Елпидия, приносила ему хлеба и овощей, но он все раздавал прохожим и бедным. Однако и такую жизнью Феодор не был доволен. Ему непременно хотелось жить в пустыне, как жил Иоанн Предтеча,
до явления своего народу израильскому. Он поселился, наконец, в пещере на отдаленной горе и просил одного знакомого церковнослужителя заложить вход в пещеру и изредка подавать ему через малое отверстие немного хлеба и воды. Но церковнослужитель через некоторое время дал знать о жилище Феодора его огорченному семейству. Феодор должен был уступить просьбам родных и возвратиться на время к ним. Вскоре епископ той страны посвятил его в священники. Феодор с усердием стал исполнять новые обязанности свои. Около этого времени он посетил Палестину, поклонился святым местам и принял пострижение в монастыре Хазевитском, находившемся близ реки Иордана. Возвратившись в Отечество, Феодор по-прежнему жил у церкви во имя святаго Георгия Победоносца, весь преданный молитве и благочестивым подвигам. Слух о его святой жизни привлекал к нему множество народа. Он усердно поучал приходивших и силой молитвы целил недуги их. Бабушка его Елпидия и тетка Диспения с молодой Влатой поселились близ него. Желая подражать его святой жизни, они беспрестанно молились и работали. Вырученные трудами деньги употребляли на милостыню бедным. Через некоторое время Диспения скончалась. Влата, поступившая в девичий монастырь, тоже скоро отошла ко Господу. Тогда престарелая Елпидия, пожив некоторое время с внуком, удалилась в монастырь и там продолжала свои полезные и благочестивые труды. К ней посылал преподобный, приводимых к нему для исцеления девиц, и она научала их молитве, посту и другим добрым делам. Многих женщин отвлекала она от грешной жизни и обратила к закону Господнему. Феодор жил долгое время совершенно одиноким, но через некоторое время присоединились к нему два молодых ученика. Он поучал их, и они вместе трудились и молились, помня слова Спасителя: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Феодор изнурял свое тело трудными подвигами и лишениями. Думая угодить Богу добровольным страданиям, он велел выстроить себе железную клетку и в ней проводил большую часть года в постоянной молитве. Вскоре скончалась благочестивая его бабушка Елпидия. После погребения ее известили Феодора и о кончине матери и звали его получить богатое ее наследство. Феодор помолился об упокоении ее души, но не пошел за оставленным богатством. Бог даровал Феодору силу творить чудеса и исцелять болезни. Многие из исцеленных им захотели жить близ него, чтобы всегда пользоваться его примером и поучениями. Таким образом, собралось довольно много подвижников и основался монастырь Сикиотский, которым управлял Феодор, написавший устав для братьев. Церковь святаго Георгия уже была тесна для множества братьев. Тогда они построили другую во имя архистратига Михаила. Из учеников Феодора многие впоследствии прославились святостью жизни. Слава о подвигах Феодора и о чудесах, совершаемых им, распространилась далеко. Император Маврикий, которому он предсказал призвание его на царство, просил его молитв и благословения, и по просьбе его назначил ежегодную раздачу пшеницы всем бедным, приходившим в Сикиотский монастырь. По смерти анатолийского епископа Феодор был назначен на его место. Он с сожалением оставил монастырь свой, часто потом посещал его и горевал о прежней тихой жизни. Во время вторичного путешествия своего в Иерусалим он пожелал удалиться в лавру святаго Саввы, но явившийся ему во сне великомученик Георгий запретил ему покидать епархию, которой он был нужен. Феодор повиновался и 11 лет ревностно занимался делами церкви. По прошествии этого времени он созвал клир и народ и просил их избрать другого епископа, а его отпустить в монастырь Сикиотский. С трудом уступили его желанию, ибо не хотели лишиться доброго и деятельного пастыря. Феодор с радостью возвратился в монастырь свой к прежним подвигам и трудам.
Два раза посещал он Царьград, и в последний раз в царствование императора Фоки предсказал близкую кончину патриарха и будущее бедствие церкви и государства. Дожив до глубокой старости, Федор был извещен о близкой кончине своей явлением великомученика Георгия, который, вручая ему жезл, приказывал идти за ним в дальний путь. Скончался святой Феодор Сикиот после праздника Пасхи. Преподобный Феодор Сикиот, епископ Анатолийский, моли Бога о нас!

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Многомилостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 25-е зачало.
1: Премудрость прости услышим.

И хождаши Иисус, пасих в Галилее, не хотяши бо во Иудеи ходите, яко искаху Его Иудеи убити, беже близ праздника иудейский, под тени сени, реше же к Нему братья Его, приди подсюду, иди во Иудею, да и ученицы Твои видят дела Твоя, яже твориши. Никто же, бо в тайне ничесо же творит, и ищет сам яви быти, аще сия твориши, яви себя мирови, не братья бо Его веровуху в Него. Глагола убо им Иисус, время мое не уприиде, время же ваше всегда готово есть. Не может мир ненавидеть и вас, меня же ненавидит, яко аз свидетельствую о нем, яко дела его зла суть. Вы взыдете в праздник сей, аз не взыду в праздник сей, яко время мое не у исполнися. Сия рек им, остав Галилеи, егда же взыдоше братья его в праздник, тогда и сам взыдено не яве, но яко тай. Жидове же искаху его в праздник и глаголаху, где есть он, и ропот мног бе о нем в народех. Ове и глаголаху, яко благ есть, и ниже глаголаху ни, но льстит народы. Некоторые же оба яви глаголаше о нем, страха ради

Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 1 по 13. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него“. На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Сие, сказав вам, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: „Где он?“ И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: „Нет, он обольщает народ“. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидят, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Это ученикам предрек Господь, потому что их мир будет ненавидеть и гнать, потому что Господь изъял их из мира. Посему замечайте, на что обращается ненависть мира, и узнаете, где часть Христова. На что больше восстает мир, то больше есть Христова, ближе к Нему, сообразнее с Духом Его. Это внешний указатель». Но для внешних и этого достаточно. Мир сам не действует, а разжигается на дела князем своим, сатаною, дела которого разрушил Господь и продолжает разрушать через верующих. Прямо Господу он ничего не может сделать, потому-то ярость свою обращает он на верующих в него, чтобы через досаждение им досадить Господу. И тут не прямо действует, но через органы свои, составляющие мир. Это не значит, что враг силен. Не бойтесь его, но скорее дерзайте, ибо Господь победил мир и князя его. Кто сам не поддается, тому враг ничего не в состоянии сделать. Мужайтесь». Святитель Феофан Затворник из книги «Мысль на каждый день года».

Братья и сестры, 22 апреля по православному календарю, 5 мая по гражданскому, день памяти подвижника благочестия XX века, монаха Афанасия. Афанасий Сайко родился в 1887 году в селе Даничево Волынской губернии в многодетной семье отставного солдата. Афанасий окончил школу для солдатских детей Уланского его императорского величества полка в Варшаве и Варшавскую консерваторию. В 1919 году он был арестован и отправлен по этапу в город Орел в концлагерь номер 1. После освобождения с 1921 года начал юродствовать. Первое время жил на колокольне Богоявленского храма в Орле. Позже священник Орловского и Веденского женского монастыря отец Всеволод уговорил одинокую верующую женщину принять блаженного в свой дом. В 1924 году после тяжелой болезни он был тайно пострижен в монахи. Афанасий поднимал с земли спички, камешки, обрывки газет и позже раздавал людям, приговаривая: «Ищите родственность между предметами, привыкайте решать задачи». В скором времени люди стали догадываться, что прозорливец так предупреждает их о грядущих событиях. По свидетельству современников, подвижник Афанасий, часто опережая вопрос, читая мысли, давал ответ. О нем заговорил весь город. Страждущие приходили за утешением, обращались за мудрым советом и монашествующие. Вскоре старца вновь арестовали. В октябре 1931 года оправдали. В 1932 году определили в психиатрическую больницу. В ноябре 1950 года отца Афанасия выписали на попечение духовной дочери. Однако власти боялись его влияния на верующих, и в сентябре 1951 года он был переведен в Томскую психиатрическую больницу. 5 мая 1967 года подвижник скончался. Его похоронили в Орле на Крестительском кладбище недалеко от храма. Орловско-Ливенская епархия готовит документы для синодальной комиссии по канонизации с просьбой о причислении к лику святых подвижника благочестия XX века Христа ради юродивого монаха Афанасия Сайко.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян». Слово третье. О странничестве. Часть первая.
1: Переходим к третьему слову преподобного Иоанна Лествичника. Слово называется «О странничестве», то есть «Уклонении от мира». Странничество в изложении вообще святых отцов, в данном случае Иоанна Лествичника, это такой самый странный и непонятный аспект аскетической деятельности монаха. Для нас странничество вообще и непонятно, и принять мы этого странничества не можем. Мы не понимаем, о чем идет речь, а поняв, нам очень трудно это как-то применить в своей жизни. Но на самом деле образ странничества, образ странника – это образ очень древний и очень глубокий для Священного Писания, что Нового, что Ветхого Завета. Вот, например, апостол Петр пишет: «А если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Но вообще более глубоко этот образ раскрывается в известном месте послание апостола Павла к евреям. Этот отрывок очень часто читается в церкви. Всегда, когда вспоминается память какого-то большого количества святых, скажем, святых отцов, святых праотцев накануне Рождества, святых разных вселенских соборов, соборы святых, там, недели всех святых, недели всех русских святых, всегда читается этот апостольский отрывок, то есть он где-то раз 8 или 9 читается в церкви в течение года. Отрывок из 11 главы апостола Павла к евреям. Глава очень длинная, начинается с воспоминания об Аврааме, а потом дальше, подводя некую черту, апостол пишет: «Что еще скажу? Недостает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острого меча, укреплялись в немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Женщины получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы пилами, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобление. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам и пещерам земли». Скитались, странничество, скитальчество. Те, которых весь мир был недостоин, они скитались по лицу земли. И сам Христос говорит, что «я не имею где главы подклонить», и хотя у него есть родной дом, куда он может возвратиться, и у него даже есть любой дом, который рад его принять, но на самом деле он говорит, что он не имеет места, где главы подклонить. Ключевое представление о том, что все великие люди, все те, кто называются праведниками, все те люди, которые описаны что в Ветхом Завете, что в Новом, они воспринимали себя, и Бог воспринимает их как странников даже если они никуда не сходили со своего места. Ну, скажем, Авраам действительно странствовал. Ну, скажем, руководимый Моисеем народ Божий тоже странствовал и долго не имел места, где подклонить голову. Но Исаия никуда, будучи богатым и знатным, пророк Исаия никуда из Иерусалима не уходил. А он здесь тоже вспоминается. Давид как был в Иерусалиме, так и был в Иерусалиме, тоже называется здесь странником и никогда не покидал ни своей страны, ни своего города, которому в конце концов стал царем, но только в походы ходил. Были люди, скажем, которые вообще никуда, святые люди, которые с места никуда не сходили. Скажем, Серафим Саровский не странствовал по монастырям. Как пришел однажды в один монастырь, Саровскую пустынь, так и провел там всю жизнь. Были, конечно, и странники типа Федора Томского, вот, или там того же Симеона Верхотурского, вот, и много других. Но святых гораздо больше тех, которые никуда со своего поприща, со своего места не сходили, и тем не менее их Священное Писание называет странниками. В чем здесь ключевой смысл? Надо вспомнить, с чего все началось. У нас буквально, чтобы правильно ориентироваться в духовных явлениях жизни, надо вновь и вновь вспоминать, возвращаться к третьей главе книги Бытия, в которой описаны все первые события, связанные с грехопадением, и что было дальше. Все мы родом из этого сюжета о грехопадении. И вот, если мы вспомним, то мы вспомним, что земля, на которой мы живем, это что?
2: Временное место.
1: Это место, куда нас сослали, выгнали. Выгнали из рая и сослали жить на этой земле. Нас отправили в ссылку. Может, не в тюрьму, но в ссылку точно. Конечно, современным детям, например, надо объяснять, что такое ссылка. Они не понимают. Вот, а это самое. Но я думаю, люди, выросшие на Мариэте Шагиняна, не понимают, что такое ссылка. И знают, да, куда ссылали декабристов или там наших замечательных революционеров. Вот, в какие места, в которых они жили, кстати, очень неплохо. Вот, но тем не менее, даже этой ссылкой они тяготились. Им захотелось вернуться в какие-нибудь Швейцарии или Австрии или Америки. Вот, а не сидеть в каком-нибудь Шушинском несчастном, вот, и бить зайцев пачками. Скучное это занятие. И вот, тем не менее, нас действительно в эту землю, на эту землю сослали. Мы должны были жить в Эдеме, в саду, посаженном на востоке, в месте, в котором были особые условия существования. Но мы согрешили, и нас из рая в эту землю, в эту, как называют ее и святые отцы, и богослужебные книги, в эту юдоль плача. Нас сюда сослали, нас сюда выгнали. Конечно, мы забыли об этом. Мы забыли и сейчас больше озабочены тем, чтобы показать, как прекрасен мир, в котором мы живем. В этом, конечно, есть своего рода справедливость. Ну, конечно, есть красоты. Особенно если смотреть на мир, скажем, сквозь призму фотошопа. Вот, то просто потрясающий, прекрасный мир. Вот, просто замечательный. Если слушать только компьютерные версии, смотреть, то есть компьютерные версии того, ну, скажем, смотреть, как выглядит мир с точки зрения BBC, вот, то, конечно, это замечательная картинка, и все там хорошо, казалось бы. и мир прекрасен, и детям, может быть, и стоит говорить, что он прекрасен, то есть компьютерные версии того, ну, скажем, смотреть, как выглядит мир с точки зрения BBC, вот, то, конечно, это замечательная картинка, и все там хорошо, казалось бы, и мир прекрасен, и детям, может быть, и стоит говорить, что он прекрасен, но только лишь для того, чтобы...

воду, потому что в природе осталась красота. Но и осталось ровно столько, сколько осталось красоты, ну, скажем, в наскальных рисунках Альтамиры, или, скажем, сколько осталось в египетских пирамидах, или в каком-нибудь полуразрушенном храме. Вот ты знаешь же, по России еще много полуразрушенных храмов. Не везде их удается восстановить. А? Вот очень, очень, не только в нашей области, хотя, скажем, в Кировской гораздо больше разрушенных храмов, потому что область беднее во всех отношениях, и дороги там ужасно, не до сюда доехать можно. Вот Поволжье, Верхнее Поволжье, в районе Бежецка, там огромное количество разрушенных церквей. Вологда, Архангельск, вот хватает, и вот видно, вот полуразрушенный храм. Он сохраняет свою красоту. Сохраняет, и тоже, кстати, в интернете много красивых фотографий. Есть своя поэзия в картинке храма, на котором растут березки, или, скажем, березка, проросшая корнями из престола, например, но престола уже нет, но камень, на котором стоял престол, из него выросла березка. Это тоже чудесно, или, скажем, где вместо пола травяной ковер, уже тоже своя романтика есть, и красота своя есть. Если не забывать, что это все-таки разрушенный и оскверненный храм. Храм, который должен выглядеть для по-другому и нужен для другого. Вот. Так же примерно и наша нынешняя природа. Да, в нем есть, в ней есть красивые места, и эту красоту надо чуять, ее надо слышать, ее надо видеть. И любой человек, если он вообще человек, если он не двуногая обезьяна, вот, или там четырехрукий робот, то он должен чувствовать радость расцвета, печаль заката, он должен изумляться этим явлением природы, он должен ребенком прыгать от того, что на небе радуга, а то еще и две, он должен радоваться первому снегу, он пока не стал водителем, он должен радоваться тому, что вот замечательно, можно залить голубку, можно поиграть в снежки. Он радуется тому, что идет дождь, и что он этот дождь делает лужи. Это все ребенку в свое время нужно пережить. Но мы не должны уподобляться ребенку и думать, что на самом деле этот мир, который мы видим, это есть, ну скажем так, первозданное, Богом сданное наше обиталище. Вовсе нет. Вот, и забывать об этом христианину попросту преступно. Конечно, нас всячески стараются убедить, что мир вовсе не такой плох, такой плохой. Причем стараются убедить даже вопреки экологической ситуации. Вот, нам показывают картинки прекрасных пейзажей. Вот, скажем, хорошо там где-нибудь на Сейшелах, райский уголок. И человек понимает, да, мир прекрасен. Вот, мир прекрасен, что есть что посмотреть, ему хочется посмотреть мир. Но приезжая на эти места, внимательный человек увидит, что ничего безусловно красивого в этих местах нет. Картинка красивая, воображение красивое, но это иллюзия, которой мы себя окружаем. И человек очень хочет создать вокруг себя красоту, как бы компенсируя то, что он сам же и разрушил. Не в смысле экологии, а в смысле греха. И поэтому христианин всегда должен помнить, что это... Вы понимаете, можно, например, попасть в тюрьму, ну и, скажем, там, попросить со временем телевизор, шторочки на решетку, скатерочку на столик, вот, половичок, скажем, даже, там, даже, может, персидский ковер. Вот, там можно современный кафель в туалет поставить, там можно, знаешь, это, обои наклеить на стены. Но тюрьма останется тюрьмой, как ты ее не пытайся заретушировать, и дверь все равно будет открываться с лязгом, даже если ты ее и покрасил под мрамор или под дерево, все равно она выдаст свое вот этим звуком открывания, что это на самом деле тюрьма, как ты ее не пытайся украсить. Вот
То, что делают с эпохи, ну, начиная примерно с

300 лет назад, вот люди как раз это и делают. Они пытаются убедить, ну, не без лукавого, конечно, пытаются убедить, что все, что нас окружает, есть прекрасное, красивое место, и надо благодарить Бога за то, что мы живем в таком прекрасном мире. Но на самом деле вот что. Правда такова, и христианин не должен о ней забывать. Во-первых, это место, где царствует смерть. Здесь отравлено смертью все. Все. Нет ничего не запачканного смертью. Хоть смертью касательно животных, все кругом живет насилием. Звери, птицы, насекомые жрут друг друга. И уничтожают леса, поля, моря, животных, людей. Вот здесь царствует смерть. Здесь отравлено мертвенностью все. Вот мне рассказывал один мой студент, он теперь радостно подвязается в замечательном райском месте на Афоне. Вот. И он мне рассказывал однажды, когда, ну вот, очень внимательный человек, он писал, учился в аспирантуре на биофаке университета, вот был таким, и биологией занимался. И в качестве этого своей практики он посещал разные такие заповедники, в которых проводил, ну, вот разные там исследования, измерения, наблюдения и так далее. И вот рассказывает, больше всего на него вот произвело впечатление, когда он попал вот тут недалеко у нас какой-то птичник. То есть, где были собраны вот в специальном таком месте разные певчие птицы для того, чтобы изучать, для того, чтобы записывать их голоса. Ну, вот такой вот практикум. И вот он сидит, ну, представляете, там зеленые кущи, зеленая трава там, чистый воздух, птицы поют, собрано огромное количество певчих птиц на маленькой территории. Гравийные дорожки, там, скамеечки, ну вот практикой даже не назовешь. Райский уголок, курорт. Вот. Ну и он так, нет-нет, да поэтическая натура, заслушивался. Вот однажды, видать, его за этим делом поймал этот самый руководитель научный его. И говорит, что красиво поет. Он говорит, да, замечательно. Вот, правда красиво. Ну, вообще, тут прям, думаю, сейчас поговорю о красоте. Говорит, ну-ка поймай-ка мне вон ту птичку. Вот он поймал соловья. Вот, говорит, посмотри. Вот, а у него шерстку у соловья поднимаешь, а она вся, все его тело изъедено паразитами. В нем почти заживо копошатся черви. Клещ, где-то клещи яйца откладывают, где-то какие-то черви заводятся. Говорит, они все вот поют, да, а может завтра он уже умрет. Но поскольку их много, никто не замечает это. Но на самом деле все они заживо изъедены, кто болезнью, кто паразитами, кто еще чем-то. Вот, и все животные страшно мучаются. Вот то, что апостол Павел говорит, вся тварь стенает и мучается из-за человека. Но мы обычно не замечаем этого, именно потому, что мы не биологи и не врачи, и мы не ветеринары, мы этого не видим, просто наслаждаемся красотой, не замечая, сколько много в этом уродства, когда вот совершается такое насилие одного животного над живым, или вот такое буквально заживо изъеденные живые существа. Вот смерть, это только то, что касается животных. А сколько человек убивает? Не только в Сирии. У нас, над нашей головой, слава Богу, конечно, не летают ни F-35, ни Су-35. Вот. Бомбы не сбрасывают. Штурмовых звуков бреющего полета не слышно. А ведь людей-то умирают в год, как больше, чем в год Великой Отечественной войны. От одних только абортов. А сколько аварий уносят, а сколько пожары, убийства, алкоголизм, наркомания, рак, инфаркт, инсульт.
Вот сколько людей каждый год умирают. Мы этого не видим, мы не чувствуем это, мы не замечаем это, потому что наши родственники пока, слава Богу, живы. Мы как будто и не замечаем, сколько похоронных машин проходит на кладбище. Мы только придем на кладбище раз в год, думаем, ничего себе! В прошлом году еще там лес был, а теперь уже кладбище. Вышли с кладбища и забыли про это. Живем, как будто люди не умирают. Все в этом мире отравлено смертью. Это смерть тут правит бал. Вот, это в самом буквальном смысле слов. Мир наш, царство смерти. Собственно, как и должно быть. Потому что мы сами превратили его в смерть. Это не говоря о том, что там где-то есть атомные станции, которые могут с ними случиться, может, как с Фукусимой или как с Чернобылем. Есть атомные ракеты, которые, как то ружье на стене, не ровен час, да и выстрелят, не будут же их просто так держать в шахтах еще 100 лет. Найдут способ, каким образом выбросить. А сколько радиоактивных отходов захоронено, потенциальная смерть и так далее. Об этом можно говорить долго. Все в этом мире отравлено смертью, пронизано смертью. И поэтому забывать, создавать иллюзию, что мы живем в идеальном мире, вот только чуть-чуть поправить, вот сейчас президента американского сместить на Трампа, вот там эту самую Евросоюз бы разрушить, и все будет замечательно. Не будет замечательно. Никогда в этом мире не будет замечательно. Потому что в этом мире, и особенно в последние столетия, слишком много смерти. Вот вы знаете, скажем, люди даже подсчитать не могут. За 20 век сколько погибло людей. Даже не могут. Все это приблизительные подсчеты, компьютеров не было, статистики серьезно не велось. Но ведь люди понимают так вот заведомо, априори, что в 20 веке погибло столько людей, сколько не погибало никогда. И то, что мы сейчас живем, это буквально, ну, если не пир во время чумы, то пир накануне чумы. Потому что так вот долго в истории продолжаться не может. Люди либо должны одуматься и как-то изменить свое отношение к жизни и к смерти, либо что-то произойдет. Так жить нельзя. И именно потому, что люди пытаются создать иллюзию, будто вокруг них идеальный мир, и никакой царства смерти здесь нет. Второе, что важно помнить, вот не то, что, скажем, это такая трудная мысль, это нормальная мысль для всякого христианина, который позволяет ему не увлечься иллюзией. Первое, это что весь этот мир царство смерти, а второе, это то, что весь этот мир сгорит. Рано или поздно он, этот мир, и все, что на нем, сгорит. Если мы знаем, что как бы долго этот корабль не плыл, но однажды он все равно исчезнет. И мы не знаем, когда, будет ли это на нашей памяти или там на памяти наших близких. Но в любом случае этот мир не вечен, и мы на этом мире не вечны. Поэтому на самом деле все здесь отравлено временностью. Временностью. Все это ненадежно. Все это до поры до времени. И человек об этом должен всегда помнить. И третье, что помогает нам не привязаться к этому миру, вот то свидетельство, о котором говорил апостол Павел в прочитанном мной отрывке. Все праведники, что Ветхого Завета, что Нового Завета, они жили в этом мире, будучи гонимы. Рано или поздно это с человеком случается. Все, без исключения, так говорит апостол Павел, все желающие благочестно жить о Христе Иисусе будут гонимы. Кто-то раньше, кто-то позже. Кого-то гонимость разная, вот, кого-то родственники не понимают, кого-то в лагеря ссылают, кого-то распинают, кого-то медленно сживают сосвету. Вот, у каждого своя судьба,
Но неприязнь мира по отношению к праведнику, она всегда будет. Это константа существования праведника в этом мире. От Авеля до Христа, или как сам Христос говорит, до Захарии, сына Варахина, всегда все праведники жили в скорби. Всегда они претерпевали какую-то беду, какую-то очень тяжелую скорбь, и по-другому ничего не бывает. И поэтому этот мир для любого праведника – источник страданий. И забыть об этом, полюбить иллюзию, будто это мир идеальный, будто мы в нем можем устроиться хорошо, хотя и временно, до смерти, если мы не будем праведниками. Если мы откажемся следовать за Христом, то мы можем хотя бы на рубеж до смерти сделать себя счастливыми. Забыть о всех этих скорбях и думать, после нас хоть потоп. Но если мы хотим жить благочестно, то рано или поздно нас постигнет скорбь, и скорбь тяжелая, невыносимая, болезненная, страшная, то ли на одре болезни, то ли еще когда, уж кому чего Господь на роду написал. Но это обязательно ждет, потому что так было всегда. И никаких исключений из этого правила нет. Кого-то, как Давида, гоняют первую половину жизни, кого-то, как Серафима Саровского, гоняют вторую половину жизни. У каждого свое что-то написано. Но все люди так или иначе эту гонимость они переживают. И, конечно, нам в этом отношении очень не хватает средневекового восприятия жизни, которое было действительно по существу христианское. Именно новейшая эпоха, в новое время, во времена протестантов, а потом особенно в новейшую эпоху, в конце 19-го, в начале и в конце 20-го, мир объявили раем на земле. И все люди сейчас стараются создать этот самый рай. И хотя вот в этом рае, который создает человечество, сатанинские рога и копыта видно невооруженным глазом, они там везде проявляются, тем не менее все равно трудно найти человека, русского ли, православного ли, который не умилялся красотами Европы, который бы не чувствовал воодушевления, глядя на их ровные улицы, постриженные газончики, вот, разные Диснейленды, ровные дороги, прекрасные фасады, чистые альпийские лужайки, австрийские курорты, французскую ривьеру и так тому подобное. То есть все мы ведь на самом деле, даже не любя Европы, мы вольно или невольно хотим из собственной России сделать такой же идеальный мир. Мы даже не задумываемся. Ну вот все обвиняют в том, что Россия 70, 80, что там сколько, 100 лет, 100 лет уже прошло. 100 лет назад пыталась осуществить проект построить рай на земле. Так говорили коммунисты. Рай они, конечно, не построили ни в каком смысле, но вот колючей проволоки на всех хватило, по крайней мере. И чем этот и упрекает, ну как, конечно, разве можно построить рай на земле? А сейчас западное общество, что оно строит? Не рай разве на земле? То же самое. Поэтому с чего ради этот рай на земле не кончится колючей проволокой? Как и все раи на земле, закончится это все. Ну, может, не колючей проволокой, может, чем пострашнее, технологии изменились. Но в любом случае это закончится очень печально для людей, которые приняли вот эту самую идею на вооружение построить новую Вавилонскую башню, построить Царство Божье, но без Бога на земле. И мы должны понимать, что Европа так, как она есть, конечно, сейчас этот рай изрядно топчется новыми гуннами, новыми варварами. Но вообще-то до сих пор еще у нас иллюзия о том, что этот мир прекрасный. Люди упорно, у меня вот есть друг, он очень любит Германию,
и упорно не замечает, он умный человек, но, как это говорится, не по-хорошему мило, по-милу хорош. Вот, и он понимает, ну, нравится ему Европа, и он не хочет видеть того, что сейчас с ней происходит, просто именно не хочет, он закрывает глаза и уши, как страус прячется в песок, и не хочет видеть тех недостатков, которые, очевидно, там проявляются. Но ведь и мы тоже, соблазняемся, наши ли соседи, или мы сами, мы ведь тоже, когда едем по нашей идеально ровной, как стиральная доска, дороги, мы же тоже говорим, вот в Европе-то дороги, почему могут строить, а у нас нет? Ну куда смотрят дорожные службы? Ну куда смотрит там наш дорогой, замечательный президент Владимир Путин? Почему в его правлении такие ужасные дороги? Когда мы идем и видим цены, которые в магазине, начинаем возмущаться. Ну почему у нас не так, как в Европе? Ну почему у нас ипотека не 3%, а 13%? Ну почему у нас кредиты по 17%, а не по 10%? Но почему у нас нельзя купить качественные вещи, а только китайские? Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Жалуемся-то мы на что? На то, что у нас не так комфортно жить, как в Европе. Так ведь? Значит, и для нас, даже для христиан, хотя мы этого не чувствуем, и даже ночью нас разбуди, в этом не признаемся, но в глубине души мы любим ту красивую картинку, которая представляет собой нарисованная Европа. Она именно нарисованная. На самом деле там ничего хорошего нет. Даже если бы там не было гей-парадов, даже если бы туда не приперли сейчас эти варвары новые в миллионном экземпляре, вот, все равно там ничего хорошего нет. Но увидеть эту нехорошесть надо все-таки иметь зрение особое. А у нас его, оно не выработалось, не сформировалось. Мы любим этот мир, вообще по существу любим этот мир, он нам нравится. И когда мы видим, что есть место на земле, где то, что нам нравится в мире, доведено до замечательных, скажем, образцов, то мы, разумеется, таем. Где люди добрые, где все здороваются, где замечательная чистота, где все доступно, где не запираются двери, где нет преступности, где все справедливы, а судьи честны. Вот. Это все иллюзия. Такого не было ни в Европе никогда не было, ни в Америке никогда не было. Но есть картинка, нарисованная в том числе европейцами, самими европейцами, нарисованная западным сознанием. И мы поверили в эту картинку. По сути дела мы поверили в идола. И хотя мы Европу не любим, и в то же время мир мы любим, и Европа как олицетворение, воплощение того мира, который мы любим, все это нас зачаровывает, завораживает, и мы хотим жить в таком мире. Поэтому мы не странники. А для того, чтобы вот действительно научиться вот этому самому странничеству, не покидая пределов Екатеринбурга, для этого надо изменить некое свое мировоззрение. Почему нам нравится этот мир? Потому что мы либо не видим той лжи, той смерти, того греха, которым отравлен этот мир, либо, видя, не хотим признать, что это факт существования человеческой жизни. Когда-нибудь, ну хоть на одно мгновение, ну хоть на одну крошечную минутку, было ли человечество способно жить без греха? Нет. Оно не могло так жить ни в Византийской империи, где все были христиане, ни в средневековой Англии, где благочестие было невероятно высокой степени, ни в Риме, какой угодно эпохи, ни в Иерусалиме времен Иисуса Христа или времен крестоносцев, никогда, нигде этого не было. С чего мы решили, что современный мир может этого состояния достичь? Но нам же хочется. Нам хочется, чтобы в этом мире не было неправды, не было греха, не было несправедливости, не было злых людей, а если все-таки есть, чтобы сидели на новой земле,
А еще лучше болтались на виселице. Нам очень хочется, чтобы в этом мире все были верующие. И верующие так, как нам хочется, а не так, как им хочется. Чтобы все мусульмане стали христианами. А все китайцы, они бы приняли Христа и стали бы вот, размножаться, пополняя численность Русской Православной Церкви. Мы все это очень-очень хотим. А в сущности-то мы хотим того же самого, что и европейцы. Создать Царство Божье на земле. Только они пошли немножко другим путем. Но мы-то умные, мы-то пойдем тем. Мы всех насильно крестим. Кто креститься не хочет, тех убьем. Вот, или переселим их на какой-нибудь необитаемый остров. Пусть там умирают. Вот в пределах Арктики. Там островов много. Вот, да, послушать некоторых пропагандистов современных, они примерно так себе все и видят. Вот, буквально крестовый поход против всего мира во славу православной церкви. Так вот, я к чему? К тому, что если мы честно посмотрим на то, что творится в нашем сознании, мы увидим, что оно вовсе не такое уж нечистое, то есть не такое уж чистое православное, как нам того кажется, что соблазн, с которым не справились европейцы, он сидит и в нашей душе. И отпусти нас, Бог, мы бы создали нечто гораздо более худшее, чем Европа. Гораздо более худшее, в худшем варианте, в более страшном варианте. Просто Бог не позволяет нам этого сделать и хранит нас ради себя самого. Ради тех судеб, которым Он определил свершиться. А на самом деле ничем мы не лучше. И сказать: Господи, благодарю Тебя, что я родился в православной стране, а не в этой дебильной Европе, ничем не отличается от того возгласа фарисея. И плоды будут те же самые, и наказание будет то же самое. Они так же, как и мы, хотели построить идеальный мир. И мы хотим построить идеальный мир. Но это иллюзия. Этого никогда не будет. А почему мы хотим построить идеальный мир? А потому что мы хотим здесь пожить хорошо. Насколько можно комфортно. Не пусть у нас будет место трехэтажного коттеджа сарай. Но лишь бы судьи были справедливы, инспектора честными, солдаты храбрыми. Торговцы тоже честными, чтобы производители продуктов были справедливыми и исполняли то, что им положено, не добавляя туда никаких примесей вредных, вот, чтобы люди дорожили своей маркой, честью и так далее. То есть мы хотим все равно идеальный мир. Мы хотим, чтобы человек был хороший, а он не будет хороший. Ничего с этим не сделаешь. Человек отравлен грехом. И единственный способ предохранять человека от разложения грехом, это какой? А? Ну, да, вот ну, мне-то что теперь делать? Я такой праведный все, а все кругом грешные. Что мне делать-то? Я хочу людям помочь. Вот. Да, то есть я должен стать святым. Как сказал Серафим Саровский, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. То есть, вместо того, чтобы мечтать об идеальном мире, я должен взойти на крест, перестать удовлетворять свои страсти, кушать в меру, молиться без мер, читать духовную литературу, сносить все скорби, которые на меня обрушиваются, отказываться от суеты этого мира, возненавидеть этот мир, в общем-то, стать странником в этом мире. То есть ни к чему в этом мире не прилепиться. Только тогда я смогу помочь людям, которые обуреваются любовью к этому миру. Вот и все. То есть на самом деле, как ни крутись, но либо мы строим, вольно или невольно, строим Царство Божье на земле, либо мы сознательно отказываемся от этого, и, возненавидев этот мир, возлюбим Христа, возлюбим Бога, начнем жить только Его, Бога, отстраняясь, отчуждаясь
от всего того, что есть в этой мире. То есть, это и будет самое настоящее странничество. Монахам понятно. А мы вот семейные люди. Как нам вот семейным-то человеком не прилепиться к этому миру? Дом нужно иметь? Нужно. Детей в садик, в школу водить нужно? Кормить их нужно? Одежду покупать? А велосипеды? Велосипеды тоже нужно. А снегокаты? А машину? А в отпуск съездить? Вот. А как же, получается, для этого нужно деньги зарабатывать как-то? Вот, стало быть, и думать именно о том, как их заработать. Потому что приходит, скажем, ребенок, и говорит, вот, мне велосипед надо. Да я говорю, да без проблем. Вот, велосипед, сейчас долги раздам. Вот, и без проблем велосипед. Но нет, я правда говорю, что без проблем, ну, в смысле, думаю, что когда как-нибудь решу. Ужас-то не от этого, что без этого ребенок попросил, у меня же их четверо. Я понимаю, что рано или поздно им всем нужен будет велосипед. А ведь он стоит, скажем, 1007, а на четверых-то 7, это 30 тысяч. А одни-то ведь они кататься не поедут. Значит, и себе надо велосипед. Вот, понимаете? Это все становится настолько серьезным. То есть человек ставит перед собой такую очень недуховную цель. Надо заработать на велосипеды для всей семьи. А это речь идет, ну, там, о пределах 100 тысяч, ну, 80-то точно. Вот, понимаете, еще же съездить надо, опять-таки нужно. Вот, вроде совершенно цель, не имеющая никакого отношения к духовной жизни и к тому, что я только что сейчас говорил. Но это конкретная насущная проблема, потому что ребенок, он видит, что все на велосипедах ездят, а он не может. И поскольку я был в его возрасте и также страдал от того, что все ездят, я хочу ездить, потому что либо ты должен убедить человека и настроить его на духовную волну, а он далеко не Сергий Радонежский, либо ты должен вымолить у Бога для него велосипед. И поэтому на самом деле вот человек семейный, он вольно или невольно включен вот в эту самую очень такую мирскую суету и мирскую компоненту. Что же делать? И вот здесь апостол Павел предлагает очень хороший совет, что человек должен быть доволен тем, что у него есть. Доволен. Ведь он не говорит «живи в бедности» или не говорит «живи в богатстве». Он просто говорит «будьте довольны тем, что у вас есть». Не ищите того, что сверх вашей меры. Будьте, благодарите Бога за то, что Он дает. Потому что если вам это необходимо, то Он даст. А если не даст, значит в этом нет на самом деле насущной нужды. То есть ты, человек верующий, возлагает упование на Бога, благодарит Его за то, что есть, и высказывает просьбу, что вот, ну, есть такая потребность, и ждет помощи от Бога. Если Бог даст, то хорошо, слава Богу, пользуемся даром Божьим. Если Бог не даст, значит, так надо. Значит, правильнее обойтись без этого. Значит, Бог знает, что нам лучше, что нам разумнее, что нам полезнее, и этим самым дорожить, и это самое ценить. Вот, это очень такой непростой для мирского человека, но очень правильная мысль. Практической деятельности человека, человек мирской встречается с этим постоянно. Простая мысль, если мне это надо, Бог мне даст. Если не надо, то я буду терпеть. И таким образом человек, он как странник, пошлет Бог повозку. Поеду на повозке, не пошлет Бог повозки, пойду пешком, примут в этой гостинице, остановлюсь, не примут, пойду искать дальше, где-нибудь, да Бог пошлет мне приют. Странник так думает, странник. Вот. А
Такую же психологию может воспитать и любой обычный человек. Скажем, ну вот пришел ребенок, говорит, велосипед надо. Мало ли что мы ему сказали, сами думаем, ну что ж, если надо, Бог поможет мне его приобрести. Если не получилось ничего, не нервничаем, не переживаем, в обморок, в истерику не впадаем, слава Богу, значит, обойдемся без этого, обойдемся без велосипедов. Ведь с голоду никто не умирает, Бог пищу дает, значит, это не надо по какой-то причине, откуда я знаю. Вот у нас, скажем, да и у вас, наверное, в городе, бывает же, что люди на велосипедах под машину попадают. Вот один у нас человек позвоночник сломал на велосипеде. Ну, правда, глупость своя собственная. Ну, а кто же говорит, что мои дети не могут такую глупость сделать? Кто его знает, от чего они уберегутся? Вот, а бывают еще такие умники тоже. Ну, в городе это трудно сделать, а вот в деревнях-то делают. Растянут веревку посреди дороги и ждут к летам, когда велосипедист проедет. И натянут эту веревку, чтобы человек упал. Прикольно же посмотреть, как он падает. Вот, с велосипеда. Ну, ладно, если скорость небольшая, а если большая? Вот с горки, например. То есть, хватает на самом деле. И, может быть, не давая велосипед, Бог от какой-то беды уберегает моих детей. Да и пьяных по улицам тоже достаточно ездит. Поэтому откуда мне знать? Но если я вот таким образом доверяю, то я действительно как странник на остановке. Пошлет Бог, слава Богу. Не пошлет, слава Богу, значит, так надо. И вот когда человек так научился себя вести, то он очень, ну вот, может, даже живя в миру, уподобиться странничеству, которое требуется от христианина. Ну а теперь обратимся вот к этому отрывку, который показывает, собственно, почему странничество принципиальная для христианина вещь. Это середина 11 главы, окончание которой мы читали. Все они, то есть праведники Ветхого Завета, умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. То есть принципиально в установке странничества есть именно представление о том, что мы здесь временно, а у нас у всех есть отеческий дом, куда мы очень хотим вернуться, как вернуться хотел блудный сын к своему отцу. У нас Христос, оставляя нас, говорит, что я приготовил вам обители, или у отца моего обителей много, я иду приготовить вам место. То есть у нас есть не гостиниц, у нас есть дом, котом, где нас ждет Отец. И мы туда должны вернуться. Вернуться мы можем туда только при одном условии. Если мы туда стремимся. Если дом, который нас ждет, мы считаем отцовским домом. И стремимся туда, как стремится сын, навстречу к Отцу. Если мы не стремимся туда, если мы говорим, нет, дом наш здесь, и все лучше у нас здесь, и сердце наше здесь, то у нас нет сил стремиться к Царству, ожидающему нас, нет сил стремиться к Отцу, и когда в силу ли конца мира, или в силу естественной смерти, мы вдруг расстанемся с этим миром, мы будем за него цепляться, подожди, Господи, я не хочу, ты куда меня тянешь-то, ты постой, я здесь хочу остаться, здесь, ну хоть как призраком, как привидением, но здесь так здорово, здесь так клево, здесь так классно, здесь такие красоты, здесь такие люди, здесь такие, вообще куда ты меня тащишь?
И вот, конечно, Бог никуда не тащит, Он оставляет нас. Вот, любить иллюзии, любить смерть, жить в смерти. И мы не входим в Отечество Небесное, потому что туда входят только те, которые хотят туда идти, которые стремятся туда войти. Вот сидел, жил, притча, да, вариация на тему. Жил-был блудный сын. Вот растратил он все свое имущество, и жить ему стало тяжело. Вот, и думает он, думает, да, придешь к отцу, и опять, отец да отец, отец да отец, стены дома, еще поди работать заставит. Нет, уж лучше я тут. Ну, глядишь, может, разбогатею когда-нибудь, может, наследство свалится, может, денег заработаю, может, еще, может, украду что-нибудь. Вот, ну, как-нибудь проживу. И начинает жить. Тяжело, мучается. Пошел, поступил к какому-то гражданину, который ему не дает то, чем свиньи питаются. Думаешь, свинью взять, зарезать. Опять-таки, поколотят же. Что же делать-то? Вот сидит, думает. Тут приходит посланный от отца и говорит, слушай, отец все знает, как ты живешь. И говорит, да бросай ты это грязное свое болото, пойдем к отцу. Он говорит, да как я еще надеюсь, что вы думаете, все что ли, последний день? Я еще, может, украсть могу, может, в казино пойду сыграю. Я, может, да мало ли, чего мне сразу крест на мне ставить. Я еще хочу попробовать, дайте мне еще шанс, я еще хочу, может, разбогатею. Мне еще только 20 лет. Вот, у меня еще до 70 вон сколько. Кто его знает, фортуна изменчива. Да ты вот точно уже, отец знает будущее, ничего тебя не ждет, так 70 лет и просидишь у этого гражданина, будешь питаться рожками. Пошли давай к отцу. Нет, дайте мне еще, что не пойду я к отцу. Не хочу я к отцу, я потом, вот может быть я еще попробую, 2-3 попытки, может тогда пойду. Вот примерно так мы себе, то есть с нами происходит вот это канитель, что называется. Что на самом-то деле мы вроде бы христиане, но мечтаем-то мы о том, как этот мир превратить в рай, а не о том, как бы попасть в свой отцовский дом, который нас ждет. И где на пороге этого дома нас ожидает отец. И поэтому очень важно, принципиально важно помнить о том, что целью нашей жизни является не переделывание этой жизни в комфортные условия, а переделывание себя, чтобы войти в приготовленный нам, ну если хотите, идеальный мир. Мир, где все и будет то, что мы хотим. Вот. Но это будет вечно, и это будет по правде. И это будет с Богом. Вот. И если мы будем этому сопротивляться, Бог не будет применять сил. Он оставит нас на, ну вот, на то состояние, которое мы сами по себе избираем. И поэтому для того, чтобы вот, понятно, что мы сами помечтать о Царстве Божьем, представить себе это Царство Божье, мы не можем. У нас такая тяжелая жизнь. Мы не вожделеем Отечество Небесное. Мы к нему не стремимся. Именно по этой причине у нас не хватает сил исполнять заповеди Божьи. И мы молимся-то Богу только, чаще всего, только по одной причине. Мы понимаем, что если Богу перестать хоть сколько-нибудь служить, Он еще на нас разгневается, и тогда будет хуже. Поэтому я уж буду что-нибудь делать. Уж может Бог на меня заметит и даст мне здоровье, квартиру, здоровье моим детям, успех, благополучие моим детям, опять-таки квартиру моим детям, машину моим детям, ну и так далее. Вот. А вось Бог увидит мои труды и даст им счастье в этом самом мире. И вот, собственно, почему мы, не все, конечно, но значительная часть современных христиан, вот почему они остаются в церкви. Чтобы вымолить себе у Бога кусочек счастья. Потому что очень трудно нам стремиться к Богу,
не испытывая вожделения к его небесному Отечеству. И мы бы все были, вообще бы ужасно бы, наверное, жили все, с духовной точки зрения, но нас, наш щедрый Бог о нас заботится. И для того, чтобы с нами такой катастрофы не случилось, Он нам помогает. Он нам дает либо увидеть небесные сокровища и вожделеть их, или, что чаще бывает, возненавидеть все, что происходит в этом мире. Он дает. Если бы не Бог, никто бы этот мир никогда бы не возненавидел. Но если бы только так, на уровне отчаяния такое бывает, и он просто убивает себя, бросая этот мир, но, как вы знаете, Царство Небесное этого не наследует. Вот. На самом деле это именно отчаяние, не столько ненависть к миру, сколько несогласие с тем, что я в этом мире не могу быть счастлив. А вот подлинную, настоящую, глубокую, духовную ненависть к миру дает благодать Божья. К сожалению или к счастью, это болезнь. Когда бросает любимый, когда умирают дети, когда происходит война, когда гибнут в катастрофе, в автокатастрофе, дорогие, близкие люди, друзья, любимые, когда встречаешься с очередной неправдой, когда предают те, на кого понадеялся, когда испытываешь боль там, где хотел испытать радость, когда переживаешь неизлечимую болезнь или нестерпимую боль, то и думаешь, да на кой-то в конце концов все надо. Даже ничего же правда радостного в этом мире нет. Вот одна боль и мука, страдания, как это? А еще же в силах 80 лет, и множе из них труд и болезнь. То есть все наши жизни-то 80 лет, и большинство из этого скорбь и страдания. И думаешь, что правда, ничего хорошего в этом мире нет. Правда, потом улыбнется удача, выиграешь миллион, и думаешь, да нет, его все даже и неплохо. Вот, и очень даже можно жить, если деньги есть. Но, к счастью, и это ненадолго, как это мы в прошлый раз говорили, и это пройдет. И снова приходит болезнь, скорбь, беда. И думаешь, начинаешь искать, думаешь, ну есть же какой-то смысл. Неужели вот так все мука это бессмысленно и кончится все ничем? Начинаешь помышлять о Божьем. Так может, все-таки есть что-то за порогом этой жизни? Может, меня ждет что-то? Что там христиане-то говорят? Вот, есть у меня надежда или нет? Ждет меня там какой-нибудь дар? Хоть там-то я смогу пожить хорошо или нет? И вот на самом деле все эти обстоятельства, они не быстры. Они не приводят человека моментально к Богу. Но вот посмотрите вокруг себя, вокруг ваших друзей, вы увидите, что многие из них живут в такой вот, таком состоянии перманентно. То им все не нравится в этой жизни, они размышляют о Боге, то вдруг у них эти мысли проходят, и думают, да нет, надо здесь жить, один раз живем, надо пожить достойно и все такое прочее. То снова начинают размышлять о Божьем и думать, как там, и вот, что там христианство обещает нам в загробной жизни. Потому что вот люди, это человек настолько прикипел к миру, что Бог как очень нежная, заботливая медсестра. Видели, как медсестры снимают, хорошие медсестры, снимают повязки с ран. Вот, есть такое правило, чем мучиться, вон сколько раненых, быстро, сорвал, ну больно, да, ну быстро и не мучиться. А есть такие санитарки, которые каждый раз смачивают перекусью, да не по разу, вот чтобы это все отлипло от ранки, вот возятся, вот, их ругают, все они все возятся, чтобы боли меньше достать. Вот я иногда думаю, что вот наш Господь, Он как такая медсестра. Можно одним движением нас сразу привести, куда Ему захочется. Но нам будет очень больно. Вот, а он не хочет, чтобы нам было больно, пока есть надежда
хоть как-то размотать наши вот эти прикипевшие повязки, снять с нас гной загноившихся ран и помочь облегчить нас какой-нибудь мазью бы смазать, чтобы это не так болела наша ранка, уврачевать. Вот он как заботливая медсестра. И поэтому, как только мы готовы к чему-то, он посылает нам тут же утешение. Только пришла скорбь, но чтобы не сломать нас, не вернуть в отчаяние, мы начинаем помышлять о нем, вот несколько раз в храм сходим, может год проходим. Потом обстоятельства засосут, опять все в мир погружаемся. Он опять нам какую-то скорбишку пошлет, чтобы снова мы вспомнили о нем. И вот так вот медленно, но верно он нас ведет к себе, если человек хоть как-то способен на это откликаться. И, конечно, вот эта забота Бога и делает, сделала нас когда-то хотя бы тем, чем мы сейчас есть. Мы, конечно, очень плохие христиане, но то, что мы находимся здесь, в смысле в храме, и что мы делаем небольшие усилия, а кто-то и большие, изо дня в день выходя на труд ради церкви, несмотря на свои болячки, на свое уныние, и на однообразие жизни, на тяжелый физический труд, все-таки выходит на то, чтобы принести церкви пользу. Вот это Бог сделал с нами. Мы плод Его усилий. Какие бы мы ни были, но все то лучшее, что в нас сейчас есть, это дары Его благодати. И вот прочитаем еще один отрывок о странничестве из послания апостола Петра. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые ваши дела, прославили Бога в день посещения». То есть, по сути дела, по мысли Иоанна Лестичника, странничество – это устранение от страстей. Вот буквально он так и пишет в первом абзаце третьего слова. «Странничество есть невозвратное оставление всего, что сопротивляется нам в стремлении к благочестию». Стремление к благочестию. То есть, по мысли Иоанна Лестничника, именно это разжигает, то есть, стремление к Царству Небесному, ожидающему нас, именно это разжигает нашу ревность. И помогает этому либо ненависть к земному, либо стремление к грядущему. И, естественно, только таким образом, возненавидев мир или возлюбив обещанное царство, человек и может решиться на монашескую жизнь. Но достичь вот этого сохранения, горения, ревности, которое вот вдохновляет нас стремиться к Богу, стремиться к Отцу, ждать Его встреч, искать этой встречи, встречать каждую молитву к Богу, как преддверие этой встречи. Ведь не случайно самая удивительная наша молитва, она называется «Отче наш». Это молитве этой можно пережить встречу с Богом, как с Отцом. Можно пережить то, что нас в полноте ждет, когда мы придем к Нему. И если мы в момент, когда устами, сердцем и умом произносим слова «Отче наш», если мы чувствуем действительно, что Бог наш Отец, то это дает нам надежду, что мы идем к Нему. А раз идем, то дойдем. Не потому, что мы такие крепкие, а потому, что идти к Нему можно.
только тогда, когда Он ведет тебя за руку. И поэтому чаще и чаще надо читать эту молитву «Отче наш». И эта молитва, она дает нам опыт познания Отца и опыт познания ожидающих нас утешений, ожидающих нас наград, если хотите. Мне это слово не очень нравится. Ожидающих нас встреч в том мире, который нам приготовил Бог. И не случайно эта молитва нам дана. Бог сам вложил в эту молитву всю силу, которая может быть растворена в молитвенных словах. Ничего больше, шире, глубже, выше этой молитвы нет. Если человек будет внимательно от сердца произносить эту молитву, он будет понимать, будет ощущать, будет всегда в своем сознании иметь то, что его ждет. И это ощущение, это переживание будет достаточным для того, чтобы вдохновлять его на добрые дела, на молитву, на подвиг, на служение. И вот для того, чтобы это состояние сохранить, по мысли Иоанна Лестничника, нужно сохранять вот горение, вот это устремление любви к Богу, как к Отцу. А это помогает, кроме тех скорбей и разочарований, которые нас ждут, помогает, во-первых, исповедь. Потому что исповедь есть встреча с самим собой, какие мы есть на самом деле. И если человек исповедуется искренне, то он себя ненавидит. Если человек не искренен на исповеди, разумеется, он себя любит. Он приходит и говорит: как я сегодня замечательно исповедовался. Господи, помилуй, что называется, сказать больше нечего. Как можно замечательно исповедаться? Я не понимаю. Человек плакал перед Богом, рассказывая всей нечистоте, которая скопилась в его сердце. Как можно хоть с какой-то стороны над этим погордиться, подтщеславиться? Ты валялся в собственной грязи, даже не в грязи, а, как говорит песнопение Великого Поста, в собственном кале, который ты изгадил собственную душу. Помните, о колях душу грехми. Вот это как раз это самое. И вот ты в этом, в собственных испражнениях, в испражнениях собственной нечистоты, ты валялся перед Богом, и Он простил тебя, и Он помиловал тебя, Он даровал тебе мир. И, конечно, в великом молчании и трепете человек выползает из храма и идет, чтобы ночью ему помолиться. Вот эта исповедь, она... Дело не в том, что мы думаем сейчас о мире, но если мы каждый раз на исповедь встречаемся с самим собой по-настоящему, то это от исповеди к исповеди убивает всякую любовь к миру. Просто убивает. Исповедь и любовь к миру – это как несовместимые вещи. Исповедь – яд для человека, для чувства любви к миру. Она просто выгоняет его, изживает. И чем искреннее и глубже человек исповедуется, тем меньше в нем остается прелести, иллюзия того, что я могу здесь жить счастливо, долго. Ну, не я, так дети. Ну, не дети, так друзья. Но кто-нибудь может быть в этом мире счастлив. Никто не может. А второе, что помогает сохранить вот эту воспламененность к Богу, это, разумеется, чтение. Чтение. Чтение книг святых отцов. Чтение священного писания, которое в тех особенно местах, которые рассказывают о
том, как нас любит Бог, и что Он нам обещает, и к чему Он нас призывает. И, конечно, читать не всякий может. Не у всякого есть дар понимать читаемое. Но все-таки читать, вот лестницу же вы читаете, хоть как-то. Конечно, читать не всякий может. Не у всякого есть дар понимать читаемое. Но все-таки читать, вот лестницу же вы читаете, хоть как-то. И вот хоть что-то читать, хотя бы вот Евангелие почти на

хлеба Божий есть та пища, те дрова, которые поддерживают огонь нашего внутреннего воспламенения к Богу, устремленности к Богу. Поэтому человек, который читает и искренне исповедуется, он постепенно, если и не разжигает дальше огонь своей любви к Богу, то, по крайней мере, достигает того, что этот огонь не потухает, не гаснет. Но вот эти вещи, они необходимы. И последнее, что говорит преподобный Иоанн в 4 абзаце 3 слова, он говорит, что категорически надо всячески стараться, чтобы не жить с людьми, которые любят этот мир. Для человека, для сильного человека это может быть и не опасно. Но мы-то с вами, как мы выяснили здесь, любим этот мир очень сильно. Хотя часто этого не знаем и в этом не признаемся. И поэтому, пытаясь воспламенить свое сердце чтением или исповедью, но живя среди людей, которые откровенно любят наслаждение и радости этого мира, мы подвергаем свою душу очень серьезным испытаниям. Может быть, мы и не потеряем совсем веры, потому что Бог не допустит, особенно если мы живем не по нашей воле, так уж сложились обстоятельства. Но ревность наша, любовь наша к Богу будет постоянно как бы падать вниз, крылья у нее не вырастут, потому что для поддержания внутреннего горения любви к Богу необходимо, чтобы вокруг нас были единомысленные люди, созвучные нам по духу. Ведь оно так бывает, спортсмен, который везде так, спортсмен, который хочет достигнуть результатов, он должен жить среди спортсменов, а если он живет среди алкоголиков, то и у него постепенно, он может и не перестанет, не станет алкоголиком, но высоких результатов он не достигнет, потому что он постоянно все силы будет тратить на сопротивление этой среде. Если человек любит музыку, а живет среди людей, которые музыку терпеть не могут, ненавидят или не понимают ее, вот, и слушают какой-нибудь дребедень, типа боя на железных кастрюлях, игры, вот, то, разумеется, человек может и не потеряет любовь к музыке, но развить свой талант не сможет. У него не хватит сил, в конце концов, ее постоянно будет мучить отчаяние. И мы часто приходим в отчаяние, в уныние, точнее, от того, что среди, вокруг нас мы-то такие вот стремимся к Богу, а нас окружают люди совершенно другими устремлениями. И нас именно по этой причине охватывает уныние. Большинство всех этих уныний пройдет, стоит нам оказаться в месте, где есть 2-3 человека, подобные нам, также устремленные к Богу, также любящие молитву, или также любящие добрые дела делать, или милосердие, также любящие читать духовную литературу, или еще что-то. Насколько нам становится тогда легче. И действительно, втроем служить Богу, единомысленным людям, не то, что там в 2 раза, в 100 раз легче, чем одному, а одному легче, чем жить среди 2-3 людей, но совершенно другого духовного склада. И поэтому Иоанн Лесичек настойчиво советует, что если вы почувствовали, что сердце ваше возгорается желанием служить Богу, вот желанием того, чтобы бороться со страстями, желанием того, чтобы молиться, то очень хорошо, если есть на это социальные условия, жить с теми людьми, которые разделяют ваши убеждения, вашу веру, ваши желания. Но в том-то и дело мирского человека, что не может он поменять семью. И он-то сам может, или она стремится к Богу, а муж нет. А вслед за мужем и дети не стремятся. А жить приходится еще с мамой мужа, которая разделяется и цело неверие мужу. И вот уже на плечах этой женщины муж, 2 детей и свекровь, и все они не дают, слегли на крылья, не дают раскрыться. Что делать? Ничего. Терпеть. Терпеть и делать хоть какую-то краюшечку маленьких дел, вот хотя бы в храм

0: ходить, в храм не разрешают ходить, ночью, отвернувшись к стене, помолиться, в ванну зайти, помолиться, еще где-то выкроить место для молитвы, зная, что наступит день, когда по воле Бог меня от этого как-то освободит. Либо люди, с которыми я живу, изменят свое отношение к вере, потому что я им служу и за них молюсь. Либо обстоятельства моей жизни изменятся, и меня выпустят на свободу из этой вот клетки, где я смогу действительно служить Богу. Но в любом случае надо верить. Те обстоятельства социальные, раз уж мы не свободны, вот, и связаны и социальными обязанностями, и семьей, те обстоятельства, в которых мы находимся, они предусмотрены Богом. И Бог знает, в каких условиях нас поместить. Значит, если мы действительно хотим быть странниками, мы должны понимать, Бог знает, что мне сейчас лучше. Он меня поместил в этом месте, в этих условиях, с такими людьми. Слава тебе, Господи!
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян. Слово третье. О странничестве. Часть первая». Продолжение следует.

Братья и сестры, протоиерей Дмитрий Василенко и протодиакон Владимир Василик в книге «Архистратик Михаил. Преодоление зверя» вскрывают духовные основы и показывают причины войн, а также рассказывают, как с духовной точки зрения люди ведут себя на войне.

0: Глава 1. Испытание войной. Война – дело ужасное и кровавое, страшное и само по себе, и своими последствиями для людей, народов и целых стран. Целью человека на войне является достижение победы над противником через его уничтожение. Но человек не создан для смерти. Смерть как следствие грехопадения противоестественна для человека. Поэтому война, неразрывно связанная со смертью, страданием и разрушением, безусловно является делом злым. Война есть зло. Причина его, как и зла в человеке вообще, греховное злоупотребление богоданной свободой. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, хуление. Война носит справедливый характер для тех, кто является жертвой агрессии, кто защищает свое отечество и свой народ. Воин в справедливой войне принуждает беззаконников оставить свои преступные замыслы и действия. Война – страшное дело для тех, которые предпринимают ее без нужды, без правды, с жаждой корысти или преобладания, превратившейся в жажду крови. На них лежит тяжкая ответственность за кровь и бедствия своих и чужих. Но война – священное дело для тех, которые принимают ее по необходимости, в защиту правды, веры, Отечества. Для верующих война является страшным испытанием, вызванным тяжелыми прегрешениями людей против Бога. Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его, и Он явил на них ярость гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердцем. Книга пророка Исаии. Также война часто разжигается действиями людей, вдохновляемых духами злобы поднебесными, стремящихся к покорению и уничтожению других людей ради своих страстных желаний. Война – это всегда трагедия. Личная, семейная, общественная. Она ожесточает людей, пропитывает ненавистью целые сообщества. Главная цель государства при создании образа врага во время войны – это как можно более четко разделить понятие уничтожения врага и убийства, чтобы первое воспринималось как достойное и заслуживающее похвалы действие. Бывает, что стремление убивать становится на войне частью идеологии, особенно тогда, когда цели войны неправедны. Как важно при столкновении с противником, потерявшим на войне человеческий облик, самому не озвереть и не превратиться в убийцу. Если у воина нет христианского понимания, что он прежде всего ведет брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, являющихся настоящими виновниками всякого зла, то, сталкиваясь со зверствами и беззакониями противника, он начинает сам по отношению к нему поступать так же. Когда человек стоит за правое дело, но при этом совершает греховные поступки, тьма начинает разрушать его душу. Потусторонний мир, враждебный человеку, через страсти овладевает его душой и заставляет все более и более творить беззаконие. Человек становится инструментом в руках темных сил. Звериность убивает того, кто сам уподобился зверю. Раненый тьмой человек, вернувшись с войны, совершает жестокие поступки, тяжелые преступления или глушит свою совесть алкоголем и наркотиками. Совершив беззаконие, он становится духовно беззащитным. Даже выжив на войне, он получает возмездие в мирной жизни. Война не терпит компромиссов. уничтожить и победить. Вот ее суровый закон. Война требует от воина напряжения всех сил и принятия непростых для его совести решений с осознанной решимостью нести ответственность за последствия этих решений всю свою жизнь. Суворов писал: «Бей неприятеля, не щадя ни его, ни себя самого. Дерись зло, дерись до смерти. Побеждает тот, кто меньше себя жалеет». Суровостью и жестокостью по необходимости пропитаны многие действия человека на войне. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая. Но готовность твердой рукой пресечь зло должна быть неразрывно связана с решительной настойчивостью видеть в противнике человека. Необходимо твердо разделять злое дело, совершаемое человеком, и самого человека, заблудшего и имеющего возможность одуматься. Надо ненавидеть грех, но не убивать своей ненавистью грешника и таким образом и человека в себе. Не меньшее оружие – поражать противника человеколюбием. Верующий воин, исполняя высший закон любви, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, Евангелие от Иоанна, должен внимательнейшим образом следить за тем, чтобы не открыть душу свою для страстей и войны, и тем самым не потерять ее. Война – это страшное и суровое испытание, способное или сломать человека, или возвести его на серьезную нравственную высоту. Выжить на войне хочет любой человек, но ведь требуется не только остаться живым, но еще выстоять и победить. Бесспорно, у воина обученного, психически и физически готового к тяжелым военным испытаниям, шансов уцелеть в огненном горниле войны больше, чем у человека неподготовленного. Но на войне погибают все – профессионалы и дилетанты, наученные и ненаученные. Конечно, для того, чтобы не погибнуть, необходимо знать определенные правила физического выживания, которые написаны кровью участников боевых действий. Но кроме них существуют и духовные законы жизни человека в экстремальных условиях, незнание которых приводит к смерти как физической, так и духовной. Преподобный Паисий Святогорец так писал о военной службе: «На войне божественную справедливость и попечение Божие о людях видно особенно отчетливо. Война не терпит бесчестия. Человека безнравственного быстро находит пуля». В основе своей эти законы имеют простые истины: веру в Бога и доверие Ему. Веруй Ему, и Он защитит тебя. Управь пути твои и надейся на Него. И вера здесь не простое некое умозаключение о его бытии, но вера деятельная, заставляющая человека строить свою жизнь согласно заповедям Творца. Вера, действующая любовью.
1: Братья и сестры, вы слушали главы из третьей части книги протоиерея Дмитрия Василенко и протодиакона Владимира Василика «Архистратик Михаил. Преодоление зверя». Продолжение следует.

0: Иван Царевич и Серый Волк. Жил-был царь Берендей, и у него было 3 сына. Младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный. Росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника. Царь перестал и пить, и есть, затосковал. Сыновья отца утешают: «Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить». Старший сын говорит: «Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника». Отправился старший сын. Сколько ни ходил с вечеру, никого не уследил. Припал на мягкую траву и уснул. Утром царь его спрашивает: «Ну-ка, не обрадуешь ли меня? Не видал ли ты похитника?»
1: «Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал».
0: На другую ночь пошел средний сын караулить и тоже проспал всю ночь, а на утро сказал, что не видал похитника. Наступило время младшего брата идти стеречь. Пошел Иван-царевич стеречь отцов сад и даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон задолит, он росой с травы умоется, сон и прочь с глаз. Половина ночи прошла, ему и чудится в саду свет. Светлее и светлее, весь сад осветило. Он видит, на яблоню села жар птица и клюет золотые яблоки. Иван-царевич тихонько подполз к яблоне и поймал птицу за хвост. Жар птица встрепенулась и улетела. Осталось у него в руке одно перо от ее хвоста. Наутро приходит Иван-царевич к отцу. «Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника?»
2: «Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот, от похитника память вам принес. Это, батюшка, жар птица».
0: Царь взял это перо и с той поры стал пить и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное время ему и раздумалось об этой жар-птице. Позвал он сыновей и говорит им: «Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места познавали, не напали бы где на жар-птицу». Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу. Старший в одну сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью сторону. Ехал Иван-царевич, долго ли, коротко ли, день был летний, приустал Иван-царевич, слез с коня, спутал его, а сам свалился спать. Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит, коня нет. Пошел его искать, ходил, ходил и нашел своего коня. Одни кости обглоданные. Запечалился Иван-царевич. Куда без коня идти в такую даль? Ну что же, думает, взялся, делать нечего. И пошел пеший. Шел, шел, устал до смерточки. Сел на мягкую траву и пригорюнился, сидит. Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк.
3: «Что, Иван-царевич, сидишь, пригорюнился, голову повесил?»
0: «Как же мне не печалиться, серый волк? Остался я без доброго коня».
3: «Это я, Иван-царевич, твоего коня съел. Жалко мне тебя. Расскажи, зачем вдаль поехал, куда путь держишь?»
0: «Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти жар-птицу».
3: «Фу-фу, тебе на своем добром коне 3 года не доехать до жар-птицы. Я один знаю, где она живет. Так и быть, коня твоего съел, буду тебе служить верой правдой. Садись на меня, да держись крепче».
0: Сел Иван-царевич на него верхом, серый волк и поскакал.
2: синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. Серый волк и говорит:
3: «Слушай меня, Иван-царевич, запоминай. Полезай через стену. Не бойся, час удачный. Все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко. На окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри, клетки не трогай».
2: Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем. На окошке стоит золотая клетка, в клетке сидит жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его и разгорелось: «Ах, какая золотая, драгоценная! Как такую не взять?» И забыл, что волк ему наказывал. Только дотронулся до клетки. Пошел по крепости звук. Трубы затрубили, барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича и повели его к царю Афрону. Царь Афрон разгневался и спрашивает: «Чей ты? Откуда?»
4: «Я царя Берендей, сын, Иван-царевич».
3: «Ах, срам какой! Царский сын да пошел воровать!»
2: «А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла?»
3: «А ты бы пришел ко мне, по совести попросил, я бы ее так отдал, из уважения к твоему родителю, царю Берендею, а теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас». «Ну да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне, тогда дам тебе жар-птицу с клеткой».
2: Загорюнился Иван-царевич, идет к серому волку, а волк ему:
3: «Я ж тебе говорил, не шевели клетку. Почему не слушал мой наказ?»
2: «Ну, прости ты меня, прости, серый волк».
3: «Тут прости. Ладно, садись на меня. Взялся за гуш, не говори, что не дюж».
2: Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, коротко ли, добегают они до той крепости, где стоит конь златогривый.
3: «Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят. Иди на конюшню, бери коня, да смотри уздечку, не трогай».
2: Иван-царевич перелез в крепость. Там все сторожа спят. Зашел на конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку. Она золотом, дорогими камнями убрана, в ней златогривому коню только и гулять. Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошел звук по всей крепости. Трубы затрубили, барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ивана-царевича и повели к царю Кусману.
3: «Чей ты? Откуда?»
4: «Я Иван-царевич».
3: «Эка, за какие глупости взялся? Коня воровать? На это простой мужик не согласится. Ну ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть дочь Елена Прекрасная. Похить ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкой».
2: Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошел к серому волку.
3: «Говорил я тебе, Иван-царевич, не трогай уздечку, не послушал ты моего наказа».
2: «Ну, прости же меня, прости, серый волк».
3: «То-то прости. Да уж ладно, садись мне на спину».
2: Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него в крепости, в саду, гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит:
3: «В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно, путем дорогой я тебя скоро нагоню».
2: Иван-царевич пошел обратно путем дорогой, а серый волк перемахнул через стену да в сад. Засел за куст и глядит. Елена Прекрасная вышла со своими мамушками, нянюшками. Гуляла, гуляла, и только приотстала от мамушек и нянюшек, Серый волк ухватил Елену Прекрасную, перекинул через спину и наутек. Иван-царевич идет путем дорогой, вдруг настигает его серый волк, а на нем сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему: «Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было!» Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой. Синие леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до царя Кусмана. Серый волк спрашивает:
3: «Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился?»
2: «Да как же мне, серый волк, не печалиться? Как расстанусь с такой красотой? Как Елену Прекрасную на коня буду менять?» Серый волк отвечает:
3: «Не разлучу я тебя с такой красотой. Спрячем ее где-нибудь, а я обернусь Еленой Прекрасной, ты веди меня к царю».
2: Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван-царевич к царю Кусману. Царь обрадовался, стал его благодарить. «Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой!» Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и едут они путем дорогой. А царь Кусман устроил свадьбу. Пировал весь день до вечера. А как надо было спать ложиться, повел он Елену Прекрасную в спальню, да только лег с ней на кровать. Глядит, волчья морда вместо молодой жены. Царь со страху свалился с кровати, а волк удрал прочь. Нагоняет серый волк Ивана-царевича и спрашивает:
3: «О чем задумался, Иван-царевич?»
2: «Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем, конем златогривым, менять его на жар-птицу».
3: «Не печалься, я тебе помогу».
2: Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит:
3: «Этого коня, Елену Прекрасную, ты спрячь, а я обернусь конем златогривым, ты меня и веди к царю Афрону».
2: Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через спину, обернулся златогривым конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону. Царь обрадовался и отдал ему жар-птицу с золотой клеткой. Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Прекрасную на златогривого коня, взял золотую клетку с жар-птицей и поехал путем дорогой в родную сторону. А царь Афрон велел подвести к себе дареного коня и только хотел сесть на него, конь обернулся серым волком. Царь со страху где стоял, там и упал. А серый волк пустился на утек и скоро догнал Ивана-царевича.
3: «Теперь прощай, мне дальше идти нельзя».
2: Иван-царевич слез с коня и три раза поклонился до земли, с уважением отблагодарил серого волка. А тот говорит:
3: «Не навек прощайся со мной, я еще тебе пригожусь».
2: Иван-царевич думает: «Куда же ты еще пригодишься? Все желания мои исполнены». Сел на златогривого коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной с жар-птицей. Доехал он до своих краев, вздумалось ему пополнивать. Было у него с собой немного хлебушка, но они поели, ключевой воды попили и легли отдыхать. Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, искали жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали и видят: у Ивана-царевича все добыто. Вот они и сговорились: «Давай убьем брата, добыча вся будет наша». Решились и убили Ивана-царевича. сели на златогривого коня, взяли жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили ее. «Дома не сказывай ничего!» Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уже вороны летают. Откуда ни возьмись, прибежал серый волк и схватил ворона с вороненком.
3: «Ты лети-ка, ворон, за живой и мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды, тогда отпущу твоего вороненка». Ворон делать нечего, полетел, а волк держит его вороненка.
2: Долго ли ворон летал, коротко ли, принес он живой и мертвой воды. Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану-царевичу, раны зажили. Спрыснул его живой водой, Иван-царевич ожил. «Ох, крепко же я спал!»
3: «Крепко ты спал», — говорит серый волк. «Кабы не я, совсем бы не проснулся. Родные братья тебя убили и всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей».
2: Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут их серый волк растерзал и клочки по полю разметал. Иван-царевич поклонился серому волку и простился с ним навечно. Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом, привез отцу своему жар-птицу, а себе невесту, Елену Прекрасную. Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, как помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его сонного, да как серый волк их растерзал. Погоревал царь Берендей и скоро утешился. А Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-поживать, да горя не знать.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии.
1: Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, болящие Екатерины, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со сродниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего иеромонаха Романа, болящей Любови, болящей Людмилы, болящего Павла, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, заблудшей Людмилы, болящего Владимира, болящей Натальи, болящего Олега, болящей Иулии, болящей Натальи, болящей Ксении, тяжко болящего Александра, тяжко болящего Петра, болящей Елены, Константина, Александра со сродниками, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящей Ларисы со сродниками, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящего Святослава, болящего Семена, протоиерея Вячеслава, воина Александра, Екатерины, Марины, Светланы, Александра, Анастасии с младенцем, Ольги, Владимира, болящей Натальи со сродниками, болящей Людмилы, болящей Татьяны, болящего Владимира, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящей Натальи, болящей Ирины, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Иулии, тяжко болящей Софии, тяжко болящей Людмилы, протоиерея Иоанна с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, Ирины со сродниками, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, Екатерины, Дмитрия, Ии, Марии, тяжко болящего протоиерея Георгия, Надежды, спаси вас, Господи.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, мы продолжаем трансляцию лекций преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии Мироновича Игоря Цезаревича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского.
1: На уроки библейской истории нужно приходить с Библией, причем желательно Библию Московского, издание полную, не протестантские издания, где многих книг нет, канонические книги, они не включают в состав Библии, а с полным текстом, чтобы вы могли смотреть, потому что в первую очередь нам нужно зрительно воспринимать эти священные тексты. Если вы не увидите Бога в Слове Его, вы Его не увидите ни в себе, ни в окружающем мире. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета.
2: По существу мы все с вами так живем, как будто Бога нет. Уж только какие-то из ряда вон выходящие события в нашей личной жизни всколыхнут нашу совесть и заставят задуматься. А так, в общем-то, все живут так, как будто Бога нет. Если бы Он был в нас, а это и есть религия, когда живой союз между Богом и человеком осуществляется вот в такой форме общения внутреннего, не внешнего, а внутреннего, то и жизнь была бы другой. Возьмите историю государства российского. Все объяснения, почему в ней происходило то-то и то-то, даются святыми, блаженными людьми в одной строке. За безбожие, за богоотступничество, за хулу. Вот поэтому, знаете, избранный народ верен, если он верен избравшему, он выполняет свое назначение. Если он ему не верен, это же самый народ Моисей называет народом содомским, гоморским, племем злодеев, отродьем грешников. Вот он. Тот же избранный народ. Значит, надо не только быть призванным, а утвердить свое призвание практически и реализовать его на деле. А так, ну и что, что все призываются? А много ли доходит до финиша? Все где-то отстают и где-то теряются и пропадают. А ведь все были призваны, все были наделены какими-то дарами. Я вам говорил, из сидящих здесь нет ни одного бесталанного человека, который бы не имел дара Духа Святого. И вот, пребывая в таком состоянии, народ из среды своей выдает личности, с которыми Бог связывает свое имя навсегда. И вот мы видим, какие архетипы, прототипы существуют в книге Бытия. Адам, вот он, праотец всех живущих. И Христос, второй Адам. Рай или рай сладости. Это синоним Царства Божия. Из Эдема выходила река и разделялась на четыре потока. Вот единый поток откровения разделяется на четырех евангелистов. И они охватывают своими струями всю Вселенную. Поэтому вот как драгоценные камни, драгоценные металлы встречаются в небольшом количестве среди породы, и сколько нужно перелопатить земли, чтобы найти какие-то граммы и довольствоваться этим, так вот очевидно и в духовной жизни. Грех поразил нашу природу настолько, что он берет повод и силу от заповеди. Мы стремимся бы выполнять заповеди, а грех от этих заповедей берет свою силу. Сила греха – закон. И вот получается так, чем сильнее человек стремится осуществить начертанный в Писании идеал, тем ему сильнее противодействует какой-то внутренний закон, действующих в членах его и противящийся закону ума, который услаждается законом Божиим. Но ведь это маниловщина. Ах, как хорошо сидеть на балконе и мечтать, вот сделать бы это, вот стать бы таким-то, вот стать бы таким-то. Это все иллюзии, это все мечты бесплодные. Поэтому я бы никому не рекомендовал читать аскетические творения. Игнатий Брянчанинов об этом пишет. Людям, у которых нет склонности к такой жизни. Они наполняют голову свою только мечтаниями, а осуществления-то на деле-то нет. Вы посмотрите, у многих ведь очень большие библиотеки. Все комнаты заняты книгами. Появляется страсть приобретать эти книги. Но если бы вот с приобретением возрастало и наше богопознание, это было бы тогда другое дело. А если мы остаемся такими же, какими были, а мысль человеческая, она находит повод впасть в высокоумие, в гордыню от всего, в том числе и от богословия. Поэтому надо себя в этом плане тоже ограничить и знать, что нам читать. 30 книг достаточно, чтобы на всю жизнь они были нашими духовными руководителями. Особенно отцы церкви эпохи неразделенной. Вот их нужно читать. А рядом должно быть священное писание, которое мы читаем в качестве молитвы. Что Господь сказал о своих современниках? Капернаум, если бы в тебе жители видели, а жители-то его видели, он много жил в Капернауме, жители Тира и Сидона видели то, что вы видите, они давно бы покаялись. Но, говорю вам, жителям Тира и Сидона отраднее будет, нежели роду всему. Вот почему так происходит? Почему такое состояние, кого Господь избирает, тот и является его противником и никак не хочет отвечать на призыв Божий. Какая-то тайна. Тайны избрания. И тем не менее из рода семитов, вот от Сима, Бог нашел семью, которой вот появился человек, с ним-то и был заключен завет. Откройте все 24 главу книги Иисуса Навина. Последняя глава книги Иисуса Навина. И вот что здесь он скажет народу, собрав всех в Сихем и вступив с ними в завет. Он напоминает им историю израильского народа и Навина. И вот что здесь он скажет народу, собрав всех в Сихем и вступив с ними в завет. Он напоминает им историю израильского народа и говорит, смотрите, так говорит Господь.

0: высота тяжелого земного опыта, ни глубина страдания, ни высота желаний не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Вот видите, возлюбленные братья и сестры, если мы будем иметь любовь между собою, значит, Господь и помилует нас, и даст нам сердце не каменное, а что? Вот как. Поэтому будем просить и молиться. Поэтому будем всегда просить и молить, чтобы Господь удостоил нас смирения и любви ко Христу. И тогда нам будет радостно. Жизнь наша потечет своим чередом. И мы скажем, что горе-то горе, сколько кругом. Божьего света не видно, право. О собственном горе своем думать
1: становится стыдно.
0: Вот видите, что у других горе больше. Вот я посмотрю в другой раз и вижу убогих, коллег, психиатрических больницах, заключениях, наркоманов, пьяниц, блуде развратников. Как страшно, возлюбленные братья и сестры. Вы посмотрели на эти лица. Я смотрю на ваши лица, они радостные, они любвеобильные, они добрые. Потому что вы поняли и знаете Господа Иисуса Христа. Вот надо донести и вот до этих людей, которые падшие создания, и до них донести надо слово божественной любви, солнце правды. Тебе кланяйтесь солнцу правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, слава тебе, чтобы это солнечный луч дошел и до этих страдальцев. Потому что возлюбленные братья и сестры, все наши вот эти грехи, они ведут не только к падению, не только к ожесточению и окаменному нечувствию, но и делают человека уже невозвратимым, потерянным. Почему? В другой раз мы слышим слово «Бачка, он уже человек потерянный». Видите? Значит, уже нет надежды. Но Господь из каменного может преобразить, если человек очнется и скажет, как блудный сын. Помните, как он сказал? «Стану, пойду к отцу моему». О, как надо! Заставить себя встать, подняться, очнуться от этого греха. И тогда уже будет легко справиться с ним. И смотрите, какое смирение у него. Я уже не буду нарицаться сыном твоим, но прими меня как единого от наемников твоих. Видите? Покаяние рождает что? Смирение. А смирение дает нам уже возвышение к Отцу Небесному. Как Матерь Божья, яко призве на смирение раба. И станется, видите, быть только смирение, мои возлюбленные братья и сестры. Если не смирим себя, то все пропало дело. Все бесполезно. Вы слышите, спасались, какие были старцы великие? Плоть иссушили постом, а не было смирения, и все пропало. Вот так. Поэтому прежде, и Господь говорит, смиренное сердце обрящет, что покой душа ваша. Поэтому будем всегда смирять свое сердце, стараться жить по-божьи, любить друг друга, не завидовать, не осуждать, не клеветать, не предавать, не роптать друг на друга. Друг друга тяготы носите, и тапа исполните закон Христов. И тапа исполните
1: закон Христов.
0: Надо исполнить. Да, мы все стараемся исполнить закон Христов. Поэтому будем просить, чтобы Господь помог нам исполнить его закон. Потому что мы куплены драгоценной кровью Господа нашего Иисуса Христа. Даже с креста за всех.

0: кто был ословленный, как мы слышите, за врагов молился, за врагов стрелял. Скорбь какая у Господа была, чтобы каждый обратился и был во жив. И Господь говорит, не хочу смерти, смерти грешника, но я же обратитесь. Поэтому будем искать. Да. А мне раб Божий один говорит, батюшка, ну как это так постоянно чувствовать себя грешником? Это и хорошо чувствовать себя грешником. А если ты почувствовал праведником, значит, ты тоже все пропало. Значит, нет смирения, нет покаяния, нет ничего. Я говорю, ты уже тогда святой человек, становись, икону себе писать надо уже тогда. Это постоянно, постоянно. Уже святые, которые восходили на небо, открыт было для них Царство Небесное. И вы слышите крик сатаны, ты-то теперь Божий. И как он ответил? По милости Божией. По милости Божией. Какое смирение, возлюбленные братья и сестры. Не по заслугам. Наших заслуг нет никаких. А только по милости Божией. Вот так и нам, когда будем и отход уже нашей жизни, мы можем сказать, по милости Божией. Не по заслугам нашим. Потому что заслуг-то у нас нет никаких. А только грехи да пороки. То осудим кого, то поклевещем на кого, то еще что-нибудь плохое сделаем. И множество грехов, как песка морского. С детства, вот Колюшка, ну знаете все его, мальчик. Я всегда шок рассказываю. Вот картинку изорвали, спичку серную зажгли. Приходит мама и жалуется мне еще не. Коленька вот взял, спички зажег. Что-то пахнет. Так и меня было в детстве. Смотрю, мальчик разобрался, что там он. А он поджег книжечки, он думал, что это печечку он топит. Это уже книжки-то. Книжки-то не сразу загораются, потому что их не думал тогда. И вот я тогда отшлепал, и больше уже никогда за спички не брался. Вот так и здесь. Я сказал, Светушка, наказать надо, но спросить. И он подошел, сказал, батюшка, я больше никогда спички в руки не возьму. Это он курить не будет. Вот, видите, как хорошо. А то мы часто-часто, вот дети, с самого детства уже стоят, начинают грешить. Вот, то картинку, то спичку черную. А вчера ключи куда-то от кого-то унесли. Так нарезали ручонки. Часто делал, жаловалась мать, а сама то и дело принималась целовать. Вот так и нас Господь, как малых детей ведет за ручку, чтобы мы не зажигали серную спичку, то есть не разжигали злобу между собой. Это пример я показал, что может ребенок сделать, а что мы, как мы поджигаем друг друга. Здрасте, я уступлю, и она такая, и всякая, это как мы начинаем, как будто демон входит в человека. Бывает такое?
1: Бывает.
0: Да. И человек уже распалится такой страстью, кричит, делается как бесноватый. Откуда идет беснование? Муж не хочет подчиняться жене, жена мужу. Опять беснование. Дерутся друг друга, бьют, в тюрьму сдают, в больницу передают своих жен, потому что не справиться им никак. А что творится в мире всем прелюбодейным и грешным? И Господь называет этот мир как?
1: Прелюбодейный и грешный.
0: Вот в каком миру-то живем. Но Господь говорит, удаляйся от зла и твори
1: добро.
0: Правильного говорите. А сразу опомнится, Господи, что я делаю? Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Господи, утверди меня на камень заповеди твои. Господи, отжени от меня всякого рога и супостата. И человек остепенился бы. Но мы сразу спохватываемся о Боге?
1: Нет.
0: Вот в это время, особенно женщины горячные, которые, они никак не устепенятся им. Как будто масло в огонь подлили. Еще
2: добавляют.
0: Да, добавляется.
2: Помоги.
0: Вот видите, возлюбленные. Вот здесь и надо смирение. Смирение, мать терпения. И всегда, последнее читаю опять, в жизни святых, видите что-то, мысли плохие, никудышные мысли. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И мысль плохая моментально отойдет. А то мы начинаем развивать эту худую мысль, и человек доходит и до самоубийства, и на всякие плохие дела. А сегодня читаю рассказ о воскресшем Господе. Ушли все с богатого дома в храм, а здесь был страшный грабитель и разбойник. Мальчик он только остался в доме, который раскрашивал там яички, больной он был. И когда этот разбойничек вошел, он говорит: «Христос воскресе! Вот тебе яичко!» И он бросил свое убийственное оружие, пришел к храму Божию. И когда к нему подступали, он всем кричал: «Христос воскресе!» И они отвечали: «Воистину воскресе!» И вот разбойник, и тут принес покаяние. Детская душа дал ему такой восторг. Я читаю детский рассказ, думаю: «Господи, как хорошо, что человек с разбойника, со зверя сделался человеком». И когда полицейские сказали: «Он это разыгрывает», а владыка сказал: «Не разыгрывает». Раньше он разыгрывал под действием дьявола, а сейчас он под благодатью Божией, потому что он познал Христа Спасителя. И в заключении он, когда приходили к нему, он всем говорил: «Христос воскресе!» А когда отпустили на свободу, нашли его в пещере, вышел он из пещеры старцем. И что же вы думали, он сказал этим людям?
1: «Христос воскресе!»
0: И они опять сказали ему: «Воистину воскресе!» Вот так пусть воскрешает наша душа, оживляется, как оживляется природа, так и наша душа, чтобы цветением духовным расцвела. Радоваться мы должны каждой травинке, каждому цветочку, каждой птичке, голоску птичьему. Все, каркнула ли ворона, или что, котик мяукнул, и собачка пролаяла. Господи, как хорошо в твоем мире, но озлобленности возлюбленные не допускайте, а допускайте только любовь Христову в сердце своем. Тогда жизнь переменится, зла не будет, и Господь говорит: «И душа наша, и сердце тогда не будет каменное, а будет...» Дай, Господи, как нам переменить наше сердце. Множество содеянных мною лютов помышляю охаянный, трепещу страшного дня судного. Но надеюсь на милость благоутробие Твое, я когда вид вопиюсь.
1: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей.
0: Повелиться и милости Твоей. Не по заслугам нашим, а повелиться и милости.
2: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

Братья и сестры, 23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых великомученика Георгия Победоносца, священномученика Иоанна Пресвитера, мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона –

Братья и сестры, 23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память великомученика Георгия Победоносца. Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейрут, в древности Берит, у подножья Ливанских гор. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан. После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на груди положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святаго воловьими жилами, колесовали, бросали в негашенную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомедии в 303 году. Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности, называют еще победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лида. В храме, носящем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, тоже посвященном ему. На иконах святой великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывает, что недалеко от места, где родился святой Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Что это был за зверь, удав, крокодил или большая ящерица, неизвестно. Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками. Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вала у земледельца, послужили поводом к почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей. В дореволюционное время, в день памяти святого Георгия Победоносца, жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют Юрьев день. В этот день
До времен царствования Бориса Годунова крестьяне могли переходить к другому помещику. Святой Георгий – покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом, древним змеем. Это изображение было включено в древний герб города Москвы. Святой великомученик Георгий Победоносец, моли Бога о нас.

23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святой мученицы царицы Александры Римской. Святая мученица царица Александра Римская была супругой императора Диоклетиана, годы правления 284-305. Он вошел в историю как ревностный идолопоклонник и жестокий преследователь христиан. На одном из собраний своего сената в Никомедии в 303 году Диоклетиан дал всем подданным право свободно расправляться над верующими в единого Бога, обещая при этом свою поддержку. Узнав о таком приказе, святой мученик Георгий Победоносец не побоялся объявить себя верующим в Бога и пойти против императора. В ответ на такое поведение Диоклетиан приказал предать отступника наиболее страшным пыткам, какие только существовали в то время при дворе. Но святого спас Бог. Неожиданно загремел гром, и все услышали божественный голос, обещающий свою поддержку и призывающий Георгия ничего не бояться. В тот самый момент мученик был исцелен ангелом. Все, включая императора, были страшно напуганы. Однако ужас не вразумил Диоклетиана. Люди же, ставшие свидетелями этого события, поверили в Господа христиан. Тогда же истинного Бога познала и жена императора, язычница царица Александра. Она так же, как и Георгий, хотела объявить императору о своей вере, но узнавший об этом епарх увел ее во дворец, чтобы удержать от признания мужу и тем самым сохранить ее жизнь. На следующее утро, услышав крики вновь истязаемого Георгия, Александра поспешила к месту пыток. Она старалась пробраться через толпу людей и во всеуслышание призывала Бога помочь ей, называя его всесильным и единым. Она упала к ногам Георгия и при всех стала прославлять Христа и уничижать идолов и тех, кто им поклоняется. Обезумев от негодования, Диоклетиан распорядился предать смерти не только Георгия, но и свою супругу. Она же, ничуть не сопротивляясь, спокойно пошла вслед за святым мучеником. Царицу уморила дорога, и она припала к стене, лишившись сознания. Люди подумали, что женщина умерла, ее мнимая кончина была зафиксирована в документах, составленных после казни великомученика Георгия. В действительности же царица приняла смерть только через несколько лет, в 319 году. Она приняла мученический конец в одно время с родной дочерью Валерией, также причисленной к лику святых. За эти несколько лет случилось множество событий. В 305 году к управлению страной приступил Галерий, годы правления 303-311. Прежний же император добровольно отказался от власти. Новый правитель был злым язычником и воином. Супругой его стала Валерия, дочь царицы Александры, выданная насильно замуж еще во время царствования своего отца. Александра растила дочь в соответствии с законами христианской веры. После смерти Галерия император Максимиан захотел жениться на ней, но после того, как Валерия ему отказала, он сослал их с Александрой в Сирию. В 313 году Максимиан умирает, и мать с дочерью едут в Никомедию в надежде, что император Ликиний пощадит их, ведь они вместе с царем Константином подписали соглашение, согласно которому всем христианам разрешалось свободно исповедовать свою веру. Однако им было неизвестно, что в душе император Ликиний ненавидел христиан. Он отдал приказ обезглавить святых женщин. Приказ императора был исполнен. Женщины казнены, а их тела брошены на морское дно. Так царица Александра, приняв от Бога венец мученичества, окончила свой жизненный путь на земле. На Руси всегда почитали святую царицу Александру. Многие храмы освящали в честь нее свои престолы. Александра Римская являлась любимой святой и покровительницей Александры Федоровны, жены последнего русского царя Николая II, тоже принявшую мученическую смерть в 1918 году в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Святая мученица, царица Александра Римская, моли Бога о

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковнославянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 26-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

Бабье же, в преполовение праздника, взыди Иисус в церковь и учаше, и дивляхуся иудеи глаголюще, как о сей книге весь не учился, отвеща уба им Иисус и рече, «Мое учение несть мое, но пославшего мя, аще кто хочет волю Его творить, разумеет о учении, кое от Бога есть, или ас о себе глаголю, глаголой о себе славы своя ищет, а ищая славы пославшего Его, сей истинен есть и несть неправды в нем». Не мы сей ли даде вам закон, и никто же от вас творит закона, что меня ищете убите? Отвеща народ и рече, беса ли имыши, кто тебе ищет убите? Отвеща Иисус и рече им, едино дело сотворих, и все девятеся, сего ради Моисей даде вам обрезание, не яко от Моисея есть, но от Отец. И в субботу обрезуете человека, аще обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон Моисеев, намяли гневаетеся, яко всего человека здраво сотворих в субботу, не судите на лица, но праведный суд судите. Глаголоху оба неции от иерусалимлян, не сели есть, его же ищут убити, и се не обинуяся глаголят, и ничесо же ему не глаголют. Егда, како разумеша князи, яко сей есть Христос, но сего вемы откуда есть. Христос же, егда приидет, никто же весть откуда будет. Возва уба в церкви, уча Иисус и глаголя, и мне вести, и вести откуда есть, и о себе не приедох, но есть истинен послав имя, его же вы не вести, ас вем его, яко от него есть, и той мя посла, и скахо же да имут его, и никто же возложил.

Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 14 по 30. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить?» Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.

При половине слышится воззвание от лица Господа: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Если так, то пойдемте все к нему». Кто чего бы ни жаждал, только бы то не противно было Духу Господа, непременно найдет удовлетворение. Жаждущие знания, идите ко Господу, ибо Он — единственный свет, истинно просвещающий всякого человека. Жаждущие очищения от грехов и утоления совестного жжения, идите ко Господу, ибо Он вознес грехи всего мира на древо и рукописание их разодрал. Жаждущие покоя сердечного, идите ко Господу, ибо Он есть сокровище, обладание которым заставит вас забыть все лишения и презреть все блага, чтобы обладать им единым. Сила кому нужна? У Него всякая сила. Слава ли? У Него слава примирная. Свобода ли? Он дарователь истинной свободы. Он решит все недоумения, расторгнет узы страстей, развеет все скорби и туги, даст преодолеть все препоны, все искушения и козни врага и уравняет путь нашей жизни духовной. Пойдемте же все ко Господу. Святитель Феофан Затворник из книги «Мысли на каждый день года».

Ангелов Творец и всея твари Содетель, яви выйти от церкви своей веры поборника и за веру непобедимого страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалять и тебя, святи Георгий,

видя гонения нечестивых на христианы, не убоялся и си козни их, и мучительства богомудрия, но яко добрый воин Христов, вся своя нищим раздав, волею потекал еси на совет их неправедный, Христу вождю и Богу своему поя,

Разумно уразумев единого Бога в трех ипостасях боголепно поклоняемого, твердым умом исповедал еси его на соборище нечестивых, и так обличил еси безумного царя безумное поклонение твари, сего ради за твое высокое любомудрие прими от нас, Георгия, усердное

«Сила Божия, просвещающая всякого человека, грядущего в мир, и в темнице тебя, страждущего, посетила есть, смиренно мудрый Георгие, понеже тебя вся жития сего тленная, яко уметы презрев, единому Христу прилепился Иси, да за имя Его добре воинствовав, сподобившись тому со ангелы вечно воспевати,

«Имея ум и сердце Духом Святым озаренные, ты по внушению Его поревновал еси, подвязатеся за имя Христово, до крови стоябо, мужественно вере, обличил еси вознесенную нечестивого соборища гордыню, сего ради хвалим тебя, всемудрый Георгий».

Безумный мучитель, дышащий на тебя убийством, страстотерпче Георгие, жаждал бы крови твоей, яко пес алчный, повелевая распятие на колесе тело твое, излейшим мукам предати, ты же, возмогая о Господе, с твердым упованием к Богу

«Слышавши от тебе, Диоклетиан, и жрецы идольские, словеса премудрости, распыхахуся на тя злобою, паче же егда рекал еси, о царю-мучителю, по что мя всуй истязуеши, мне бо еже жити Христос, и еже умрете приобретение, трудно ти есть противу рожна прати, сего ради мы взываем ти, великоименити Георгий».

Богатечной звезде подобен был еси Георгий, чудесным бо от ангела исцелением и видимым от колеса отрешением научил еси неверных веровати в Троицу единосущную и той купно с тобою воспевати. Аллилуйя.

«Видяши народе чудеса силы Божией, явено тебе бываемое, с кротостью учения Христова от тебе прияше, и возопише глаголющее, воистину велик Бог христианский, сего ради и мы восхваляя тебя, достославни Георгий».

проповедником истины, духоносным апостолом поревновав, крестом миру распялся и сестрастотерпче, себо яко ионова чрева китова, в печь нерастворенной извести стремглав вержен был еси, да прославится тебе ради дивный во святых Господь. Ему же ты и врови известнем, яко во храме славы умно взывал еси,

«Воссиявы в тридневном Твоем от гроба восстании всесильный, ада и смерти победитель Иисус, спасете от адово истления страстотерпче Георгие, патриех бо днех обретошетя в извести живо и в воздеянии рук поюще Бога, сего ради вельми пристрашне быше и ужасошеся, мы же радующиеся, восписуем ти победу,

Хотя и всячески уловите сердце твое к прелести идол, нечестивый мучитель умышляет прельстить тебя волшебными чарованиями. Ты же, Богоизбраннее, с Давидом восклицая: «О Бозе спасения мои!»

Новое показа зло лукавый он и сатана, служитель Диоклетиан, егда в безумной своей ко идолам ревности повеле напоите тя Георгия ядом, ты же исполнен сы веры и упования, ащи смертный испил, а бачи без вреда прибыл еси, богохвальнее.

Странный и страшный совет бысть от некоего волхва нечестивому царю, да повелит тебя в доказательство правости веры Христовой словом воскресите мертвого. Ты же, Георгий, ничтоже сумняся, воспевал еси тому, и же несть Бог мертвых, но Бог живых,

Всежеланный и сладчайший Иисус, Его же Ты всей души и всем сердцем возлюбил еси, Всеблаженный Георгие, слыша теплое веры Твоей и моление, вскоре повели по слову Твоему воскреснуть и мертвому, прославление ради имени Своего и верных утверждения, неверным же и ослепленным на удивление и богопознание, сего ради подол.

Си ангели восхвалиша Бога, даровавшего ти таковое мужество Георгие, яко в темничном заточении не приставал еси молитвенно бодрствовать и, сего ради, яко великий таинник Божия благодати, удостоился еси видите в видении Господа венцем нетления главу твою венчающую, да и мы с тобою вопием, аллилуйя.

0: Отче.
1: Спасти хотя души во тьме идолослужения погибающих, боголюбче Георгие, ты ревнуя поревновал еси, яко Илия по Бозе, вшед бы во храм идольский, силою Божией разгнал еси бесы, сокрушил идолы, посрамил жрецы, и яко победитель не с человеки, но со ангелы пел еси.

Стены бесчувственнее, окамененный сердцем мучитель твой Георгий, не уразуме Бога, и яви тобою чудодействующе, но до конца прибыл еси, яко аспид, затыкая уши свои, сего ради повели усещитя на позорище во главу, яко злодея, ты же, болезная о погибели души его, радостно приял еси кончину, за нюже мы тебя ублажаем, любовь.

Пение Пресвятей Троицы, паче иных воздал еси, святые великомученичи Георгии, не словом точи и умом, но живым всего себе в жертву принесением, подражая бо распятому заны непорочному Агнцу Христу, положил еси душу свою за други своя волею, тем же убо аще и недовольни есть мы, похваления таковые твоя доблести, больше бо сия любви никто же имать, побаче благодарней.

Светоприемный светильник истинного света, сущим на земле являешься, Богоизбранник Георгие, просвещаешь ибо сердца верных и к разуму божественному вся наставляешь и, поучая и нас весело,

0: Отче.
1: Благодать, данную тебе от Бога, ведущие, память твою празднуем, великомученичи Георгии, и с усердным молением к чудотворному образу твоему притекающие, твоею всесильной, о Господи, помощью, яко необоримую стеною ограждаемся, сего ради восхваляя тебя, усердно зовем Богу.

Славную кончину твою поюще, ей уже возвеличился Иси, яко добрый воин Христов. Молим тебя, страстотерпче Георгие, буди нам во всем ко благу помощниче и услышаны, усердно взывай.

О всеблаженные святые великомученичи Георгии, прими сие наше хвалебное пение и избави нас от всякого зла твоим теплым к Богу ходатайством, да с тобою воспеваем

Ангелов Творец и всея твари Содетель, яви выйти от церкви своей веры поборника и за веру непобедимого страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалять и тебя, святи Георгий,

Святые, славные, всехвальные великомученичи Георгии, собрание в храме Твоем и пред иконою Твоей святой поклоняющиеся люди, молим Тя, известные желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас, умоляемого от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нужное прошение, и дарует стране нашей победу на сопротивные, и паки припадающие, молим Тя, всесвятые победоносчие, укрепи данную Тебе благодатью во бранях православное воинство, разруши силы восстающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да увидят, яко мы имеем божественную помощь, и всем в скорби и обстоянии сущим многомощно яви свое заступление. Умоли Господа Бога всея твари Создателя, избавите нас от вечного мучения, да прославляем Отца и Сына и Святого Духа, и Твое исповедуем предстательство ныне,

0: братья и сестры, вы слушали акафист в честь великомученика Георгия Победоносца.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Православного радио Санкт-Петербурга капитан первого ранга Александр Борисович Бадьянов. Тема нашей беседы – маршал Победы Георгий Константинович Жуков. К середине июня 1941 года германские войска завершили подготовку операции «Барбаросса» и сосредоточение у советских границ, где было развернуто 80% немецких дивизий. В воскресенье 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут 630 бомбардировщиков и 230 истребителей германских военно-воздушных сил нанесли массированный удар по 30 советским аэродромам. Всего в этот день авиаударом, в которых участвовало 1700 бомбардировщиков и 500 истребителей, подвергли 66 аэродромов, на которых находилось 70% советских самолетов. К вечеру потери советских военно-воздушных сил составили 1200 самолетов. Немцы потеряли 35 самолетов и около 100 получили повреждения. Писатель Мартиросян в книге «Трагедия 22 июня. Блицкриг или измена? Правда Сталина?» писал, что большая часть авиации Западного военного округа была загнана в братскую могилу, известную как «Белостокский выступ», в соответствии с рекомендациями Тухачевского. Стихийным и хаотичным действиям советской авиации немецкие пилоты противопоставили четкую организацию, лучшую слетанность и высокие качества боевой техники. Первый же день войны по приказу Сталина Жуков вылетел на юго-западный фронт. Здесь он попытался организовать наступление на Люблин. Писатель Замулин в книге «Прохоровка. Неизвестно сражение Великой войны» пишет, что в ходе приграничных сражений в районе Броды, Берестечка, Дубна советское командование проводило контрудар 5 механизированными корпусами. Всего около 5000 танков против наступающей первой танковой группировки противника, насчитывающей около 1000 танков. Несмотря на успешные действия отдельных соединений, советские танкисты понесли там крупные потери. 2600 танков остались на поле битвы. Гитлер, продолжает писатель Занулин, 2 года возил туда иностранных корреспондентов, показывая им кладбище нашей бронетехники. Сам Жуков утверждал, что в тот момент только удар механизированных корпусов спас 6-ю, 12-ю и 26-ю армии Юго-Западного фронта от полного окружения. Надо отметить и то, что советские танковые корпуса были укомплектованы в основном танками старых образцов. Так, в 18-м механизированном корпусе, которым командовал генерал-майор Фекленко, в 40-й танковой дивизии насчитывалось 19 Т-26 и 137 Т-37. В 43-й танковой дивизии имелось 5 КВ, 9 Т-34 и 230 Т-26. Танки под маркой Т-26 имели на вооружении только пулеметное вооружение. Следовательно, советские танкисты сознательно жертвовали собой, ценой своей гибели, спасая Юго-Западный фронт. Значительно хуже дело обстояло на Западном и Северо-Западном фронтах. Господство немцев в воздухе и главное четкое взаимодействие танков, пехоты и артиллерии способствовали тому, что на 18-й день войны Северо-Западный фронт потерял Литву, Латвию и часть территории РСФСР, вследствие чего создалась угроза выхода противника через Лугу к Ленинграду, подступы к которому были, как писал Жуков, недостаточно укреплены и слабо прикрыты войсками. 29 июля Георгий Константинович попросил Сталина принять его для срочного доклада и сказал ему, что в связи с разгромом 28 советских дивизий на Западном и Северо-Западном фронтах армии Юго-Западного фронта надо целиком отвести за Днепр и обороняться за этой мощной преградой. Одновременно Жуков предложил организовать контрудар и отбить у немцев Ельню, так как оттуда им открывался удобный путь на Москву. В тот же день Жуков отправился на фронт под Ельню. 24 августа 1941 года на совещании у Гитлера Гудериан подошел к карте и, положив руку на Ельнинскую дугу, сказал: «До сегодняшнего дня я удерживал этот плацдарм против Москвы. План развертывания и боевые директивы готовы. В группе армий «Центр» везде все готово для марша на Москву. Разрешите нам наступать на Москву, мы возьмем ее». Гитлер встал, быстрыми шагами подошел к той же карте и положил ладонь на Украину. «Нам необходим хлеб Украины. Мы должны захватить Крым, чтобы устранить этот опасный авианосец против румынских нефтяных источников». Нацеленность Гитлера на Украину и Крым дала возможность Жукову ликвидировать опасный для Москвы Ельнинский выступ. В беседе с писателем Симоновым о начальном периоде войны Жуков привел следующий эпизод. «Вспоминаю пленного немца, которого я допрашивал под Ельней. Это был один из первых взятых там плен-танкистов. Молодой, высокий, красивый, белокурый. Эдакий Нибелунг. Даже вспомнилась картина Нибелунги, которую смотрел в кино в 20-е годы. Словом, образцовый экземпляр. Начинаю его допрашивать. Докладывает, что он механик-водитель такой-то роты, такого-то батальона, такой-то танковой дивизии. Задаю ему следующие вопросы. Не отвечает. Почему вы не отвечаете? Молчит. После заявляет. Вы военный человек. Вы должны понимать, что я как военный человек уже ответил все. То, что должен был вам ответить. Кто я и какой части принадлежу. А ни на какие другие вопросы я отвечать не могу. Потому что дал присягу. И вы не вправе меня спрашивать, зная, что я военный человек, и не вправе от меня требовать, чтобы я нарушил свой долг и лишился чести. Тогда я спрашиваю его, знаешь ли ты, с кем ты разговариваешь? Он отвечает, нет, не знаю. Переведите ему, что я генерал армии Жуков. Выслушав это, он отвечает, я не знаю вас. Я знаю своих генералов, а ваших генералов не знаю. Молодец. Держится таким наглецом просто на редкость. Ну как его не уважать? Нельзя не уважать. Я говорю ему, если не будете отвечать, расстреляем вас и все. Побледнел, но не сдался. Говорит, ну что ж, расстреливайте, если вы хотите совершить бесчестный поступок по отношению к беззащитному пленному. Расстреливайте. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Но все равно я отвечать ничего сверх того, что ответил, не буду. Когда Жуков вернулся в Ставку, он доложил Сталину о Ельнинской операции и рассказал об этом пленным, показав тем самым, что собой представляют немцы и с кем приходится иметь дело. Знать это и ясно оценивать важно, потому что эта оценка неотъемлемо входит в расчеты и планы. С такими вещами надо считаться и при оценке противника, и при оценке собственных возможностей. Планируя операцию, надо оценивать моральное состояние, уровень дисциплины и выучки солдат противника. Недооценив это, нетрудно впасть в ошибки и просчеты. Позднее Гудериан объяснял факт того, что немцы оставили Ельню отсутствием боеприпасов. Ельня находилась 700 километров от ближайшего железнодорожного пункта, писал он. Если наступление на Москву не предусматривалось, то и оборонять Ельню не имело смысла. А если предусматривалось? В таком случае немцы имели бы возможность выйти на подступы к Москве не в ноябрьскую грязь, а в теплую сентябрьскую погоду. Операция «Тайфун», предназначенная для захвата Москвы, началась 30 сентября, но из-за нехватки сил продолжилась только в ноябре месяце. И в этом же месяце немцы находились в 25-30 километрах от Москвы. Но грязь и бездорожье, и отчаянное сопротивление советских войск вынудили немцев перейти к обороне. Положение для советского правительства было критическим. Враг рвался к столице, а в распоряжении Жукова не было почти никаких резервов. Как ни героически дрались наши войска на подмосковных рубежах обороны, перевес в силах и инициатива оставались за противником. И удержать его можно было только смело и искусно маневрируя войсками, каждый раз вовремя подготовляя надежный заслон на направлении его очередного удара. Поэтому неусыпное наблюдение за врагом и на переднем крае, и в тылу становилось вопросом жизни и смерти. Разведку вели авиация, отдельные разведчики и поисковые группы, партизанские отряды в тылу врага и целая армия наблюдателей на переднем крае. Оперативный и внимательный анализ всех данных разведки давал возможность разгадывать планы противника и заранее принимать необходимые меры. Стремясь прорваться к Москве, враг везде наталкивался на подготовленный отпор. Так выигрывали сначала часы, а потом дни и недели для подхода свежих сил, для накопления необходимых резервов, которые стягивались ставкой к Москве. 7 ноября 1941 года по указанию Сталина на Красной площади был организован парад войск, которые сразу с Красной площади уходили на фронт. Гитлер пытался организовать налет бомбардировщиков на Красную площадь и разбомбить парад. Он даже обещал первому, вылетевшему на бомбардировку обер-лейтенанту Шранке, чин майора и рыцарский крест. Но все 25 бомбардировщиков, в том числе и Шранке, были сбиты на дальних подступах к Москве. Однако положение под Москвой было крайне сложным. Против войск Западного фронта 1-я, 5-я, 16-я и 20-я армии противник сосредоточил 50% всех сил и 97% имеющихся в наличии танков. У защищавших Москву войск было следующее соотношение количества винтовок по отношению к численности людского состава. 154-я стрелковая дивизия 34% винтовок, 260-я стрелковая дивизия 56% винтовок, 217-я стрелковая дивизия 62% винтовок. Однако немцы выдыхались, русские же набирали силу. Зимняя кампания 1941-1942 годов на русско-германском фронте началась с решения ставки Верховного Главнокомандования, создавшей крупные резервы, о контрнаступлении на западном стратегическом направлении с целью ликвидации угрозы Москве. Против группы армий «Центр», сосредоточившей в своем составе 1 700 000 человек, была сосредоточена группировка советских войск. Всего-навсего 1 100 000 человек, имевшая перевес только в авиации. 5-6 декабря 1941 года войска Калининского западного и правого крыла Юго-Западного фронта под общим руководством Жукова развернули контрнаступление под Москвой, взяли стратегическую инициативу в свои руки. В ходе боев у немцев были разгромлены 11 танковых, 4 моторизованных и 23 пехотные дивизии. Враг был отброшен от Москвы на 250 километров. Германское командование, писал позднее маршал Еременко, совершенно не подготовила для своей армии зимнего обмундирования, что, несомненно, обошлось фашистским войскам в 200-300 тысяч замерзших, не считая обмороженных. Обмороженных даже было больше, чем пострадавших от огня противника, заявляет в своей истории Второй мировой войны немецкий генерал Киппельских. Объясняя поражение под Москвой русскими морозами, Гитлер заявил, противник понес огромные потери в живой силе и технике. Он истощил свои резервы, которые предназначены для более поздних операций. Гитлер ждал грядущего наступления, получившего кодовое название «Операция Блау». Главные силы немцы сосредоточили на южном участке, задачей в первую очередь уничтожить советские войска на Дону. 9 августа 1942 года генерал Гальдер отметил в своем дневнике, что германскими войсками захвачены Краснодар и Майкоп. Впечатление, что русские войска южнее Дона разбегаются и пытаются сейчас уйти вместе со скопившимися в северо-западной части Кавказа войсками к побережью. Это впечатление, писал он, все усиливается. Вдохновленные этим немцы ворвались на Кавказ, а затем двинулись на Сталинград. Но в оборонительном сражении за Сталинград, выполняя приказ Сталина номер 227, который в войсках получил название «Ни шагу назад», Красная армия проявила чудеса храбрости и героизма. Характерным примером здесь может служить письмо к матери красноармейца Красильникова, погибшего в августе месяце под Сталинградом. В письме Красильников писал: «Дорогая мама, Сталин сказал остановить врага, и мы пошли навстречу врагу. Пошли смело, грозно. Мама, если меня убьют, знай, я не отступил». Героической была оборона Сталинграда, но еще более поражал своими масштабами и целями план контрнаступления. Гитлер и наиболее видные генералы вермахта коротали время в окружении Альпийских гор, когда до них дошли первые известия о контрнаступлении русских войск на Дону, начавшееся ранним вьюжным утром 19 ноября 1942 года. Генерал Цейтлер, начальник генерального штаба сухопутных войск, сообщил, что превосходящие бронетанковые силы русских прорвались на участке 3-й румынской армии между Серафимовичами и Клецкой к северо-западу от Сталинграда. К югу от осажденного города другая мощная группировка советских войск завязала решительный бой против 4-й немецкой армии, угрожая прорвать фронт. Русские войска наступали крупными силами с севера и с юга. 13 армий с целью вынудить 6-ю немецкую армию под командованием Паулюса отойти на запад. Отступление от Сталинграда, уставшей от беспрерывных боев немецкой армии, могло привести к ее полному разгрому в условиях холодного времени. Точно так же, как это и произошло в декабре 1941 года под Москвой. Мало того, у Гитлера нарушились планы подтолкнуть Японию к войне с Советским Союзом, а опасность удара японских войск из района Монголии могла бы действительно снизить активность советских войск и на Волге, и на Кавказе. Советское командование организовало воздушную блокаду окруженной под Сталинградом многотысячной группировки врага. Для блокады были привлечены соединения 8-й, 16-й и 17-й воздушных армий и часть авиации дальнего действия. Командующий военно-воздушными силами Красной армии генерал-лейтенант Новиков, непосредственно руководивший действиями советской авиации в контрнаступлении под Сталинградом, требовал от командующих воздушными армиями блокировать все аэродромы противника в кольце окружения днем и ночью, для чего днем использовать истребители, а ночью самолеты У-2. В разгар боев под Сталинградом ожесточенные бои с врагом шли и на военно-грузинской дороге, и на подступах к Орджоникидзе и Грозному. На весь Кавказ в это время прославился 588-й ночной бомбардировочный женский авиационный полк под командованием подполковника Бершанской. Будучи в составе 4-й воздушной армии и базируясь в сентябре в районе Сунжинского хребта, в тяжелых метеорологических условиях горной местности полк регулярно наносил мощные бомбовые удары по живой силе и технике и коммуникациям противника под Орджоникидзе, Моздоком, в районе Эльхатова, Екатериноградска, Терская, Агадун. Только с легендарными амазонками можно сравнить отважных летчиц Бершанскую, Пасько, Рачкевич, Чечневу, Амосову, Тараненко, Розанову, Литвинову, Рудневу. Используя благоприятную обстановку, создавшуюся в результате блестящей победы советских войск под Сталинградом и на Среднем Дону, в начале февраля 1943 года войска Северокавказского и Закавказского фронтов развернули широкое наступление и преследование отступающего противника. Отступление немецко-фашистских войск свидетельствовало о полном провале гитлеровских планов по захвату Кавказа. Еще недавно, когда дивизии 1-й танковой армии продвигались к Кавказу, Гитлер с удовлетворением рисовал своим приближенным те заманчивые перспективы, которые откроются перед Германией в связи с выходом ее войск к границам Турции и Ирана. Он уверял, и не без основания, что с завоеванием Кавказа Турция присоединится к германскому блоку, а это, в свою очередь, облегчит раскол арабского мира, чем будет нанесен удар в спину Британской империи. Однако наступление советских войск привело к тому, что немецкая группа армии А была зажата между Азовскими Черными морями и Керченским проливом. Предчувствуя близость краха, гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление. Немцы продолжали удерживать Краснодар и часть Краснодарского края. С другой стороны, и наступление наших войск также осложнялось тем, что фланги 17-й немецкой армии упирались в Азовское и Черное моря, что делало их малодоступными для атаки. Гитлер, укрепляя 17-ю немецкую армию, рассчитывал создать здесь плацдарм для нового наступления на Кавказ. Немцы называли свою линию обороны «голубой». Насколько сильна была эта голубая линия, может судить по количеству солдат и боевой техники в центре и на левом фланге. Так, на левом фланге и в центре обороны немецко-фашистские войска имели на 1 километре фронта до 2 батальонов пехоты, до 50 орудий и минометов, до 15 противотанковых орудий, до 10 пулеметно-артиллерийских дзотов. Ситуация на Кавказе могла измениться в пользу немцев. Но с прибытием в середине апреля 1943 года Жукова штаб Северокавказского фронта улучшилось и управление войсками, и была разработана операция по освобождению Новороссийска, которая ставила под угрозу уничтожения всю таманскую 500-тысячную группировку противника. За победу под Сталинградом Жуков получил орден Суворова первой степени под номером 1. Но этой победе предшествовали долгие месяцы подготовки. И битву под Курском с полным основанием можно было бы считать продолжением Сталинградской битвы. Фельдмаршал Манштейн в книге «Утерянные победы» ставил себе в заслугу то, что он предотвратил разгром всего немецкого фронта в ходе зимней и весенней наступательных операций Красной Армии. Но это говорит только о том, что Манштейн, сам того не желая, высоко оценил советское военное искусство. Летом 1943 года немцы сделали последнюю попытку разгромить Красную Армию, взять реванш за Сталинград. По указанию Гитлера, фельдмаршал Манштейн, начиная операцию «Цитадель», рассчитывал разгромить русские армии под Курском и Белгородом, а затем нанести удар в тыл Юго-Западного фронта. Так называемая операция «Пантера», с последующим, развивая успех, вновь создать угрозу Москве. Ударной силой немецкой армии были две танковых армии. В ударной группировке 4-й танковой армии действовал 2-й танковый корпус СС в составе танковых дивизий «Райх», «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова». Командир 2-го танкового корпуса СС Хаусер имел звание опергруппенфюрера, одно из высших званий в СС, и был удостоен высшей награды «Дубовые листья» к рыцарскому кресту. Пауль Хаусер был штабным офицером кайзеровской армии в Первую мировую войну. Манштейн высоко ценил этого генерала. Хаусер был способен в критические моменты брать на себя ответственность и принимать нестандартные решения. Писатель Ганс Кранц пишет, что острие наступающей армии составляли специальные батальоны СС, прошедшие медицинскую подготовку в лабораториях таинственного Аненербе, наследия предков. Кранц приводит выдержку из секретного приказа, опубликованного в июне 1943 года, незадолго до Курской битвы. В группировку, наступающую на Курск с севера, следует включить 3-й, 6-й, 7-й и 15-й специальные батальоны СС. Войска, наступающие на Курск с юга, должны получить в качестве подкрепления 2-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 18-й и 21-й специальные батальоны СС. Батальоны надлежит использовать для прорыва вражеской обороны и вывести из боя сразу же, после того, как войска выйдут на оперативный простор. Соблюдать обычные для таких случаев меры секретности. Не допускать попадания к противнику тел солдат 2-го, 3-го, 11-го и 12-го батальонов. Впереди своих войск немцы пустили новых берсерков. Наступление немецких войск поддерживалось крупными силами авиации. Советское командование знало о намерениях врага. По плану Жукова советские войска должны были измотать врага в оборонительных боях, а затем перейти в мощное контрнаступление. С 5 июля в течение 7 дней наши войска упорно оборонялись, но остановили врага, вклинившегося в нашу оборону на 30 километров. 12 июля в районе Прохоровки произошло крупнейшее в истории войн встречное танковое сражение. С обоих сторон участвовало до 1200 танков. За день боя в районе Прохоровки противник потерял свыше 350 танков и более 10 тысяч солдат и офицеров убитыми. Верховное главнокомандование вооруженных сил Германии поспешило обвинить в этом командира танкового корпуса Хаусера и отстранило его от командования. Огромные потери, понесенные в этом сражении германскими войсками, истощили ее силы. Острие танкового клина противника отмечал маршал бронетанковых войск ротмистров. Надломленное в районе Абонянского шоссе было окончательно сломлено. Гитлер, крайне встревоженный неблагоприятным развитием событий на Восточном фронте, в тот же день вызвал к себе фельдмаршала Клюге, фельдмаршала Манштейна и других лиц высшего немецкого командования. Совещание проходило в мрачной и нервной обстановке. Фельдмаршал Клюге, как командующий группой армии «Центр», заявил, что 9-я немецкая армия, наиболее боеспособная после разгрома на Курской дуге 4-й танковой немецкой армии, несет большие потери и не в силах больше наступать. Немецкую оборону на Курской дуге после этого совещания возглавил генерал-полковник Модель. Германской армии его называли «Львом обороны». Но и «Льву обороны», несмотря на изощренную изобретательность этого действительно талантливого по-фашистски генерала, не удалось остановить Красную армию. В ходе сражений на Огненной дуге Вермахт потерял свыше 500 тысяч солдат и офицеров. Операция «Цитадель» обернулась для Гитлера полным крахом. Фельдмаршал Манштейн, главный противник Жукова, уже в ходе Курской битвы был отстранен Гитлером от командования войсками. И это означает, что лучший оперативный ум фашистской Германии не выдержал конкуренции в борьбе со своим более энергичным и талантливым противником. Модель же был мастером не наступления, а обороны, и его главная задача заключалась в том, чтобы отодвинуть то неотвратимое возмездие, которое и заслужила Германия и ее вооруженные силы. После осуществления операции «Багратион», приведшей к разгрому группы немецких армий в Белоруссии, советские войска вышли на оперативный простор.
1: В ходе военно-стратегических операций, так называемых «десяти сталинских ударов», советские войска освободили территории своей страны и начали мощное продвижение к границам Германии.
0: Последние дни марта 1945 года Сталин через американскую миссию получил информацию от генерала Эйзенхауэра о его плане выхода на согласованную линию на берлинском направлении. Из этого сообщения было видно, что дальнейшее наступление английские и американские войска предполагали развернуть на северо-восток, чтобы выйти в район Любека, и на юго-восток целью подавления противника на юге. Сталин знал, что гитлеровское руководство за последнее время развило активную деятельность в поисках сепаратных соглашений с английским и американским правительством. Учитывая безнадежное положение германских войск, можно было ожидать, что гитлеровцы прекратят сопротивление на Западе и откроют американским и английским войскам дорогу на Берлин. 27 марта корреспондент агентства Рейтер при 21-й армейской группе Кэмпбелл так сообщал о наступлении англо-американских войск. «Не встречая на своем пути сопротивления, они устремляются к сердцу Германии». К началу англо-американской кампании немцы располагали на Западе крайне ослабленными 60 дивизиями, общая боеспособность которых равнялась 20 штатным армейским дивизиям. У союзников же было 81 полнокровная дивизия. Впоследствии на Нюрнбергском процессе, пишет Жуков, начальник генерального штаба немецкой армии генерал Йодль показывал: для генерального штаба было понятно, что битва за Берлин будет решаться на Одере, поэтому основная масса войск 9-й армии, оборонявшей Берлин, была введена на передний край. Срочно формировавшиеся резервы предполагалось сосредоточить севернее Берлина, чтобы впоследствии нанести контрудар во фланг войскам маршала Жукова. От Одера до Берлина немцы создали сплошную систему оборонительных сооружений, состоявших из непрерывных рубежей по несколько линий окопов. Главная оборонительная полоса имела до 5 сплошных траншей. Противник использовал ряд естественных рубежей – озера, реки, каналы и овраги. Все населенные пункты были приспособлены к круговой обороне. Огромная работа была проведена Георгием Константиновичем Жуковым. На сравнительно узком участке Первого Белорусского фронта за короткое время было сосредоточено 77 стрелковых дивизий, 3000 танков и самоходных орудий, 14 тысяч орудий и минометов и 1500 установок реактивной артиллерии. Учитывая это, Гитлер, назначая Гиммлера командующим группой армии «Висла», рассчитывал, что все наличные силы СС будут задействованы в обороне Берлина. Но уже никакие спецбатальоны СС не могли спасти Третий рейх от надвигающегося возмездия. Вот как рассказывал впоследствии командир 56-го танкового корпуса немецкий генерал Вейдлинг о первом дне русского наступления на Одере. 16 апреля в первые же часы русские прорвались на правом фланге 101-го армейского корпуса на участке дивизии «Берлин», создав тем самым угрозу для левого фланга 56-го танкового корпуса. Одновременно русские оказывали сильное давление с фронта на участок моего корпуса. В ночь на 17 апреля части моего корпуса вынуждены были отойти на высоты восточнее Зейлов. 18 апреля 1945 года Зейловские высоты были взяты, и противник начал быстро отходить к Берлину. Гитлер планировал покинуть Берлин и направиться в Оберзальцберг, в Альпы, 20 апреля, в день, когда ему исполнилось 56 лет, чтобы оттуда, из легендарной горной твердыни Фридриха Барбароссы, руководить последней битвой Рейха. Однако Бог судил иначе, и Гитлер уже никогда не увидел своего излюбленного пристанища в Альпах. Конец приближался гораздо быстрее, чем рассчитывал фюрер. Американцы и русские с разных сторон стремительно приближались к Эльбе. 22 апреля в результате неудачной попытки немецких войск нанести удар во фланг войскам маршала Жукова, русские танки прорвались к Берлину, что вызвало приступ страшного беснования фюрера. 26 апреля русские снаряды стали взрываться в непосредственной близости от бункера, которым и провел свои последние дни вождь германского фашизма. 29 апреля во второй половине дня из внешнего мира в бункер поступило последнее известие. Собрат Гитлера по фашистской диктатуре и партнер по агрессии Муссолини нашел свою погибель. 26 апреля его поймали итальянские партизаны, когда он пытался бежать из своего убежища в Комо в Швейцарию. Через два дня он был казнен. Субботним вечером 28 апреля его тело было перевезено на грузовике в Милан и 29 апреля подвешено за ноги на фонарном столбе. Немецкий историк Ширер предполагает, что именно это известие ускорило конец фюрера. Как известно, Гитлер вместе с Евой Браун покончили жизнь самоубийством в тот же день. Когда в осажденном Берлине в ночь на 1 мая явился парламентер, начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал Крепс с просьбой о перемирии и с письменным сообщением Геббельса о самоубийстве Гитлера, об этом было доложено маршалу Жукову, а он, в свою очередь, позвонил Сталину. В своей книге Георгий Константинович передал состоявшийся разговор. Так, я доложил о самоубийстве Гитлера и письме Геббельса с предложением о перемирии. Сталин ответил: «Доигрался подлец. Жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гитлера?» По сообщению генерала Крепса, труп Гитлера сожжен на костре. Передайте генералу Соколовскому, который командовал почти полумиллионной группировкой советских солдат-офицеров, непосредственно задействованных в штурме Берлина, сказал Сталин, никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Крепсом, ни с другими гитлеровцами не вести. 16 апреля до 6 мая 1945 года войсками 1-го и 2-го белорусских фронтов и армиями 1-го украинского фронта была разгромлена почти миллионная немецкая группировка. 6 мая 1945 года бои в городе были завершены. Берлин к празднику Святого Георгия Победоносца был очищен от фашистов. Рано утром 8 мая 1945 года в Европе верховный маршал авиации Теддер и американский генерал Спац вылетели в Берлин для участия в церемонии официальной германской капитуляции. Когда они подъехали к штабу Жукова, находившемуся в инженерном колледже на северо-восточной окраине Берлина, Таддер ощутил, что германская столица находится в состоянии комы. Единственным признаком жизни были на улицах очереди за водой. По указанию Сталина, Георгий Константинович Жуков в ночь с 8 на 9 мая 1945 года принял безоговорочную капитуляцию от представителя германского вермахта маршала Кейтеля в присутствии американского генерала Теддера, генерала Спаатса и английского фельдмаршала Монтгомери. Так завершилась великая победа русского народа над своим извечным врагом, тевтонами, которая стала возможной благодаря ратным трудам и заслугам Георгия Константиновича Жукова, который, принимая парад победы русских войск в Москве 24 июня 1945 года на белом коне, олицетворял собой в символическом плане Георгия Победоносца. Храни вас всех Господь и Матерь Божья!

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян. Слово третье. О странничестве. Часть вторая».
1: Мы переходим к темам уже нашим, собственно говоря, к лестнице. И у нас осталось от третьего слова, у нас остался маленький кусочек. Если вы заметили, если кто-то следит за тем, что мы читаем, маленький кусочек, пристегнутый Иоанном Лестничником к третьему слову, называется этот кусочек «О сновидениях». О снах. О снах. Вот. А поскольку эта тема, ну, очень животрепещущая для христиан, вот, то, конечно, как это дело пройти? Ведь сны просто, это же вот всех волнует, это сны. А на самом-то деле понятно, почему волнует. Понятно, человек свойственно считать, что все, что происходит с ним во сне, имеет некий загадочный характер. Загадочный. Что-то необычное в этом происходит. Ну ладно, если простой сон, ну, скажем, ну, хотя и простой сон, он, оставляя остающийся в памяти после нашего пробуждения, он воспринимается как нами как нечто необычное. А если мы во сне видим, ну, скажем, уж явно что-то необычное, например, события, которые потом с нами случаются, или, скажем, святых видим во сне, или там что-то духовное, или смерть видим во сне, близких своих или еще чьи-нибудь, то вот возникает, конечно, вопрос большой, огромный, а как же, вот, может, мне тайна возвещена? Вот, и я должен в этом разобраться. Поэтому вот этот мистический, таинственный налет, который присущ всякому сну, он, естественно, вызывает наше недоумение и интерес у любого человека. А если человек еще и верующий, а это значит, что он читал святых отцов, ну, хотя бы в брошюрках подготовки ко святому, ко крещению, то он знает, по крайней мере, в этих брошюрках так написано, что все святые отцы запрещали верить снам. И вот у человека недоумение, как он сны видит, а отцы сказали запрещать. Ну ладно, то есть не принимать во внимание. Раз не принял, два не принял, а потом вдруг увидел что-то такое, что ну никак вот не принять. Вот что-то тут такое загадочное есть, и человек начинает с этим томиться. И вот на эту тему, и очевидно, Иоанн Лестничник по этой причине пишет, что даже монахов этот вопрос волновал. Ну и мы, разумеется, пройти это никак не можем. Начинает свое рассуждение о сновидениях Иоанн Лестничник традиционно. Он говорит категорически нет. Никаких снов, ну, не в смысле, что их быть не должно. Вот, от них никуда не денешься, раз уж они есть. Вот, мы не можем ими командовать. Хотя у святых отцов есть интересная мысль на этот счет, что на самом деле они считали, что сны, любые сны, кроме уж совсем из ряда вон выходящих вещих снов, все сны – это свидетельство нашей невоздержанности. Либо много едим, либо много спим. То есть, по мысли, если бы мы всю ночь провели на молитве, никакие бы сны нам не снились. Вот, примерно так. Это, конечно, категорическое мнение, но вот в святоотеческой письменности распространенное, увековеченное, утвердившееся, вот, что если человек, монах, точнее скажем, монах видит сны, то в этом виноват он сам. Что-то в этом приемлемое для любого сознания, мне кажется, есть. То есть, наша, скажем так, вольная несколько жизнь, невоздержанная, нетрезвая, она, конечно, создает почву для сновидений, которые разрастаются огромным кустом, и разобраться, что в этом сне плохое, а что хорошее, становится очень трудно. У человека воздержанного и трезвого, у них вот этих проблем, как правило, нет. Если они увидели сон, вот, то это очевидно, что-то из ряда вон выходящий, сон будет необычный. И они, проснувшись, сразу различат, что это либо бес искушал, либо что-то было откровение Божье во сне. Для них это все проще. Для нас, поскольку мы не воздержаны и не трезвы, разобраться в этом становится сложно. Но вот, тем не менее, Иоанн Лесичий категорически говорит нет. Почему? Во-первых, потому что, напоминаю вам всем, что он обращается все-таки к новоначальным монахам. Потому что это всего лишь третье слово из 30. То есть начальная ступень. И не случайно он говорит об отречении от мира. То есть сон как-то связан с отречением с миром. Отречение от мира. И вот он говорит, что во сне обязательно будет видеться прошлое. Но оно и у нас так бывает, естественно, у простых людей. Ну и монахов это все увеличено, потому что ведь в глубине души они еще не достигли чистоты, правда? Вот. А родителей всем все-таки жалко. Вот. И дом родной, и обстановка непривычная. И вот, конечно, вот эти воспоминания об оставленном, оно может монаха беспокоить. Кто с этим поспорит? Естественно. Вот как это в песне известно поется, монахи мамку видят во сне. Вот песня про другое. Там солдаты мамку видят во сне. Вот. Тут монахи мамку видят во сне. Что в этом плохого? Естественная вещь, то есть они, тем более если уходят молодые люди, там им там по 20 лет, скажем, 23-24 ушли, понятно, что им может сниться родные, особенно мать, что-то вот связанное с прежним. И это по пробуждении обязательно оборачивается тоской. А монаху это категорически нельзя. Именно монаху, особенно новоначальному. И по этой причине, разумеется, тут мало кто, наверное, будет спорить, что именно для монахов, именно для новоначальных воспоминания, которые приходят о прошлом, категорически запрещены. Они расслабляют человека. А человек должен, особенно по первости, сохранить ревность. У него и так искушений хватает. Если еще бы он сны видеть будет о прежней жизни, то сил на совершение на подвига, на ревность у него не останется. Второе, по какой причине нужно, это тщеславие. Тщеславие. То есть, когда человек, понятно, что любой человек вообще, и любой молодой человек в особенности, это люди тщеславные. То есть все мы, и особенно молодые, это люди тщеславные. Это так вот грех в человеческом естестве так проявляется, и ничего с этим не сделаешь. Это почти сродственное человеку чувство тщеславие. Но если для обычного человека, пребывающее в обычном режиме жизни, вот, оно, ну, скажем, почти и не мешает, если только, ну, вот, хоть чуть-чуть себя блести, то, ну, вот, нормально можно прожить по первости с этим чувством. А для монаха, особенно молодого, тщеславие крайне пагубная вещь, потому что тщеславие ему, его влечет куда? Монаха новоначально? Нет. Она его влечет быть не таким, как все. Вот, не таким, как все. Не так, как все поститься, не так, как все молиться, не так, как все трудиться на пустыне. Нет, она его влечет быть не таким, как все. Вот, не таким, как все. Не так, как все поститься, не так, как все молиться, не так, как все трудиться на послушании. Все делать не так, как

Творись, как все, послушание твори, как все, ничем от других не выделяйся. И он, если послушается, то послушается. Вот. А если игумена жесткого и мудрого нет, то человека вот это тщеславие начинает толкать на разные изысканные подвиги. А он еще, в силу того, что он маленький монах, он еще не знает, он еще лестницу-то, конечно, прочитал, но в храме на крови еще не находился. Вот, поэтому он вот недавно только в монастырь пришел. Вот, и поэтому никто с ним беседы по лестнице не проводит. Их вообще не свойственно в монастырях той эпохи проводить. Это произойдет только во времена Паисия Величковского, когда начнут беседовать с монахом, потому что без беседы очень много разных неприятностей в жизни монашеской происходит. С ним никто не говорит, никто не беседует. И вот это тщеславие его возмущает, и если вовремя не остановить, то он начинает очень быстро думать, что он уже совсем такой настоящий монах. Вы поймите, что такой развернутой техники исповеди, духовного руководства, прологов разных, житий святых, на которых мы выросли, в древности не было. Там в основном элемент было именно послушание. Человек либо доверялся на послушание кому-то, и тогда Бог его хранил. Вот. А сам без послушания человек точно попадал в неприятную историю. Но ведь послушание, скажем точнее, кому послушать, иногда человек придет в монастырь к старцу, который опытный в духовной жизни, и он действительно будет руководить. А бывает не всегда ведь такое бывает. Вот скажем, Зосима, да, из жития преподобной Марии Египетской пришел, ну вот, в монастырь, а там же не было святых. И Мария Египетская ему говорит в заключении, да, скажи, что там очень много нехорошего, игумен много ошибок делает, и братья очень плохо себя ведет. То есть вот таких-то монастырей тоже было много, где не было опытных духовников, и там монах, предоставленный сам себе, тем более, что не все монастыри были общежительные, предоставленный сам себе, он начинал думать, что он лучше других. И вот когда он начинал думать только об этом, ему обязательно начинали являться сны. Сны. И эти сны приводили к тому, что вот эти чувства особенности, оно в нем подчеркивалось. Вообще-то говоря, в Писании написано, не думай о себе много, не считай себя кем-нибудь особенным. Кто думает о себе, что он что-нибудь, тот на самом деле ничего не значит. Вот. А и в Писании, из Писания, если бы человек был научен в нем, он бы мог понять, что думать о себе высоко – это плохо, это опасно. Но поскольку он начинает так думать, то тут как тут в сознании вкрадываются картинки, которые поддерживают его мысль о том, что он особен. Это называется мнение. Поверьте, ну я не знаю ваш духовный опыт, но поверьте, это вот на раз-два. Это как дважды два-четыре. Даже такие величайшие подвижники, скажем, как Симеон Столпник, и те не смогли разобраться в искушении, когда к нему сатана прислал колесницу и говорит, ты великий подвижник, пойдем на небо. Он ведь ступил на эту колесницу, просто по привычке перекрестился, и это пропала эта самая карета, которая колесница за ней приехала, а нога-то вся была изъедена червями. Но он терпел за дело, говорит, вот, потому что подумал, будто я нечто. Будто за мной колесницу будут присылать. Понимаете, даже такие удивительные подвижники, они оступались и падали. А что говорить про неподвижника? Это вот ну, просто элементарно. Если у человека нет опытного духовника и строгого игумена, он обязательно попадется на удочку тщеславия. И поэтому Иоанн Лесичек, он не может быть всеобщим игуменом. Поэтому в послании, в писании этом он пишет, что ни в коем случае не принимайте помыслы, которые внушают в сны, которые показывают вам то, что обычному человеку не показывают.
а именно, скажем, райское блажение,

0: блаженство, вот, будто ты в рай возносишься, будто ты там что-то делаешь в этом раю, будто ты там тебя ангелы встречают, или просто, когда тебе во сне являются ангелы и что-то тебе говорят. Вот, это он просто говорит, не верьте этому, этого не может быть. И он совершенно прав. То есть, если тебе через полгода жизни в монастыре начинают ангелы приходить, то очевидно, что все неправильно. Даже если не через 3 года начинают приходить, все не так. Как у нас, вот мы 2 года назад разбирали эти случаи, у нас Исаакий Печерский, Никита Печерский, будущий епископ, митрополит Новгородский, архиепископ Новгородский, вот, которые падали вот в это именно искушение, когда им являлись ангелы. А они им верили, что ангелы являются, хотя ни тот, ни другой вообще, ну, не посеньки шапка. Вот, но они всерьез принимали, ну, ангел явился, да как же ему не поверить-то? Вот, очевидно, что вот он раз пришел ко мне, значит, я того заслуживаю, я того стою. И вот так вот во сне тем более опасно, что наяву-то человек может перекреститься и сказать там молитву Иисусову, и это наваждение исчезнет. Если ангел, то произнесет, а если не ангел, то исчезнет. А во сне-то ты не можешь этого сделать, ты не контролируешь свое сознание, тебе само по себе это является. И вот когда ты прослушал это, когда ты просмотрел это, вот сон, просыпаешься, и первая мысль, ну вот, ничего себе, ангел мне. Откуда он знает, что бес? Это сейчас он побежит, да и сейчас не побежит. Вот сколь угодно случаев в монастырях, когда человек в таких случаях, скажем, идет к духовнику и спрашивает, вот, отче Авраамий, скажите, вот ангела видел я сегодня во сне, вот он мне это и это сказал. Как вы думаете, верить или не верить? Разумеется, отец Авраам скажет, не верить. И выходит этот человек из кельи и думает, да откуда он знает, сам поди ангела никогда не видел. Что он старец, что ли? Вот будет мне сейчас вот судить, правильно, неправильно. Я-то видел, а он-то нет. Вот, просто завидует, наверное. А ангел там нечетко сказал то, что вот надо. Нет, наверное, игумен Авраам это не знает просто. И все. И люди так уходят из монастыря и пускаются во все тяжкие, даже не подозревая ничего. То есть даже бросая монастырь, возвращаясь в мирскую жизнь, они в ум не берут, что их ведут к погибели. Они так поверили тому наваждению, которое с ними случилось. Поэтому даже в наше время развернутой, скажем, проверяющих механизмов, проверяющих инстанций, и то люди, если увидели это во сне и поверили этому, с ними случаются большие проблемы, большие неприятности. А вот лучше всего, чтобы этого сна не было. А если уж был, то тут же бежать и исповедовать, сказать, вот у меня такая беда приключилась. Я видел во сне ангела, батюшка, помолись, со мной случилась беда. Вот, и Иоанн Лествичник совершенно справедливо говорит о том, что этого быть не должно. И третья причина, она связана со второй, но тоже вот по какой причине он говорит, не надо верить снам и в каких случаях не надо верить снам. Причем очень тонкую грань наблюдает. Он говорит, иногда во сне показывается будущее. И объясняет, что бесы так тоже могут делать. Не в смысле, что они знают будущее. Они его могут моделировать. То есть они, скажем, например, из города Константинополя вышел в мой монастырь, я вот монах, скажем, там, какого-нибудь Семеновского монастыря, скажем, из города Константинополя вышел человек с караваном с бочкой оливкового масла к нам в монастырь. Через 3 дня он будет у нас в монастыре. За 2 дня до этого я вижу во сне, как к нам приходит бочка с оливковым маслом. Я говорю келарю, не бойся, через 2 дня масло будет. Через 2 дня масло приходит. И келарь, и я, что думаем?
1: А?
0: Да, что вот, что... что у меня особый дар, я вижу во сне будущее. Вот. Еще раз можно так же сделать. То есть ничего сверхъестественного нет. Но вот человеку, который стал, скажем, зрителем этих тайн, вот ему может показаться, что есть. Так сплошь и рядом сейчас можно сделать тоже. Вот сильно много тут нет. Или, например, скажем, такой вариант, тоже Иоанн Лесечник его рассматривает, скажем, вот я вижу во сне, что к нам на машине приезжает и, скажем, привозит икону. Ну, святой же сон, да? Икону привозит, и мы все встречаем, гимны Богородицы поем. А эта икона как раз находится на полпути к нам, и на следующий день она придет. Я никому не говорю, просто говорю, удивительно. И вдруг через месяц, через день приезжает икона. Мы радостно собираемся, встречаем, я ничего не замечаю. Вдруг там три дня проходит, думаю, о, так я же во сне это видел. Я и не в ум, что на самом деле мне могут это бесы показать. Очевидно, причинно-следственная связь. Я видел икону, а на следующий день она приходит. Мне даже в голову не войдет мысль, что это искушение. Я же ведь не пироги видел во сне. Я видел икону чудотворную, которая к нам придет. И человек начинает верить. Вот потом еще раз верить. Вот ничего, может быть, страшного и не происходит. Просто он начинает верить снам. Они, правда, сбываются на день, другой, третий. Но если ему на следующий раз во сне он увидит, как, скажем, его священник берет деньги в кассе. Берет, ворует, кладет в карман, всю кружку выпотрошил и побежал. Вот. А он этому верит уже, он ведь всегда сны сбивались, всегда все происходило, значит, это точно так и есть. Он никому жалобу писать не станет, нет. Он просто перестает верить этому священнику и не ходит к нему на исповедь. И все. А что я к этому ворюге пойду на исповедь? Нет. Вот он и пойдет. Он начинает искать какого-нибудь другого священника. Ну, понимает еще пока, что на исповедь-то надо ходить. Вот. Но он же понимает, а вдруг тот такой же. Попрошу-ка я вот, показать мне Бога, чтобы кто, какой есть священник. Ну и началась тут уже целый кинотеатр, сеанс. Про каждого священника все он видит, все он знает, а уже ничего не сделаешь. Он привык снам доверять. И вытрясти его из этого состояния очень трудно, потому что изначально в основе-то всего лежит что? Сбывшиеся сны. Вполне себе святые, вполне невинные. Может нормальный человек в этом разобраться? Не может. Может быть и правда, но есть же такие случаи, мы из житий святых знаем, что бывали и хорошие случаи, откровения таких. Но сам человек не может разобраться, от Бога это видение или от лукавого. Особенно новоначальный не разберется. И по этой причине Бог, то есть Иоанн Лесничник, категорически запрещает верить подобным снам. Человек молодой, монах молодой и тщеславный, легко может увлечься этими вот видениями. Поэтому лучше не принимать вообще ничего. Но, тем не менее, вот как бы размышляя на эту тему о снах и говоря о том, вот, как относиться к снам, что категорически нельзя. Но, тем не менее, в заключении своих рассуждений о снах, вот буквально в 28-м абзаце, он говорит о том, что, тем не менее, верить снам можно, но только тем, которые говорят о муке вечной, то есть ввергают человека в страх Божий, если не ввергают в отчаяние. То есть даже при таком категорическом рассуждений о снах, Иоанн Лесничник понимает, что могут быть и Божьи сны. И так вы можете увидеть подобное, скажем, свидетельство у всех святых отцов. Всех без исключения. Они категорически против, а потом начинают говорить, ну да, все-таки никуда не денешься. Есть сны, которые от Бога. Они сказаны в Писании. Ветхого Завета, Нового Завета. О них сказано, даже как пророчество, «Сыны ваши сновидения узрят». То есть говорится о том, что сны, Священное Писание-то их однозначно не отвергает. Священное Писание говорит о том, что могут быть сны от Бога. Просто настоятели, наставники духовной жизни говорят о том, что нельзя предостеречься надо в отношении доверия к собственным снам. Хотя могут быть и сны от Бога. И вот...
1: Иосиф.
0: А?
1: Иосиф.
0: Сон Иосифа?
1: Да, у Иосифа у него были же сны.
0: Да, так не только у Иосифа. У фараона были сны, потому что совсем неправедный человек. У Навуходоносора был сон, уж вообще грешный человек. А сон-то был правильный, и Бог ему открыл этот сон. Вот, то есть, вообще, священный... А?
2: Он является через...
0: Бывает, да, вот, ну, и это я просто не... Не буду, я, Казанская икона явилась, ну, скоропослушница явилась во сне, вот человеку показав, что где надо забрать. То есть, на самом деле, церковная жизнь, она полна сюжетами, когда сны открывали действительно волю Божью, и сон может увидеть не только праведный человек, а совершенно, простой человек, даже грешный человек. Ведь эта девочка, которая обрела Казанскую икону Божьей Матери, она же не была чем-то особенным. Потом она стала монахиней. Но изначально обычная девочка, ничем не примечательна. То есть, понятно, что к 20-му столетию таких свидетельств накопилось очень много. А вот даже Киану Лестничнику на основании Священного Писания, он понимает, он не может этого отрицать, что сны как инструмент божественного воздействия есть, бывает. Он просто хочет сохранить души вот этих молодых монахов от излишнего увлечения этими снами. И оно действительно так. Вот если, например, проанализировать все видения, сновидения, то мы увидим такую поразительную вещь. Есть исключения. Но, как правило, это видение, сновидение либо совершенным людям, безусловно, праведник, либо вообще никаким. Но в том-то и дело, то есть совершенный, он не возгордится, потому что он смирился. А тот, кто никакой, он тоже не возгордится, потому что, ну, это как бы, обычный человек чем не гордится? Ну, сон и сон, ну, что, особенный, что? Это в наше время человек обязательно экстрасенсом станет. Вот, а во времена простые, ну, явился мне сон, ну, явился, и что такого-то? Пришел, рассказал. Человеку нет оснований, вот если он молился 4 месяца, а потом сон увидел, тогда он поймет, да, вот молитва, может она и будущее открыть. И он начинает возноситься. А если жил, ел, спал, ни о чем не думал, и вдруг бах, сон, то он просто не начнет о себе думать, у него нет для этого внутренних оснований. А если есть, то, как правило, это уже люди настолько больные, вот, их в наше время много, в старые времена было поменьше. Вот, экстрасенсы все-таки их на кострах иногда сжигали, вот, и поэтому как-то люди боялись подобных вещей. Вот, ну, не у нас, правда, вот, в Европе, но все равно тревожно как-то. Так вот, сам Иоанн Лестничник говорит о том, что могут быть явления, сновидения от Бога, но эти сновидения обязательно внушают страх Божий, благоговение, трепет перед Богом, не ввергая в отчаяние, что мы просыпаемся в холодном поту и думаем, ну все, точно в ад. Ах, раз в ад, так какая разница теперь уже. Все равно в ад, да хоть, может, последний день живу, да хоть нагрешу. Вот. Или того еще хуже, вот, о, как раз, о, петля лежит, ну и ладно. Это уж совсем не смешно, вы чего? Вот. А сколько таких, знаете? Когда человек в отчаянии приходил, и вот в Тобольской семинарии в 93-м году два семинариста повесились от отчаяния. Вместо того, чтобы исповедаться, как-то что-то сделать, вот на колокольне взяли и повесились. Вот именно потеряли веру. Вот, и почему-то жить в миру, вот, ну, как-то вот так, ну, вот, отчаяние так действует. Поэтому всякое бывает, человека надо, конечно, поберечь. Но бывают такие сны, которые внушают страх. Вот из житий святых самый яркий пример – это житие Петра, бывшего мытаря. Ну, я уже рассказывал, не раз уже, наверное, в этой аудитории. Вот, все должны знать очень показательную историю, не помните? Ну как, мытарь Александрийский, жадина, говядина был такой изрядный, вообще никому никогда ничего не давал. Скупой просто до самой последней степени. Что называется, зимой снега не выпросишь. А? Нет, это не луковица, вот я к нему... К нему этот, докопался очередной нищий, он вез хлеб, а ему докопался очередной нищий. Вот он, да, у него камня под рукой не оказалось, он хлеб кинул. Вот хлеб кинул, попал в нищего, нищий радостный побежал. А ночью после этого дня он видит сон, что будто бы он поумер и попал на страшный суд. И одна-то чаша весов, она пустая, а на другой всякая куча навалена. Вот, и он понимает, ангел грозный, в этом сновидении говорит, выйдешь, нечего тебе положить на весы, поэтому душа твоя идет в ад. Он, конечно, трепещет, только мы тут все хорохоримся. А когда на страшный суд придешь, там уже не похорохоришься, там страшно. Вот и вдруг вбегает ангел и кладет, подождите, он тут булку, милостыню подал. Вот, и булку-то эту положил, и чаша весов дрогнулась. Нет. Просто дрогнул, ничего не перевесил. Ага. Еще не заслужил, перевесил. Она дрогнула, то есть он как будто камень большой положили, то есть вот она так ходуном заходила. То есть это вес, все равно вес, даже таким образом данный хлеб был Богом вменен в милостыню. И он, увидев, как много, вот это именно колебание, заметив, как много может милостыня вот эту кучу перевесить, вот он это понял, и проснувшись, он решил раздать все, испугавшись за свою вечную участь, раздал все и стал нищим совершенно. Так вот, вот для него это сновидение было поворотным пунктом, который его спасло. И таких сновидений на самом деле, ну вот особенно в средние века мы читаем вот, в житиях святых, кто-то от разбоя так, кто-то от пьянства так отвыкает, кто-то от разбоя, кто-то от разврата. Видя во сне конечный суд свой, он приходит в ужас и трепет и бросает то вот грязное дело, которым занимался. И в этом плане, конечно, сны, вот по мысли Иоанна Лесвичника, это они хорошие. И, а вот, например, помните эпизод... Фильм выходил где-то в 90-е годы про псково-печерских старцев. И там есть такой старец Мелхиседек. Ну, был. Вот старец. Обычный такой человечек, обычный монах. Пришел в монастырь в советскую эпоху. Руки росли из нужного места. Умел очень работать с деревом. Вот. И вдруг однажды видит во сне, как он стоит на... берегу огненного рва, а в этом рву горят все его сделанные кресты, складни, киоты и прочие деревянные вещи. Божьи вещи-то он, нужные вещи делал для храма, кресты даже. И видит там все это, говорит, и Матерь Божия. Но он понимает, что Матерь Божия, хотя лица не видит, она ему говорит, я тебе что, для этого в монастырь привела? Вот, и он пришел в такой страх, его парализовало. Практически, вот он пришел в ужас и трепет, и всю жизнь пребывал остаток вот в этом трепете. Это, кстати говоря, это что говорит о том, что нельзя деревянных крестов делать? Или... А? Нет, он... А я в фильме смотрел.
2: Он умер, воскрес, и потом стал начинать...
0: Да не умер он просто был, как бы это сказать, в состоянии, как помните тот, этот, в Евангелии юноша, который был исцелен Христом, и он был бездвижен и бездыханен, все говорят, он умер. Помните, когда вот Христос исцелил, тот говорит, помоги моему неверию, мальчика исцелили, А он лежат, и ни дыхания, ничего. Он живой, и это не считается воскресеньем. Но вот настолько это потрясение, что душа как бы замерзла вот от этого, от ужаса, вот прикоснулась к этой боли, к этому адскому страданию. Он жив, но душа практически вот не проявляет признаков своего бытия, и там не воскресение, просто его же причастили, там помолились, потом причастили, и душа ожила. Это вот как случай, подобный с мамой Паисия Величковского, я вам тоже рассказывал этот эпизод. Тоже человек не жив, не мертв, вот, но тем не менее он на самом деле не перешел еще порог смерти, его не надо воскрешать, просто его надо удержать за эту жизнь, не дать ему истончиться вообще в смерть, уйти. Так вот, это же не значит, что не надо делать никаких вот икон, украшений. Нет, ну просто каждый должен заниматься своим делом. Она его привела в монастырь для покаяния и молитвы, а не для того, чтобы он делал деревянные вещи. Очевидно, до этого у него было какое-то откровение, о котором нам просто не говорят, а может никто, кроме духовника, и не знает. Вот, потому что так строго бы она, не, если бы человек просто так пришел в монастырь, так бы строго она не спросила. А вот именно что-то было, что-то привлекло его в монастырь, какое-то движение, внутреннее откровение, а он вместо этого, того, чтобы вот реализовывать то, ради чего пришел в монастырь, он начинает вот, делать деревянные игрушки. Не, пускай этим занимаются другие люди, а ты должен заниматься тем, ради чего приведен монастырь. Вот, то есть сон человека был правильной вещью и привел его вот в такое спасительное в сущности состояние. И, конечно, таких снов может быть очень много, но из этого, тем не менее, и следует замечательная вещь, что по существу своему сны, ну вот мы даже, да, ну, конечно, не живем не в эпоху Ивана Лестничника, но вот мы же знаем, что читаешь, скажем, жизнеописание новомучеников и исповедников, читаешь там жития старцев XIX века. Сновидение там как не, ну, вот, безусловный компонент. Вот как всегда там где-то мы встречаем вот эти сны, которые там кого-то предупреждают о том, что его арестуют, кого-то там предупреждают о том, что его отпустят, наоборот, всякие сны. Кому-то показывают, например, места, куда его пошлют и что там будет. То есть, на самом деле, сны являются такой традиционной компонентой жизни. И мы не можем сказать, что вот категорически взять и сны отменить. Не получится. Это невозможно. Это встать против всей традиции. Но, если мы проанализируем все эти сны, мы увидим у них одно важнейшее свойство. Во всех этих снах, про которые мы читаем, и для нашего понимания этого процесса должно быть очевидно, во всех этих снах нет нашей воли. Эти сны не надуманы, их не ищут, о них не молятся, о них не просят, их никаким образом не желают. Они просто сами по себе случаются, как вот, ну, именно таким естественным порядком. И никого они, собственно, сильно-то и не выводят из себя, и не напрягают, и не надмевают, и не впадает человек в прелесть. Обычная вещь. То есть, если мы проанализируем явление сновидения с духовной точки зрения, мы увидим, что самое главное, от чего, собственно говоря, Иоанн Лестничник по существу предупреждает, чтобы в снах не было нашей воли. То есть, чтобы мы не хотели эти сны видеть. Плохо не тогда, когда они случаются. Плохо тогда, когда мы их видеть хотим. Вот это плохо, это беда, это духовная, ну еще не катастрофа, но очень-очень близко. Это духовная проблема. Если человек желает видеть сны, он желает подглядеть, что будет, и начинает еще того по неразумию свою молиться: «Господи, покажи мне, пожалуйста, во сне мою суженую». Вот. Или там, например: «Господи, покажи мне храм, которым я буду служить». Вот это очень опасно. Он хочет видеть сны, он готов им поверить. Вот это и создает почву для обольщения сном. Именно это создает почву. Потому что теперь, что ему не покажи, он будет верить. Потому что он сам молился, чтобы Бог через сон ему что-то открывал. И вот по этой причине и у многих отцов, у Игнатия Брянчанинов, как он категорично к снам не относится, но тем не менее все равно вот есть это замечание, что самое пагубное, это когда человек ищет сновидения, не просто им доверяет, а он хочет, чтобы они случились. Это ведь сам ты себя не обманешь, когда ты ложишься спать и тебе хочется, чтобы Бог тебе что-то показал, чем-то тебя утешил, вот какая-то во сне информация секретная пришла, вот ты создаешь почву для прелести, для обольщения. Ты уже ищешь вот это любопытство заглянуть в замочную скважину и подсмотреть будущее. Это мысль тщеславная, сама по существу, по своему тщеславная мысль, а раз тщеславная мысль, то она и приводит к трагедии, она приводит к падению человека. Вот. Если человек этого не ищет, то если у него нет своей воли, действительно нет, то по существу своему, если человек не хочет видеть сны, а они случаются, и его очень это не радует, то есть смысл разобраться, что это за сны. Если человек хочет видеть сны, и любой сон его вдохновляет и радует, то 99%, что это враг, искушает человек. Вот поэтому, если вы хотите разобраться в собственных снах, то начинать надо с этого, надо честно посмотреть в свое сердце. Мы хотели увидеть сон, и он нам понравился, значит, это враг. Если мы вообще ни сном, ни духом, ни о каких снах не мечтали, и вообще спать лучше без снов, так отдыхаешь лучше. Вот, и вдруг эти сны случайно вдруг привиделось, ну тогда есть смысл рассмотреть, откуда может быть сон. И теперь, откуда может быть сон? Откуда? Вообще от самых разных источников. Но по существу, как это все бывает в жизни, три источника. Первый – это от Бога, ну или, условно говоря, от ангела-хранителя. Суть от этого не меняется, ангел-хранитель творит волю Божью. Либо от врага нашего, который обольщает, либо от нашего собственного естества. Это ведь тоже нельзя сбрасывать со счетов. Скажем, и может быть, я так, это у святых отцов не написано, а по моему мнению, большая часть всех снов, которые мы видим, это проявление просто нашей естественности. Иногда душевной организации, иногда физиологии. Ну, скажем, перекушали мы. Вот, банальным самым образом, с чего бы нам не посмотрели, не показать какие-нибудь сны, от того, что наша пища плохо переваривается, кошмары, например, вот, еще что-то там может, тяжело дышать, вот, у сердечников часто могут быть сны, связанные с тем, что человек задыхается, или ему не хватает света, или ему не хватает дыхания, он не может сказать слово, это очень часто может быть чисто явление физиологических процессов. Вот. Человек может, например, от душевных тоже разных вещей быть, скажем, человек переспал, например, спит человек, время уже 10 часов утра, он все лежит. Естественно, то весь с 9 до 10 он будет сплошное кино смотреть. Вот. Кадр за кадром, проснется и снова погрузится. Еще такая мысль, досмотреть бы до конца, еще немножко полежу, вот узнаю, чем закончится. Ну как, в фильме приятно же узнать, чем закончится все это. Вот это, конечно, от естества, никакой ни бесов там нету, ни ангелов уж тем более там нет. Это просто человек, ведь до конца природа мозга нашего не выяснено никем. И там вот в этих разных, в этих файлах, так скажем, во всем этом нейроновых окончаниях где-то информация забита. И она каким-то образом вот начинает от, в том числе от недостатка кислорода, разным образом делать аберрации, вот, составляя бесконечный рисунок фильмов. Вот. А может быть, от душевной организации. Человек очень впечатлительный, очень остро переживает все какие-то нюансы своей жизни, и во сне он избавляется от этой своей повышенной чувствительности. Сон является тем каналом, по которым он напряжение скидывает. То есть вот он не высказал, но есть люди, которые просто проорутся, и все, у них все напряжение спало. А есть люди, которые не могут ни высказаться, ни проораться, ни происповедоваться. Вот переживают, переживают, а во сне увидели что-то, неважно что, страшное, не страшное, веселое, невеселое, просто увидели вот что-то, какие-то образы, какие-то знаки, символы. Но вот это вот напряжение у них ушло в этот сон. И они стали нормально, могут дальше жить и дальше трудиться. А так просто напряжение нервное накапливается. Вот, скажем, дальнобойщику, например, ему все время снится что-нибудь такое, что вот он на дороге. Причем не важно, там разные эпизоды, но вот на дороге. Вы представляете, какое напряжение? Вот, и человек, например, кто не ездит дальнобоем, они вот ругают всех этих дальнобойщиков, что вот у них, скажем, приедут с дороги и обязательно им выпить надо, или там в баню сходить, или еще что-то. Какие-то вот у них все удовольствия какие-то неправильные с нашей точки зрения. А я вот поездил один раз, не сам за рулем, я не люблю дальние расстояния, но вот с человеком поездил, я понял, да это же ужасно, когда человек не может скинуть напряжение, он же с ума сходить начинает. После 20 часов дороги, вот он просто, он не может заснуть, потому что он во сне ведет машину. Ведет, ведет, ведет, вскакивает. Он один раз просто вскочил, мы в машине ночевали, а он вскочил, то есть не проснувшись, завел машину и поехал чуть не в кювет. Вот. Потому что он не может, он уже теряет разницу, где явь, где быль, где сон, где что. Вот. И так бывает не только с дальнобойщиками, с солдатами так бывает, с людьми, которыми долго ждут, бывает. Ну, вот разные судьбы, разные характеры. Но это все от естества. Никакого отношения это к каким-то там высоким материям это не имеет. Это просто естественный порядок вещей. Душа так избавляется от каких-то напряжений. Может, там и происходит что-то важное с душой, даже значительное, но если человек будет пытаться в этом разобраться, особенно с помощью психотерапевта какого-нибудь, то он увязнет во всем этом, а главное, он будет очень внимательным к собственным снам, а именно внимание к собственным снам и открывает дверку, через которую враг, бесы могут проникнуть в нашу душу. Поэтому вот надо иметь это в виду. И по сути дела, первое, что нужно знать, это надо вести спокойный, умиротворенный, сдержанный и воздержанный образ жизни. Минимизировать роль физиологии и душевной организации в нашем сознании. И спать не очень долго. Перед сном не есть. И 80% снов, а их как рукой снимет. Вот когда вы будете падать на кровать, потому что устали, вот, измучены уже, а вставать будете рано утром, потому что спешить на работу, снов у вас не будет. Вот, потому что вы вот отдыхаете, и все как бы нормально становится. И тогда вы понимаете, что если вот при таком воздержанном, спокойном ритме жизни, вдруг, неожиданно, после 5 лет бессонных, в смысле без сна, ночей, вдруг появляется какой-то сон неожиданно, ну вот тогда можно подумать, что это за сон. И тогда общее мнение святых отцов в этом отношении, если вот такой сон вы видите, не принимать, не отвергать. Вдруг вы его отвергнете, а это было вразумление Божье. Вдруг вы его примете, а это было искушение сатаны. Не принимать, не отвергать. Отнестись к нему спокойно. А дальше все очень просто. Если у вас это сделать получилось, значит сон от Бога. Если не получилось, значит от беса. Вот и все. То есть достаточно простой механизм. Потому что если сон от Бога, он не возбуждает страсти. Он ровный. Он воздействует только на наши вот какие-то духовные вещи. Он не пленяет нас своей неотвязностью. И мы спокойно вот ходим, он нас не впечатляет, и поэтому понимаем, да, Бог что-то нам хотел сказать. И тогда надо всерьез подумать, что это был за сон. А если мы сколько не пытаемся его забыть, а он неотвязно в нашем сознании прокручивается, и нам снова хочется увидеть его и второй, и третий раз, и мы только о нем думаем, пытаемся там, залезаем в книги, пытаемся найти толкование, там, посмотреть, что это могло бы значить. Вот неотвязность этого сна говорит о том, что это вражье наваждение. Все, что пленяет нашу волю и делает наши желания страстными, все это свидетельство того, что с нами произошло наваждение. Вот. Поэтому такая вот простая отличительная черта. Мир, смирение и упование – это и есть критерии правильного сна. Что к нам сон, Бог нам что-то открыл. А если уж вы поняли, что он что-то нам открыл, вот не надо думать о том, ну значит я что-нибудь значу. Это ничего вот такого нет. Просто Бог решил каким-то образом, ну очевидно другим, другого способа нет. И он нам от чего-то, ну как-то хочет что-то вот сказать, от чего-то оградить, чему-то научить. Раз мы не внимательны к снам, он избрал такой способ, доверяя, что мы не сойдем с ума, а то и не будем теперь каждому сну присматриваться. Вот. На самом деле никакого отношения сон к нашей добродетели не имеет. А знаете почему? Ну если бы мы были все трезвые, если бы только. Знаете почему? Ну вот когда с вами видение, видение у вас, ну можно подумать, есть по крайней мере основания подумать, вот же, я-то не такой, как все. Но если с вами сон, то вашей-то воли в этом никакой нету. Он никак от вашего сознания, от способности вашего сознания не зависит. И Навуходоносору сон показали, хотя он грешник был. И девочке там, которая казанскую икону нашла, показали. Вот, которая тоже ничего особенного не сделала. Да мало ли мусульманы или там в свое время видели снов разных. Поэтому, на самом деле, надо понимать, что если во сне мне что-то привиделось, никакого отношения к свидетельству о моей духовной жизни это не имеет. Просто Бог выбрал такой способ, чтобы нам что-то открыть.
3: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян». Слово третье о странничестве. Часть вторая. Продолжение следует.
4: Когда устал и мысль, как жить, что делать,

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Золотой хлеб. Сказка. Жила-была старуха-вдова с дочкой. Хоть собой девушка была красавица писанная, зато горда, на богатство да на почести завистлива и безжалостна. Точно бедности никогда ей близко видеть не приходилось. Жили они с матерью в плохих достатках, а женихи у девушки из-за ее красоты не переводились. То ли не по нраву ей ни один не пришелся. Этот собой нехорош, этот не богат, тот не умен, а тот и всем бы взял, да из мужицкого рода. Точно сама не крестьянка была. Лежит раз ночью старуха, не спится ей. Смотрит дочка, чего-то так весело во сне улыбается. Наутро мать и спрашивает, что это ты, дочка, нынче во сне улыбалась? Видно, сон веселый видела. А та ей: хороший, матушка, сон мне приснился. Будто приехал к нам в медной карете чужестранный боярин, подарил мне серьги с самоцветными камнями и взял меня замуж. А как мы в церкви с ним венчались, народ только и смотрел, что на образа да на меня. Ой, много в тебе гордости, дочка. В самый тот день приехал свататься к девушке добрый молодец, богатого мельника сын, и говорит ей: хочешь, красавица, со мной жить, мой крестьянский хлеб есть? А она ему: не за всякого боярина пойду, не то что за тебя, Сиволапова. На другую ночь приснился девушке сон, будто приехал к ним чужеземный князь в серебряной карете, подарил ей драгоценное ожерелье да платье серебряной парчи и взял за себя замуж. А в церкви народ будто бы больше на нее оборачивался, чем на образа смотрел. И вправду посватался за нее в тот же день молодой боярин. «Полюбилась мне, — говорит он старухе, — твоя дочка. Хочу, чтобы она была моей женой». А девушка ему: меня князь с охотою замуж бы взял, да и то еще подумаю. На третье утро рассказала девушка матери, что снился ей сон, будто приехал к ним в золотой карете. Чужеземный королевич подарил ей весь убор из золота с жемчугами, да золотое платье, и взял ее замуж. А в церкви будто народ все только на нее и смотрел. «Ой, дитятка, — говорит старуха, — сколько в тебе гордости! Да и жемчуг во сне видеть не к добру, а к слезам!» Только успела эта старуха вымолвить, подъезжают к их избушке три кареты. Одна золотая шестериком, другая серебряная четвериком, а третья медная, парой вороных коней запряжены. Из карет вышел чужеземный молодой королевич с двумя боярами и вошел в избушку. «Здравствуй, девица!» — говорит королевич. «И до меня дошла весть о твоей красоте. Хочешь выйти за меня замуж? Со мной в моем королевстве жить? Мой королевский золотой хлеб есть!» И подал
девице весь убор из золотых драгоценных камней и золотой парчи. Хотела было мать спросить жениха, из какого государства он, королевич, и почему он свой хлеб золотым называет. Дочка ей слов вымолвить не дала. «Согласна, — говорит, — за тебя замуж выйти, и твой хлеб есть, какой он не есть». Села с королевичем в золотую карету, даже у матери благословения не попросила, не простилась со старухой. И поехали. Подхватили карету вороные кони, помчали только пыль столбом, ничего кругом не видно, тьма кромешная. И чудится девица, будто карета куда-то все вниз спускается, а кругом будто огоньки малые мелькают. «Куда это мы едем, суженый?» — спрашивает она жениха. А тот смеется. «Не бойся», — говорит, — «сейчас приедем». Остановилась карета на широкой поляне, вышла девица и видит, стоит перед ней дворец весь из чистого золота, с серебряной крышей. В окошках вместо стекол самоцветные камни вставлены, как жар горят. Все вокруг освещают, а кругом будто костры пылают. Костры кипят, стоны и крики слышатся. Вошла девица с женихом в золотые палаты. Посреди большой залы стол накрыт. На нем золотые блюда с крышками наставлены. «Садись, красавица!» — говорит жених. «Моего хлеба соли отведай!» Сели за стол. Блюда сами открываются, одно за другим к ним пододвигаются. Смотрит девица. На одном блюде все золото, на другом серебро кусками. На третьем камни самоцветные насыпаны, а жених ее уж не красавец, королевич, у него рога выросли, весь он шерстью оброс, ноги конские, на руках когти железные, и ест он золото, как хлеб, самоцветными каменьями закусывает, на девицу поглядывает, да усмехается. Поняла она, что к самому нечистому в ад попала, и взмолилась: «Выпусти меня на белый свет! Не хочу я золота! Дай кусок простого черного хлеба! Не то я с голоду умру!» А он ей: «Другого у нас хлеба здесь нет! Сама ты захотела со мной жить, мой золотой хлеб есть. С голоду тебе умереть нельзя, у нас здесь не умирают. Будешь ты со мною жить и вечно о простом людском хлебе мучиться. А выпускать тебя на вольный белый свет я буду в год два раза, на два часа, перед великими людскими праздниками, чтобы ты не забыла, как люди живут. Многого не желают, разговенью радуются». И живет с той поры девица у нечистого. Только на золото, да на самоцветные камни смотрит, да муки грешников слышит. Выпускает он ее на вольный белый свет лишь в ночь под Рождество, да под светлый праздник. И ходит она по земле каждый раз два часа. У православных под окнами стучится, куска черного хлеба Христовым именем просит. А прочее время
У нее нет ничего, кроме золота, чего ей пуще всего на свете хотелось. И нет к ней жалости, которой у ней самой на земле ни к кому нет.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-08-08. 8-921-860-08-08. 8-921-860-08-08.

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, болящей Екатерины, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Романа, протоиерея Вячеслава, матушки Екатерины, болящей Натальи со срудниками, Константина, Марины, болящей Людмилы, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Иулии, тяжко болящей Софии, от раковицы Дарьи, болящего Дмитрия, болящей Валентины, тяжко болящей Людмилы, тяжко болящей Людмилы, протоиерея Иоанна с прихожанами, тяжко болящего Леонида со срудниками, заблудшей Людмилы, болящего Алексея со срудниками, тяжко болящего Александра, болящего протоиерея Игоря, воина Александра, воина Германа, Владимира, Кирилла, Максима, Даниила, Ларисы, Анастасии с младенцем, Ольги, тяжко болящего Петра, болящей Елены, болящей Марии, болящего иеромонаха Константина, болящего Семена, болящей Любови, болящего Павла, тяжко болящего Дионисия со срудниками, тяжко болящей Татьяны, болящего Григория, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со срудниками, Александра со срудниками, тяжко болящей Ольги с чадами, болящего Валентина, Александра, болящего Олега, болящей Натальи, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, Светланы, болящей Галины, болящей Нины, болящего Александра, болящей Ирины. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Лифанов Александр Александрович. Сегодня в эфире программа «Радиолечебница», и мы с вами поговорим об избавлении от недугов щитовидной железы. Тема довольно-таки сложная, потому что щитовидная железа, как исходит из самого названия, железистый орган, то есть там довольно часто из фолликулов образуются узлы. А узлы встречаются примерно у 50% взрослых людей, но это не говорит о болезни, которую срочно нужно бросаться лечить. Дело в том, что это обычные находки. Ну вот мы знаем, что у человека может быть где-то какое-то образование, папилломка, где-то может быть кератомка, он с ней ходит годы, десятилетия, выпячивание, там, родинка и так далее, и так далее. С этими образованиями можно ходить очень долго. Поэтому пугаться не нужно. То, что если на ультразвуковом исследовании выявилось какое-то множественное даже образование, то есть узлы щитовидной железы. Вопрос в другом. Вопрос в том, что нарушена ли функция щитовидной железы, потому что, ну, многоузловой зоб, ну и что? А вот функцию щитовидной железы, она может быть либо нормальная, либо пониженная, либо повышенная. При пониженной функции щитовидной железы человек испытывает заторможенность, вялость, сухость кожных покровов, могут быть выпадения волос, и важнейший момент – это понижение температуры. То есть нужно много недель замерять температуру тела в подмышечной впадине, и она может быть ниже 36,2, ниже 36 градусов, даже может быть 35, даже может быть еще меньше. И вот это именно и говорит о пониженной функции щитовидной железы, которая называется гипотиреоз. Соответственно, сдаются анализы крови, там в анализах ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, АТЭК ТПО, АТЭК ТГ. Что такое ТТГ? Тиреотропный гормон. То есть он будет повышенный больше 5 единиц. Это связано с тем, что пытается стимулировать гипофиз, нашу щитовидную железу, если она у человека поражена. И, соответственно, вытянуть ее как бы на нормальное функционирование. Потому что, учитывая, что снижается температура тела, то, значит, это основной обмен. То есть щитовидная железа регулирует основной обмен, метаболизм, биохимические процессы, их активность. Если она мало тироксина выделяет, то, соответственно, это называется гипотиреоз, или пониженная функция щитовидной железы. Еще раз обращаю ваше внимание, что не следует переживать по поводу узла или множественных узлов. Эти находки встречаются у половины взрослого населения. А, соответственно, важную роль играет именно функция щитовидной железы, то есть пониженная она или повышенная, что определяется на биохимических анализах. С одной стороны, тиреотропный гормон, гормон, стимулирующий тиреоидную железу. И с другой стороны, это антитела. Антитела к тиреоидному глобулину или антитела к тиреоидной пироксиктазе. Также определяет АМА, антимитохондриальные антитела, которые указывают на степень возможного отторжения ткани щитовидной железы собственными иммунными комплексами. То есть это аутоиммунные заболевания, когда собственный иммунитет образует иммунные комплексы, отторгающие собственную ткань щитовидной железы. Это очень часто использование различных иммуностимуляторов, иммуномодуляторов, в частности, интерферон в этом замечен, а также замечено в этом ряд других стимуляторов, скажем, вакцины,
могут быть иммуностимуляторами. Ну, мы, у нас вообще сейчас часто вмешивается иммунитет, поэтому мы не сторонники вмешательства в иммунные процессы. Так что, братья и сестры, будьте осторожны с различными иммунными препаратами, иммуностимуляторами. Ну, мы эти вопросы довольно-таки подробно изложили в книге «Тайна щитовидной железы». Это у нас вторая глава третьего тома «Избавление от недугов». Поэтому вы можете эту книгу приобрести, внимательно просмотреть ее. Я еще раз напоминаю, что я пишу не книги, я пишу конспекты из научной литературы и просто привожу в примеры из своей собственной практики, которые еще раз иллюстрируют различные нарушения тканей и органов, то есть нарушение равновесия здоровья. И, соответственно, как мы видим, при повреждении щитовидной железы тоже нарушается равновесие здоровья. Так что очень много причин. Одна из важнейших – это нервный дистресс, то есть чрезмерный стресс, потому что вот мы лечим, лечим, лечим. Чаще всего страдают женщины раз в 10 чаще, чем мужчины. И, соответственно, ну, предположим, мы вылечили. И женщина уходит с нашего поля зрения, из-под нашего наблюдения, и вдруг появляется лет через 5. Ну, я спрашиваю, что случилось? Да вот опять заболевание щитовидной железы. А что, собственно, в вашей жизни изменилось? Да вот у меня развод. Ну, то есть, как вы сами понимаете, развод – это нервный дистресс, чрезмерный стресс, и, соответственно, там, где тонко, там и рвется, как говорится в русской пословице. Итак, братья и сестры, мы все-таки не будем углубляться в причины, а мы с вами поговорим об избавлении от недугов щитовидной железы. Для начала принимаем настойку звездчатки в течение года. Эффективность мы оцениваем по температуре тела, то есть в процессе восстановления работы щитовидной железы. Если температура была, скажем, 35 градусов, то она будет повышаться с каждым месяцем. 35,1, 35,2, 35,5, потом 36. То есть налицо восстановление работы щитовидной железы. Лекарства этого сделать не могут, потому что левотироксин натрия, он же эутирокс, он же тироксин, это заместительная терапия, как говаривал профессор Кокосов Алексей Николаевич, так называемые костыли. То есть, если хромого, как он говорит, не учить ходить, после повреждения, если он все время будет на костылях, то человек и никогда не научится ходить. Поэтому, да, это средство вынужденное. И я бы хотел обратить ваше внимание на то, что гормон левотироксин натрия, он же эутирокс, резко бросать нельзя, как и все гормоны, потому что возможен синдром отмены, обострение того заболевания, по поводу которого принимается этот гормон, в частности, по поводу аутоиммунного тиреоидита гипотиреоза. Поэтому, если человек, желательно под наблюдением эндокринолога, конечно, лояльного к фитотерапии, пробовать применять, и возвращаясь к нашей звездчатке. Можно использовать звездчатку среднюю, можно использовать звездчатку дубравную. И обе эти звездчатки работают, так что, пожалуйста, приготовьтесь регулярно использовать ее. Начинаем мы с 5 капель, по 5 капель 3 раза в день после еды. Как всегда, мы рекомендуем нашим пациентам деалкоголизацию, то есть накапали 15 капель вечером в рюмку или в стакан, и полстакана залили крутым кипятком, за ночь спирт улетучится от горячей воды, и, соответственно, эти 100 грамм нужно будет выпить в 3 приема – после завтрака, после обеда, после ужина. То есть в этом стакане остается только вода и трава, а спирт улетучивается. Затем далее, если приходится через неделю-две дозу повышать, если нет эффекта вообще никакого. Ну, самое такое тончайшее
ближайшее ощущение – это небольшое возвращение сил, небольшое уменьшение заторможенности, появление какого-то желания что-то делать взамен апатии, вызываемой гипотиреозом. Поэтому, если есть результат, то мы так и оставляем пациента на дозе по 5 капель 3 раза в день после еды на стойке из взвещатки. Если эффекта через неделю-две нет, то мы переходим на 10 капель 3 раза в день после еды. Если опять нет эффекта месяц, то мы переходим на 15 капель 3 раза в день после еды. То есть, соответственно, 45 капель. Вечером заливается полстакана крутого кипятка, за ночь спирт улетучивается, и на следующий день в 3 приема эта водичка с травой, соответственно, выпивается. Если опять эффект недостаточно через несколько месяцев, мы добавляем настойку нормализующую щитовидную, или настойку зобника колючего, или настойку подмаренника. Ну, это уже, конечно, под наблюдением врача, который не отрицает фитотерапию, врача-эндокринолога. Если параллельно человек принимал левотироксин натрия, то при достижении эффекта можно пытаться осторожно снизить дозу на 12,5 микрограмм в сутки. Ну, то есть, например, если вы принимали 50 микрограмм каждое утро натощак левотироксина натрия, он же элтирокс, то, соответственно, пробовать переходить на 37,5 микрограмм в сутки. Соответственно, нужно иметь соответствующие таблеточки, которые можно было разделить. Ну, там встречаются 25-ки, 50-ки этого левотироксина натрия. А лучше, конечно, иметь 25-очку, чтобы можно было ее разделить напополам, потому что 50-ку на 4 части делить сложнее, конечно. Так что, братья и сестры, пожалуйста, осторожненько, аккуратненько, не спеша, чтобы не было синдрома отмены, на фоне приема фитопрепаратов можно будет уменьшать эутирокс, он же тироксин, и плюс параллельно еще можно пить чаи, которые восстанавливают иммунитет. Это иммунопротекторы, не иммуномодуляторы, не иммуностимуляторы. Они не разрушают функцию щитовидной железы. Это репешок аптечный 2 месяца, это фиалка трехцветная потом 2 месяца, и затем череда трехраздельная 2 месяца. Вот на полгода, и дальше можно будет чередовать. Пробовать также с 15 августа по 15 апреля принимать настойку радиолу розовой. А также во время еды по 1/3 чайной ложки 3 раза в день чередуются по месяцу 2 молотые корни девисила, молотые корни лопуха, имбиря, цикория, одуванчика или трава репешка аптечного или листья липы. Это все антигипоксанты, а также поставщики витаминов и микроэлементов. То есть 1/3 чайной ложки этого порошочка запивается водой во время еды, соответственно, 3 раза в день. Если вы получаете какое-то лекарственное растительное сырье крупно резанное, скажем, тот же лопух или тот же одуванчик или траву репешка, то нужно будет передробить в электрокофемолке. Ну, я скажу, что одно заболевание щитовидной железы, оно довольно-таки редко бывает изолированное. Оно бывает при различных болезнях. Кстати, вспомнилось еще очень важный повреждающий фактор щитовидной железы. Это препараты, содержащие много йода. Ну, конечно, лидером в этих лекарство является амиодарон, он же кардарон, лекарство, принимаемое при нарушении ритма сердца. Там
по-моему, едва ли не в 700 раз в одной таблетке превышение суточной потребности в йоде. Вообще, с суточной потребностью в йоде нужно быть очень осторожным, потому что на самом деле у нас в пищевых продуктах вполне имеется от 50 до 100 микрограмм в сутки йода. А если вы вдруг начинаете йод принимать дополнительно, то это может способствовать нарушению функции щитовидной железы. Поэтому ни в коем случае йод принимать нельзя. Я имею в виду обычные города или населенные пункты, такие как Санкт-Петербург, Ростов, Москва. Имею в виду в этой зоне, не в горной зоне, а в этой зоне средней полосы России, ну, тут никакого дефицита йода не может быть. Тем более имейте в виду, что в приморской зоне Санкт-Петербург находится, море вообще содержит много йода. Даже я вот когда с юга еду с Дона после сбора лекарственных трав в сентябре-октябре месяце и заезжаю в Петербург, то мне в нос бьет плотный запах йода. То есть это морская вода. Поэтому в Санкт-Петербурге точно никогда не может быть недостатка в йоде. И я заметил по пациентам, которые пытались принимать якобы для профилактики заболеваний щитовидной железы различные препараты йода, ну, там есть более-менее не такие резко повышающие концентрацию йода, как этот же кардарон, а имеется в виду калиедит в таблетках различной формы, там любой страны производства, 100-200 микрограмм, даже такая небольшая доза может вызвать болезнь щитовидной железы. Так что нецелесообразно. А тем более, если речь идет о морской капусте. В сушеной морской капусте вообще огромное количество йода, там превышение суточной потребности в сотни раз. Так что не вздумайте для профилактики болезнь щитовидной железы, морская капуста не подходит, так как получится гипермикроэлементоз. Понимаете, все поступление внутрь нас микроэлементов, йода, марганца, или, скажем, цинка, или селена, оно должно строго дозироваться, желательно натуральными продуктами. А обычно в БАДах, в таблетках содержится слишком большое количество микроэлементов, и получается гипермикроэлементоз. То есть речь идет о том, что гипомикроэлементоз, та же самая нехватка йода, не опасна. Опасно резкое повышение микроэлементов в пище. Гипермикроэлементоз. Так что нужно различать гипо и гипер. Гипер всегда опаснее. То же самое касается макроэлементов, магния, кальция или калия. Гипермакроэлементоз может вызывать даже угрожающее состояние здоровья. Мы вновь и вновь, всегда и всегда возвращаемся к нашему принципу возвращения равновесия здоровья, которое должно быть осторожным, аккуратным. Не нужно никуда спешить в условиях хронического вялотекущего заболевания, которым в большинстве случаев является гипотиреоз. Кроме того, нельзя забывать, что ряд пищевых растений тоже содержит микроэлемент йод. Это касательно морковь элементарная, сырая, тертая, овсянка геркулес или не геркулес, просто овес, каша, винегрет со свеклой, зелень одуванчика можно использовать, зелень мокрицы из вещатки средней, земляника, лапчатку гусиную, ботву моркови можно бросать в тарелку на столе. Листья свеклы можно использовать также, ежевику, смородину с творогом, ягоды, а также полезные сырые соки из растений, березы, будры плющевидной, липы, звещатки, подорожника, портулака, смородины, есть нотки белой. Вот, кстати, с портулаком на Кавказе делают различные блюда. Так что чем в таблетке, так лучше микроэлементы получать из нормальных
продуктов. Ну и, конечно же, ряд веществ лекарственных может препятствовать работе натрий-йодного насоса, который всасывает из крови, усваивает в ткани щитовидной железы йод, необходимый для работы щитовидной железы. Работе препятствует натрий-йодного насоса жаропонижающие, болеутоляющие, гормоны, особенно контрацептивы разные, эстрогены, препараты с фенолом, в частности, препараты с фенолом, такие как используемые для лечения суставов ряд препаратов с глюкозамином, с хондроитином. Ну, всегда нужно смотреть состав. Всегда нужно смотреть состав. И ни в коем случае не принимать БАДы, в которых отсутствует подробнейший перечень состава. Не только действующие вещества, но и сопутствующих веществ, содержащихся в таблетке, красители, консерванты, стабилизаторы, разрыхлители, антислеживатели там, и так далее, и так далее. Иммуноглобулины могут быть опасными. Бета-адреноблокаторы, снижающие давление и подавляющие ритм сердца, тоже могут вызывать. Так что будьте осторожны с различными веществами, братья и сестры. Итак, мы теперь переходим к тиреотоксикозу, он же гипертиреоз, диффузный токсический зоб еще называется. Он имеет противоположные симптомы. Если при гипотиреозе сниженной функции сухость кожных покровов, то тут, наоборот, влажность, излишняя потливость. Если пульс может быть ниже при гипотиреозе, при гипертиреозе он выше 90 ударов в минуту сердечных. Если температура при гипотиреозе ниже 36, бывает 35, даже 34, даже удивительно, 33,7 у меня было два пациента, точнее пациентки, потому что чаще болеют женщины, то здесь наоборот, температура выше 36,6. То есть она может быть постоянно повышенной 37, 37,3, а иногда даже и выше. Поэтому для подавления функции щитовидной железы необходимо принимать настойку, подавляющую щитовидную номер 1 несколько недель. Обычно пациенты пьют препараты тиамазола, тиразол, меркозолил. Ну вот на их фоне тоже можно принимать параллельно настойку, подавляющую щитовидную, и, возможно, отойти постепенно от этих высокотоксичных препаратов. Дело в том, что тиамазол, он же тиразол, он же меркозолил, он способствует нейтропении и вообще агранулоцитозу, то есть подавлению кровяного ростка, снижению иммунитета, в том числе и противоопухолевого. Так что на них долго нежелательно находиться, на этих препаратах. Ну, имейте в виду, что антигормоны, тиразол, меркозолил – это антигормоны. Они же против гормонов щитовидной железы работают. Соответственно, они тоже могут вызвать синдром отмены, если их резко бросить. Так что надо осторожно к этому относиться и принимать настойку, подавляющую щитовидную номер 1. Если 2 недели нет эффекта, добавляют к ней настойку иммунную номер 12. Это экстракт овса молочной спелости. Принимают их совместно несколько месяцев и дозу повышают постепенно. То есть, если мы всегда начинаем с дозы по 5 капель 3 раза в день, то потом, если нет эффекта, то по 10 капель 3 раза в день, потом по 15 и так далее. Этот принцип называется титрация. Дозы снизу вверх, то есть с минимальной до максимальной. Этот принцип применяется не только в фитотерапии, но и в фармакотерапии, то есть, скажем, там национальное руководство по клинической фармакологии рекомендует при начале приема бета-адреноблокаторов, в частности, Игилок, Конкор, эта группа вся, атенолол, небивалол, метопролол, пропранолол и так далее, с дозы 1/8
Если 1/8 помогать не будет, тогда 1/4 таблетки минимальной расфасовки. То есть спрашивать в аптеке всегда минимальную расфасовку. Рекомендует национальное руководство по клинической фармакологии. И то же самое, что касательно дозы фитопрепаратов. Тоже мы начинаем принимать с минимальной дозы. Если есть необходимость, переходим потом на настойку, подавляющую щитовидную номер 2, и, может быть, на настойку зюзника европейского или настойку лапчатки белой. Дело в том, что, конечно, целесообразно иметь своего эндокринолога, который будет отслеживать, курировать ваше состояние, потому что это заболевание более чревато нарушением сердца, диффузный токсический зоб, потому что более быстро наступает эндокринная кардиомиопатия, она же миокардиодистрофия, вследствие нарушения гормональной функции человеческого организма. И поэтому, конечно, желательно нам все-таки для восстановления ритма стараться использовать все-таки либо лекарство этиопатогенетическое, то есть тиразол, меркозолил, тиамазол, либо лекарственные травы. Пытаются использовать бета-адреноблокаторы для урежения ритма. Они-то ритм урежают, но бета-адреноблокаторы способствуют нивелированию симптомов. То есть на фоне приема симптом аритмии исчезает, и мы не можем с точностью сказать, насколько эффективно этиопатогенетическое, первопричинное лечение тиреотоксикоза, хоть синтетическими средствами, хоть травяными. Так что там не все так просто, и желательно не садиться на долгие годы на бета-адреноблокаторы, потому что все равно скрытый симптом, задавленный симптом аритмии, он все-таки не останавливает процесс формирования миокардиодистрофии. И тут еще такая очень интересная вещь. Дело в том, что тироксин, используемый для восстановления работы на различные органы и ткани, как заместительная терапия при неработающей щитовидной железе, мы возвращаемся к гипотиреозу. Все-таки тироксин, он сам по себе может перевести больного с гипотиреозом в гипертиреоз, то есть в тиреотоксикоз. Поэтому очень нужно тщательно следить за дозой тироксина, хотя сейчас наблюдается среди эндокринологов сразу назначение высоких доз левотироксина натрия и по 100 микрограмм сразу дают каждый день. Но это вряд ли целесообразно в связи с тем, что в 30% случаев само лекарство тироксин может вызвать тиреотоксическую миокардиодистрофию и перевод гипотиреоза в тиреотоксикоз. Так что, как видите, остается аутоиммунное поражение щитовидной железы, остается отторжение собственной щитовидной железой собственными иммунными комплексами, но вот лекарствами можно перевести туда-сюда. И то же самое касается и тиразола меркозолиловича. То же самое он может задавить настолько мощно диффузный токсический зоб, что человек может перейти в состояние гипотиреоза на фоне приема синтетических препаратов. То есть та же вялость, та же сонливость, тот же редкий пульс, сухость кожи, все время не выспавшийся человек. Поэтому, соответственно, как вы видите, при этом процессе лекарства применяемые, они могут перевести из одного процесса в противоположный. Тут вспоминается Кант с его законом «Единство и борьба противоположностей», да, братья и сестры. И, соответственно, мы, конечно, должны надеяться, что даже если на фоне фитотерапии мы переходим на дозу лекарства меньшую, даже если мы полностью не отменили, а дозу лекарства меньше того же тиразола, то мы тем самым сбережем печень пациента, потому что тиразол еще и печень разрушает. Поэтому
Конечно, очень бы желательно, если будут эндокринологи, сочувствующие фитотерапии, которые будут таких пациентов наблюдать, назначать им настойку щитовидную номер один, сделанную на траве бугласиоидис черняеви, или настойку подавляющую номер два щитовидную из воробейника лекарственного сделанную, или настойку лапчатки белой, с корней лапчатки белой, или настойку зюзника европейского, даже хотя бы элементарно овса молочной спелости. И то уже можно будет в течение нескольких недель увидеть облегчение симптоматики при данном серьезном заболевании, каковым является гипертиреоз, он же диффузный токсический зоб. Ну и, конечно же, если вспомнить о йоде, то вот йод как раз и может дремлющее заболевание щитовидной железы, можно сказать, как бы предрасположенность, перевести в диффузный токсический зоб, совершенно явный. И я эти случаи встречал, наблюдал, когда рекомендовались различные препараты йода якобы для профилактики, а на самом деле они будили повреждение щитовидной железы, и которое могло проявляться агрессивным диффузным токсическим зобом. Так что, пожалуйста, братья и сестры, будьте внимательны. Еще раз я вам напомню, что при низкой функции щитовидной железы не только нужно смотреть ТТГ, который выше 5, а нужно еще и мерить температуру каждый день регулярно на протяжении месяцев или даже лет, чтобы смотреть, насколько эффективно удается лечить заболевание щитовидной железы. А если при диффузном токсическом зобе, то ТТГ будет меньше 0,3 единицы, соответственно, даже 0,001 бывает, еще меньше. То есть, зачем нужен стимулятор тиреотропных гормонов в гипофизе, если и так высочайшая функция щитовидной железы вследствие тиреотоксикоза? То есть, нужно прекрасно понимать, что эти цифры ТТГ, они колеблются туда-сюда, и, конечно, оценить их может быть только врач. Лучше, если вы будете консультироваться у специалиста, эндокринолога или просто опытного врача, который имел дело с эндокринологическими заболеваниями, в частности, болезнями щитовидной железы. Так что ищите соответствующего доктора, братья и сестры. Вам путь указан, рассказаны те моменты, которые защитят вас от избыточного прогрессирования данного заболевания. Ну и будьте осторожны, ни в коем случае йодированную соль употреблять никому нельзя вообще, тем более, что она еще и противная. Ну и морскую капусту пореже. Пожалуйста, не злоупотребляйте. Потому что, если вы сядете с карандашиком в руках и посчитаете, сколько йода содержится в тех или иных продуктах, которые вы в течение недели употребляете, то вы увидите, что, в принципе, ежедневно в вашем рационе вполне достаточно содержится микроэлемента йода, который превышать нельзя, гипермакроэлементоз опасен. Итак, братья и сестры, сегодня на православном радио Санкт-Петербурга в программе «Радиолечебница» мы с вами обсудили болезни щитовидной железы. Пожалуйста, открывайте на нашем сайте, читайте бесплатно книгу «Тайны щитовидной железы» и в разделе «Методики» смотрите протокол избавления от недуга щитовидной железы. Спаси вас, Господи, будьте здоровы!

0: Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития великомученика Георгия Победоносца, мученицы царицы Александры Римской, евангельское чтение с толкованием, акафист великомученику Георгию Победоносцу. Далее передача кандидата социологических наук, капитана первого ранга Александра Борисовича Бадьянова о маршале Победы Георгии Константиновиче Жукове. И лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян. Слово третье. О странничестве. Часть вторая». Передача детям «Сказка «Золотой хлеб» продолжит нашу программу, а завершит ее беседа из цикла «Радиолечебница» доктора Александра Александровича Алифанова «Болезни щитовидной железы».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
2: Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
2: Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!
4: Воистину воскресе Господь! Вот возлюбленные братья и сестры, днем за днем так и мелькает, уже быстро проходит время, незаметно, уже приполовение праздника. Приполовившийся празднику, жаждущую душу мою, благочестие напой водами. Услышим мы эти замечательные слова церковного песнопения на приполовение. Жаждущую душу мою, благочестие напой водами. Как хорошо, возлюбленные братья и сестры, сказано, чтоб наша душа ожила, чтоб она почувствовала духовное веяние Господа Иисуса Христа, чтоб сердце наше из каменного сделалось хотя бы плотяным. И часто-часто, возлюбленные братья и сестры, когда мы встречаем праздник радостно, проходит время, мы уже впадаем или в отчаяние, или в грех, или в сутолоку мирскую, и сердце наше опять начинает чувствовать. А почему? Потому что, возлюбленные братья и сестры, нет у нас смирения. Сердце сокрушенно и смиренно.
5: И
4: вот самое основное – нужно иметь смирение. И вот здесь и возлюбленные братья и сестры специально заложил о смирении, как мы должны его искать и как мы должны его приобретать. Один ученик спросил старца, что необходимо и потребно для спасения. И мы часто задаем вопрос этот. Что потребно для нашего что?
6: Спасения.
4: А вот он и ответил. Старец на это отвечал. Необходимо, потребно для спасения смирение. Насколько человек смирит себя пред Господом, настолько и обрядит благодати. Видите, возлюбленные? В житии святого Евстафия Плакиды 20 сентября празднуется. Мы читаем, что Господь явился ему и сказал, когда ты придешь в глубину смирения, я вознесу тебя и прославлю на небесах пред ангелы моими. Многие, говорил старец, творили великие добродетели и даже претерпели некоторые мучения, как видим из слов 50 святого Макария Египетского, а после впали в гнусные страсти и погибли. А почему погибли? Они не искали, что смирение. Вот возлюбленные. Вот что любовь, а от любви рождается и смирение. Когда ты видишь страждущего человека, ты воспринимаешь его с любовью, ты видишь и смиряешь себя и думаешь, как же этот человек страждет. И забываешь о себе, вот это и есть наше смирение. Когда мы заботимся о другом, забывая о себе. «Батюшка, это страшно. Как же спастись можно?» Спросил однажды по поводу этих слов Со смиренным мудрым легко можно спастись, ответил старец. Если захотят, надо полагать, они погибли, не имея этой добродетели, то есть смирения, понадеялись на себя и развратились. Видите, Васильевна, помните этот раз, вам говорю, и 60 лет проведя в монастыре, можно что, погибнуть. Опа. Поэтому будем всегда в смирении, терпении стяжать души свои. И вообще старец постоянно внушал ученикам своим, что смирение есть наиболее удобный путь ко спасению. Смирение, он советовал, пусть восполняет недостаток других добродетелей. Когда, например, один ученик высказал старцу: «Батюшка, у меня нет ни молитвы, ничего доброго, и оттого я бываю в великой печали, я всем скорблю», то старец ответил: «У царя земного не все воины бывают генералиссимы, да есть и офицеры, и простые солдаты, так и у царя небесного. Если не будешь генералом, то будешь простым солдатом, а все будешь воин царя небесного. Смиряй и укоряй себя во всем, как непотребного раба». Да. Другой ученик говорил: «Батюшка, простите меня, я все предаюсь лености и нерождению. У меня нет ни поста, ни молитвы, ни воздержания». Отвечал старец: «Заготовляй себе более смирения и самоукорения». Укорять надо себя еще. Вот раз нет смирения, укорять. Вот я какой ленивый, никудышный, худой. Да. Придет время, и ты будешь поститься, а то теперь ты будешь поститься, а просто зазирать и осуждать. Многие плоть свою постом иссушили, а страсти ни одной не победили. Вы слышите, братья и сестры? Можно и постом иссушить себя, а не победить свои страсти. Ибо без смирения трудно спастись. Тоже говорил старица монахини Колесфенье: «Батюшка», высказывалась она перед старцем, «прошу я Господа, дай мне положить начало благое во спасение, согрею леденело мое сердце, а то оно все холодно на сердце и не имею чистой молитвы. Помыслы обуревают меня, забываются, медление и услаждение постигают меня. Простите и помолитесь за меня». «И мощнейшее дитя мое», — говорил старец, «хотя и ревностно твое устроение, но слава. Смиряйся и не суждай других. Смирение и одно сильно представить пред Господом», — говорит старец. Вот, возлюбленные братья и сестры, видите, насколько велико смирение пред Господом. Помните, как Матерь Божия сказала Елизавете: «Я по презре
3: смирение рабы свои,
4: чтобы отныне
3: ублажать я Господи».
4: Вот у кого мы должны учиться смирению. У кого? Вот она имела чистое смирение и чистую душу. А то часто бывает, мне жалуется: «Батюшка, у меня каменное сердце». И мы слышим, как говорит пророк Иезекииль: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Какое страдание, когда мы сознаем себе сердце каменное. Охладела ли душа твоя? Чувствуешь ли себя удаленной от Бога, омертвелым, безрадостным и безнадежным? Молитвы твои умолкли, свет твой померк, тебя гнетет духовная нищета, и ты недоумеваешь, может ли Господь любить тебя, бесчувственного, недостойного, быть может и неверного. Возри тогда на нескончаемую неизменную любовь, которая от века и до века та же, она не колеблется от происходящих в тебе перемен. Она может согреть и твое каменное сердце, преобразив его всецело своей силою. Господь любил Петра, и тогда, когда незадолго от отречения своего он следовал за ним издали. Взгляд неусыпной любви Господней сокрушил сердце Петра и зажег в нем угасший огонь. Эта верная любовь Божия принадлежит и тебе. Ухватись за нее, держись за нее, вступи немедля в чудную область ее. Тоскуешь ли о тех, которые когда-то были отрадою твоей жизни, а теперь в Царстве Небесном? Изнемогаешь ли ты от той тоски, от горечи, разлуки, сердечная связь с ними все так же жива? Когда твоя душа жаждет общения с ними, воззри на высоту любви Христа Спасителя. Та же любовь, торжествующая во славе, со спасенными, избавленными от земного греха, внемлющим ухваление их, простирается к твоей тоске, обнимая со всех сторон твое опустевшее сердце и образуя живую связь между тобою и ими. Одна и та же любовь, небо и землю обнемлющая, радуется возвращению туда и пребывает с оставшимися дней. Верь, что твое каменное сердце живет и забьется сильнее под влиянием этой любви, ибо никакая долгота томительных дней, никакая широта тяжелого земного опыта, ни глубина страдания, ни высота желаний не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот видите, возлюбленные братья и сестры, если мы будем иметь любовь между собою, наш Господь и помилует нас и даст нам сердце не каменное, а что? Вот как. Поэтому будем просить и молиться. Поэтому будем всегда просить и молить, чтобы Господь удостоил нас смирения и любви ко Христу. И тогда нам будет радостно. Жизнь наша потечет своим чередом. И мы скажем, что горе-то горе, сколько кругом. Божьего света не видно, право. О собственном горе своем думать
3: становится стыдно.
4: Вот видите, что у других горе больше. Вот я посмотрю в другой раз и вижу убогих, коллег, психиатрических больницах, в заключениях, наркоманов, пьяниц, в блуде развратников. Как страшно, возлюбленные братья и сестры. Вы посмотрели на эти лица. Я смотрю на ваши лица, они радостные, они любвеобильные, они добрые. Потому что вы поняли и знаете Господа Иисуса Христа. А вот надо донести и вот до этих людей, которые падшие создания, и до них донести надо слово божественной любви, солнце правды. Тебе кланяйтесь, солнце правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, славу тебе, чтобы этот солнечный луч дошел и до этих страдальцев. Потому что возлюбленные братья и сестры, все наши вот эти грехи, они ведут не только к падению, не только к ожесточению и окамененному нечувствию, но и делают человеку уже

0: скажет, как блудный сын. Помните, как он сказал? Встану, пойду к отцу моему. О, как надо заставить себя встать, подняться, очнуться от этого греха. И тогда уже будет легко справиться с ним. И смотрите, какое смирение у него. Я уже не буду нарицаться сыном твоим, но прими меня как единого от наемников твоих. Видите? Покаяние рождает что? Смирение. А смирение дает нам уже возвышение к Отцу Небесному. Как Матери Божия, яко призе на смирение раба. И станет, видите вы, только смирение, мои излюбленные братья и сестры. Если не смирим себя, то все пропало дело, все бесполезно. Вы слышите, спасались, какие были старцы великие, плоть иссушили постом, а не было смирения, и все пропало. Вот так. Поэтому прежде. И Господь говорит, смиренное сердце обрящет что? Покой душа ваша. Поэтому будем всегда смирять свое сердце, стараться жить по-божьи, любить друг друга, не завидовать, не осуждать, не клеветать, не предавать, не роптать друг на друга. Друг друга тяготы носите, и тапа исполните закон Христов. И тапа исполните
1: закон Христов.
0: Надо исполнить. Да, мы все стараемся исполнить закон Христов. Поэтому будем просить, чтобы Господь помог нам исполнить его закон. Потому что мы куплены драгоценной кровью Господа нашего Иисуса Христа. Даже с креста за тех, кто был озлобленный, как мы слышите, за врагов молился, за врагов стрелял. Скорбь какая у Господа была, чтобы каждый обратился и был вожив. И Господь говорит, не хочу смерти грешника, но я же обратитесь. Поэтому будем искать. Да. А мне раб Божий один говорит, батюшка, ну как вот это так постоянно чувствовать себя грешником? Я говорю, как бы и хорошо чувствовать себя грешником. А если ты почувствовал праведником, значит, ты не, тоже все пропало. Значит, нет смирения, нет покаяния, нет ничего. Я говорю, ты уже тогда святой человек, становись, икону себе писать надо уже тогда. Поэтому постоянно, уже святые, которые восходили на небо, открыт было для них Царство Небесное, и вы слышите крик сатаны, ты-то теперь Божий. И как он ответил?
2: По милости Божией.
0: Какое смирение, возлюбленные братья и сестры. Не по заслугам, наших заслуг нет никаких, а только по милости Божией. Вот так и нам. Когда будем и отход уже нашей жизни, мы можем сказать, по милости Божией, не по заслугам нашим. Потому что заслуг-то у нас нет никаких, а только грехи да пороки. То осудим кого-то, то поклевещем на кого-то, то еще что-нибудь плохое сделаем. И множество грехов, как песка морска. С детства, вот Колюшка, ну знаете все его, мальчик. Я всегда шок рассказываю. Вот картинку изорвали, спичку серную зажгли. Приходит мама и жалуется мне еще нет. Оленька вот взял, спички зажег. Что-то пахнет. Так и меня было в детстве. Смотрю, мальчик разобрался, что там она. А он поджег книжечки, он думал, что это печечку не топит. Это уже книжки-то. Книжки-то не сразу загораются, потому что их дома тогда. И вот я тогда отшлепал. Больше уже никогда за спички не брался. Вот так и здесь. Я сказал, Светушка, наказать надо, но спросить. И он подошел и сказал, батюшка, я больше никогда спички в руки не возьму. Это он курить не будет. Может, видите, как хорошо. А то мы часто-часто...

0: Вся, с самого детства вот человек начинает грешить. Вот то картинку, то спичку черную. А вчера ключи куда-то от кого-то унесли. Так нарезали ручонки. Часто жаловалась мать, а сама то и дело принималась целовать. Вот так и нас Господь, как малых детей ведет за ручку, чтобы мы не зажигали серную спичку, то есть не разжигали злому между собой. Это пример я показал, что может ребенок сделать, а что мы, как мы поджигаем друг друга. Раньше я уступлю, и она такая, и всякая, и как мы начинаем, как будто демон ходит в человека. Бывает такое?
1: Бывает.
0: И человек уже распалится такой страстью, кричит, делается как бесноватый. Откуда идет беснование? Муж не хочет подчиняться жене, жена мужу. Опять беснование. Дерутся друг друга, бьют, в тюрьму сдают, в больницу передают своих жен. Потому что не справиться им никак. А что творится в мире всем прелюбодейным и грешным? И Господь называет этот мир как?
1: Прелюбодейный и грешный.
0: Вот в каком миру-то живем. Но Господь говорит, удаляйся от зла и твори
1: добро.
0: Правильно вы говорите. А сразу опомнится, Господи, что я делаю? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, утверди меня на камень и заповеди твои. Господи, отжени от меня всякого рога и супостата. И человек остепенился бы. Но мы сразу спохватываемся о Боге?
1: Нет.
0: Вот в это время, особенно женщины горячие, которые, они никак не устепенятся им. Как будто масло в огонь подлили. Еще.
2: Все добавили.
0: Да, добавляется все. Вот видите, вот любят. Вот здесь и надо смирение. Смирение, мать терпения. И всегда, последнюю читаю опять, в жизни святых, видите что-то, мысли плохие, никудышные мысли. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И мысль плохая моментально отойдет. А то мы начинаем развивать эту худую мысль. И человек доходит и до самоубийства, и на всякие плохие дела. А сегодня читаю рассказ о воскресшем Господе. Ушли все с богатого дома в храм. А здесь был страшный грабитель и разбойник. Мальчик он только остался в доме, который раскрашивал там яички, больной он был. И когда этот разбойничек вошел, он говорит, Христос воскресе, вот тебе яичко. И он бросил свое убийственное оружие, пришел к храму Божию, и когда к нему подступали, он всем кричал, Христос воскресе. И они отвечали, воистину воскресе. Вот разбойник, и то принес покаяние. Детская душа дала ему такой восторг. Я читаю детский рассказ, думаю, Господи, как хорошо, что человек с разбойника, со зверя сделался человеком. И когда полицейские сказали, он это разыгрывает, а владыка сказал, не разыгрывает. Раньше он разыгрывал под действием дьявола, а сейчас он под благодатью Божией, потому что он познал Христа Спасителя. В заключении он, когда приходили к нему, он всем говорил, Христос воскресе. А когда отпустили на свободу, нашли его в пещеры, вышел он из пещеры старцем. И что же вы думали, он сказал этим людям?
1: Воскресе.
0: И они опять сказали ему, воистину воскресе. А так пусть воскрешает наша душа, оживляется, как оживляется природа, так и наша душа, чтобы цветением духовным расцвела. Радоваться мы должны каждой травинке, каждому цветочку, каждой птичке, голоску птичьему. Все, каркнула ли ворона или что, котик мяукнул, и собачка пролаяла. Господи, как хорошо в твоем мире, но озлобленности возлюбленные не допускайте, а допускайте только любовь Христову в сердце своем. Тогда жизнь переменится, зла не будет, и Господь говорит, и душа наша, и сердце тогда не будет каменное, а будет... Дай, Господи, чтоб нам переменить наше сердце. Множество содеянных мною лютых помышляю охаянный, трепещу страшного несудного, но надеюсь на милость благоутробие Твое, яко Давид во приюте.
1: Помилуй меня, Боже, повелись и милости Твоей.
0: величие великое Твое, не по заслугам нашим, а по величию великое.
2: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых великомученика Георгия Победоносца, священномученика Иоанна Пресвитера, мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона –

Братья и сестры, 23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память великомученика Георгия Победоносца. Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейрут, в древности Берит, у подножья Ливанских гор. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан. После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на груди положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашенную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомедии в 303 году. Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности, называют еще победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лида. В храме, носящем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, тоже посвященном ему. На иконах святой великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывает, что недалеко от места, где родился святой Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Что это был за зверь, удав, крокодил или большая ящерица, неизвестно. Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками. Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вала у земледельца, послужили поводом к почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей. В дореволюционное время, в день памяти святого Георгия Победоносца, жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют Юрьев день. В этот день
До времен царствования Бориса Годунова крестьяне могли переходить к другому помещику. Святой Георгий – покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом, древним змеем. Это изображение было включено в древний герб города Москвы. Святой великомученик Георгий Победоносец, моли Бога о нас!

23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святой мученицы царицы Александры Римской. Святая мученица царица Александра Римская была супругой императора Диоклетиана, годы правления 284-305. Он вошел в историю как ревностный идолопоклонник и жестокий преследователь христиан. На одном из собраний своего сената в Никомедии в 303 году Диоклетиан дал всем подданным право свободно расправляться над верующими в единого Бога, обещая при этом свою поддержку. Узнав о таком приказе, святой мученик Георгий Победоносец не побоялся объявить себя верующим в Бога и пойти против императора. В ответ на такое поведение Диоклетиан приказал предать отступника наиболее страшным пыткам, какие только существовали в то время при дворе. Но святого спас Бог. Неожиданно загремел гром, и все услышали божественный голос, обещающий свою поддержку и призывающий Георгия ничего не бояться. В тот самый момент мученик был исцелен ангелом. Все, включая императора, были страшно напуганы. Однако ужас не вразумил Диоклетиана. Люди же, ставшие свидетелями этого события, поверили в Господа христиан. Тогда же истинного Бога познала и жена императора, язычница царица Александра. Она так же, как и Георгий, хотела объявить императору о своей вере, но узнавший об этом епарх увел ее во дворец, чтобы удержать от признания мужу и тем самым сохранить ее жизнь. На следующее утро, услышав крики вновь истязаемого Георгия, Александра поспешила к месту пыток. Она старалась пробраться через толпу людей и во всеуслышание призывала Бога помочь ей, называя его всесильным и единым. Она упала к ногам Георгия и при всех стала прославлять Христа и уничижать идолов и тех, кто им поклоняется. Обезумев от негодования, Диоклетиан распорядился предать смерти не только Георгия, но и свою супругу. Она же, ничуть не сопротивляясь, спокойно пошла вслед за святым мучеником. Царицу уморила дорога, и она припала к стене, лишившись сознания. Люди подумали, что женщина умерла, ее мнимая кончина была зафиксирована в документах, составленных после казни великомученика Георгия. В действительности же царица приняла смерть только через несколько лет, в 319 году. Она приняла мученический конец в одно время с родной дочерью Валерией, также причисленной к лику святых. За эти несколько лет случилось множество событий. В 305 году к управлению страной приступил Галерий, годы правления 303-311. Прежний же император добровольно отказался от власти. Новый правитель был злым язычником и воином. Супругой его стала Валерия, дочь царицы Александры, выданная насильно замуж еще во время царствования своего отца. Александра растила дочь в соответствии с законами христианской веры. После смерти Галерия император Максимиан захотел жениться на ней, но после того, как Валерия ему отказала, он сослал их с Александрой в Сирию. В 313 году Максимиан умирает, и мать с дочерью едут в Никомедию в надежде, что император Ликиний пощадит их, ведь они вместе с царем Константином подписали соглашение, согласно которому всем христианам разрешалось свободно исповедовать свою веру. Однако им было неизвестно, что в душе император Ликиний ненавидел христиан. Он отдал приказ обезглавить святых женщин. Приказ императора был исполнен. Женщины казнены, а их тела брошены на морское дно. Так царица Александра, приняв от Бога венец мученичества, окончила свой жизненный путь на земле. На Руси всегда почитали святую царицу Александру. Многие храмы освящали в честь нее свои престолы. Александра Римская являлась любимой святой и покровительницей Александры Федоровны, жены последнего русского царя Николая II, тоже принявшую мученическую смерть в 1918 году в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Святая мученица, царица Александра Римская, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веку.

Многомилостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 26-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

Взыди Иисус в церковь и учаше, и дивляхуся иудеи глаголюще, как о сей книге весь не учился, отвеща уба им Иисус и рече, «Мое учение несть мое, но пославшего мя, аще кто хочет волю Его творить, разумеет о учении, кое от Бога есть, или ас о себе глаголю». Глаголой о себе славы свои я ищет, а ищая славы пославшего Его, сей истинен есть и несть неправды в нем. Не Моисей ли даде вам закон, и никто же от вас творит закона, что меня ищете убить? Отвеща народ рече, беса ли имыши, кто тебе ищет убить? Отвеща Иисус и рече им, едино дело сотворих, и все девятеся, всего ради Моисей даде вам обрезание, не яко от Моисея есть, но от Отец, и в субботу обрезуете человека, аще обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон Моисеев, намяли гневаетеся, яко всего человека здраво сотворих в субботу». Не судите на лица, но праведный суд судите. Глаголоху оба нецы от иерусалимлян, не сели есть, и гоже ищут убити, и се не обинуяся глаголят, и ничесо же ему не глаголют. Егда, как о разумеша князи, яко сей есть Христос, но сего вемы откуда есть». Христос же, егда приидет, никто же весть откуда будет. Возва уба в церкви, уча Иисус и глаголя, и мне вести, и вести откуда есть, и о себе не приедох, но есть истинен послав имя, его же вы не вести, ас вем его, яко от него есть, и той мя посла, и скаху же да имут его, и никто же возложил.

Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 14 по 30. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить?» Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. В преполовине слышится воззвание от лица Господа: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Если так, то пойдемте все к нему. Кто чего бы не жаждал, только бы то не противно было Духу Господа, непременно найдет удовлетворение. Жаждущие знания, идите ко Господу, ибо Он — единственный свет, истинно просвещающий всякого человека. Жаждущие очищения от грехов и утоления совестного жжения, идите ко Господу, ибо Он вознес грехи всего мира на древо и рукописание их разодрал. Жаждущие покоя сердечного, идите ко Господу, ибо Он есть сокровище, обладание которым заставит вас забыть все лишения и презреть все блага, чтобы обладать им единым. Сила кому нужна? У Него всякая сила. Слава ли? У Него слава примирная. Свобода ли? Он дарователь истинной свободы. Он решит все недоумения, расторгнет узы страстей, развеет все скорби и туги, даст преодолеть все препоны, все искушения и козни врага и уравняет путь нашей жизни духовной. Пойдемте же все ко Господу. Святитель Феофан Затворник из книги «Мысли на каждый день года».

Ангелов Творец и всея твари Содетель, яви выйти от церкви своей веры поборника и за веру непобедимого страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалять и тебя, святи Георгий.

видя гонения нечестивых на христианы, не убоялся и си козни их, и мучительства богомудрия, но яко добрый воин Христов, вся своя нищим раздав, волею потекал еси на совет их неправедный, Христу вождю и Богу своему пая,

Разумно уразумев единого Бога в трех ипостасях боголепно поклоняемого, твердым умом исповедал еси его на соборище нечестивых, и так обличил еси безумного царя безумное поклонение твари, сего ради за твое высокое любомудрие прими от нас, Георгия, усердно.

Сила Божия, просвещающая всякого человека, грядущего в мир, и в темнице тебя, страждущего, посетила есть, смиренно мудрый Георгие, понеже тебя вся жития сего тленная, яко умет и презрев, единому Христу прилепился Иси, да за имя Его добре воинствовав, сподобившись тому со ангелы вечно воспевати,

«Имея ум и сердце Духом Святым озаренные, ты по внушению Его поревновал еси, подвязатеся за имя Христово, до крови стоябо, мужественно вере, обличил еси вознесенную нечестивого соборища гордыню, сего ради хвалим тебя, всемудрый Георгий».

Безумный мучитель, дышащий на тебя убийством, страстотерпче Георгия, жаждал бы крови твоей, яко пес алчный, повелевая распятие на колесе тело твое, излейшим мукам предати, ты же, возмогая о Господе, с твердым упованием к Богу воз...

«Слышавши от тебе, Диоклетиан, и жрецы идольские, словеса премудрости, распыхахуся на тя злобою, паче же егда рекал еси, о царю-мучителю, по что мя всуй истязуеши, мне бо еже жити Христос, и еже умрете приобретение, трудно ти есть противу рожна прати, сего ради мы взываем ти, великой имените

Богатечной звезде подобен был еси Георгий, чудесным бо от ангела исцелением и видимым от колеса отрешением научил еси неверных веровати в Троицу единосущную и той купно с тобою воспевати. Аллилуйя.

«Видяши народе чудеса силы Божией, явено тебе бываемое, с кротостью учения Христова от тебе прияше, и возопише глаголющее, воистину велик Бог христианский, сего ради и мы восхваляя тебя, достославни Георгий».

0: Отче,
1: проповедником истины, духоносным апостолом поревновав, крестом миру распялся и сестрастотерпче, себо яко ионова чрева китова, в печь нерастворенной извести стремглав вержен был еси, да прославится тебе ради дивный во святых Господь, ему же ты и врови известнем, яко во храме славе.

«Воссиявы в тридневном Твоем от гроба восстании всесильный ада и смерти победитель Иисус, спасете от адово истления страстотерпче Георгие, патриех бо днех обретоша тя в извести живо и в воздеянии рук поюще Бога, сего ради вельми пристрашне быша и ужасошися, мы же радующиеся восписуем ти побед.

0: очи.
1: Хотя и всячески уловите сердце твое к прелести идол, нечестивый мучитель умышляет прельстить тебя волшебными чарованиями. Ты же, Богоизбраннее, с Давидом восклицая: «О Бозе спасения моей, слава моя!» Верно тому пел Еси.

Новое показа зло лукавый он и сатана, служитель Диоклетиан, егда в безумной своей ко идолам ревности повеле напоите тя Георгия ядом. Ты же исполнен сы веры и упования, ащи смертный испил, а бачи без вреда прибыл еси, богохвальнее, тем же

Странный и страшный совет бысть от некоего волхва нечестивому царю, да повелит тебя в доказательство правости веры Христовой словом воскресите мертвого. Ты же, Георгий, ничтоже сумняся, воспевал еси тому, и же несть Бог мертвых, но Бог живых,

Всежеланный и сладчайший Иисус, Его же Ты всей души и всем сердцем возлюбил еси, Всеблаженный Георгий, слыша теплое веры Твои я моление, вскоре повеле по слову Твоему воскреснуть и мертвому, прославление ради имени Своего и верных утверждения, неверным же и ослепленным на удивление и богопознание, сего ради подолгу.

Си ангели восхвалиша Бога, даровавшего ти таковое мужество Георгие, яко в темничном заточении не приставал еси молитвенно бодрствовать и, сего ради, яко великий таинник Божией благодати, удостоился еси видите в видении Господа венцем нетления главу твою венчающую, да и мы с тобою вопием.

И многовещание риторскими своими языки не возмогут изрещи тебе достойные хвалы, Георгие, многих ради твоих подвигов и болезней, их же за Христа и Церковь подъял еси волею. Сего ради мы, недоумея, восхвалять и тебя по достоянию,

Спасти хотя души во тьме идолослужения погибающих, боголюбче Георгие, ты ревнуя поревновал еси, яко Илия по Бозе, вшед бы во храм идольский, силою Божией разгнал еси бесы, сокрушил идолы, посрамил жрецы, и яко победитель не с человеки, но со ангелы пел еси.

Стены бесчувственнее, окамененный сердцем мучитель твой Георгие, не уразуме Бога, и яви тобою чудодействующе, но до конца прибыл еси, яко аспид, затыкая уши свои, сего ради повели усещитя на позорище во главу, яко злодея, ты же, болезный о погибели души его, радостно приял еси кончину, за нюже мытя ублажая любовь.

по распятому за ны непорочному Агнцу Христу, положил еси душу свою за други своя волею, тем же убо аще и недовольни есть мы, похваления таковые твоя доблести, больше бо сия любви никто же имать, побаче благодарней суть.

Светоприемный светильник истинного света, сущим на земле являешься, Богоизбранник Георгие, просвещаешь ибо сердца верных и к разуму божественному вся наставляешь и, поучая и нас ве

Благодать, данную тебе от Бога, ведущие, память твою празднуем, великомученичи Георгии, и с усердным молением к чудотворному образу твоему притекающие, твоею всесильную, Господи, помощью, яко необоримую стеною ограждаемся, сего ради восхваляя тебя, усердно зовем Богу.

Славную кончину твою поюще, ею же возвеличился Иси, яко добрый воин Христов, молим тебя, страстотерпче Георгие, буди нам во всем ко благу помощниче и услышаны, усердно взывай.

О всеблаженные святые великомученичи Георгии, прими сие наше хвалебное пение и избави нас от всякого зла твоим теплым к Богу ходатайством, да с тобою воспеваем

ангелов Творец и всея твари Содетель, яви выйти от церкви своей веры поборника и за веру непобедимого страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалять и тебя, святи Георгий,

Святые, славные, всехвальные великомученичи Георгии, собрание в храме Твоем и пред иконою Твоей святой поклоняющиеся люди, молим Тя, известные желания нашего ходатаю, молись нами и о нас, умоляемого от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нужное прошение, и дарует стране нашей победу на сопротивные, и паки припадающие, молим Тя, всесвятые победоносчие, укрепи данную Тебе благодатью в обранях православное воинство, разруши силы восстающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да увидят, яко мы имеем божественную помощь, и всем в скорби и обстоянии сущим многомощно яви свое заступление. Умоли Господа Бога всея твари Создателя, избавите нас от вечного мучения, да прославляем Отца и Сына и Святого Духа, и Твое исповедуем предстательство ныне,

0: братья и сестры, вы слушали акафист в честь великомученика Георгия Победоносца.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Православного радио Санкт-Петербурга капитан первого ранга Александр Борисович Бадьянов. Тема нашей беседы – маршал Победы Георгий Константинович Жуков. К середине июня 1941 года германские войска завершили подготовку операции «Барбаросса» и сосредоточение у советских границ, где было развернуто 80% немецких дивизий. В воскресенье 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут 630 бомбардировщиков и 230 истребителей германских военно-воздушных сил нанесли массированный удар по 30 советским аэродромам. Всего в этот день авиаударом, в которых участвовало 1700 бомбардировщиков и 500 истребителей, подвергли 66 аэродромов, на которых находилось 70% советских самолетов. К вечеру потери советских военно-воздушных сил составили 1200 самолетов. Немцы потеряли 35 самолетов и около 100 получили повреждения. Писатель Мартиросян в книге «Трагедия 22 июня. Блицкриг или измена? Правда Сталина» писал, что большая часть авиации Западного военного округа была загнана в братскую могилу, известную как «Белостокский выступ», в соответствии с рекомендациями Тухачевского. Стихийным и хаотичным действиям советской авиации немецкие пилоты противопоставили четкую организацию, лучшую слетанность и высокие качества боевой техники. Первый же день войны по приказу Сталина Жуков вылетел на юго-западный фронт. Здесь он попытался организовать наступление на Люблин. Писатель Замулин в книге «Прохоровка. Неизвестно сражение Великой войны» пишет, что в ходе приграничных сражений в районе Броды, Берестечка, Дубна советское командование проводило контрудар 5 механизированными корпусами. Всего около 5000 танков против наступающей первой танковой группировки противника, насчитывающей около 1000 танков. Несмотря на успешные действия отдельных соединений, советские танкисты понесли там крупные потери. 2600 танков остались на поле битвы. Гитлер, продолжает писатель Занулин, 2 года возил туда иностранных корреспондентов, показывая им кладбище нашей бронетехники. Сам Жуков утверждал, что в тот момент только удар механизированных корпусов спас 6-ю, 12-ю и 26-ю армии Юго-Западного фронта от полного окружения. Надо отметить и то, что советские танковые корпуса были укомплектованы в основном танками старых образцов. Так, в 18-м механизированном корпусе, которым командовал генерал-майор Фекленко, в 40-й танковой дивизии насчитывалось 19 Т-26 и 137 Т-37. В 43-й танковой дивизии имелось 5 КВ, 9 Т-34 и 230 Т-26. Танки под маркой Т-26 имели на вооружении только пулеметное вооружение. Следовательно, советские танкисты сознательно жертвовали собой, ценой своей гибели, спасая Юго-Западный фронт. Значительно хуже дело обстояло на Западном и Северо-Западном фронтах. Господство немцев в воздухе и главное четкое взаимодействие танков, пехоты и артиллерии способствовали тому, что на 18-й день войны Северо-Западный фронт потерял Литву, Латвию и часть территории РСФСР, вследствие чего создалась угроза выхода противника через Лугу к Ленинграду, подступы к которому были, как писал Жуков, недостаточно укреплены и слабо прикрыты войсками. 29 июля Георгий Константинович попросил Сталина принять его для срочного доклада и сказал ему, что в связи с разгромом 28 советских дивизий на Западном и Северо-Западном фронтах армии Юго-Западного фронта надо целиком отвести за Днепр и обороняться за этой мощной преградой. Одновременно Жуков предложил организовать контрудар и отбить у немцев Ельню, так как оттуда им открывался удобный путь на Москву. В тот же день Жуков отправился на фронт под Ельню. 24 августа 1941 года на совещании у Гитлера Гудериан подошел к карте и, положив руку на Ельнинскую дугу, сказал: «До сегодняшнего дня я удерживал этот плацдарм против Москвы. План развертывания и боевые директивы готовы. В группе армий «Центр» везде все готово для марша на Москву. Разрешите нам наступать на Москву, мы возьмем ее. Гитлер встал, быстрыми шагами подошел к той же карте и положил ладонь на Украину. «Нам необходим хлеб Украины. Мы должны захватить Крым, чтобы устранить этот опасный авианосец против румынских нефтяных источников». Нацеленность Гитлера на Украину и Крым дала возможность Жукову ликвидировать опасный для Москвы Ельнинский выступ. В беседе с писателем Симоновым о начальном периоде войны Жуков привел следующий эпизод. «Вспоминаю пленного немца, которого я допрашивал под Ельней. Это был один из первых взятых там плен танкистов. Молодой, высокий, красивый, белокурый. Эдакий Нибелунг. Даже вспомнилась картина Нибелунги, которую смотрел в кино в 20-е годы. Словом, образцовый экземпляр. Начинаю его допрашивать. Докладывает, что он механик-водитель такой-то роты, такого-то батальона, такой-то танковой дивизии. Задаю ему следующие вопросы. Не отвечает. Почему вы не отвечаете? Молчит. После заявляет. Вы военный человек. Вы должны понимать, что я как военный человек уже ответил все. То, что должен был вам ответить. Кто я и какой части принадлежу. А ни на какие другие вопросы я отвечать не могу. Потому что дал присягу. И вы не вправе меня спрашивать, зная, что я военный человек. И не вправе от меня требовать, чтобы я нарушил свой долг и лишился чести. Тогда я спрашиваю его, знаешь ли ты, с кем ты разговариваешь? Он отвечает, нет, не знаю. Переведите ему, что я генерал армии Жуков. Выслушав это, он отвечает, я не знаю вас. Я знаю своих генералов, а ваших генералов не знаю. Молодец. Держится таким наглецом просто на редкость. Ну как его не уважать? Нельзя не уважать. Я говорю ему, если не будете отвечать, расстреляем вас и все. Побледнел, но не сдался. Говорит, ну что ж, расстреливайте, если вы хотите совершить бесчестный поступок по отношению к беззащитному пленному. Расстреливайте. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Но все равно я отвечать ничего сверх того, что ответил, не буду. Когда Жуков вернулся в Ставку, он доложил Сталину о Ельнинской операции и рассказал об этом пленным, показав тем самым, что собой представляют немцы и с кем приходится иметь дело. Знать это и ясно оценивать важно, потому что эта оценка неотъемлемо входит в расчеты и планы. С такими вещами надо считаться и при оценке противника, и при оценке собственных возможностей. Планируя операцию, надо оценивать моральное состояние, уровень дисциплины и выучки солдат противника. Недооценив это, нетрудно впасть в ошибки и просчеты. Позднее Гудериан объяснял факт того, что немцы оставили Ельню отсутствием боеприпасов. Ельня находилась 700 километров от ближайшего железнодорожного пункта, писал он. Если наступление на Москву не предусматривалось, то и оборонять Ельню не имело смысла. А если предусматривалось? В таком случае немцы имели бы возможность выйти на подступы к Москве не в ноябрьскую грязь, а в теплую сентябрьскую погоду. Операция «Тайфун», предназначенная для захвата Москвы, началась 30 сентября. Но из-за нехватки сил продолжилась только в ноябре месяце. И в этом же месяце немцы находились в 25-30 километрах от Москвы. Но грязь и бездорожье, и отчаянное сопротивление советских войск вынудили немцев перейти к обороне. Положение для советского правительства было критическим. Враг рвался к столице, а в распоряжении Жукова не было почти никаких резервов. Как ни героически дрались наши войска на подмосковных рубежах обороны, перевес в силах и инициатива оставались за противником. И удержать его можно было только смело и искусно маневрируя войсками, каждый раз вовремя подготовляя надежный заслон на направлении его очередного удара. Поэтому неусыпное наблюдение за врагом и на переднем крае, и в тылу становилось вопросом жизни и смерти. Разведку вели авиация, отдельные разведчики и поисковые группы, партизанские отряды в тылу врага и целая армия наблюдателей на переднем крае. Оперативный и внимательный анализ всех данных разведки давал возможность разгадывать планы противника и заранее принимать необходимые меры. Стремясь прорваться к Москве, враг везде наталкивался на подготовленный отпор. Так выигрывали сначала часы, а потом дни и недели для подхода свежих сил, для накопления необходимых резервов, которые стягивались ставкой к Москве. 7 ноября 1941 года по указанию Сталина на Красной площади был организован парад войск, которые сразу с Красной площади уходили на фронт. Гитлер пытался организовать налет бомбардировщиков на Красную площадь и разбомбить парад. Он даже обещал первому, вылетевшему на бомбардировку обер-лейтенанту Шранке, чин майора и рыцарский крест. Но все 25 бомбардировщиков, в том числе и Шранке, были сбиты на дальних подступах к Москве. Однако положение под Москвой было крайне сложным. Против войск Западного фронта 1-я, 5-я, 16-я и 20-я армии противник сосредоточил 50% всех сил и 97% имеющихся в наличии танков. У защищавших Москву войск было следующее соотношение количества винтовок по отношению к численности людского состава. 154-я стрелковая дивизия 34% винтовок, 260-я стрелковая дивизия 56% винтовок, 217-я стрелковая дивизия 62% винтовок. Однако немцы выдыхались, русские же набирали силу. Зимняя кампания 1941-1942 годов на русско-германском фронте началась с решения ставки Верховного Главнокомандования, создавшей крупные резервы, о контрнаступлении на западном стратегическом направлении с целью ликвидации угрозы Москве. Против группы армий «Центр», сосредоточившей в своем составе 1 700 000 человек, была сосредоточена группировка советских войск. Всего-навсего 1 100 000 человек, имевшая перевес только в авиации. 5-6 декабря 1941 года войска Калининского западного и правого крыла Юго-Западного фронта под общим руководством Жукова развернули контрнаступление под Москвой, взяли стратегическую инициативу в свои руки. В ходе боев у немцев были разгромлены 11 танковых, 4 моторизованных и 23 пехотные дивизии. Враг был отброшен от Москвы на 250 километров. Германское командование, писал позднее маршал Еременко, совершенно не подготовила для своей армии зимнего обмундирования, что, несомненно, обошлось фашистским войскам в 200-300 тысяч замерзших, не считая обмороженных. Обмороженных даже было больше, чем пострадавших от огня противника, заявляет в своей истории Второй мировой войны немецкий генерал Киппельских. Объясняя поражение под Москвой русскими морозами, Гитлер заявил, противник понес огромные потери в живой силе и технике. Он истощил свои резервы, которые предназначены для более поздних операций. Гитлер ждал грядущего наступления, получившего кодовое название «Операция Блау». Главные силы немцы сосредоточили на южном участке, задачей в первую очередь уничтожить советские войска на Дону. 9 августа 1942 года генерал Гальдер отметил в своем дневнике, что германскими войсками захвачены Краснодар и Майкоп. Впечатление, что русские войска южнее Дона разбегаются и пытаются сейчас уйти вместе со скопившимися в северо-западной части Кавказа войсками к побережью. Это впечатление, писал он, все усиливается. Вдохновленные этим немцы ворвались на Кавказ, а затем двинулись на Сталинград. Но в оборонительном сражении за Сталинград, выполняя приказ Сталина номер 227, который в войсках получил название «Ни шагу назад», Красная армия проявила чудеса храбрости и героизма. Характерным примером здесь может служить письмо к матери красноармейца Красильникова, погибшего в августе месяце под Сталинградом. В письме Красильников писал: «Дорогая мама, Сталин сказал остановить врага, и мы пошли навстречу врагу. Пошли смело, грозно. Мама, если меня убьют, знай, я не отступил». Героической была оборона Сталинграда, но еще более поражал своими масштабами и целями план контрнаступления. Гитлер и наиболее видные генералы вермахта коротали время в окружении Альпийских гор, когда до них дошли первые известия о контрнаступлении русских войск на Дону, начавшееся ранним вьюжным утром 19 ноября 1942 года. Генерал Цейтлер, начальник генерального штаба сухопутных войск, сообщил, что превосходящие бронетанковые силы русских прорвались на участке 3-й румынской армии между Серафимовичами и Клецкой к северо-западу от Сталинграда. К югу от осажденного города другая мощная группировка советских войск завязала решительный бой против 4-й немецкой армии, угрожая прорвать фронт. Русские войска наступали крупными силами с севера и с юга. 13 армий с целью вынудить 6-ю немецкую армию под командованием Паулюса отойти на запад. Отступление от Сталинграда, уставшей от беспрерывных боев немецкой армии, могло привести к ее полному разгрому в условиях холодного времени. Точно так же, как это и произошло в декабре 1941 года под Москвой. Мало того, у Гитлера нарушились планы подтолкнуть Японию к войне с Советским Союзом, а опасность удара японских войск из района Монголии могла бы действительно снизить активность советских войск и на Волге, и на Кавказе. Советское командование организовало воздушную блокаду окруженной под Сталинградом многотысячной группировки врага. Для блокады были привлечены соединения 8-й, 16-й и 17-й воздушных армий и часть авиации дальнего действия. Командующий военно-воздушными силами Красной армии генерал-лейтенант Новиков, непосредственно руководивший действиями советской авиации в контрнаступлении под Сталинградом, требовал от командующих воздушными армиями блокировать все аэродромы противника в кольце окружения днем и ночью, для чего днем использовать истребители, а ночью самолеты У-2. В разгар боев под Сталинградом ожесточенные бои с врагом шли и на военно-грузинской дороге, и на подступах к Орджоникидзе и Грозному. На весь Кавказ в это время прославился 588-й ночной бомбардировочный женский авиационный полк под командованием подполковника Бершанской. Будучи в составе 4-й воздушной армии и базируясь в сентябре в районе Сунжинского хребта, в тяжелых метеорологических условиях горной местности, полк регулярно наносил мощные бомбовые удары по живой силе и технике и коммуникациям противника под Орджоникидзе, Моздоком, в районе Эльхатова, Екатериноградская, Терская, Агадун. Только с легендарными амазонками можно сравнить отважных летчиц Бершанскую, Пасько, Рачкевич, Чечневу, Амосову, Тараненко, Розанову, Литвинову, Рудневу. Используя благоприятную обстановку, создавшуюся в результате блестящей победы советских войск под Сталинградом и на Среднем Дону, в начале февраля 1943 года войска Северокавказского и Закавказского фронтов развернули широкое наступление и преследование отступающего противника. Отступление немецко-фашистских войск свидетельствовало о полном провале гитлеровских планов по захвату Кавказа. Еще недавно, когда дивизии 1-й танковой армии продвигались к Кавказу, Гитлер с удовлетворением рисовал своим приближенным те заманчивые перспективы, которые откроются перед Германией в связи с выходом ее войск к границам Турции и Ирана. Он уверял, и не без основания, что с завоеванием Кавказа Турция присоединится к германскому блоку, а это, в свою очередь, облегчит раскол арабского мира, чем будет нанесен удар в спину Британской империи. Однако наступление советских войск привело к тому, что немецкая группа армий А была зажата между Азовским и Черным морями и Керченским проливом. Предчувствуя близость краха, гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление. Немцы продолжали удерживать Краснодар и часть Краснодарского края. С другой стороны, и наступление наших войск также осложнялось тем, что фланги 17-й немецкой армии упирались в Азовское и Черное моря, что делало их малодоступными для атаки. Гитлер, укрепляя 17-ю немецкую армию, рассчитывал создать здесь плацдарм для нового наступления на Кавказ. Немцы называли свою линию обороны «голубой». Насколько сильна была эта голубая линия, можно судить по количеству солдат и боевой техники в центре и на левом фланге. Так, на левом фланге и в центре обороны немецко-фашистские войска имели на одном километре фронта до 2 батальонов пехоты, до 50 орудий и минометов, до 15 противотанковых орудий, до 10 пулеметно-артиллерийских дзотов. Ситуация на Кавказе могла измениться в пользу немцев. Но с прибытием в середине апреля 1943 года Жукова штаб Северокавказского фронта улучшилось и управление войсками, и была разработана операция по освобождению Новороссийска, которая ставила под угрозу уничтожения всю таманскую 500-тысячную группировку противника. За победу под Сталинградом Жуков получил орден Суворова первой степени под номером 1. Но этой победе предшествовали долгие месяцы подготовки. И битву под Курском с полным основанием можно было бы считать продолжением Сталинградской битвы. Фельдмаршал Манштейн в книге «Утерянные победы» ставил себе в заслугу то, что он предотвратил разгром всего немецкого фронта в ходе зимней и весенней наступательных операций Красной Армии. Но это говорит только о том, что Манштейн, сам того не желая, высоко оценил советское военное искусство. Летом 1943 года немцы сделали последнюю попытку разгромить Красную Армию, взять реванш за Сталинград. По указанию Гитлера, фельдмаршал Манштейн, начиная операцию «Цитадель», рассчитывал разгромить русские армии под Курском и Белгородом, а затем нанести удар в тыл Юго-Западного фронта. Так называемая операция «Пантера», с последующим, развивая успех, вновь создать угрозу Москве. Ударной силой немецкой армии были две танковых армии. В ударной группировке 4-й танковой армии действовал 2-й танковый корпус СС в составе танковых дивизий «Райх», «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова». Командир 2-го танкового корпуса СС Хаусер имел звание опергруппенфюрера, одно из высших званий в СС, и был удостоен высшей награды «Дубовые листья» к рыцарскому кресту. Пауль Хаусер был штабным офицером кайзеровской армии в Первую мировую войну. Манштейн высоко ценил этого генерала. Хаусер был способен в критические моменты брать на себя ответственность и принимать нестандартные решения. Писатель Ганс Кранц пишет, что острие наступающей армии составляли специальные батальоны СС, прошедшие медицинскую подготовку в лабораториях таинственного Аненербе, наследия предков. Кранц приводит выдержку из секретного приказа, опубликованного в июне 1943 года, незадолго до Курской битвы. В группировку, наступающую на Курск с севера, следует включить 3-й, 6-й, 7-й и 15-й специальные батальоны СС. Войска, наступающие на Курск с юга, должны получить в качестве подкрепления 2-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 18-й и 21-й специальные батальоны СС. Батальоны надлежит использовать для прорыва вражеской обороны и вывести из боя сразу же, после того, как войска выйдут на оперативный простор. Соблюдать обычные для таких случаев меры секретности. Не допускать попадания к противнику тел солдат 2-го, 3-го, 11-го и 12-го батальонов. Впереди своих войск немцы пустили новых бессерков. Наступление немецких войск поддерживалось крупными силами авиации. Советское командование знало о намерениях врага. По плану Жукова советские войска должны были измотать врага в оборонительных боях, а затем перейти в мощное контрнаступление. С 5 июля в течение 7 дней наши войска упорно оборонялись, но остановили врага, вклинившегося в нашу оборону на 30 километров. 12 июля в районе Прохоровки произошло крупнейшее в истории войн встречное танковое сражение. С обоих сторон участвовало до 1200 танков. За день боя в районе Прохоровки противник потерял свыше 350 танков и более 10 тысяч солдат и офицеров убитыми. Верховное главнокомандование вооруженных сил Германии поспешило обвинить в этом командира танкового корпуса Хаусера и отстранило его от командования. Огромные потери, понесенные в этом сражении германскими войсками, истощили ее силы. Острие танкового клина противника отмечал маршал бронетанковых войск ротмистров. Надломленное в районе Абонянского шоссе было окончательно сломлено. Гитлер, крайне встревоженный неблагоприятным развитием событий на Восточном фронте, в тот же день вызвал к себе фельдмаршала Клюге, фельдмаршала Манштейна и других лиц высшего немецкого командования. Совещание проходило в мрачной и нервной обстановке. Фельдмаршал Клюге, как командующий группой армий «Центр», заявил, что 9-я немецкая армия, наиболее боеспособная после разгрома на Курской дуге 4-й танковой немецкой армии, несет большие потери и не в силах больше наступать. Немецкую оборону на Курской дуге после этого совещания возглавил генерал-полковник Модель. Германской армии его называли «Львом обороны». Но и «Льву обороны», несмотря на изощренную изобретательность этого действительно талантливого по-фашистски генерала, не удалось остановить Красную армию. В ходе сражений на Огненной дуге Вермахт потерял свыше 500 тысяч солдат и офицеров. Операция «Цитадель» обернулась для Гитлера полным крахом. Фельдмаршал Манштейн, главный противник Жукова, уже в ходе Курской битвы был отстранен Гитлером от командования войсками. И это означает, что лучший оперативный ум фашистской Германии не выдержал конкуренции в борьбе со своим более энергичным и талантливым противником. Модель же был мастером не наступления, а обороны. И его главная задача заключалась в том, чтобы отодвинуть то неотвратимое возмездие, которое и заслужила Германия и ее вооруженные силы. После осуществления операции «Багратион», приведшей к разгрому группы немецких армий в Белоруссии, советские войска вышли на оперативный простор.
1: В ходе военно-стратегических операций, так называемых «десяти сталинских ударов», советские войска освободили территории своей страны и начали мощное продвижение к границам Германии.
0: Последние дни марта 1945 года Сталин через американскую миссию получил информацию от генерала Эйзенхауэра о его плане выхода на согласованную линию на берлинском направлении. Из этого сообщения было видно, что дальнейшее наступление английские и американские войска предполагали развернуть на северо-восток, чтобы выйти в район Любека, и на юго-восток целью подавления противника на юге. Сталин знал, что гитлеровское руководство за последнее время развило активную деятельность в поисках сепаратных соглашений с английским и американским правительством. Учитывая безнадежное положение германских войск, можно было ожидать, что гитлеровцы прекратят сопротивление на Западе и откроют американским и английским войскам дорогу на Берлин. 27 марта корреспондент агентства Рейтер при 21-й армейской группе Кэмпбелл так сообщал о наступлении англо-американских войск. «Не встречая на своем пути сопротивления, они устремляются к сердцу Германии». К началу англо-американской кампании немцы располагали на Западе крайне ослабленными 60 дивизиями, общая боеспособность которых равнялась 20 штатным армейским дивизиям. У союзников же было 81 полнокровная дивизия. Впоследствии на Нюрнбергском процессе, пишет Жуков, начальник генерального штаба немецкой армии генерал Йодль показывал: для генерального штаба было понятно, что битва за Берлин будет решаться на Одере, поэтому основная масса войск 9-й армии, оборонявшей Берлин, была введена на передний край. Срочно формировавшиеся резервы предполагалось сосредоточить севернее Берлина, чтобы впоследствии нанести контрудар во фланг войскам маршала Жукова. От Одера до Берлина немцы создали сплошную систему оборонительных сооружений, состоявших из непрерывных рубежей по несколько линий окопов. Главная оборонительная полоса имела до 5 сплошных траншей. Противник использовал ряд естественных рубежей – озера, реки, каналы и овраги. Все населенные пункты были приспособлены к круговой обороне. Огромная работа была проведена Георгием Константиновичем Жуковым. На сравнительно узком участке Первого Белорусского фронта за короткое время было сосредоточено 77 стрелковых дивизий, 3000 танков и самоходных орудий, 14 тысяч орудий и минометов и 1500 установок реактивной артиллерии. Учитывая это, Гитлер, назначая Гиммлера командующим группой армии «Висла», рассчитывал, что все наличные силы СС будут задействованы в обороне Берлина. Но уже никакие спецбатальоны СС не могли спасти Третий рейх от надвигающегося возмездия. Вот как рассказывал впоследствии командир 56-го танкового корпуса немецкий генерал Вейдлинг о первом дне русского наступления на Одере. 16 апреля в первые же часы русские прорвались на правом фланге 101-го армейского корпуса на участке дивизии «Берлин», создав тем самым угрозу для левого фланга 56-го танкового корпуса. Одновременно русские оказывали сильное давление с фронта на участок моего корпуса. В ночь на 17 апреля части моего корпуса вынуждены были отойти на высоты восточнее Зейлов. 18 апреля 1945 года Зейловские высоты были взяты, и противник начал быстро отходить к Берлину. Гитлер планировал покинуть Берлин и направиться в Оберзальцберг, в Альпы, 20 апреля, в день, когда ему исполнилось 56 лет, чтобы оттуда, из легендарной горной твердыни Фридриха Барбароссы, руководить последней битвой Рейха. Однако Бог судил иначе, и Гитлер уже никогда не увидел своего излюбленного пристанища в Альпах. Конец приближался гораздо быстрее, чем рассчитывал фюрер. Американцы и русские с разных сторон стремительно приближались к Эльбе. 22 апреля в результате неудачной попытки немецких войск нанести удар во фланг войскам маршала Жукова, русские танки прорвались к Берлину, что вызвало приступ страшного беснования фюрера. 26 апреля русские снаряды стали взрываться в непосредственной близости от бункера, которым и провел свои последние дни вождь германского фашизма. 29 апреля во второй половине дня из внешнего мира в бункер поступило последнее известие. Собрат Гитлера по фашистской диктатуре и партнер по агрессии Муссолини нашел свою погибель. 26 апреля его поймали итальянские партизаны, когда он пытался бежать из своего убежища в Комо в Швейцарию. Через два дня он был казнен. Субботним вечером 28 апреля его тело было перевезено на грузовике в Милан и 29 апреля подвешено за ноги на фонарном столбе. Немецкий историк Ширер предполагает, что именно это известие ускорило конец фюрера. Как известно, Гитлер вместе с Евой Браун покончили жизнь самоубийством в тот же день. Когда в осажденном Берлине в ночь на 1 мая явился парламентер, начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал Крепс с просьбой о перемирии и с письменным сообщением Геббельса о самоубийстве Гитлера, об этом было доложено маршалу Жукову, а он, в свою очередь, позвонил Сталину. В своей книге Георгий Константинович передал состоявшийся разговор. Так, я доложил о самоубийстве Гитлера и письме Геббельса с предложением о перемирии. Сталин ответил: «Доигрался подлец. Жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гитлера?» По сообщению генерала Крепса, труп Гитлера сожжен на костре. Передайте генералу Соколовскому, который командовал почти полумиллионной группировкой советских солдат-офицеров, непосредственно задействованных в штурме Берлина, сказал Сталин, никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Крепсом, ни с другими гитлеровцами не вести. 16 апреля до 6 мая 1945 года войсками 1-го и 2-го белорусских фронтов и армиями 1-го украинского фронта была разгромлена почти миллионная немецкая группировка. 6 мая 1945 года бои в городе были завершены. Берлин к празднику Святого Георгия Победоносца был очищен от фашистов. Рано утром 8 мая 1945 года в Европе верховный маршал авиации Теддер и американский генерал Спац вылетели в Берлин для участия в церемонии официальной германской капитуляции. Когда они подъехали к штабу Жукова, находившемуся в инженерном колледже на северо-восточной окраине Берлина, Таддер ощутил, что германская столица находится в состоянии комы. Единственным признаком жизни были на улицах очереди за водой. По указанию Сталина, Георгий Константинович Жуков в ночь с 8 на 9 мая 1945 года принял безоговорочную капитуляцию от представителя германского вермахта маршала Кейтеля в присутствии американского генерала Теддера, генерала Спаатса и английского фельдмаршала Монтгомери. Так завершилась великая победа русского народа над своим извечным врагом – тевтонами, которая стала возможной благодаря ратным трудам и заслугам Георгия Константиновича Жукова, который, принимая парад победы русских войск в Москве 24 июня 1945 года на белом коне, олицетворял собой в символическом плане Георгия Победоносца. Храни вас всех Господь и Матерь Божья!

и смерть свое свершила дело. И вспомнили тебя, когда

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян. Слово третье. О странничестве. Часть вторая».
1: Мы переходим к темам уже нашим, собственно говоря, к лестнице. И у нас осталось от третьего слова, у нас остался маленький кусочек. Если вы заметили, если кто-то следит за тем, что мы читаем, маленький кусочек, пристегнутый Иоанном Лестничником к третьему слову, называется этот кусочек «О сновидениях». О снах. О снах. Вот. А поскольку эта тема, ну, очень животрепещущая для христиан, вот, то, конечно, как это дело пройти? Ведь сны просто, это же вот всех волнует, это сны. А на самом-то деле понятно, почему волнует. Понятно, человек свойственно считать, что все, что происходит с ним во сне, имеет некий загадочный характер. Загадочно. Что-то необычное в этом происходит. Ну ладно, если простой сон, скажем, хотя и простой сон, он, оставляя остающийся в памяти после нашего пробуждения, он воспринимается как нами как нечто необычное. А если мы во сне видим, скажем, уж явно что-то необычное, например, события, которые потом с нами случаются, или, скажем, святых видим во сне, или там что-то духовное, или смерть видим во сне, близких своих или еще чьи-нибудь, то вот возникает, конечно, вопрос большой, огромный, а как же, вот, может, мне тайна возвещена, вот, и я должен в этом разобраться. Поэтому вот этот мистический, таинственный налет, который присущ всякому сну, он, естественно, вызывает наш недоумение и интерес у любого человека. А если человек еще и верующий, а это значит, что он читал святых отцов, ну хотя бы в брошюрках подготовки ко святому, ко крещению, то он знает, по крайней мере в этих брошюрках так написано, что все святые отцы запрещали верить снам. И вот у человека недоумение, как он сны видит, а отцы сказали запрещать. Ну ладно, то есть не принимать во внимание. Раз не принял, два не принял, а потом вдруг увидел что-то такое, что ну никак вот не принять. Вот что-то тут такое загадочное есть, и человек начинает с этим томиться. И вот на эту тему, и очевидно, Иоанн Лестничник по этой причине пишет, что даже монахов этот вопрос волновал. Ну и мы, разумеется, пройти это никак не можем. Начинает свое рассуждение о сновидениях Иоанн Лестничник традиционно. Он говорит категорически нет. Никаких снов, ну и в смысле, что их быть не должно. Вот, от них никуда не денешься, раз уж они есть. Вот, мы не можем ими командовать. Хотя у святых отцов есть интересная мысль на этот счет. Что на самом деле они считали, что сны, любые сны, кроме уж совсем из ряда вон выходящих вещих снов, все сны – это свидетельство нашей невоздержанности. Либо много едим, либо много спим. То есть, по мысли, если бы мы всю ночь провели на молитве, никакие бы сны нам не снились. Вот, примерно так. Это, конечно, категорическое мнение, но вот в святоотеческой письменности распространенное, увековеченное, утвердившееся, вот, что если человек, монах, точнее скажем, монах видит сны, то в этом виноват он сам. Что-то в этом приемлемое для любого сознания, мне кажется, есть. То есть, наша, скажем так, вольная несколько жизнь, невоздержанная, нетрезвая, она, конечно, создает почву для сновидений, которые разрастаются огромным кустом, и разобраться, что в этом сне плохое, а что хорошее, становится очень трудным. У человека воздержанного и трезвого, у них вот этих проблем, как правило, нет. Если они увидели сон, вот, то это очевидно, что-то из ряда вон выходящий, сон будет необычный. И они, проснувшись, сразу различат, что это либо бес искушал, либо что-то было откровение Божье во сне. Для них это все проще. Для нас, поскольку мы невоздержаны и нетрезвы, разобраться в этом становится сложно. Но вот, тем не менее, Иоанн Лесничий категорически говорит нет. Почему? Во-первых, потому что, напоминаю вам всем, что он обращается все-таки к новоначальным монахам. Потому что это всего лишь третье слово из 30. То есть начальная ступень. И не случайно он говорит об отречении от мира. То есть сон как-то связан с отречением с миром. Отречение от мира. И вот он говорит, что во сне обязательно будет видеться прошлое. Но оно и у нас так бывает, естественно, у простых людей. Ну и монахов это все увеличено, потому что ведь в глубине души они еще не достигли чистоты, правда? Вот. А родителей всем все-таки жалко. Вот. И дом родной, и обстановка непривычная. И вот, конечно, вот эти воспоминания об оставленном, оно может монаха беспокоить. Кто с этим поспорит? Естественно. Вот как это в песне известно поется, монахи мамку видят во сне. Ну, в песне про другое. Там солдаты мамку видят во сне. Вот. Тут монахи мамку видят во сне. Что в этом плохого? Естественная вещь, то есть они, тем более если уходят молодые люди, там им там по 20 лет, скажем, 23-24 ушли, понятно, что им может сниться родные, особенно мать, что-то вот связанное с прежним. И это по пробуждении обязательно оборачивается тоской. А монаху это категорически нельзя. Именно монаху, особенно новоначальному. И по этой причине, разумеется, тут мало кто, наверное, будет спорить, что именно для монахов и именно для новоначальных воспоминания, которые приходят о прошлом, категорически запрещены. Они расслабляют человека. А человек должен, особенно по первости, сохранить ревность. У него и так искушений хватает. Если еще бы он сны видеть будет о прежней жизни, то сил на совершение на подвига, на ревность у него не останется. Второе, по какой причине нужно, это тщеславие. Тщеславие. То есть, когда человек, понятно, что любой человек вообще, и любой молодой человек в особенности, это люди тщеславные. То есть все мы, и особенно молодые, это люди тщеславные. Это так вот грех в человеческом естестве так проявляется, и ничего с этим не сделаешь. Это почти сродственное человеку чувство тщеславие. Но если для обычного человека, пребывающее в обычном режиме жизни, вот, оно, ну, скажем, почти и не мешает, если только, ну, вот, хоть чуть-чуть себя блести, то, ну, вот, нормально можно прожить по первости с этим чувством. А для монаха, особенно молодого, тщеславие крайне пагубная вещь, потому что тщеславие ему, его влечет куда? Монаха новоначального? Нет. Она его влечет быть не таким, как все. Вот, не таким, как все. Не так, как все поститься, не так, как все молиться, не так, как все трудиться на послушании. Все делать не так, как все. А это его чувство заставляет, тщеславие так его заставляет. Если он трезвый человек и послушный, то ему игумен скажет, разумеется, так, не рви вожжи. Будь, ходи в упряжи, как все, вот, ешь, как все, молись, как все, послушание твори, как все, ничем от других не выделяйся. И он, если послушается, то послушается. Вот. А если игумена жесткого и мудрого нет, то человека вот это тщеславие начинает толкать на разные изысканные подвиги. А он еще, в силу того, что он маленький монах, он еще не знает, он еще лестницу-то, конечно, прочитал, но в храме на крови еще не находился. Вот, поэтому он вот недавно только в монастырь пришел. Вот, и поэтому никто с ним беседы по лестнице не проводит. Их вообще не свойственно в монастырях той эпохи проводить. Это произойдет только во времена Паисия Величковского, когда начнут беседовать с монахом, потому что без беседы очень много разных неприятностей в жизни монашеской происходит. С ним никто не говорит, никто не беседует. И вот это тщеславие его возмущает, и если вовремя не остановить, то он начинает очень быстро думать, что он уже совсем такой настоящий монах. Вы поймите, что такой развернутой техники исповеди, духовного руководства, прологов разных, житий святых, на которых мы выросли, в древности не было. Там в основном

Много нехорошего, игумен много ошибок делает, и братья очень плохо себя ведет. То есть вот таких-то монастырей тоже было много, где не было опытных духовников, и там монах предоставленный сам себе, тем более, что не все монастыри были общежительны, предоставленный сам себе, он начинал думать, что он лучше других. И вот когда он начинал думать только об этом, ему обязательно начинали являться сны. Сны. И эти сны приводили к тому, что вот это чувство особенности, оно в нем подчеркивалось. Вообще-то говоря, в Писании написано, не думай о себе много, не считай себя кем-нибудь особенным. Кто думает о себе, что он что-нибудь, тот на самом деле ничего не знает. Вот, а и в Писании, из Писания, если бы человек был научен в нем, он бы мог понять, что думать о себе высоко – это плохо, это опасно. Но поскольку он начинает так думать, то тут как тут в сознании вкрадываются картинки, которые поддерживают его мысль о том, что он особен. Это называется мнение. Поверьте, ну я не знаю ваш духовный опыт, но поверьте, это вот на раз-два. Это как дважды два-четыре. Даже такие величайшие подвижники, скажем, как Симеон Столпник, и те не смогли разобраться в искушении, когда к нему сатана прислал колесницу и говорит, ты великий подвижник, пойдем на небо. Он ведь ступил на эту колесницу, просто по привычке. Перекрестился, и это пропала эта самая карета, которая колесница за ней приехала, а нога-то вся была изъедена червями. Но он терпел за дело, говорит, вот, потому что подумал, будто я нечто, будто за мной колесницу будут присылать. Понимаете, даже такие удивительные подвижники, они оступались и падали. А что говорить про неподвижников? Это вот ну, просто элементарно. Если у человека нет опытного духовника и строгого игумена, он обязательно попадется на удочку тщеславия. И поэтому Иоанн Лесичек, он не может быть всеобщим игуменом. Поэтому в послании, в писании этом он пишет, что ни в коем случае не принимайте помыслы, которые внушают в сны, которые показывают вам то, что обычному человеку не показывают. А именно, скажем, райское блажение, блаженство – вот, будто ты в рай возносишься, будто ты там что-то делаешь в этом раю, будто ты там тебя ангелы встречают. Или просто, когда тебе во сне являются ангелы и что-то тебе говорят. Вот, это он просто говорит, не верьте этому, этого не может быть. И он совершенно прав. То есть, если тебе через полгода жизни в монастыре начинают ангелы приходить, то очевидно, что все неправильно. Даже если не через 3 года начинает проходить. Все не так. Как у нас, вот мы года 2 назад разбирали эти случаи. У нас Исаакий Печерский, Никита Печерский, будущий епископ, митрополит Новгородский, архиепископ Новгородский, вот, которые падали вот в это именно искушение, когда им являлись ангелы. Они им верили, что ангелы являются, хотя ни тот, ни другой – вообще, ну, не по сеньке шапка. Вот, но они всерьез принимали, ну, ангел явился, да как же ему не поверить-то? Вот, очевидно, что вот он раз пришел ко мне, значит, я того заслуживаю. Я того стою. И вот так вот во сне тем более опасно, что наяву-то человек может перекреститься и сказать там молитву Иисусову, и это наваждение исчезнет. Если ангел, то произнесет, а если не ангел, то исчезнет. А во сне-то ты не можешь этого сделать. Ты не контролируешь свое сознание. Тебе само по себе это является. И вот когда ты прослушал это, когда ты просмотрел это, вот сон, просыпаешься, и первая мысль, ну вот, ничего себе, ангел мне. А откуда он знает, что бес? Это сейчас он побежит, да и сейчас не побежит. Вот, сколь угодно случаев в монастырях, когда человек в таких случаях, скажем, идет к духовнику и спрашивает, вот, отче Авраами, скажите, вот ангела видел я сегодня во сне, вот он мне это и это сказал, как вы думаете, верить или не верить?

0: Разумеется, отец Авраам скажет не верить. И выходит этот человек из кельи и думает, да откуда он знает, сам поди ангела никогда не видел. Что он старец, что ли? Вот будет мне сейчас вот судить, правильно, неправильно. Я-то видел, а он-то нет. Вот, просто завидует, наверное. А ангел там нечетко сказал то, что вот надо. Нет, наверное, игумен Авраам это не знает просто. И все. И люди так уходят из монастыря и пускаются во все тяжкие, даже не подозревая ничего. То есть даже бросая монастырь, возвращаясь в мирскую жизнь, они в ум не берут, что их ведут к погибели. Они так поверили тому наваждению, которое с ними случилось. Поэтому даже в наше время развернутый, скажем, проверяющих механизмов, проверяющих инстанций, и то люди, если увидели это во сне и поверили этому, с ними случаются большие проблемы, большие неприятности. А вот лучше всего, чтобы этого сна не было. А если уж был, то тут же бежать и исповедовать, сказать, вот у меня такая беда приключилась. Я видел во сне ангела, батюшка, помолись. Вот помолись, со мной случилась беда. Вот, и Иоанн Лествичник совершенно справедливо говорит о том, что этого быть не должно. И третья причина, она связана со второй, но тоже вот по какой причине он говорит, не надо верить снам и в каких случаях не надо верить снам. Причем очень тонкую грань наблюдает. Он говорит, иногда во сне показывается будущее. И объясняет, что бесы так тоже могут делать. Не в смысле, что они знают будущее, они его могут моделировать. Моделировать. То есть они, скажем, например, из города Константинополя вышел в мой монастырь, я вот монах, скажем, там, какого-нибудь Семеновского монастыря, скажем, из города Константинополя вышел человек с караваном с бочкой оливкового масла к нам в монастырь. Через 3 дня он будет у нас в монастыре. За 2 дня до этого я вижу во сне, как к нам приходит бочка с оливковым маслом. Я говорю келарю, не бойся, через 2 дня масло будет. Через 2 дня масло приходит. И келарь, и я, что думаем?
1: А?
0: Да, что вот, что у меня особый дар, я вижу во сне будущее. Вот. Еще раз можно так же сделать. То есть ничего сверхъестественного нет. Но вот человеку, который стал, скажем, зрителем этих тайн, вот ему может показаться, что есть. Так сплошь и рядом сейчас можно сделать тоже. Вот сильно много тут нет. Или, например, скажем, такой вариант, тоже Иоанн Лествичник его рассматривает, скажем, вот я вижу во сне, что к нам на машине приезжает и, скажем, привозит икону. Ну, святой же сон, да? Икону привозит, и мы все встречаем, гимны Богородицы поем. А эта икона как раз находится на полпути к нам, и на следующий день она приедет. Я никому не говорю, просто говорю, удивительно. И вдруг через месяц, через день приезжает икона. Мы радостно собираемся, встречаем, я ничего не замечаю. Вдруг там 3 дня проходит, думаю, о, так я же во сне это видел. Я и не в ум, что на самом деле мне могут это бесы показать. Очевидно, причинно-следственная связь. Я видел икону, а на следующий день она приходит. Мне даже в голову не войдет мысль, что это искушение. Я же ведь не пироги видел во сне. Я видел икону чудотворную, которая к нам придет. И человек начинает верить, вот потом еще раз верить, вот ничего может быть страшного и не происходит. Просто он начинает верить снам. Они, правда, сбываются на день, другой, третий. Но если ему на следующий раз во сне он увидит, как, скажем, его священник берет деньги в кассе. Берет, ворует, кладет в карман, всю кружку выпотрошил и побежал. Вот. А он этому верит уже, он ведь всегда сны сбивались, всегда все происходило, значит это точно так и есть. Он никому жалобу писать не станет, нет, он просто перестает верить этому священнику и не ходит к нему на исповедь, и все. А что я к этому варюге пойду на исповедь? Нет. Вот он и пойдет. Он начинает искать какого-нибудь другого священника. Ну, понимает еще пока, что на исповедь-то надо ходить. Вот, но он же понимает, а вдруг тот такой же. Попрошу-ка я вот, показать мне Бога, чтобы кто, какой есть священник. Ну и началось тут уже целый кинотеатр. Сеанс. Про каждого священника все он видит, все он знает. А уже ничего не сделаешь. Он привык с нам доверять. И вытрясти его из этого состояния очень трудно, потому что изначально в основе-то всего лежит что? Сбывшиеся сны. Вполне себе святые, вполне невинные. Может нормальный человек в этом разобраться? Не может. Может быть и правда, но есть же такие случаи, мы из житий святых знаем, что бывали и хорошие случаи, откровения такие. Но сам человек не может разобраться. От Бога это видение или от лукавого. Особенно новоначальный не разберется. И по этой причине Бог, то есть Иоанн Лестничник, категорически запрещает верить подобным снам. Человек молодой, монах молодой и тщеславный легко может увлечься этими вот видениями. Поэтому лучше не принимать вообще ничего. Но, тем не менее, вот как бы размышляя на эту тему о снах и говоря о том, вот, как относиться к снам, что категорически нельзя, но, тем не менее, в заключении своих рассуждений о снах, вот буквально в 28-м абзаце, он говорит о том, что, тем не менее, верить снам можно, но только тем, которые говорят о муке вечной, то есть вергают человека в страх Божий, если не вергают в отчаяние. То есть даже при таком категорическом рассуждении о снах, Иоанн Лестничник понимает, что могут быть и Божьи сны. И так вы можете увидеть подобное, скажем, свидетельство у всех святых отцов. Всех без исключения. Они категорически против, а потом начинают говорить, ну да, все-таки никуда не денешься. Есть сны, которые от Бога. О них сказано в Писании. Ветхого Завета, Нового Завета. О них сказано, даже как пророчество. Сыны ваши сновидения узрят. То есть говорится о том, что сны, Священное Писание-то их однозначно не отвергает. Священное Писание говорит о том, что могут быть сны от Бога. Просто настоятели, наставники духовной жизни говорят о том, что нельзя предостеречься надо в отношении доверия к собственным снам. Хотя могут быть и сны от Бога. И вот...
1: У Иосифа.
0: Сон Иосифа?
1: Да, у Иосифа у него были же сны.
0: Да, да, не только у Иосифа. У фараона были сны, потому что совсем неправедный человек. У Навуходоносора был сон, уж вообще грешный человек. А сон-то был правильный, и Бог ему открыл этот сон. Вот, то есть, вообще, священный...
2: Он не является человеком.
0: Бывает, да, вот, ну, и это я просто не... Не буду, я, Казанская икона явилась, ну, скоропослушница явилась во сне, вот человеку показав, что где надо забрать. То есть, на самом деле, церковная жизнь, она полна сюжетами, когда сны открывали действительно волю Божью, и сон может увидеть не только праведный человек, а совершенно, совершенно простой человек, даже грешный человек. Ведь эта девочка, которая обрела Казанскую икону Божьей Матери, она же не была чем-то особенной. Потом она стала монахиней. Но изначально обычная девочка, ничем не примечательна. То есть, понятно, что к 20-му столетию таких свидетельств накопилось очень много. А вот даже к Иоанну Лестничнику на основании Священного Писания он понимает, он не может этого отрицать, что сны, как инструмент божественного воздействия, есть, бывает. Он просто хочет сохранить души вот этих молодых монахов от излишнего увлечения этими снами. И оно действительно так. Вот если, например, проанализировать все видения, сновидения, то мы увидим такую поразительную вещь. Есть исключения. Но, как правило, это видение, сновидение либо совершенным людям, безусловно, праведник, либо вообще никаким. Но в том-то и дело. То есть совершенный, он не возгордится, потому что он смирился. А тот, кто никакой, он тоже не возгордится, потому что, ну, это как бы, обычный человек чем не гордится? Ну, сон и сон, ну что, что, особенный что? Это в наше время человек обязательно экстрасенсом станет. Вот, а во времена простые, ну, явился мне сон, ну, явился, и что такого-то? Пришел, рассказал. Человеку нет оснований, вот если он молился 4 месяца, а потом сон увидел, тогда он поймет, да, вот молитва, может она и будущее открыть. И он начинает возноситься. А если жил, ел, спал, ни о чем не думал, и вдруг бах, сон, то он просто не начнет о себе думать. У него нет для этого внутренних оснований. А если есть, то, как правило, это уже люди настолько больные, вот их в наше время много, в старые времена было поменьше. Вот, экстрасенсы все-таки их на кострах иногда сжигали. Вот, и поэтому как-то люди боялись подобных вещей. Вот, ну, не у нас, правда, вот, в Европе, но все равно тревожно как-то. Так вот, сам Иоанн Лествичник говорит о том, что могут быть явления, сновидения от Бога, но эти сновидения обязательно внушают страх Божий, благоговение, трепет перед Богом, не ввергая в отчаяние, что мы просыпаемся в холодном поту и думаем, ну все, точно в ад. Ах, раз в ад, так какая разница теперь уже. Все равно в ад, да хоть, может, последний день живу, да хоть нагрешу. Вот, или еще того, или того еще хуже, вот, о, как раз, о, петля лежит, ну и ладно. Это уж совсем не смешно, вы чего? Вот, а сколько таких, знаете? Когда человек в отчаянии приходил, и вот в Тобольской семинарии в 93-м году два семинариста повесились от отчаяния. Вместо того, чтобы исповедаться, как-то что-то сделать, вот на колокольник взяли и повесились. Вот именно потеряли веру. Вот, и почему-то жить в миру, вот, ну, как-то вот так, ну, вот, отчаяние так действует. Поэтому всякое бывает, человека надо, конечно, поберечь. Но бывают такие сны, которые внушают страх. Вот из житий святых самый яркий пример – это житие Петра, бывшего мытаря. Ну, я уже рассказывал, не раз уже, наверное, в этой аудитории, вот, все должны знать очень показательную историю, не помните? Ну как, мытарь Александрийский, жадина, говядина был такой изрядный, вообще никому никогда ничего не давал. Скупой просто до самой последней степени. Что называется, зимой снега не выпросишь.
2: Это луковица.
0: А? Нет, это не луковица. Вот я к нему этот, докопался очередной нищий, он вез хлеб, а ему докопался очередной нищий. Вот он, да, и у него камня под рукой не оказалось, он хлеб кинул. Вот, хлеб кинул, попал в нищего, нищий радостный побежал. А ночью после этого дня он видит сон, что будто бы он поумер и попал на страшный суд. И одна-то чаша весов, она пустая, а на другой всякая куча навалена. Вот, и он понимает, ангел грозный, в этом сновидении говорит, выйдешь, нечего тебе положить на весы, поэтому душа твоя идет в ад. Он, конечно, трепещет, но только мы тут все хорохоримся. А когда на страшный суд придешь, там уже не похорохоришься, там страшно. Вот и вдруг вбегает ангел и кладет, подождите, он тут булку, милостыню подал. Вот, и булку-то эту положил, и чаша весов дрогнулась. Нет, просто дрогнул, ничего не перевесил. Ага. Еще не заслужил, перевесил. Она дрогнула, то есть он... Как будто камень большой положили, то есть вот она так ходуном заходила. То есть это вес, все равно вес, даже таким образом данный хлеб был Богом вменен в милостыню. И он, увидев, как много, вот это именно колебание, заметив, как много может милостыня вот эту кучу перевесить, вот он это понял. И проснувшись, он решил раздать все, испугавшись за свою вечную участь, раздал все и стал нищим совершенно. Так вот, вот для него это сновидение было поворотным пунктом, который его спасло. И таких сновидений на самом деле, ну вот особенно в средние века мы читаем вот, в житиях святых, кто-то от разбоя так, кто-то от пьянства так отвыкает, кто-то от разбоя, кто-то от разврата. Видя во сне конечный суд свой, он приходит в ужас и трепет и бросает то вот грязное дело, которым занимался. И в этом плане, конечно, сны, вот по мысли Иоанна Лесвичника, это они хорошие. И, а вот, например, помните эпизод, фильм выходил где-то в 90-е годы про псково-печерских старцев. И там есть такой старец Мелхиседек. Ну, был вот старец. Обычный такой человечек, обычный монах, пришел в монастырь в советскую эпоху, руки росли из нужного места, умел очень работать с деревом. Вот. И вдруг однажды видит во сне, как он стоит на берегу огненного рва, а в этом рву горят все его сделанные кресты, складни, киоты и прочие деревянные вещи. Божьи вещи-то он нужные вещи делал для храма, кресты даже. И видит там все это, говорит, и Матерь Божия, ну он понимает, что Матерь Божия, хотя лица не видит, она ему говорит, я тебя что, для этого в монастырь привела? Вот, и он пришел в такой страх, его парализовало практически, вот он пришел в ужас и трепет, и всю жизнь пребывал остаток вот в этом трепете. Это, кстати говоря, это что говорит о том, что нельзя деревянных крестов делать? Или... А? Нет, он...
2: А я
0: в фильме смотрел.
3: Он умер, воскрес и потом стал ночным.
0: Да не умер он просто был, как бы это сказать, в состоянии, как помните тот, этот, в Евангелии юноша, который был исцелен Христом, и он был бездвижен и бездыханен, все говорят, он умер. Помните, когда вот Христос исцелил, тот говорит, помоги моему неверию, мальчика исцелили, а он лежат, и ни дыхания, ничего, он живой, и это не считается воскресением. Но вот настолько это потрясение, что душа как бы замерзла вот от этого, от ужаса, вот прикоснулась к этой боли, к этому адскому страданию. Он жив, но душа практически вот не проявляет признаков своего бытия, и там не воскресение, просто его же причастили, там помолились, потом причастили, и душа ожила. Это вот как случай подобный с мамой Паисия Величковского, я им тоже рассказывал этот эпизод. Тоже человек ни жив, ни мертв, вот, но тем не менее он на самом деле не перешел еще порог смерти, его не надо воскрешать, просто его надо удержать за эту жизнь, не дать ему истончиться вообще в смерть, уйти. Так вот, это же не значит, что не надо делать никаких вот икон, украшений. Нет, ну просто каждый должен заниматься своим делом. Она его привела в монастырь для покаяния и молитвы, а не для того, чтобы он делал деревянные вещи. Очевидно, до этого у него было какое-то откровение, о котором нам просто не говорят, а может никто, кроме духовника, и не знает. Вот, потому что так строго бы она, не, если бы человек просто так пришел в монастырь, так бы строго она не спросила. А вот именно что-то было, что-то привлекло его в монастырь, какое-то движение, внутреннее откровение, а он вместо этого, того, чтобы вот реализовывать то, ради чего пришел в монастырь, он начинает вот, делать деревянные игрушки. Не, пускай этим занимаются другие люди, а ты должен заниматься тем, ради чего приведен в монастырь. Вот, то есть сон человека был правильной вещью и привел его вот в такое спасительное в сущности состояние. И, конечно, таких снов может быть очень много, но из этого, тем не менее, и следует замечательная вещь, что по существу своему сны, ну вот мы даже, да, ну, конечно, не живем не в эпоху Ивана Лесвичника, но вот мы же знаем, что читаешь, скажем, жизнеописание новомучеников и исповедников, читаешь там жития старцев 19 века, сновидение там как не, ну, вот, безусловный компонент. Вот как всегда там где-то мы встречаем вот эти сны, которые там кого-то предупреждают о том, что его арестуют, кого-то там предупреждают о том, что его отпустят, наоборот, всякие сны, кому-то показывают, например, места, куда его пошлют и что там будет. То есть на самом деле сны являются такой традиционной компонентой жизни, и мы не можем сказать, что вот категорически взять и сны отменить. Не получится. Это невозможно, это встать против всей традиции. Но если мы проанализируем все эти сны, мы увидим у них одно важнейшее свойство. Во всех этих снах, про которые мы читаем, и для нашего понимания этого процесса должно быть очевидно, во всех этих снах нет нашей воли. Эти сны не надуманы, их не ищут. О них не молятся, о них не просят, их никаким образом не желают. Они просто сами по себе случаются, как вот, ну, именно таким естественным порядком. И никого они, собственно, сильно-то и не выводят из себя, и не напрягают, и не надмевают, и не впадает человек в прелесть. Обычная вещь. То есть если мы проанализируем явление сновидения с духовной точки зрения, мы увидим, что самое главное, от чего, собственно говоря, Иоанн Лестничник по существу предупреждает, чтобы в снах не было нашей воли, то есть, чтобы мы не хотели эти сны видеть. Плохо не тогда, когда они случаются, плохо тогда, когда мы их видеть хотим. Вот это плохо, это беда, это духовная, ну еще не катастрофа, но очень-очень близко. Это духовная проблема. Если человек желает видеть сны, он желает подглядеть, что будет, и начинает еще того по неразумию свою молиться: «Господи, покажи мне, пожалуйста, во сне мою суженую». Вот. Или там, например: «Господи, покажи мне храм, которым я буду служить». Вот это очень опасно. Он хочет видеть сны, он готов им поверить. Вот это и создает почву для обольщения сном. Именно это создает почву. Потому что теперь, что ему не покажи, он будет верить, потому что он сам молился, чтобы Бог через сон ему что-то открывал. И вот по этой причине и у многих отцов, у Игнатия Брянчанинов, как он категорично к снам не относится, но тем не менее все равно вот есть это замечание, что самое пагубное — это когда человек ищет сновидения, не просто им доверяет, а он хочет, чтобы они случились. Это ведь сам-то себя не обманешь. Когда ты ложишься спать, и тебе хочется, чтобы Бог тебе что-то показал, чем-то тебя утешил, вот какая-то во сне информация секретная пришла, вот ты создаешь почву для прелести, для обольщения. Ты уже ищешь вот этой любопытства заглянуть в замочную скважину и подсмотреть будущее. Это мысль тщеславная. Сама по существу, по своему, тщеславная мысль. А раз тщеславная мысль, то она и приводит к трагедии. Она приводит к падению человека. Вот. Если человек этого не ищет, то если у него нет своей воли, действительно нет, то по существу своему, если человек не хочет видеть сны, а они случаются, его очень это не радует, то есть смысл разобраться, что это за сны. Если человек хочет видеть сны, и любой сон его вдохновляет и радует, то 99%, что это враг, искушает человека. Вот поэтому, если вы хотите разобраться в собственных снах, то вот начинать надо с этого. Надо честно посмотреть в свое сердце. Мы хотели увидеть сон, и он нам понравился, значит, это враг. Если мы вообще ни сном, ни духом, ни о каких снах не мечтали, и вообще спать лучше без снов, так отдыхаешь лучше. Вот. И вдруг эти сны случайно вдруг привиделось, ну тогда есть смысл рассмотреть, откуда может быть сон. И теперь, откуда может быть сон? Откуда? Вообще от самых разных источников. Но по существу, как это все бывает в жизни, три источника. Первый — это от Бога, ну или условно говоря, от ангела-хранителя. Суть от этого не меняется, ангел-хранитель творит волю Божью. Либо от врага нашего, который обольщает, либо от нашего собственного естества. Это ведь тоже нельзя сбрасывать со счетов. Скажем, и может быть, я так, это у святых отцов не написано, а по моему мнению, большая часть всех снов, которые мы видим, это проявление просто нашей естественности. Иногда душевной организации, иногда физиологии. Ну, скажем, перекушали мы. Вот. Банальным самым образом. С чего бы нам не посмотрели, не показать какие-нибудь сны. От того, что наша пища плохо переваривается. Кошмары, например. Вот. Еще что-то там может. Тяжело дышать. Вот. У сердечников часто могут быть сны, связанные с тем, что человек задыхается, или ему не хватает света, или ему не хватает дыхания, он не может сказать слово. Это очень часто может быть чисто явление физиологических процессов. Вот. Человек может, например, от душевных тоже разных вещей быть, скажем. Человек, вот переспал, например, спит человек, время уже 10 часов утра, он все лежит. Естественно, то весь с 9 до 10 он будет сплошное кино смотреть. Вот. Кадр за кадром. Проснется и снова погрузится. И еще такая мысль, эх, досмотреть бы до конца. Еще немножко полежу, вот узнаю, чем закончится. Ну как, в фильме приятно же узнать, чем закончится все это. Вот это, конечно, от естества, никакой ни бесов там нету, ни ангелов уж тем более там нет. Это просто человек, ведь до конца природа мозга нашего не выяснена никем. И там вот в этих разных, в этих файлах, так скажем, во всем этом нейроновых окончаниях где-то информация забита. И она каким-то образом вот начинает от, в том числе от недостатка кислорода, разным образом делать аберрации, вот, составляясь бесконечный рисунок фильмов. Вот. А может быть, от душевной организации. Человек очень впечатлительный, очень остро переживает все какие-то нюансы своей жизни, и во сне он избавляется от этой своей повышенной чувствительности. Сон является тем каналом, по которым он напряжение скидывает. То есть вот он не высказал, но есть люди, которые просто проорутся, и все, у них все напряжение спало. А есть люди, которые не могут ни высказаться, ни проораться, ни происповедоваться. Вот переживают, переживают, а во сне увидели что-то, неважно что, страшное, не страшное, веселое, невеселое, просто увидели вот что-то, какие-то образы, какие-то знаки, символы. Но вот это вот напряжение у них ушло в этот сон. И они стали нормально, могут дальше жить и дальше трудиться. А так просто напряжение нервное накапливается. Вот, скажем, дальнобойщику, например, ему все время снится что-нибудь такое, что вот он на дороге. Причем не важно, там разные эпизоды, но вот на дороге. Вы представляете, какое напряжение? Вот. И человек, например, кто не ездит дальнобоем, они вот ругают всех этих дальнобойщиков, что вот у них, скажем, приедут с дороги и обязательно им выпить надо, или там в баню сходить, или еще что-то. Какие-то вот у них все удовольствия какие-то неправильные с нашей точки зрения. А я вот поездил один раз, не сам за рулем, я не люблю дальние расстояния, но вот с человеком поездил, я понял, да это же ужасно, когда человек не может скинуть напряжение, он же с ума сходить начинает. После 20 часов дороги Вот он просто, он не может заснуть, потому что он во сне ведет машину. Ведет, ведет, ведет, вскакивает. Он один раз просто вскочил, мы в машине ночевали, а он вскочил, то есть не проснувшись, завел машину и поехал чуть не в кювет. Вот, ну, потому что он не может, он уже теряет разницу, где явь, где быль, где сон, где что. Вот. И так бывает не только с дальнобойщиками, с солдатами так бывает, с людьми, которыми долго ждут, бывают. Ну, вот разные судьбы, разные характеры. Но это все от естества. Никакого отношения это к каким-то там высоким материям это не имеет. Это просто естественный порядок вещей. Душа так избавляется от каких-то напряжений. Может, там и происходит что-то важное с душой, даже значительное, но если человек будет пытаться в этом разобраться, особенно с помощью психотерапевта какого-нибудь, то он увязнет во всем этом, а главное, он будет очень внимателен к собственным снам, а именно внимание к собственным снам и открывает дверку, через которую враг, бесы могут проникнуть в нашу душу. Поэтому вот надо иметь это в виду, и по сути дела, первое, что нужно знать, это надо вести спокойный, умиротворенный, сдержанный и воздержанный образ жизни. Минимизировать роль физиологии и душевной организации в нашем сознании. И спать не очень долго, перед сном не есть. И 80% снов, а их как рукой снимет. Вот, когда вы будете падать на кровать, потому что устали, вот, измучены уже, а вставать будете рано утром, потому что спешить на работу, снов у вас не будет. Вот, потому что вы вот, отдыхаете, и все как бы нормально становится. И тогда вы понимаете, что если вот при таком воздержанном, спокойном ритме жизни, вдруг, неожиданно, после 5 лет бессонных, в смысле, без сна, ночей, вдруг появляется какой-то сон, неожиданно, ну вот тогда можно подумать, что это за сон. И тогда общее мнение святых отцов в этом отношении, если вот такой сон вы видите, не принимать, не отвергать. Вдруг вы его отвергнете, а это было вразумление Божье. Вдруг вы его примете, а это было искушение сатаны. Не принимать, не отвергать. Отнестись к нему спокойно. А дальше все очень просто. Если у вас это сделать получилось, значит сон от Бога. Если не получилось, значит от беса. Вот и все. То есть достаточно простой механизм. Потому что если сон от Бога, он не возбуждает страсти. Он ровный. Он воздействует только на наши вот какие-то духовные вещи. Он не пленяет нас своей неотвязностью. И мы спокойно вот ходим, он нас не впечатляет, и поэтому понимаем, да, Бог что-то нам хотел сказать. И тогда надо всерьез подумать, что это был за сон. А если мы сколько ни пытаемся его забыть, а он неотвязно в нашем сознании прокручивается, и нам снова хочется увидеть его и второй, и третий раз, и мы только о нем думаем, пытаемся там, залезаем в книги, пытаемся найти толкование, там, посмотреть, что это могло бы значить. Вот неотвязность этого сна говорит о том, что это вражье наваждение. Все, что пленяет нашу волю и делает наши желания страстными, все это свидетельство того, что с нами произошло наваждение. Вот. Поэтому такая вот простая отличительная черта. Мир, смирение и упование – это и есть критерии правильного сна. Чтоб нам сон, Бог нам что-то открыл. А если уж вы поняли, что он что-то нам открыл, вот не надо думать о том, ну значит я что-нибудь значу. Это ничего вот такого нет. Просто Бог решил каким-то образом, ну очевидно другим, другого способа нет. И он нам от чего-то, ну как-то хочет что-то вот сказать, от чего-то оградить, чему-то научить. Раз мы не внимательны к снам, он избрал такой способ, доверяя, что мы не сойдем с ума, а то и не будем теперь каждому сну присматриваться. Вот. На самом деле никакого отношения сон к нашей добродетели не имеет. А знаете почему? Ну, если бы мы были все трезвые, если бы только. Знаете почему? Ну вот когда с вами видение, видение у вас, ну можно подумать, есть по крайней мере основания подумать, вот же, я-то не такой, как все. Но если с вами сон, то вашей-то воли в этом никакой нету. Он никак от вашего сознания, от способности вашего сознания не зависит. И Навуходоносору сон показали, хотя он грешник был. И девочки там, которая казанскую икону нашла, показали, вот, которая тоже ничего особенного не сделала. Да мало ли мусульманы там в свое время видели снов разных. Поэтому на самом деле надо понимать, что если во сне мне что-то привиделось, никакого отношения к свидетельству о моей духовной жизни это не имеет. Просто Бог выбрал такой способ, чтобы нам что-то открыть.
2: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян». Слово третье о странничестве. Часть вторая. Продолжение следует.
4: Когда устал и мысль, как жить, что делать,

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Золотой хлеб. Сказка. Жила-была старуха-вдова с дочкой. Хоть собой девушка была красавица писанная, зато горда, на богатство да на почести завистлива и безжалостна. Точно бедности никогда ей близко видеть не приходилось. Жили они с матерью в плохих достатках, а женихи у девушки из-за ее красоты не переводились. То ли не по нраву ей ни один не пришелся. Этот собой нехорош, этот не богат, тот не умен, а тот и всем бы взял, да из мужицкого рода. Точно сама не крестьянка была. Лежит раз ночью старуха, не спится ей. Смотрит дочка, чего-то так весело во сне улыбается. Наутро мать и спрашивает, что это ты, дочка, нынче во сне улыбалась? Видно, сон веселый видела. А та ей: хороший, матушка, сон мне приснился. Будто приехал к нам в медной карете чужестранный боярин. Подарил мне серьги с самоцветными камнями и взял меня замуж. А как мы в церкви с ним венчались, народ только и смотрел, что на образа да на меня. Ой, много в тебе гордости, дочка. В самый тот день приехал свататься к девушке добрый молодец, богатого мельника сын, и говорит ей: хочешь, красавица, со мной жить, мой крестьянский хлеб есть? А она ему: не за всякого боярина пойду, не то что за тебя, Сиволапова. На другую ночь приснился девушке сон, будто приехал к ним чужеземный князь в серебряной карете, подарил ей драгоценное ожерелье, да платье серебряной парчи и взял за себя замуж. А в церкви народ будто бы больше на нее оборачивался, чем на образа смотрел. И вправду посватался за нее в тот же день молодой боярин. «Полюбилась мне, — говорит он старухе, — твоя дочка. Хочу, чтобы она была моей женой. А девушка ему: меня князь с охотою замуж бы взял, да и то еще подумаю». На третье утро рассказала девушка матери, что снился ей сон, будто приехал к ним в золотой карете. Чужеземный королевич подарил ей весь убор из золота с жемчугами, да золотое платье, и взял ее замуж. А в церкви будто народ все только на нее и смотрел. «Ой, дитятка, — говорит старуха, — сколько в тебе гордости! Да и жемчуг во сне видеть не к добру, а к слезам!» Только успела эта старуха вымолвить, подъезжают к их избушке три кареты. Одна золотая шестериком, другая серебряная четвериком, а третья медная, парой вороных коней запряжены. Из карет вышел чужеземный молодой королевич с двумя боярами и вошел в избушку. «Здравствуй, девица!» — говорит королевич. «И до меня дошла весть о твоей красоте. Хочешь выйти за меня замуж? Со мной в моем королевстве жить? Мой королевский золотой хлеб есть!» И подал
девицы весь убор из золотых драгоценных камней и золотой парчи. Хотела было мать спросить жениха, из какого государства он, королевич, и почему он свой хлеб золотым называет. Дочка ей слов вымолвить не дала. «Согласна, — говорит, — за тебя замуж выйти, и твой хлеб есть, какой он ни есть». Села с королевичем в золотую карету, даже у матери благословения не попросила, не простилась со старухой. И поехали. Подхватили карету вороные кони, помчали только пыль столбом, ничего кругом не видно, тьма кромешная. И чудится девица, будто карета куда-то все вниз спускается, а кругом будто огоньки малые мелькают. «Куда это мы едем с ужиной?» — спрашивает она жениха. А тот смеется. «Не бойся», — говорит, — «сейчас приедем». Остановилась карета на широкой поляне, вышла девица и видит, стоит перед ней дворец весь из чистого золота, с серебряной крышей. В окошках вместо стекол самоцветные камни вставлены, как жар горят. Все вокруг освещают, а кругом будто костры пылают. Костры кипят, стоны и крики слышатся. Вошла девица с женихом в золотые палаты. Посреди большой залы стол накрыт. На нем золотые блюда с крышками наставлены. «Садись, красавица!» — говорит жених. «Моего хлеба соли отведай!» Сели за стол. Блюда сами открываются, одно за другим к ним пододвигаются. Смотрит девица. На одном блюде все золото, на другом серебро кусками, на третьем камни самоцветные насыпаны, а жених ее уж не красавец, королевич, у него рога выросли, весь он шерстью оброс, ноги конские, на руках когти железные, и ест он золото, как хлеб, самоцветными каменьями закусывает, на девицу поглядывает, да усмехается. Поняла она, что к самому нечистому в ад попала, и взмолилась: «Выпусти меня на белый свет! Не хочу я золота! Дай кусок простого черного хлеба! Не то я с голоду умру!» А он ей: «Другого у нас хлеба здесь нет! Сама ты захотела со мной жить, мой золотой хлеб есть. С голоду тебе умереть нельзя, у нас здесь не умирают. Будешь ты со мною жить и вечно о простом людском хлебе мучиться. А выпускать тебя на вольный белый свет я буду в год два раза, на два часа, перед великими людскими праздниками, чтобы ты не забыла, как люди живут. Многого не желают, разговенью радуются». И живет с той поры девица у нечистого. Только на золото, да на самоцветные камни смотрит, да муки грешников слышит. Выпускает он ее на вольный белый свет лишь в ночь под Рождество, да под светлый праздник. И ходит она по земле каждый раз два часа. У православных под окнами стучится, куска черного хлеба Христовым именем просит. А прочее время
У нее нет ничего, кроме золота, чего ей пуще всего на свете хотелось. И нет к ней жалости, которой у ней самой на земле ни к кому нет.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии.
1: Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Геннадия. Чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, болящей Екатерины, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Романа, протоиерея Вячеслава, матушки Екатерины, болящей Натальи со срудниками, Константина, Марины, болящей Людмилы, тяжко болящей Анны, тяжко болящей Иулии, тяжко болящей Софии, от раковицы Дарьи, болящего Димитрия, Анны, тяжко болящей Иулии, тяжко болящей Софии, от раковицы Дарьи, болящего Димитрия, болящей Валентины,

0: тяжко болящего Леонида со сродниками, заблудшей Людмилы, болящего Алексея со сродниками, тяжко болящего Александра, болящего протоиерея Игоря, воина Александра, воина Германа, Владимира, Кирилла, Максима, Даниила, Ларисы, Анастасии с младенцем, Ольги, тяжко болящего Петра, болящей Елены, болящей Марии, болящего иеромонаха Константина, болящего Семена, болящей Любови, болящего Павла, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны, болящего Григория, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками, Александра со сродниками, тяжко болящей Ольги с чадами, болящего Валентина, Александра, болящего Олега, болящей Натальи, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, Светланы, болящей Галины, болящей Нины, болящего Александра, болящей Ирины. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Лифанов Александр Александрович. Сегодня в эфире программа «Радиолечебница», и мы с вами поговорим об избавлении от недугов щитовидной железы. Тема довольно-таки сложная, потому что щитовидная железа, как исходит из самого названия, железистый орган, то есть там довольно часто из фолликулов образуются узлы. А узлы встречаются примерно у 50% взрослых людей, но это не говорит о болезни, которую срочно нужно бросаться лечить. Дело в том, что это обычные находки. Ну вот мы знаем, что у человека может быть где-то какое-то образование, папилломка, где-то может быть кератомка, он с ней ходит годы, десятилетия, выпячивание, там, родинка и так далее, и так далее. С этими образованиями можно ходить очень долго. Поэтому пугаться не нужно. То, что если на ультразвуковом исследовании выявилось какое-то множественное даже образование, то есть узлы щитовидной железы. Вопрос в другом. Вопрос в том, что нарушена ли функция щитовидной железы, потому что, ну, многоузловой зоб, ну и что? А вот функцию щитовидной железы, она может быть либо нормальная, либо пониженная, либо повышенная. При пониженной функции щитовидной железы человек испытывает заторможенность, вялость, сухость кожных покровов, могут быть выпадения волос, и важнейший момент – это понижение температуры. То есть нужно много недель замерять температуру тела в подмышечной впадине, и она может быть ниже 36,2, ниже 36 градусов, даже может быть 35, даже может быть еще меньше. И вот это именно и говорит о пониженной функции щитовидной железы, которая называется гипотиреоз. Соответственно, сдаются анализы крови, там в анализах ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, АТЭК ТПО, АТЭК ТГ. Что такое ТТГ? Тиреотропный гормон. То есть он будет повышенный больше 5 единиц. Это связано с тем, что пытается стимулировать гипофиз, нашу щитовидную железу, если она у человека поражена. И, соответственно, вытянуть ее как бы на нормальное функционирование. Потому что, учитывая, что снижается температура тела, то, значит, это основной обмен. То есть щитовидная железа регулирует основной обмен, метаболизм, биохимические процессы, их активность. Если она мало тироксина выделяет, то, соответственно, это называется гипотиреоз или пониженная функция щитовидной железы. Еще раз обращаю ваше внимание, что не следует переживать по поводу узла или множественных узлов. Эти находки встречаются у половины взрослого населения. А, соответственно, важную роль играет именно функция щитовидной железы. То есть пониженная она или повышенная, что определяется на биохимических анализах. С одной стороны, тиреотропный гормон, гормон, стимулирующий тиреоидную железу. И с другой стороны, это антитела, антитела к тиреоидному глобулину или антитела к тиреоидной пироксиктазе. Также определяет АМА, антимитохондриальные антитела, которые указывают на степень возможного отторжения ткани щитовидной железы собственными иммунными комплексами. То есть это аутоиммунные заболевания, когда собственный иммунитет образует иммунные комплексы, отторгающие собственную ткань щитовидной железы. Это очень часто использование различных иммуностимуляторов, иммуномодуляторов, в частности, интерферон в этом замечен, а также замечено в этом ряд других стимуляторов, скажем, вакцины,
могут быть иммуностимуляторами. Ну, мы у нас вообще сейчас часто вмешивается в иммунитет, поэтому мы не сторонники вмешательства в иммунные процессы. Так что, братья и сестры, будьте осторожны с различными иммунными препаратами, иммуностимуляторами. Ну, мы эти вопросы довольно-таки подробно изложили в книге «Тайна щитовидной железы». Это у нас вторая глава третьего тома «Избавление от недугов». Поэтому вы можете эту книгу приобрести, внимательно просмотреть ее. Я еще раз напоминаю, что я пишу не книги, я пишу конспекты из научной литературы и просто привожу в примеры из своей собственной практики, которые еще раз иллюстрируют различные нарушения тканей и органов, то есть нарушение равновесия здоровья. И, соответственно, как мы видим, при повреждении щитовидной железы тоже нарушается равновесие здоровья. Так что очень много причин. Одна из важнейших – это нервный дистресс, то есть чрезмерный стресс, потому что вот мы лечим, лечим, лечим. Чаще всего страдают женщины раз в 10 чаще, чем мужчины. И, соответственно, ну, предположим, мы вылечили. И женщина уходит с нашего поля зрения, из-под нашего наблюдения. И вдруг появляется лет через 5. Ну, я спрашиваю, что случилось? Да вот опять заболевание щитовидной железы. А что, собственно, в вашей жизни изменилось? Да вот у меня развод. Ну, то есть, как вы сами понимаете, развод – это нервный дистресс, чрезмерный стресс. И, соответственно, там, где тонко, там и рвется, как говорится в русской пословице. Итак, братья и сестры, мы все-таки не будем углубляться в причины, а мы с вами поговорим об избавлении от недугов щитовидной железы. Для начала принимаем настойку звездчатки в течение года. Эффективность мы оцениваем по температуре тела, то есть в процессе восстановления работы щитовидной железы. Если температура была, скажем, 35 градусов, то она будет повышаться с каждым месяцем. 35,1, 35,2, 35,5, потом 36. То есть налицо восстановление работы щитовидной железы. Лекарства этого сделать не могут, потому что левотироксин натрия, он же эутирокс, он же тироксин, это заместительная терапия. Как говаривал профессор Кокосов Алексей Николаевич, так называемые костыли. То есть, если хромого, как он говорит, не учить ходить после повреждения, если он все время будет на костылях, то человек и никогда не научится ходить. Поэтому, да, это средство вынужденное. И я бы хотел обратить ваше внимание на то, что гормон левотироксин натрия, он же эутирокс, резко бросать нельзя, как и все гормоны, потому что возможен синдром отмены, обострение того заболевания, по поводу которого принимается этот гормон, в частности, по поводу аутоиммунного тиреоидита гипотиреоза. Поэтому, если человек, желательно под наблюдением эндокринолога, конечно, лояльного к фитотерапии, пробовать применять, и возвращаясь к нашей звездчатке. Можно использовать звездчатку среднюю, можно использовать звездчатку дубравную. Обе эти звездчатки работают, так что, пожалуйста, приготовьтесь регулярно использовать ее. Начинаем мы с 5 капель, по 5 капель 3 раза в день после еды. Как всегда, мы рекомендуем нашим пациентам деалкоголизацию, то есть накапали 15 капель вечером в рюмку или в стакан, и полстакана залили крутым кипятком, за ночь спирт улетучится от горячей воды, и, соответственно, эти 100 грамм нужно будет выпить в 3 приема – после завтрака, после обеда, после ужина. То есть в этом стакане остается только вода и трава, а спирт улетучивается. Затем далее, если
приходится через неделю-две дозу повышать, если нет эффекта вообще никакого. Ну, самое такое тончайшее ощущение – это небольшое возвращение сил, небольшое уменьшение заторможенности, появление какого-то желания что-то делать взамен апатии, вызываемой гипотиреозом. Поэтому, если есть результат, то мы так и оставляем пациента на дозе по 5 капель 3 раза в день после еды настойки из вещатки. Если эффекта через неделю-две нет, то мы переходим на 10 капель 3 раза в день после еды. Если опять нет эффекта месяц, то мы переходим на 15 капель 3 раза в день после еды. То есть, соответственно, 45 капель. Вечером заливается полстакана крутого кипятка, за ночь спирт улетучивается, и на следующий день в 3 приема эта водичка с травой, соответственно, выпивается. Если опять эффект недостаточно через несколько месяцев, мы добавляем настойку нормализующую щитовидную, или настойку зобника колючего, или настойку подмаренника. Ну, это уже, конечно, под наблюдением врача, который не отрицает фитотерапию, врача-эндокринолога. Если параллельно человек принимал левотироксин натрия, то при достижении эффекта можно пытаться осторожно снизить дозу на 12,5 микрограмм в сутки. Ну, то есть, например, если вы принимали 50 микрограмм каждое утро натощак левотироксина натрия, он же Элтирокс, то, соответственно, пробовать переходить на 37,5 микрограмм в сутки. Соответственно, нужно иметь соответствующие таблеточки, которые можно было разделить. Ну, там встречаются 25-ки, 50-ки этого левотироксина натрия. А лучше, конечно, иметь 25-очку, чтобы можно было ее разделить напополам, потому что 50-ку на 4 части делить сложнее, конечно. Так что, братья и сестры, пожалуйста, осторожненько, аккуратненько, не спеша, чтобы не было синдрома отмены, на фоне приема фитопрепаратов можно будет уменьшать Элтирокс, он же тироксин, и плюс параллельно еще можно пить чаи, которые восстанавливают иммунитет. Это иммунопротекторы, не иммуномодуляторы, не иммуностимуляторы. Они не разрушают функцию щитовидной железы. Это репешок аптечный 2 месяца, это фиалка трехцветная потом 2 месяца, и затем череда трехраздельная 2 месяца. Вот на полгода, и дальше можно будет чередовать. Пробовать также с 15 августа по 15 апреля принимать настойку радиолу розовой. А также во время еды по 1/3 чайной ложки 3 раза в день. Чередуются по месяцу 2 молотые корни девисила, молотые корни лопуха, имбиря, цикория, одуванчика или трава репешка аптечного или листья липы. Это все антигипоксанты, а также поставщики витаминов и микроэлементов. То есть 1/3 чайной ложки этого порошочка запивается водой во время еды, соответственно, 3 раза в день. Если вы получаете какое-то лекарственное растительное сырье крупно резанное, скажем, тот же лопух или тот же одуванчик или траву репешка, то нужно будет передробить в электрокофемолке. Ну, я скажу, что одно заболевание щитовидной железы, оно довольно-таки редко бывает изолированное. Оно бывает при различных болезнях. Кстати, вспомнилось еще очень важный повреждающий фактор щитовидной железы. Это препараты, содержащие много йода. Ну, конечно, лидером в этих лекарство является амиодарон, он же кардарон, лекарство, принимаемое при нарушении ритма сердца. Там
по-моему, едва ли не в 700 раз в одной таблетке превышение суточной потребности в йоде. Вообще, с суточной потребностью в йоде нужно быть очень осторожным, потому что на самом деле у нас в пищевых продуктах вполне имеется от 50 до 100 микрограмм в сутки йода. А если вы вдруг начинаете йод принимать дополнительно, то это может способствовать нарушению функции щитовидной железы. Поэтому ни в коем случае йод принимать нельзя. Я имею в виду обычные города или населенные пункты, такие как Санкт-Петербург, Ростов, Москва. Имею в виду в этой зоне, не в горной зоне, а в этой зоне средней полосы России. Ну, тут никакого дефицита йода не может быть. Тем более имейте в виду, что в приморской зоне Санкт-Петербург находится. Море вообще содержит много йода. Даже я вот когда с юга еду с Дона после сбора лекарственных трав в сентябре-октябре месяце и заезжаю в Петербург, то мне в нос бьет плотный запах йода. То есть это морская вода. Поэтому в Санкт-Петербурге точно никогда не может быть недостатка в йоде. И я заметил по пациентам, которые пытались принимать якобы для профилактики заболеваний щитовидной железы различные препараты йода, ну, там есть более-менее не такие резко повышающие концентрацию йода, как этот же кардарон, а имеется в виду калиедит в таблетках различной формы, там любой страны производства, 100-200 микрограмм, даже такая небольшая доза может вызвать болезнь щитовидной железы. Так что нецелесообразно. А тем более, если речь идет о морской капусте. В сушеной морской капусте вообще огромное количество йода, там превышение суточной потребности в сотни раз. Так что не вздумайте для профилактики болезнь щитовидной железы, морская капуста не подходит, так как получится гипермикроэлементоз. Понимаете, все поступление внутрь нас микроэлементов, йода, марганца, или, скажем, цинка, или селена, оно должно строго дозироваться, желательно натуральными продуктами. А обычно в БАДах, в таблетках содержится слишком большое количество микроэлементов, и получается гипермикроэлементоз. То есть речь идет о том, что гипомикроэлементоз, та же самая нехватка йода, не опасна. Опасно резкое повышение микроэлементов в пище. Гипермикроэлементоз. Так что нужно различать гипо и гипер. Гипер всегда опаснее. То же самое касается макроэлементов, магния, кальция или калия. Гипермакроэлементоз может вызывать даже угрожающее состояние здоровья. Мы вновь и вновь, всегда и всегда возвращаемся к нашему принципу возвращения равновесия здоровья, которое должно быть осторожным, аккуратным. Не нужно никуда спешить в условиях хронического вялотекущего заболевания, которым в большинстве случаев является гипотиреоз. Кроме того, нельзя забывать, что ряд пищевых растений тоже содержит микроэлемент йод. Это касательно морковь элементарная, сырая, тертая, овсянка геркулес или не геркулес, просто овес, каша, винегрет со свеклой, зелень одуванчика можно использовать, зелень мокрицы из вещатки средней, земляника, лапчатку гусиную, ботву моркови можно бросать в тарелку на столе. Листья свеклы можно использовать также, ежевику, смородину с творогом, ягоды, а также полезные сырые соки из растений, березы, будры плющевидной, липы, звещатки, подорожника, портулака, смородины, яснотки белой. Вот, кстати, с портулаком на Кавказе делают различные блюда. Так что
чем в таблетке, так лучше микроэлементы получать из нормальных продуктов. Ну и, конечно же, ряд веществ лекарственных может препятствовать работе натрий-йодного насоса, который всасывает из крови, усваивает в ткани щитовидной железы йод, необходимый для работы щитовидной железы. Работе препятствует натрий-йодного насоса жаропонижающие, болеутоляющие, гормоны, особенно контрацептивы разные, эстрогены, препараты с фенолом. В частности, препараты с фенолом, такие как используемые для лечения суставов ряд препаратов с глюкозамином, с хондроитином. Ну, всегда нужно смотреть состав. Всегда нужно смотреть состав. И ни в коем случае не принимать БАДы, в которых отсутствует подробнейший перечень состава. Не только действующие вещества, но и сопутствующих веществ, содержащихся в таблетке, красители, консерванты, стабилизаторы, разрыхлители, антислеживатели там, и так далее, и так далее. Иммуноглобулины могут быть опасными. Бета-адреноблокаторы, снижающие давление и подавляющие ритм сердца, тоже могут вызывать. Так что будьте осторожны с различными веществами, братья и сестры. Итак, мы теперь переходим к тиреотоксикозу, он же гипертиреоз, диффузный токсический зоб еще называется. Он имеет противоположные симптомы. Если при гипотиреозе сниженной функции сухость кожных покровов, то тут, наоборот, влажность, излишняя потливость. Если пульс может быть ниже при гипотиреозе, при гипертиреозе он выше 90 ударов в минуту сердечных. Если температура при гипотиреозе ниже 36, бывает 35, даже 34, даже удивительно, 33,7 у меня было два пациента, точнее пациентки, потому что чаще болеют женщины, то здесь наоборот, температура выше 36,6. То есть она может быть постоянно повышенной 37, 37,3, а иногда даже и выше. Поэтому для подавления функции щитовидной железы необходимо принимать настойку, подавляющую щитовидную номер 1 несколько недель. Обычно пациенты пьют препараты тиамазола, тиразол, меркозолил. Ну вот на их фоне тоже можно принимать параллельно настойку, подавляющую щитовидную, и, возможно, отойти постепенно от этих высокотоксичных препаратов. Дело в том, что тиамазол, он же тиразол, он же меркозолил, он способствует нейтропении и вообще агранулоцитозу, то есть подавлению кровяного ростка, снижению иммунитета, в том числе и противоопухолевого. Так что на них долго нежелательно находиться, на этих препаратах. Ну, имейте в виду, что антигормоны, тиразол, меркозолил – это антигормоны. Они же против гормонов щитовидной железы работают. Соответственно, они тоже могут вызвать синдром отмены, если их резко бросить. Так что надо осторожно к этому относиться и принимать настойку, подавляющую щитовидную номер 1. Если 2 недели нет эффекта, добавляют к ней настойку иммунную номер 12. Это экстракт овса молочной спелости. Принимают их совместно несколько месяцев и дозу повышают постепенно. То есть, если мы всегда начинаем с дозы по 5 капель 3 раза в день, то потом, если нет эффекта, то по 10 капель 3 раза в день, потом по 15 и так далее. Этот принцип называется титрация. Дозы снизу вверх, то есть с минимальной до максимальной. Этот принцип применяется не только в фитотерапии, но и в фармакотерапии, то есть, скажем, там национальное руководство по клинической фармакологии рекомендует при начале приема бета-адреноблокаторов, в частности, Игилок, Конкор, эта группа вся, атенолол, небивалол, метопролол, пропранолол и так далее, с дозы 1/8
Если 1/8 помогать не будет, тогда 1/4 таблетки минимальной расфасовки. То есть спрашивать в аптеке всегда минимальную расфасовку. Рекомендует национальное руководство по клинической фармакологии. И то же самое, что касательно дозы фитопрепаратов. Тоже мы начинаем принимать с минимальной дозы. Если есть необходимость, переходим потом на настойку подавляющую щитовидную номер 2 и, может быть, на настойку зюзника европейского или настойку лапчатки белой. Дело в том, что, конечно, целесообразно иметь своего эндокринолога, который будет отслеживать, курировать ваше состояние, потому что это заболевание более чревато нарушением сердца, диффузный токсический зоб, потому что более быстро наступает эндокринная кардиомиопатия, она же миокардиодистрофия, вследствие нарушения гормональной функции человеческого организма. И поэтому, конечно, желательно нам все-таки для восстановления ритма стараться использовать все-таки либо лекарство этиопатогенетическое, то есть тиразол, меркозолил, тиамазол, либо лекарственные травы. Пытаются использовать бета-адреноблокаторы для урежения ритма. Они-то ритм урежают, но бета-адреноблокаторы способствуют нивелированию симптомов. То есть на фоне приема симптом аритмии исчезает, и мы не можем с точностью сказать, насколько эффективно этиопатогенетическое, первопричинное лечение тиреотоксикоза, хоть синтетическими средствами, хоть травяными. Так что там не все так просто, и желательно не садиться на долгие годы на бета-адреноблокаторы, потому что все равно скрытый симптом, задавленный симптом аритмии, он все-таки не останавливает процесс формирования миокардиодистрофии. И тут еще такая очень интересная вещь. Дело в том, что тироксин, используемый для восстановления работы на различные органы и ткани, как заместительная терапия при неработающей щитовидной железе, мы возвращаемся к гипотиреозу. Все-таки тироксин, он сам по себе может перевести больного с гипотиреозом в гипертиреоз, то есть в тиреотоксикоз. Поэтому очень нужно тщательно следить за дозой тироксина, хотя сейчас наблюдается среди эндокринологов сразу назначение высоких доз левотироксина натрия и по 100 микрограмм сразу дают каждый день. Но это вряд ли целесообразно в связи с тем, что в 30% случаев само лекарство тироксин может вызвать тиреотоксическую миокардиодистрофию и перевод гипотиреоза в тиреотоксикоз. Так что, как видите, остается аутоиммунное поражение щитовидной железы, остается отторжение собственной щитовидной железой собственными иммунными комплексами, но вот лекарствами можно перевести туда-сюда. И то же самое касается и тиразола меркозолиловича. То же самое он может задавить настолько мощно диффузный токсический зоб, что человек может перейти в состояние гипотиреоза на фоне приема синтетических препаратов. То есть та же вялость, та же сонливость, тот же редкий пульс, сухость кожи, все время не выспавшийся человек. Поэтому, соответственно, как вы видите, при этом процессе лекарства применяемые, они могут перевести из одного процесса в противоположный. Тут вспоминается Кант с его законом «Единство и борьба противоположностей», да, братья и сестры. И, соответственно, мы, конечно, должны надеяться, что даже если на фоне фитотерапии мы переходим на дозу лекарства меньшую, даже если мы полностью не отменили, а дозу лекарства меньше того же тиразола, то мы тем самым сбережем печень пациента, потому что тиразол еще и печень разрушает. Поэтому
Конечно, очень бы желательно, если будут эндокринологи, сочувствующие фитотерапии, которые будут таких пациентов наблюдать, назначать им настойку щитовидную номер один, сделанную на траве буглясоидис черняеви, или настойку подавляющую номер два щитовидную из воробейника лекарственного сделанную, или настойку лапчатки белой, с корней лапчатки белой, или настойку зюзника европейского, даже хотя бы элементарно овса молочной спелости. И то уже можно будет в течение нескольких недель увидеть облегчение симптоматики при данном серьезном заболевании, каковым является гипертиреоз, он же диффузный токсический зоб. Ну и, конечно же, если вспомнить о йоде, то вот йод как раз и может дремлющее заболевание щитовидной железы, можно сказать, как бы предрасположенность, перевести в диффузный токсический зоб, совершенно явный. И я эти случаи встречал, наблюдал, когда рекомендовались различные препараты йода якобы для профилактики, а на самом деле они будили повреждение щитовидной железы, и которое могло проявляться агрессивным диффузным токсическим зобом. Так что, пожалуйста, братья и сестры, будьте внимательны. Еще раз я вам напомню, что при низкой функции щитовидной железы не только нужно смотреть ТТГ, который выше 5, а нужно еще и мерить температуру каждый день регулярно на протяжении месяцев или даже лет, чтобы смотреть, насколько эффективно удается лечить заболевание щитовидной железы. А если при диффузном токсическом зобе, то ТТГ будет меньше 0,3 единицы, соответственно, даже 0,001 бывает, еще меньше. То есть, зачем нужен стимулятор тиреотропных гормонов в гипофизе, если и так высочайшая функция щитовидной железы вследствие тиреотоксикоза? То есть, нужно прекрасно понимать, что эти цифры ТТГ, они колеблются туда-сюда, и, конечно, оценить их может быть только врач. Лучше, если вы будете консультироваться у специалиста, эндокринолога или просто опытного врача, который имел дело с эндокринологическими заболеваниями, в частности, болезнями щитовидной железы. Так что ищите соответствующего доктора, братья и сестры. Вам путь указан, рассказаны те моменты, которые защитят вас от избыточного прогрессирования данного заболевания. Ну и будьте осторожны, ни в коем случае йодированную соль употреблять никому нельзя вообще, тем более, что она еще и противная. Ну и морскую капусту пореже. Пожалуйста, не злоупотребляйте. Потому что, если вы сядете с карандашиком в руках и посчитаете, сколько йода содержится в тех или иных продуктах, которые вы в течение недели употребляете, то вы увидите, что, в принципе, ежедневно в вашем рационе вполне достаточно содержится микроэлемента йода, который превышать нельзя, гипермакроэлементоз опасен. Итак, братья и сестры, сегодня на православном радио Санкт-Петербурга в программе «Радиолечебница» мы с вами обсудили болезни щитовидной железы. Пожалуйста, открывайте на нашем сайте, читайте бесплатно книгу «Тайны щитовидной железы» и в разделе «Методики» смотрите протокол избавления от недуга щитовидной железы. Спаси вас, Господи, будьте здоровы!

0: Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития великомученика Георгия Победоносца, мученицы царицы Александры Римской, евангельское чтение с толкованием, акафист великомученику Георгию Победоносцу. Далее передача кандидата социологических наук, капитана первого ранга Александра Борисовича Бадьянова о маршале Победы Георгии Константиновиче Жукове. И лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян. Слово третье. О странничестве. Часть вторая». Передача детям «Сказка «Золотой хлеб» продолжит нашу программу, а завершит ее беседа из цикла «Радиолечебница» доктора Александра Александровича Алифанова «Болезни щитовидной железы».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Христос воскресе!
3: Боисим воскресе!
2: Христос воскресе!
3: Боисим воскресе!
2: Христос
3: воскресе! Воскресе!
4: Воистину воскресе Господь! Вот возлюбленные братья и сестры, днем за днем так и мелькает, уже быстро проходит время, незаметно, уже приполовение праздника. Приполовившийся празднику жаждущую душу мою благочестие напой водами. Услышим мы эти замечательные слова церковного песнопения на приполовение. Жаждущую душу мою благочестие напой водами. Как хорошо, возлюбленные братья и сестры, скажут, чтоб наша душа ожила, чтоб она почувствовала духовное веяние Господа Иисуса Христа, чтоб сердце наше из каменного сделалось хотя бы плотяным. И часто-часто, возлюбленные братья и сестры, когда мы встречаем праздник радостно, проходит время, мы уже впадаем или в отчаяние, или в грех, или в сутолоку мирскую, и сердце наше опять не знает, чем светить. А почему? Потому что, возлюбленные братья и сестры, нет у нас смирения. Сердце сокрушенное и смиренно. Вот самое основное – нужно иметь смирение. И вот здесь и возлюбленные братья и сестры специально сложил о смирении, как мы должны его искать и как мы должны его приобретать. Один ученик спросил старца, что необходимо и потребно для спасения. И мы часто задаем вопрос этот. Что потребно для нашего спасения? А вот он и ответил. Старец на это отвечал. Необходимо, потребно для спасения смирение. Насколько человек смирит себя пред Господом, настолько и обрящет благодати. Видите, возлюбленные? В житии святого Евстафия Плакиды 20 сентября празднуется. Мы читаем, что Господь явился ему и сказал, когда ты придешь в глубину смирения, я вознесу тебя и прославлю на небесах пред ангелами моими. Многие, говорил старец, творили великие добродетели и даже претерпели некоторые мучения, как видим из слов 50 святого Макария Египетского, а после впали в гнусные страсти и погибли. А почему погибли? Они не искали, что смирение. Вот возлюбленные. Вот что любовь, а от любви рождается и смирение. Когда ты видишь страдающего человека, ты воспринимаешь его с любовью, ты видишь и смиряешь себя, и думаешь, как же этот человек страждет. И забываешь о себе, вот это и есть наше смирение. Когда мы заботимся о другом, забывая о себе. «Батюшка, это страшно! Как же спастись можно?» – спросил однажды по поводу этих слов со смиренным мудрым легко можно спастись, ответил старец. Если захотят, надо полагать, они погибли, не имея этой добродетели, то есть смирения, понадеялись на себя и развратились. Видите, возлюбленные? Помните, я тот раз вам говорю, и 60 лет проведя в монастыре, можно что? Погибнуть. Опа. Поэтому будем всегда в смирении, в терпении стяжать души свои. И вообще старец постоянно внушал ученикам своим, что смирение есть наиболее удобный путь ко спасению. Смирение, он советовал, пусть восполняет недостаток других добродетелей. Когда, например, один ученик высказал старцу: «Батюшка, у меня нет ни молитвы, ничего доброго, и оттого я бываю в великой печали, я всем скорблю», то старец ответил: «У царя земного не все воины бывают генералиссимы, а есть и офицеры, и простые солдаты, так и у царя небесного. Если не будешь генералом, то будешь простым солдатом, а все будешь воин царя небесного. Смиряй и укоряй себя во всем, как непотребного раба». Да. Другой ученик говорил: «Батюшка, простите меня, я все предаюсь лености и нерождению, у меня нет ни поста, ни молитвы, ни воздержания». Отвечал старец: «Заготовляй себе более смирения и самоукорения». Укорять надо себя еще. Вот раз есть смирение, укорять, что вот я какой ленивый, никудышный, худой. Да. Придет время, и ты будешь поститься, а то теперь ты будешь поститься, а просто зазирать и осуждать. Многие плоть свою постом иссушили, а страсти ни одной не победили. Вы слышите, братья и сестры? Можно и постом иссушить себя, а не победить свои страсти. Ибо без смирения трудно спастись. Тоже говорил старец монахини Колесфенье: «Батюшка, — высказывалась она перед старцем, — прошу я Господа, дай мне положить начало благое во спасение, согрей оледенелое мое сердце, а то оно все холодно на сердце и не имею чистой молитвы. Помыслы обуревают меня, забываются, медление и услаждение постигают меня. Простите и помолитесь за меня». «И мощнейшее дитя мое, — говорил старец, — хотя и ревностно твое устроение, но слабо. Смиряйся и не суждай других. Смирение и одно сильно представить пред Господом», — говорит старец. Вот, возлюбленные братья и сестры, видите, насколько велико смирение пред Господом. Помните, как Матерь Божья сказала Елизавете: «Я по презре
3: со смирение рабы своя,
4: чтобы отныне
3: ублажать меня Господи».
4: Вот у кого мы должны учиться смирению. У кого? Вот она имела чистое смирение и чистую душу. А то часто бывает, мне жалуются: «Батюшка, у меня каменное сердце». И мы слышим, как говорит пророк Иезекииль: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Какое страдание, когда мы сознаем себе сердце каменное. Охладела ли душа твоя? Чувствуешь ли себя удаленной от Бога, омертвелым, безрадостным и безнадежным? Молитвы твои умолкли, свет твой померк, тебя гнетет духовная нищета, и ты недоумеваешь, может ли Господь любить тебя, бесчувственного, недостойного, быть может, и неверного. Возри тогда на нескончаемую неизменную любовь, которая от века и до века та же, она не колеблется от происходящих в тебе перемен. Она может согреть и твое каменное сердце, преобразив его всецело своей силою. Господь любил Петра, и тогда, когда незадолго от отречения своего он следовал за ним издали. Взгляд неусыпной любви Господней сокрушил сердце Петра и зажег в нем угасший огонь. Эта верная любовь Божия принадлежит и тебе. Ухватись за нее, держись за нее, вступи немедля в чудную область ее. Тоскуешь ли о тех, которые когда-то были отрадуют твоей жизни, а теперь в Царстве Небесном? Изнемогаешь ли ты от той тоски, от горечи, разлуки, сердечная связь с ними все так же жива? Когда твоя душа жаждет общения с ними, воззри на высоту любви Христа Спасителя. Та же любовь, торжествующая во славе со спасенными, избавленными от земного греха, внемлющим хваление их, простирается к твоей тоске, обнимая со всех сторон твое опустевшее сердце и образуя живую связь между тобою и ими. Одна и та же любовь, небо и землю обнемлющая, радуется возвращению туда и пребывает с оставшимися дней. Верь, что твое каменное сердце живет и забьется сильнее под влиянием этой любви, ибо никакая долгота томительных дней, никакая широта тяжелого земного опыта, ни глубина страдания, ни высота желаний не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот видите, возлюбленные братья и сестры, если мы будем иметь любовь между собою, значит, Господь и помилует нас и даст нам сердце не каменное, а что? Вот как. Поэтому будем просить и молиться. Поэтому будем всегда просить и молить, чтобы Господь удостоил нас смирения и любви ко Христу. И тогда нам будет радостно. Жизнь наша потечет своим чередом. И мы скажем, что горе-то горе, сколько кругом. Божьего света не видно, право о собственном горе своем думать
3: становится стыдно.
4: Вот видите, что у других горе больше. Вот я посмотрю в другой раз и вижу убогих, коллег, психиатрических больницах, заключениях, наркоманов, пьяниц, блуде развратников. Как страшно, возлюбленные братья и сестры. Вы посмотрели на эти лица. Я смотрю на ваши лица, они радостные, они любвеобильные, они добрые. Потому что вы поняли и знаете Господа Иисуса Христа. А вот надо донести и вот до этих людей, которые падшие создания, и до них донести надо слово божественной любви, солнце правды. Тебе кланяйтесь солнцу правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, слава тебе, чтобы это солнечный луч дошел и до этих страдальцев. Потому что возлюбленные братья и сестры, все наши вот эти грехи, они ведут не только к падению, не только к ожесточению и окамененному нечувствию, но и делают человеку уже невозвратимым, очередным. Почему? В другой раз мы слышим слово «Вачка», он уже человек потерянный. Видите? Значит, уже нет надежды. Но Господь из каменного может преобразить, если человек очнется и скажет, как блудный сын. Помните, как он сказал? «Стану, пойду к отцу моему». О, как надо! Заставить себя встать, подняться, очнуться от этого греха. И тогда уже будет легко справиться с ним. И смотрите, какое смирение у него. Я уже не буду нарицаться сыном твоим, но прими меня как единого
3: одноедника твоих.
4: Видите? Покаяние рождает что?
3: Смирение.
4: А смирение дает нам уже возвышение к Отцу Небесному. как Матери Божия, якобы призе на смирение раба. И станет вменчивость. Только в смирении мы излюблены, братья и сестры. Если не смирим себя, то все пропало дело. Все бесполезно. Вы слышите, спасались, в какие были старцы великие. Плоти сушили постом. А не было смирения, и все пропало. Вот так. Поэтому прежде и Господь говорит, смиренное сердце, обрящество, покой, душа ваша. Поэтому будем всегда смирять свое сердце, стараться жить по-божьи, любить друг друга, не завидовать, не осуждать, не клеветать, не предавать, не роптать друг на друга. Друг друга тяготы носите, и тапа исполните закон Христов. И тапа исполните
3: закон Христов.
4: Друг на друга. Друг друга тяготы носите, и тапа исполните закон Христов. И так исполните
3: закон Христов.
4: Надо исполнить. Да, мы все стараемся.

0: даже с креста, зачем, то был отловленный, как мы слышите, за врагов молился, за врагов стрелял. Скорбь какая у Господа была, чтобы каждый обратился и был во жив. И Господь говорит, не хочу смерти, смерти грешника, но еже обратитесь. А... Поэтому будем искать. Да. А мне раб Божий один говорит, батюшка, ну как вот это так постоянно чувствовать себя грешником? Это и хорошо чувствовать себя грешником. А если ты почувствовал праведником, значит, ты не, тоже все пропало. Значит, нет смирения, нет покаяния, нет ничего. Я говорю, ты уже тогда святой человек, становись, икону себе писать надо уже тогда. Это постоянно, постоянно. Уже святые, которые восходили на небо, открыт было для них Царство Небесное. И вы слышите крик сатаны, ты-то теперь Божий. И как он ответил? Помилуйся, Боже. Помилуйся, Боже. Какое смирение, возлюбленные братья и сестры. Не по заслугам. Наших заслуг нет никаких. А только помилуйся, Боже. Вот так и нам, когда будем и отход уже нашей жизни, мы можем сказать, помилуйся, Боже. Не по заслугам нашим. Потому что заслуг-то у нас нет никаких. А только грехи да пороки. То осудим кого-то, то поклевещем на кого-то, то еще что-нибудь плохое сделаем. И множество грехов, как песка морского. С детства, вот Колюшка, ну знаете все его, мальчик. Я всегда шок рассказываю. Вот картинку изорвали, спичку серную зажгли. Приходит мама и жалуется мне еще не. Оленька вот взял, спички зажег. Что-то пахнет. Так и меня было в детстве. Смотрю, мальчик разобрался, что там он. А он поджег книжечки, он думал, что это печечку он топит. Это уже книжки-то. Книжки-то не сразу загораются, потому что не дом тогда. И вот я тогда отшлепал, и больше уже никогда за спички не брался. Вот так и здесь. Я сказал, Светушка, наказать надо, но спросить. И он подошел, сказал, батюшка, я больше никогда спички в руки не возьму. Это он курить не будет. Может, видите, как хорошо. А то мы часто-часто, вот дети, с самого детства уже стоят, начинают грешить. Вот, то картинку, то спичку черную. А вчера ключи куда-то от комода унесли. Так нарезали ручонки. Часто делал, жаловалась мать, а сама твое дело принималась целовать. Вот так и нас Господь, как малых детей ведет за ручку, чтобы мы не зажигали серную спичку, то есть не разжигали злому между собой. Это пример я показал, что может ребенок сделать, а что мы, как мы поджигаем друг друга. Здрасте, я уступлю, и она такая, и всякая, да как мы начинаем, как будто демон входит в человека. Бывает такое?
1: Бывает.
0: Да. И человек уже распалится такой страстью, кричит, делается как бесноватый. Откуда идет беснование? Муж не хочет подчиняться жене, жена мужу. Опять беснование. Дерутся друг друга, бьют, в тюрьму сдают, в больницу передают своих жен, потому что не справится им никак. Вот что творится в мире всем прелюбодейным и грешным. И Господь называет этот мир как? Вот в каком миру-то живем. Но Господь говорит, удаляйся от зла и твори добро. О, правильно вы говорите. А сразу опомнится, Господи, что я делаю? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, утверди меня на камень и заповеди твои. Господи, отжени от меня всякого рога и супостата. И человек остепенил себя. Но мы сразу спохватываемся о Боге?
1: Нет.
0: Вот в это время, особенно женщины горячные, которые, они никак не устепенятся им, как будто масло в огонь подлили. Еще
2: добавляют.
0: Да, добавляется.
2: Помоги.
0: Вот видите, возлюбленные. Вот здесь и надо смирение. Смирение, мать терпения. И всегда, последнее читаю опять, в жизни святых, видите что-то, мысли плохие, никудышные мысли. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий.

0: фамилиями грешных. И мысль плохая моментально отойдет. А то мы начинаем развивать эту худую мысль. И человек доходит и до самоубийства, и на всякие плохие дела. А сегодня читаю рассказ о воскресшем Господе. Ушли все с богатого дома в храм. А здесь был страшный грабитель и разбойник. Мальчик он только остался в доме, который раскрашивал там яички, больной он был. И когда этот разбойничек вошел, он говорит: «Христос воскресе! Вот тебе яичко!» И он бросил свое убийственное оружие, пришел к храму Божию. И когда к нему подступали, он всем кричал: «Христос воскресе!» И они отвечали: «Воистину воскресе!» Вот разбойник, и то принес покаяние. Детская душа дала ему такой восторг. Я читаю детский рассказ, думаю: «Господи, как хорошо, что человек разбойника со зверя сделался человеком». И когда полицейские сказали: «Он это разыгрывает», а владыка сказал: «Не разыгрывает». Раньше он разыгрывал под действием дьявола, а сейчас он под благодатью Божией, потому что он познал Христа Спасителя. И в заключении он, когда приходили к нему, он всем говорил: «Христос воскресе!» А когда спустили на свободу, нашли его в пещере, вышел он из пещеры старцем. И что же вы думали, он сказал этим людям? И они опять сказали ему: «Воистину воскресе!» Вот так пусть воскрешает наша душа, оживляется, как оживляется природа, так и наша душа, чтобы цветением духовным расцвела. Радоваться мы должны каждой травинке, каждому цветочку, каждой птичке, голоску птичьему. Все, каркнула ли ворона, или что, котик мяукнул, и собачка пролаяла. Господи, как хорошо, что вы любили, но озлобленности возлюбленные не допускайте, а допускайте только любовь Христову в сердце своем. Тогда жизнь переменится, зла не будет, и Господь говорит: «И душа наша, и сердце тогда не будет каменное, а будет...» Дай, Господи, чтоб нам переменить наше сердце. «Множество, множество содеянных мною лютых помышляю охаянный, трепещу страшного несудного, но надеюсь на милость благоутробие Твое, я Давид вопиюсь. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, великой милости Твоей, не по заслугам нашим, а по великой милости».
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых великомученика Георгия Победоносца, священномученика Иоанна Пресвитера, мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона –

Братья и сестры, 23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память великомученика Георгия Победоносца. Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейрут, в древности Берит, у подножья Ливанских гор. Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан. Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь святого Георгия была полна сильных и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан. После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на груди положили тяжелый камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святаго воловьими жилами, колесовали, бросали в негашенную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомедии в 303 году. Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности, называют еще Победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лида. В храме, носящем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, тоже посвященном ему. На иконах святой великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывает, что недалеко от места, где родился святой Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Что это был за зверь, удав, крокодил или большая ящерица, неизвестно. Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками. Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вала у земледельца, послужили поводом к почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей. В дореволюционное время, в день памяти святого Георгия Победоносца, жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют Юрьев день. В этот день
До времен царствования Бориса Годунова крестьяне могли переходить к другому помещику. Святой Георгий – покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом, древним змеем. Это изображение было включено в древний герб города Москвы. Святой великомученик Георгий Победоносец, моли Бога о нас!

23 апреля по православному календарю или 6 мая по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святой мученицы царицы Александры Римской. Святая мученица царица Александра Римская была супругой императора Диоклетиана, годы правления 284-305. Он вошел в историю как ревностный идолопоклонник и жестокий преследователь христиан. На одном из собраний своего сената в Никомедии в 303 году Диоклетиан дал всем подданным право свободно расправляться над верующими в единого Бога, обещая при этом свою поддержку. Узнав о таком приказе, святой мученик Георгий Победоносец не побоялся объявить себя верующим в Бога и пойти против императора. В ответ на такое поведение Диоклетиан приказал предать отступника наиболее страшным пыткам, какие только существовали в то время при дворе. Но святого спас Бог. Неожиданно загремел гром, и все услышали божественный голос, обещающий свою поддержку и призывающий Георгия ничего не бояться. В тот самый момент мученик был исцелен ангелом. Все, включая императора, были страшно напуганы. Однако ужас не вразумил Диоклетиана. Люди же, ставшие свидетелями этого события, поверили в Господа христиан. Тогда же истинного Бога познала и жена императора, язычница царица Александра. Она так же, как и Георгий, хотела объявить императору о своей вере, но узнавший об этом епарх увел ее во дворец, чтобы удержать от признания мужу и тем самым сохранить ее жизнь. На следующее утро, услышав крики вновь истязаемого Георгия, Александра поспешила к месту пыток. Она старалась пробраться через толпу людей и во всеуслышание призывала Бога помочь ей, называя его всесильным и единым. Она упала к ногам Георгия и при всех стала прославлять Христа и уничижать идолов и тех, кто им поклоняется. Обезумев от негодования, Диоклетиан распорядился предать смерти не только Георгия, но и свою супругу. Она же, ничуть не сопротивляясь, спокойно пошла вслед за святым мучеником. Царицу уморила дорога, и она припала к стене, лишившись сознания. Люди подумали, что женщина умерла, ее мнимая кончина была зафиксирована в документах, составленных после казни великомученика Георгия. В действительности же царица приняла смерть только через несколько лет, в 319 году. Она приняла мученический конец в одно время с родной дочерью Валерией, также причисленной к лику святых. За эти несколько лет случилось множество событий. В 305 году к управлению страной приступил Галерий, годы правления 303-311. Прежний же император добровольно отказался от власти. Новый правитель был злым язычником и воином. Супругой его стала Валерия, дочь царицы Александры, выданная насильно замуж еще во время царствования своего отца. Александра растила дочь в соответствии с законами христианской веры. После смерти Галерия император Максимиан захотел жениться на ней, но после того, как Валерия ему отказала, он сослал их с Александрой в Сирию. В 313 году Максимиан умирает, и мать с дочерью едут в Никомедию в надежде, что император Ликиний пощадит их, ведь они вместе с царем Константином подписали соглашение, согласно которому всем христианам разрешалось свободно исповедовать свою веру. Однако им было неизвестно, что в душе император Ликиний ненавидел христиан. Он отдал приказ обезглавить святых женщин. Приказ императора был исполнен. Женщины казнены, а их тела брошены на морское дно. Так царица Александра, приняв от Бога венец мученичества, окончила свой жизненный путь на земле. На Руси всегда почитали святую царицу Александру. Многие храмы освящали в честь нее свои престолы. Александра Римская являлась любимой святой и покровительницей Александры Федоровны, жены последнего русского царя Николая II, тоже принявшую мученическую смерть в 1918 году в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Святая мученица, царица Александра Римская, моли Бога о

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещал и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников. Помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, для Твоей помощи сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Иоанна, 26-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

«Взыди Иисус в церковь и учаше, и дивляхуся иудеи глаголюще, как о сей книге весь не учился, отвеща уба им Иисус и рече, «Мое учение несть мое, но пославшего мя, аще кто хочет волю Его творить, разумеет о учении, кое от Бога есть, или ас о себе глаголю». Глаголой о себе славы свои я ищет, а ищая славы пославшего Его, сей истинен есть и несть неправды в нем. Не Моисей ли даде вам закон, и никто же от вас творит закона, что меня ищете убить? Отвеща народ рече, беса ли имыши, кто тебе ищет убить? Отвеща Иисус и рече им, едино дело сотворих, и все девятеся, сего ради Моисей даде вам обрезание, не яко от Моисея есть, но от Отец, и в субботу обрезуете человека, аще обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон Моисеев, намяли гневаетеся, яко всего человека здраво сотворих в субботу». Не судите на лица, но праведный суд судите. Глаголоху оба нецы от иерусалимлян, не сели еси гоже ищут убити, и се не обинуяся глаголят, и не часо же ему не глаголют. Егда како разумеша князи, яко сей есть Христос, но сего вемы откуда есть. Христос же, егда приидет, никто же весть откуда будет. Возва уба в церкви, уча Иисус и глаголя, и мне вести, и вести откуда есть, и о себе не приедох, но есть истинен послав имя, его же вы не вести, ас вем его, яко от него есть, и той мя посла, и скаху же да имут его, и никто же возложил.

Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи с 14 по 30. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить?» Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. В преполовине слышится воззвание от лица Господа: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Если так, то пойдемте все к нему. Кто чего бы не жаждал, только бы то не противно было Духу Господа, непременно найдет удовлетворение. Жаждущие знания, идите ко Господу, ибо Он — единственный свет, истинно просвещающий всякого человека. Жаждущие очищения от грехов и утоления совестного жжения, идите ко Господу, ибо Он вознес грехи всего мира на древо и рукописание их разодрал. Жаждущие покоя сердечного, идите ко Господу, ибо Он есть сокровище, обладание которым заставит вас забыть все лишения и презреть все блага, чтобы обладать им единым. Сила кому нужна, у Него всякая сила. Слава ли? У Него слава примирная. Свобода ли? Он дарователь истинной свободы. Он решит все недоумения, расторгнет узы страстей, развеет все скорби и туги, даст преодолеть все препоны, все искушения и козни врага и уравняет путь нашей жизни духовной. Пойдемте же все ко Господу. Святитель Феофан Затворник из книги «Мысли на каждый день года».

Ангелов Творец и всея твари Содетель, яви выйти от церкви своей веры поборника и за веру непобедимого страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалять и тебя, святи Георгий,

видя гонения нечестивых на христианы, не убоялся иси козни их и мучительства богомудрия, но яко добрый воин Христов, вся своя нищим раздав, волею потекал еси на совет их неправедный, Христу вождю и Богу своему пая,

Разумно уразумев единого Бога в трех ипостасях боголепно поклоняемого, твердым умом исповедал еси его на соборище нечестивых, и так обличил еси безумного царя безумное поклонение твари, сего ради за твое высокое любомудрие прими от нас, Георгия, усердное поклонение.

«Сила Божия, просвещающая всякого человека, грядущего в мир, и в темнице тебя страждущего посетила есть, смиренно мудрый Георгие, понеже тебя вся жития сего тленная, яко уметы презрев, единому Христу прилепился Иси, да за имя Его добре воинствовав, сподобившися тому со ангелы вечно воспевати,

«Имея ум и сердце Духом Святым озаренные, ты по внушению Его поревновал еси, подвязатеся за имя Христово, до крови стоябо, мужественно вере, обличил еси вознесенную нечестивого соборища гордыню, сего ради хвалим тебя, всемудрый Георгий».

Безумный мучитель, дышащий на тебя убийством, страстотерпче Георгия, жаждал бо крови твоей я, яко пес алчный, повелевая распятие на колесе тело твое, излейшим мукам предати, ты же, возмогая о Господе, с твердым упованием к Богу воз...

«Слышавши от тебе, Диоклетиан, и жрецы идольские, словеса премудрости, распыхахуся на тя злобою, паче же егда рекал еси, о царю-мучителю, по что мя всуй истязуеши, мне бо еже жити Христос, и еже умрете приобретение, трудно ти есть противу рожна прати, сего ради мы взываем ти, великоименитель».

Богатечной звезде подобен был еси Георгий, чудесным бо от ангела исцелением и видимым от колеса отрешением научил еси неверных веровати в Троицу единосущную и той купно с тобою воспевати. Аллилуйя.

«Видяши народе чудеса силы Божией, яви на тебе бываемое, скротости учения Христова от тебе прияше, и возопише глаголющее, воистину велик Бог христианский, сего ради и мы восхваляя тебя, достославни Георгий».

Проповедникам истины духоносным апостолам поревновав, крестом миру распялся и сестрастотерпче, себо яко ионова чрева китова, в печь нерастворенной извести стремглав вержен был еси, да прославится тебе ради дивный во святых Господь. Ему же ты и врови известнем, яко во храме славы умно взывал еси.

«Воссиява вы в тридневном твоем от гроба восстание всесильный, ада и смерти победитель Иисус! Спасете от адово истления страстотерпче Георгие, потриех бо днех обретоша тя в извести живо и в воздеянии рук поюще Бога, сего ради вельми пристрашне быша и ужасошися, мы же радующися восписуем ти победную».

0: очи.
1: Хотя и всячески уловите сердце твое к прелести идол, нечестивый мучитель умышляет прельстить тебя волшебными чарованиями. Ты же, Богоизбраннее, с Давидом восклицая, «О Бозе спасения моей слава моя!» Верно тому пел Еси.

Новая эпоха за зло лукавый, он и сатана, служитель Диоклетиан, егда в безумной своей ко идолам ревности, повеле напоить и тя Георгия ядом, ты же исполнен сы веры и упования, ащи смертный испил, а бачи без вреда прибыл еси, богохвальнее.

Странный и страшный совет бысть от некоего волхва нечестивому царю, да повелит тебя в доказательство правости веры Христовой словом воскресите мертвого. Ты же, Георгий, ничтоже сумняся, воспевал еси тому, и же несть Бог мертвых, но Бог живых».

Всежеланный и сладчайший Иисус, Его же Ты всей души и всем сердцем возлюбил еси, Всеблаженный Георгие, слыша теплое веры Твои я моление, вскоре повеле по слову Твоему воскреснуть и мертвому, прославление ради имени Своего и верных утверждения, неверным же и ослепленным на удивление и богопознание, сего ради подолгу,

Си ангели восхвалиша Бога, даровавшего ти таковое мужество Георгие, яко в темничном заточении не приставал еси молитвенно бодрствовати, сего ради, яко великий таинник Божия благодати, удостоился еси видите в видении Господа венцем нетления главу твою венчающую, да и мы с тобою вопием.

Ти многовещание риторскими своими языки не возмогут изрещи тебе достойные хвалы, Георгие, многих ради твоих подвигов и болезней, их же за Христа и Церковь подъял еси волею. Сего ради мы, недоумея, восхвалять и тебя по достоянию, воспевая.

0: Отче.
1: Спасти хотя души во тьме идолослужения погибающих, боголюбче Георгие, ты ревнуя поревновал еси, яко Илия по Бозе, вшед бы во храм идольский, силою Божией разгнал еси бесы, сокрушил идолы, посрамил жрецы, и яко победитель не с человеки, но со ангелы пел еси.

Стены бесчувственнее окамененной сердцем мучитель твой Георгий, не уразуме Бога, яви тобою чудодействующе, но до конца прибыл еси, яко аспид, затыкая уши свои, сего ради повели усещитя на позорище во главу, яко злодея, ты же, болезная о погибели души его, радостно приял еси кончину, за нюже мы тебя ублажаем, любовь.

Пение Пресвятей Троицы, паче иных воздал еси, святые великомученичи Георгии, не словом точи и умом, но живым всего себе в жертву принесением, подражая бо распятому заны непорочному Агнцу Христу, положил еси душу свою за други своя волею, тем же убо аще и недовольни есть мы, похваление таковые твоя доблести, больше бо сия любви никто же имать, побаче благодарнее суще,

светоприемный светильник истинного света, сущим на земле являешься, Богоизбранник Георгие, просвещаешь ибо сердца верных и к разуму божественному вся наставляешь и, поучая и нас весело,

Благодать, данную тебе от Бога, ведущие, память твою празднуем, великомученичи Георгии, и с усердным молением к чудотворному образу твоему притекающие, твоею всесильной, о Господи, помощью, яко необоримую стеною ограждаемся, сего ради восхваляя тебя, усердно зовем Богу,

Славную кончину твою поюще, ей уже возвеличился Иси, яко добрый воин Христов. Молим тебя, страстотерпче Георгие, буди нам во всем ко благу помощниче и услышаны, усердно взывай.

О всеблаженные святые великомученичи Георгии, прими сие наше хвалебное пение и избави нас от всякого зла твоим теплым к Богу ходатайством, да с тобою воспеваем

Ангелов Творец и всея твари Содетель, яви выйти от церкви своей веры поборника и за веру непобедимого страстотерпца, внушает нам за подвиги страданий твоих восхвалять и тебя, святи Георгий.

Святые, славные, всехвальные великомученичи Георгии, собрание в храме Твоем и пред иконою Твоей святой поклоняющиеся людие, молим Тебя, известные желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас, умоляемого от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нужное прошение, и дарует стране нашей победу на сопротивные, и паки припадающие, молим Тебя, всесвятые победоносчие, укрепи данную Тебе благодатью в обранях православное воинство, разруши силы восстающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да увидят, яко мы имеем божественную помощь, и всем в скорби и обстоянии сущим многомощно яви свое заступление. Умоли Господа Бога всея твари Создателя, избавите нас от вечного мучения, да прославляем Отца и Сына и Святого Духа, и Твое исповедуем предстательство ныне и приз

0: братья и сестры, вы слушали акафист в честь великомученика Георгия Победоносца.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Православного радио Санкт-Петербурга капитан первого ранга Александр Борисович Бадьянов. Тема нашей беседы – маршал Победы Георгий Константинович Жуков.
1: К середине июня 1941 года германские войска завершили подготовку операции «Барбаросса» и сосредоточение у советских границ, где было развернуто 80% немецких дивизий. В воскресенье 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут 630 бомбардировщиков и 230 истребителей германских военно-воздушных сил нанесли массированный удар по 30 советским аэродромам. Всего в этот день авиаударом, в которых участвовало 1700 бомбардировщиков и 500 истребителей, подвергли 66 аэродромов, на которых находилось 70% советских самолетов. К вечеру потери советских военно-воздушных сил составили 1200 самолетов. Немцы потеряли 35 самолетов и около 100 получили повреждения. Писатель Мартиросян в книге «Трагедия 22 июня. Блицкриг или измена? Правда Сталина» писал, что большая часть авиации Западного военного округа была загнана в братскую могилу, известную как Белостокский выступ, в соответствии с рекомендациями Тухачевского. Стихийным и хаотичным действиям советской авиации немецкие пилоты противопоставили четкую организацию, лучшую слетанность и высокие качества боевой техники. Первый же день войны по приказу Сталина Жука вылетел на юго-западный фронт. Здесь он попытался организовать наступление на Люблин. Писатель Замулин в книге «Прохоровка. Неизвестно сражение Великой войны» пишет, что в ходе приграничных сражений в районе Броды, Берестечка, Дубна советское командование проводило контрудар 5 механизированными корпусами. Всего около 5000 танков против наступающей первой танковой группировки противника, насчитывающей около 1000 танков. Несмотря на успешные действия отдельных соединений, советские танкисты понесли там крупные потери. 2600 танков остались на поле битвы. Гитлер, продолжает писатель Замулин, 2 года возил туда иностранных корреспондентов, показывая им кладбище нашей бронетехники. Сам Жуков утверждал, что в тот момент только удар механизированных корпусов спас 6-ю, 12-ю и 26-ю армии Юго-Западного фронта от полного окружения. Надо отметить и то, что советские танковые корпуса были укомплектованы в основном танками старых образцов. Так, в 18-м механизированном корпусе, которым командовал генерал-майор Фекленко, в 40-й танковой дивизии насчитывалось 19 Т-26 и 137 Т-37. В 43-й танковой дивизии имелось 5 КВ, 9 Т-34 и 230 Т-26. Танки под маркой Т-26 имели на вооружении только пулеметное вооружение. Следовательно, советские танкисты сознательно жертвовали собой ценой своей гибели, спасая Юго-Западный фронт. Значительно хуже дело обстояло на Западном и Северо-Западном фронтах. Господство немцев в воздухе и главное четкое взаимодействие танков, пехоты и артиллерии способствовали тому, что на 18-й день войны Северо-Западный фронт потерял Литву, Латвию и часть территории РСФСР, вследствие чего создалась угроза выхода противника через Лугу к Ленинграду, подступы к которому были, как писал Жуков, недостаточно укреплены и слабо прикрыты войсками. 29 июля Георгий Константинович попросил Сталина принять его для срочного доклада и сказал ему, что в связи с разгромом 28 советских дивизий на Западном и Северо-Западном фронтах армии Юго-Западного фронта надо целиком отвести за Днепр и обороняться за этой мощной преградой. Одновременно Жуков предложил организовать контрудар и отбить у немцев Ельню, так как оттуда им открывался удобный путь на Москву. В тот же день Жуков отправился на фронт под Ельню. 24 августа 1941 года на совещании у Гитлера Гудериан подошел к карте и, положив руку на Ельнинскую дугу, сказал: «До сегодняшнего дня я удерживал этот плацдарм против Москвы. План развертывания и боевые директивы готовы. В группе армий «Центр» везде все готово для марша на Москву. Разрешите нам наступать на Москву, мы возьмем ее. Гитлер встал, быстрыми шагами подошел к той же карте и положил ладонь на Украину. «Нам необходим хлеб Украины. Мы должны захватить Крым, чтобы устранить этот опасный авианосец против румынских нефтяных источников». Нацеленность Гитлера на Украину и Крым дала возможность Жукову ликвидировать опасный для Москвы Ельнинский выступ. В беседе с писателем Симоновым о начальном периоде войны Жуков привел следующий эпизод. «Вспоминаю пленного немца, которого я допрашивал под Ельней. Это был один из первых взятых там плен-танкистов. Молодой, высокий, красивый, белокурый. Эдакий Нибелунг. Даже вспомнилась картина Нибелунги, которую смотрел в кино в 20-е годы. Словом, образцовый экземпляр. Начинаю его допрашивать. Докладывает, что он механик-водитель такой-то роты, такого-то батальона, такой-то танковой дивизии. Задаю ему следующие вопросы. Не отвечает. Почему вы не отвечаете? Молчит. После заявляет. Вы военный человек. Вы должны понимать, что я как военный человек уже ответил все то, что должен был вам ответить. Кто я и какой части принадлежу. А ни на какие другие вопросы я отвечать не могу, потому что дал присягу. И вы не вправе меня спрашивать, зная, что я военный человек, и не вправе от меня требовать, чтобы я нарушил свой долг и лишился чести. Тогда я спрашиваю его, знаешь ли ты, с кем ты разговариваешь? Он отвечает, нет, не знаю. Переведите ему, что я генерал армии Жуков. Выслушав это, он отвечает, я не знаю вас. Я знаю своих генералов, а ваших генералов не знаю. Молодец. Держится таким наглецом просто на редкость. Ну как его не уважать? Нельзя не уважать. Я говорю ему, если не будете отвечать, расстреляем вас и все. Побледнел, но не сдался. Говорит, ну что ж, расстреливайте, если вы хотите совершить бесчестный поступок по отношению к беззащитному пленному. Расстреливайте. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Но все равно я отвечать ничего сверх того, что ответил, не буду. Когда Жуков вернулся в Ставку, он доложил Сталину о Ельнинской операции и рассказал об этом пленным, показав тем самым, что собой представляют немцы и с кем приходится иметь дело. Знать это и ясно оценивать важно, потому что эта оценка неотъемлемо входит в расчеты и планы. С такими вещами надо считаться и при оценке противника, и при оценке собственных возможностей. Планируя операцию, надо оценивать моральное состояние, уровень дисциплины и выучки солдат противника. Недооценив это, нетрудно впасть в ошибки и просчеты. Позднее Гудериан объяснял факт того, что немцы оставили Ельню отсутствием боеприпасов. Ельня находилась 700 километров от ближайшего железнодорожного пункта, писал он. Если наступление на Москву не предусматривалось, то и оборонять Ельню не имело смысла. А если предусматривалось? В таком случае немцы имели бы возможность выйти на подступы к Москве не в ноябрьскую грязь, а в теплую сентябрьскую погоду. Операция «Тайфун», предназначенная для захвата Москвы, началась 30 сентября, но из-за нехватки сил продолжилась только в ноябре месяце. И в этом же месяце немцы находились в 25-30 километрах от Москвы. Но грязь и бездорожье, и отчаянное сопротивление советских войск вынудили немцев перейти к обороне. Положение для советского правительства было критическим. Враг рвался к столице, а в распоряжении Жукова не было почти никаких резервов. Как ни героически дрались наши войска на подмосковных рубежах обороны, перевес в силах и инициатива оставались за противником. И удержать его можно было только смело и искусно маневрируя войсками, каждый раз вовремя подготовляя надежный заслон на направлении его очередного удара. Поэтому неусыпное наблюдение за врагом и на переднем крае, и в тылу становилось вопросом жизни и смерти. Разведку вели авиация, отдельные разведчики и поисковые группы, партизанские отряды в тылу врага и целая армия наблюдателей на переднем крае. Оперативный и внимательный анализ всех данных разведки давал возможность разгадывать планы противника и заранее принимать необходимые меры. Стремясь прорваться к Москве, враг везде наталкивался на подготовленный отпор. Так выигрывались сначала часы, а потом дни и недели для подхода свежих сил, для накопления необходимых резервов, которые стягивались ставкой к Москве. 7 ноября 1941 года по указанию Сталина на Красной площади был организован парад войск, которые сразу с Красной площади уходили на фронт. Гитлер пытался организовать налет бомбардировщикам на Красную площадь и разбомбить парад. Он даже обещал первому, вылетевшему на бомбардировку обер-лейтенанту Шранке, чин майора и рыцарский крест. Но все 25 бомбардировщиков, в том числе и Шранке, были сбиты на дальних подступах к Москве. Однако положение под Москвой было крайне сложным. Против войск Западного фронта 1-я, 5-я, 16-я и 20-я армии противник сосредоточил 50% всех сил и 97% имеющихся в наличии танков. У защищавших Москву войск было следующее соотношение количества винтовок по отношению к численности людского состава. 154-я стрелковая дивизия 34% винтовок, 260-я стрелковая дивизия 56% винтовок, 217-я стрелковая дивизия 62% винтовок. Однако немцы выдыхались, русские же набирали силу. Зимняя кампания 1941-1942 годов на русско-германском фронте началась с решения ставки Верховного Главнокомандования, создавшей крупные резервы, о контрнаступлении на западном стратегическом направлении с целью ликвидации угрозы Москве. Против группы армий «Центр», сосредоточившей в своем составе 1 миллион 700 тысяч человек, была сосредоточена группировка советских войск. Всего-навсего 1 миллион 100 тысяч человек, имевшая перевес только в авиации. 5-6 декабря 1941 года войска Калининского, Западного и Правого крыла Юго-Западного фронта под общим руководством Жукова развернули контрнаступление под Москвой, взяли стратегическую инициативу в свои руки. В ходе боев у немцев были разгромлены 11 танковых, 4 моторизованных и 23 пехотные дивизии. Враг был отброшен от Москвы на 250 километров. Германское командование, писал позднее маршал Еременко, совершенно не подготовила для своей армии зимнего обмундирования, что, несомненно, обошлось фашистским войскам в 200-300 тысяч замерзших, не считая обмороженных. Обмороженных даже было больше, чем пострадавших от огня противника, заявляет в своей истории Второй мировой войны немецкий генерал Киппельских. Объясняя поражение под Москвой русскими морозами, Гитлер заявил, противник понес огромные потери в живой силе и технике. Он истощил свои резервы, которые предназначены для более поздних операций. Гитлер ждал грядущего наступления, получившего кодовое название «Операция Блау». Главные силы немцы сосредоточили на южном участке, задачей в первую очередь уничтожить советские войска на Дону. 9 августа 1942 года генерал Гальдер отметил в своем дневнике, что германскими войсками захвачены Краснодар и Майкоп. Впечатление, что русские войска южнее Дона разбегаются и пытаются сейчас уйти вместе со скопившимися в северо-западной части Кавказа войсками к побережью. Это впечатление, писал он, все усиливается. Вдохновленные этим немцы ворвались на Кавказ, а затем двинулись на Сталинград. Но в оборонительном сражении за Сталинград, выполняя приказ Сталина номер 227, который в войсках получил название «Ни шагу назад», Красная армия проявила чудеса храбрости и героизма. Характерным примером здесь может служить письмо к матери красноармейца Красильникова, погибшего в августе месяце под Сталинградом. В письме Красильников писал: «Дорогая мама, Сталин сказал остановить врага, и мы пошли навстречу врагу. Пошли смело, грозно. Мама, если меня убьют, знай, я не отступил». Героической была оборона Сталинграда, но еще более поражал своими масштабами и целями план контрнаступления. Гитлер и наиболее видные генералы вермахта коротали время в окружении Альпийских гор, когда до них дошли первые известия о контрнаступлении русских войск на Дону, начавшееся ранним вьюжным утром 19 ноября 1942 года. Генерал Цейтлер, начальник генерального штаба сухопутных войск, сообщил, что превосходящие бронетанковые силы русских прорвались на участке 3-й румынской армии между Серафимовичами и Клецкой, к северо-западу от Сталинграда. К югу от осажденного города другая мощная группировка советских войск завязала решительный бой против 4-й немецкой армии, угрожая прорвать фронт. Русские войска наступали крупными силами с севера и с юга. 13 армий с целью вынудить 6-ю немецкую армию под командованием Паулюса отойти на запад. Отступление от Сталинграда, уставшей от беспрерывных боев немецкой армии, могло привести к ее полному разгрому в условиях холодного времени. Точно так же, как это и произошло в декабре 1941 года под Москвой. Мало того, у Гитлера нарушились планы подтолкнуть Японию к войне с Советским Союзом, а опасность удара японских войск из района Монголии могла бы действительно снизить активность советских войск и на Волге, и на Кавказе. Советское командование организовало воздушную блокаду окруженной под Сталинградом многотысячной группировки врага. Для блокады были привлечены соединения 8-й, 16-й и 17-й воздушных армий и часть авиации дальнего действия. Командующий военно-воздушными силами Красной армии генерал-лейтенант Новиков, непосредственно руководивший действиями советской авиации в контрнаступлении под Сталинградом, требовал от командующих воздушными армиями блокировать все аэродромы противника в кольце окружения днем и ночью, для чего днем использовать истребители, а ночью самолеты У-2. В разгар боев под Сталинградом ожесточенные бои с врагом шли и на военно-грузинской дороге, и на подступах к Орджоникидзе и Грозному. На весь Кавказ в это время прославился 588-й ночной бомбардировочный женский авиационный полк под командованием подполковника Бершанской. Будучи в составе 4-й воздушной армии и базируясь в сентябре в районе Сунжинского хребта, в тяжелых метеорологических условиях горной местности полк регулярно наносил мощные бомбовые удары по живой силе и технике и коммуникациям противника под Орджоникидзе, Моздоком, в районе Эльхатова, Екатериноградская, Терская, Агадум. Только с легендарными амазонками можно сравнить отважных летчиц Бершанскую, Пасько, Рачкевич, Чечневу, Амосову, Тараненко, Розанову, Литвинову, Рудневу. Используя благоприятную обстановку, создавшуюся в результате блестящей победы советских войск под Сталинградом и на Среднем Дону, в начале февраля 1943 года войска Северокавказского и Закавказского фронтов развернули широкое наступление и преследование отступающего противника. Отступление немецко-фашистских войск свидетельствовало о полном провале гитлеровских планов по захвату Кавказа. Еще недавно, когда дивизии 1-й танковой армии продвигались к Кавказу, Гитлер с удовлетворением рисовал своим приближенным те заманчивые перспективы, которые откроются перед Германией в связи с выходом ее войск к границам Турции и Ирана. Он уверял, и не без основания, что с завоеванием Кавказа Турция присоединится к германскому блоку, а это, в свою очередь, облегчит раскол арабского мира, чем будет нанесен удар в спину Британской империи. Однако наступление советских войск привело к тому, что немецкая группа армии А была зажата между Азовскими Черными морями и Керченским проливом. Предчувствуя близость краха, гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление. Немцы продолжали удерживать Краснодар и часть Краснодарского края. С другой стороны, и наступление наших войск также осложнялось тем, что фланги 17-й немецкой армии упирались в Азовское и Черное моря, что делало их малодоступными для атаки. Гитлер, укрепляя 17-ю немецкую армию, рассчитывал создать здесь плацдарм для нового наступления на Кавказ. Немцы называли свою линию обороны «голубой». Насколько сильна была эта голубая линия, можно судить по количеству солдат и боевой техники в центре и на левом фланге. Так, на левом фланге и в центре обороны немецко-фашистские войска имели на 1 километре фронта до 2 батальонов пехоты, до 50 орудий и минометов, до 15 противотанковых орудий, до 10 пулеметно-артиллерийских дзотов. Ситуация на Кавказе могла измениться в пользу немцев. Но с прибытием в середине апреля 1943 года Жукова штаб Северокавказского фронта улучшилось и управление войсками, и была разработана операция по освобождению Новороссийска, которая ставила под угрозу уничтожения всю таманскую 500-тысячную группировку противника. За победу под Сталинградом Жуков получил орден Суворова первой степени под номером 1. На этой победе предшествовали долгие месяцы подготовки. И битву под Курском с полным основанием можно было бы считать продолжением Сталинградской битвы. Фельдмаршал Манштейн в книге «Утерянные победы» ставил себе в заслугу то, что он предотвратил разгром всего немецкого фронта в ходе зимней и весенней наступательных операций Красной Армии. Но это говорит только о том, что Манштейн, сам того не желая, высоко оценил советское военное искусство. Летом 1943 года немцы сделали последнюю попытку разгромить Красную Армию, взять реванш за Сталинград. По указанию Гитлера, фельдмаршал Манштейн, начиная операцию «Цитадель», рассчитывал разгромить русские армии под Курском и Белгородом, а затем нанести удар в тыл Юго-Западного фронта. Так называемая операция «Пантера», с последующим, развивая успех, вновь создать угрозу Москве. Ударной силой немецкой армии были две танковых армии. В ударной группировке 4-й танковой армии действовал 2-й танковый корпус СС. В составе танковых дивизий «Райх», «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова». Командир 2-го танкового корпуса СС Хаусер имел звание опергруппенфюрера, одно из высших званий в СС, и был удостоен высшей награды «Дубовые листья» к рыцарскому кресту. Пауль Хаусер был штабным офицером кайзеровской армии в Первую мировую войну. Манштейн высоко ценил этого генерала. Хаусер был способен в критические моменты брать на себя ответственность и принимать нестандартные решения. Писатель Ганс Кранц пишет, что острие наступающей армии составляли специальные батальоны СС, прошедшие медицинскую подготовку в лабораториях таинственного Аненербе, наследия предков. Кранц приводит выдержку из секретного приказа, опубликованного в июне 1943 года, незадолго до Курской битвы. В группировку, наступающую на Курск с севера, следует включить 3-й, 6-й, 7-й и 15-й специальные батальоны СС. Войска, наступающие на Курск с юга, должны получить в качестве подкрепления 2-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 18-й и 21-й специальные батальоны СС. Батальоны надлежит использовать для прорыва вражеской обороны и вывести из боя сразу же, после того, как войска выйдут на оперативный простор. Соблюдать обычные для таких случаев меры секретности. Не допускать попадания к противнику тел солдат 2-го, 3-го, 11-го и 12-го батальонов. Впереди своих войск немцы пустили новых берсерков. Наступление немецких войск поддерживалось крупными силами авиации. Советское командование знало о намерениях врага. По плану Жукова советские войска должны были измотать врага в оборонительных боях, а затем перейти в мощное контрнаступление. С 5 июля в течение 7 дней наши войска упорно оборонялись, но остановили врага, вклинившегося в нашу оборону на 30 километров. 12 июля в районе Прохоровки произошло крупнейшее в истории войн встречное танковое сражение. С обоих сторон участвовало до 1200 танков. За день боя в районе Прохоровки противник потерял свыше 350 танков и более 10 тысяч солдат и офицеров убитыми. Верховное главнокомандование вооруженных сил Германии поспешило обвинить в этом командира танкового корпуса Хаусера и отстранило его от командования. Огромные потери, понесенные в этом сражении германскими войсками, истощили ее силы. Острие танкового клина противника отмечал маршал бронетанковых войск ротмистров. Надломленное в районе Абонянского шоссе было окончательно сломлено. Гитлер, крайне встревоженный неблагоприятным развитием событий на Восточном фронте, в тот же день вызвал к себе фельдмаршала Клюге, фельдмаршала Манштейна и других лиц высшего немецкого командования. Совещание проходило в мрачной и нервной обстановке. Фельдмаршал Клюге, как командующий группой армий «Центр», заявил, что 9-я немецкая армия, наиболее боеспособная после разгрома на Курской дуге 4-й танковой немецкой армии, несет большие потери и не в силах больше наступать. Немецкую оборону на Курской дуге после этого совещания возглавил генерал-полковник Модель. Германской армии его называли «Львом обороны». Но и «Льву обороны», несмотря на изощренную изобретательность этого действительно талантливого по-фашистски генерала, не удалось остановить Красную армию. В ходе сражений на Огненной дуге Вермахт потерял свыше 500 тысяч солдат и офицеров. Операция «Цитадель» обернулась для Гитлера полным крахом. Фельдмаршал Манштейн, главный противник Жукова, уже в ходе Курской битвы был отстранен Гитлером от командования войсками. И это означает, что лучший оперативный ум фашистской Германии не выдержал конкуренции в борьбе со своим более энергичным и талантливым противником. Модель же был мастером не наступления, а обороны. И его главная задача заключалась в том, чтобы отодвинуть то неотвратимое возмездие, которое и заслужила Германия и ее вооруженные силы. После осуществления операции «Багратион», приведшей к разгрому группы немецких армий в Белоруссии, советские войска вышли на оперативный простор.
0: В ходе военно-стратегических операций, так называемых «десяти сталинских ударов», советские войска освободили территории своей страны и начали мощное продвижение к границам Германии.
1: Последние дни марта 1945 года Сталин через американскую миссию получил информацию от генерала Эйзенхауэра о его плане выхода на согласованную линию на берлинском направлении. Из этого сообщения было видно, что дальнейшее наступление английские и американские войска предполагали развернуть на северо-восток, чтобы выйти в район Любека, и на юго-восток с целью подавления противника на юге. Сталин знал, что гитлеровское руководство за последнее время развило активную деятельность в поисках сепаратных соглашений с английским и американским правительством. Учитывая безнадежное положение германских войск, можно было ожидать, что гитлеровцы прекратят сопротивление на Западе и откроют американским и английским войскам дорогу на Берлин. 27 марта корреспондент агентства Рейтер при 21-й армейской группе Кэмпбелл так сообщал о наступлении англо-американских войск. Не встречая на своем пути сопротивления, они устремляются к сердцу Германии. К началу англо-американской кампании немцы располагали на Западе крайне ослабленными 60 дивизиями, общая боеспособность которых равнялась 20 штатным армейским дивизиям. У союзников же было 81 полнокровная дивизия. Впоследствии на Нюрнбергском процессе, пишет Жуков, начальник генерального штаба немецкой армии генерал Йодль показывал: для генерального штаба было понятно, что битва за Берлин будет решаться на Одере, поэтому основная масса войск 9-й армии, оборонявшей Берлин, была введена на передний край. Срочно формировавшиеся резервы предполагалось сосредоточить севернее Берлина, чтобы впоследствии нанести контрудар во фланг войскам маршала Жукова. От Одера до Берлина немцы создали сплошную систему оборонительных сооружений, состоявших из непрерывных рубежей по несколько линий окопов. Главная оборонительная полоса имела до 5 сплошных траншей. Противник использовал ряд естественных рубежей – озера, реки, каналы и овраги. Все населенные пункты были приспособлены к круговой обороне. Огромная работа была проведена Георгием Константиновичем Жуковым. На сравнительно узком участке Первого Белорусского фронта за короткое время было сосредоточено 77 стрелковых дивизий, 3000 танков и самоходных орудий, 14 тысяч орудий и минометов и 1500 установок реактивной артиллерии. Учитывая это, Гитлер, назначая Гиммлера командующим группой армии «Висла», рассчитывал, что все наличные силы СС будут задействованы в обороне Берлина. Но уже никакие спецбатальоны СС не могли спасти Третий рейх от надвигающегося возмездия. Вот как рассказывал впоследствии командир 56-го танкового корпуса немецкий генерал Вейдлинг о первом дне русского наступления на Одере. 16 апреля в первые же часы русские прорвались на правом фланге 101-го армейского корпуса на участке дивизии «Берлин», создав тем самым угрозу для левого фланга 56-го танкового корпуса. Одновременно русские оказывали сильное давление с фронта на участок моего корпуса. В ночь на 17 апреля части моего корпуса вынуждены были отойти на высоты восточнее Зейлов. 18 апреля 1945 года Зейловские высоты были взяты, и противник начал быстро отходить к Берлину. Гитлер планировал покинуть Берлин и направиться в Оберзальцберг, в Альпы, 20 апреля, в день, когда ему исполнилось 56 лет, чтобы оттуда, из легендарной горной твердыни Фридриха Барбароссы, руководить последней битвой Рейха. Однако Бог судил иначе, и Гитлер уже никогда не увидел своего излюбленного пристанища в Альпах. Конец приближался гораздо быстрее, чем рассчитывал фюрер. Американцы и русские с разных сторон стремительно приближались к Эльбе. 22 апреля в результате неудачной попытки немецких войск нанести удар во фланг войскам маршала Жукова, русские танки прорвались к Берлину, что вызвало приступ страшного беснования фюрера. 26 апреля русские снаряды стали взрываться в непосредственной близости от бункера, которым и провел свои последние дни вождь германского фашизма. 29 апреля во второй половине дня из внешнего мира в бункер поступило последнее известие. Собрат Гитлера по фашистской диктатуре и партнер по агрессии Муссолини нашел свою погибель. 26 апреля его поймали итальянские партизаны, когда он пытался бежать из своего убежища в Комо в Швейцарию. Через два дня он был казнен. Субботним вечером 28 апреля его тело было перевезено на грузовике в Милан и 29 апреля подвешено за ноги на фонарном столбе. Немецкий историк Ширер предполагает, что именно это известие ускорило конец фюрера. Как известно, Гитлер вместе с Евой Браун покончили жизнь самоубийством в тот же день. Когда в осажденном Берлине в ночь на 1 мая явился парламентер, начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал Крепс с просьбой о перемирии и с письменным сообщением Геббельса о самоубийстве Гитлера, об этом было доложено маршалу Жукову, а он, в свою очередь, позвонил Сталину. В своей книге Георгий Константинович передал состоявшийся разговор. Так, я доложил о самоубийстве Гитлера и письме Геббельса с предложением о перемирии. Сталин ответил: «Доигрался, подлец. Жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гитлера?» По сообщению генерала Крепса, труп Гитлера сожжен на костре. Передайте генералу Соколовскому, который командовал почти полумиллионной группировкой советских солдат-офицеров, непосредственно задействованных в штурме Берлина, сказал Сталин, никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Крепсом, ни с другими гитлеровцами не вести. С 16 апреля до 6 мая 1940 года